0: Также противник утратил 10 бронемашин, 2 бронетранспортера, 13 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 2 пушки и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Заявление президента США о прогрессе в переговорах с Ираном застало премьера Израиля Беньямина Нетаньяху врасплох, сообщает портал Axios. Ранее Дональд Трамп сообщил, что отменил запланированные бомбардировки Ирана и скоро объявит о подписании соглашения, которое якобы согласовано всеми сторонами, включая Израиль. По словам Трампа, он понимает, что руководство Ирана одобрило сделку и подписание может пройти в ближайшие выходные в Европе. Однако иранская сторона, ссылаясь на источник, близкий к переговорщикам, заявила, что пока не давала согласия ни на какой текст соглашения с Вашингтоном. Генконсул России в Марселе заявил, что французские власти не предприняли необходимых мер для защиты российских дипломатов и консульства после атаки украинских активистов в 2025 году. По словам Станислава Аранского, Париж не только не осудил нападение, но фактически оправдал обвиняемых. Суд квалифицировал их действия как мелкое хулиганство. Дипломат добавил, что у него сложилось впечатление, будто судьи были скорее готовы наградить нападавших, чем наказать их. Аранский подчеркнул, что французы предпочитают делать вид, будто ничего из ряда вон выходящего не происходит. Напомню, взрыв рядом с генконсульством России в Марселе произошел в феврале 2025 года. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова тогда назвала причиной атаки антироссийскую истерию, нагнетаемую во Франции. Количество аварий на объектах теплоснабжения в текущем отопительном сезоне снизилось на 14%, сообщил глава Минстроя Ирек Файзулин. По его словам, чаще всего крупные аварии были связаны с плохой погодой и повышенной нагрузкой на коммунальную инфраструктуру. Файзулин добавил, что на модернизацию коммунальной инфраструктуры федеральный центр направит в регионы 40 миллиардов рублей.
1: Прохождение зимы – не сезонная задача. Это комплексная работа, которая ведется по поручению президента в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Адресная поддержка регионов по обеспечению стабильного прохождения отопительного периода правительством осуществляется ежегодно. Только в прошлом году на эти цели выделено более 8 миллиардов рублей. А в рамках реализации федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» регионам направлено 40 миллиардов средств федерального бюджета, что позволило повысить надежность ресурсоснабжения для 8 миллионов наших граждан. Сегодня началась подготовка к новому отопительному периоду. И регионами планы по муниципальным образованиям сформированы. И сейчас ключевая задача – обеспечить их своевременное и качественное исполнение. Минстрой России совместно с заинтересованными ведомствами продолжит сопровождать эту работу в штабном режиме.
0: Министр энергетики Сергей Цивилев также отметил, что количество массовых нарушений электроснабжения, вызванных погодой за прошедшую осень и зиму, снизилось на треть по сравнению с предыдущим отопительным сезоном. Наибольшим спросом у абитуриентов российских колледжей пользуются направления подготовки, связанные с IT, креативными технологиями, медициной, педагогикой и строительством. Об этом сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минпросвещения Владимир Жилонкин. Он напомнил, что приемная кампания в российские вузы и колледжи стартует 20 июня. Американский предприниматель Илон Маск официально стал первым триллионером в истории. Это произошло после размещения акций его компании SpaceX на бирже. Как сообщает агентство Reuters, в рамках IPO компания привлекла рекордные $75 миллиардов. Накануне старта торгов SpaceX обнародовала цену и количество акций. Всего было размещено более 555 миллионов акций по цене $135 за штуку. Торги ценными бумагами на электронной бирже NASDAQ начались 12 июня. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В эту пятницу, 12 июня, в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Днем в российской столице от +30 до +32.

странная схожесть по сути. В последней минуте и в первой минуте.

0: Audio Stories.
1: Угарный газ – это опасный загрязнитель воздуха, который не виден глазу и не имеет запаха, но способен нанести значительный ущерб организму. Возникая при пожарах или неисправностях газовых приборов, он быстро вызывает интоксикацию. Молекула газа присоединяется к гемоглобину крови примерно в 200-400 раз активнее кислорода, вытесняет его и препятствует поступлению к мозгу и другим органам. Лечение основано на интенсивной подаче чистого кислорода пациенту. Однако даже выжившие пациенты нередко страдают длительными нарушениями функций мозга или сердечно-сосудистой системы. Специалисты медицинской школы Университета Мэриленда разработали новую методику борьбы с последствиями отравления угарным газом. Их идея заключалась в модификации белка, который действует как молекулярный абсорбент. Этот модифицированный белок активно захватывает молекулы угарного газа, при этом оставаясь нечувствительным к кислороду и оксиду азота, который регулирует артериальное давление. Экспериментальная терапия продемонстрировала способность очищать кровь от угарного газа буквально за считанные минуты.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Ученые выяснили, что патогенные бактерии прицельно ищут определенные полезные вещества, которые содержатся в плазме крови, и используют их в пищу. Такое поведение называется бактериальным вампиризмом. Стремясь добыть нужные микроэлементы, болезнетворные организмы способны проникнуть в кровеносную систему человека и вызывать заражение. Эксперименты показали, что некоторые особо опасные виды бактерий, которые поражают кровь, реагируют на наличие особого химического компонента – аминокислоты серин. Она служит строительным материалом для белков, поддерживает иммунитет, улучшает память и когнитивные способности, участвует в липидном обмене, производстве иммуноглобулинов и выработке антител. Выяснилось, что сразу три типа бактерий – сальмонелла, кишечной палочки и цитробактер кассери – стремятся заполучить сыворотку крови человека. Эти микроорганизмы являются главной причиной гибели пациентов с хроническими воспалениями кишечника, которым подвержен примерно 1% жителей Земли. Часто у таких больных происходят внутренние кровотечения, которые открывают доступ бактериям в кровоток и приводят к инфицированию.
0: Audio Stories.

0: «Маяк». Это мы. Это про нас.
1: Есть много слов красивых, только вот очень важно в жизни произносить их. Эти слова однажды, если бы слов заветных люди не повторяли, этим словам, наверное, больше.

0: наверное, больше бы доверяли.
1: Аудио сторис.
2: Жан-Франсуа Пилатер де Рузье вошел в историю как первопроходец авиации, хотя идея воздушных путешествий принадлежит вовсе не ему. Первенство в создании воздушного шара имеют братья Монгольфье, которые подняли воздушный шар благодаря горячему воздуху и положили начало целой эпохе аэронавтики. Но именно де Рузье предложил принципиально новую конструкцию, получившую название «Розьер». Этот аппарат представлял собой уникальный гибрид двух газовых камер. Одна наполнялась легким водородом, вторая же работала на принципе нагретого воздуха. Такое решение обеспечивало большую экономичность и управляемость устройства. 21 ноября 1783 года вместе с другом, маркизом Франсуа Лораном Дарландом, Розье совершил первую в мире свободную поездку на воздушном шаре, преодолев расстояние в 8 километров менее чем за 30 минут. В ходе рискованного эксперимента по перелету через пролив Ла-Манш 15 июня 1785 года конструкция нового корабля неожиданно воспламенилась, быстро разрушилась и упала вниз. Так Пилатер де Рузье стал первой жертвой авиакатастрофы.
1: Audio Stories.
3: Истребитель, мотор мой звенит, небо моя обитель, а тот,

0: вашему дому! Мир вашему дому!
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим имена существительные иностранного происхождения. Иногда трудность возникает при ударении заимствований из-за произношения в других языках. А порой происхождение слова может, наоборот, дать нам подсказку. И у нас будут и те, и другие примеры. Начнем с тех. Вместе с гостем программы «Хорошо темперированный эфир».
3: Потому что раньше писалось все в аналоге, и этот аналог, несмотря на свои какие-то сложности и лимиты, давал возможность добиваться очень теплого, очень насыщенного звука.
2: Лимиты – это неверно. Правильный вариант – лимиты, несмотря на то, что в английском это слово звучит иначе. А подвох в том, что слово это латинское, а пришло в русский язык оно из французского и сохранило ударение французское на последнем слоге – лимит. Далее у нас на очереди еще одно французское слово. Разберем его вместе с гостем программы «Место действия Россия».
4: А после, через некоторое время, через несколько тысяч лет, океан отступил, и осталось, получается, такое песчаное плато, которое было спрессовано.
2: Не плато, а плато. Слово это тоже французское и тоже сохраняет ударение на последнем слоге. Причем плато – существительное неизменяемое и всегда во всех формах звучит одинаково – плато. А далее у нас на очереди непростой пример сразу от двух ведущих маяка.
5: Да, Володя, в чем феномен того, что этот фильм люди смотрят?
6: Алхимия как феномен или феномен культуры, я вечно путаю. Феномен мне подсказывают. Но я всегда стараюсь поставить два ударения сразу, чтобы никто не прикопался.
2: Я все-таки немного прикопаюсь. Ведь надо же расставить все точки над словом «феномен». Дело в том, что в эталонном словаре, рекомендованном Министерством просвещения, написано, что у нашего слова два значения. И от значения зависит ударение. Феномен – это научный термин. А слово «феномен» имеет уже более широкое значение. Его употребляют, когда речь идет о чем-то уникальном, в том числе и о человеке. В наших примерах речь шла не о науке, значит, феномен. Хотя раньше в словарях давали другую информацию, и даже была допустима двойная норма. Сейчас мы имеем научный феномен и культурный феномен. И у нас на очереди еще одно слово, которое тоже в разное время словари рекомендовали ударять по-разному. Слушаем высказывание с этим существительным.
7: Ну а когда христианство пришло, естественно, что христианство накладывало уже свои догматы на языческие.
8: Ну, можешь про это поговорить, прокомментировать, как это сочетается, например, с догматами церкви?
2: Догмат. И это верно. Сейчас уже верно. Хотя раньше следовало говорить догмат. Но филологи пересмотрели ударение в этом слове и приняли двойную норму. Поэтому ошибиться в этом слове невозможно. И догмат, и догмат находятся в пределах литературной нормы. И на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Недавно в Соединенных Штатах Америки был зарегистрирован уникальный случай рождения ребенка из эмбриона, который оставался замороженным более 30 лет. История началась в 1994 году, когда американка Линда Арчард обратилась к процедуре экстракорпорального оплодотворения после бесплодия длиной в 6 лет. Из материалов супругов было создано 4 эмбриона, один из которых был успешно подсажен женщине, в результате чего родилась здоровая девочка. Линда мечтала иметь еще детей, но супруг выступал против продолжения попыток. Невзирая на развод, Линда продолжала хранить эмбрионы в криобанке, несмотря на растущие расходы. Спустя годы, столкнувшись с наступлением климакса, женщина начала искать семью, которой могли бы понадобиться ее эмбрионы. Процедура заморозки эмбрионов в середине 90-х годов 20 века проводилась методом постепенного охлаждения, что могло приводить к формированию ледяных кристаллов, потенциально вредных для плода. Поэтому медицинские учреждения зачастую отказывались от принятия столь старых зародышей. Тем не менее, Линда встретила семейную пару Пирсов, которые мечтали стать родителями после 7-летних неудачных попыток зачатия. 2 оставшихся жизнеспособных эмбриона были перенесены в матку Линдси Пирс. Одна из клеток благополучно преобразовалась в плод. Ребенок по имени Тадеус Дэниел Пирс появился на свет, став живым свидетельством рекордного срока консервации эмбриона.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Бирманский тигровый питон относится к числу крупнейших видов змей на Земле. В 70-е годы 20-го столетия этих обитателей Южной Азии начали ввозить в Соединенные Штаты Америки, где они пользовались популярностью среди любителей экзотических домашних питомцев. Однако содержать такую огромную рептилию, длина тела которой может превышать 4 метра, а масса равняться массе взрослого человека, довольно сложно. Многие владельцы предпочли выпустить своих питомцев на свободу во Флориде, где благоприятный климат обеспечивал комфортные условия обитания. Вскоре популяция питонов резко возросла, а сами пресмыкающиеся принялись истреблять местных животных, включая мелких грызунов, приматов, небольших оленей и даже аллигаторов. Катастрофическим событием стало разрушение центра размножения питонов в 1992 году ураганом Эндрю, после которого на волю вырвались сотни особей. Сегодня эти инвазивные животные превратились в настоящую угрозу экосистеме штата Флорида. Для контроля численности власти организовали кампанию по массовому отстрелу питонов.

0: бизонов. Периодически проводятся соревнования по охоте на них. Совсем недавно Университет Флориды предложил оригинальное техническое решение – разработка роботов-кроликов, оснащенных солнечными батареями и способных воспроизводить движение и тепло живых болотных зайцев, служащих кормом для питонов. Роботы оснащены сенсорами и системами навигации, фиксирующими координаты питона в момент нападения. Такая стратегия позволяет оперативно локализовать и поймать опасных рептилий.
1: Audio Stories. Я Василий Стрель.

0: собака@радиомаяк.ру.
1: Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей. Но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавших.

0: Маяк. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Жизнь прекрасна.
2: Ибо я одного мнения с вами. И говорю вам, любить – это значит отдаваться душой и телом. Или, вернее сказать, сливаться воедино. Это значит гулять на солнце, на чистом воздухе, среди нив и лугов, составляя одно тело. Одно существо, у которого 4 руки, 2 головы и 2 сердца. Любовь – это вера, это религия земного счастья. Это лучезарный треугольник, помещенный в куполе того храма, который называется миром. Любить значит свободно бродить по этому храму, ведя рядом с собой существо, способное понять, почему такая-то мысль, такое-то слово или такой-то цветок заставляют вас остановиться и поднять голову к божественному треугольнику. Упражнять благородные способности человека – великое благо. Вот почему талант – прекрасная вещь. Но удвоить свои способности – прижать чье-то сердце и чей-то ум к своему уму и сердцу – величайшее счастье. Самое большое, какое Бог создал для человека. Вот почему любовь есть нечто большее, чем талант.
0: Альфред де Мюссе. Исповедь сына века.

0: Аудиосторис.
1: Гиперметропия или дальнозоркость. Проблема со зрением, при которой человек плохо видит вблизи. Традиционно коррекция дальнозоркости осуществляется посредством специальных очков или контактных линз с бифокальной оптикой. Американские офтальмологи представили Каплевиз. Это экспериментальный препарат, который дает возможность нехирургической коррекции зрения. Действующее вещество препарата ВИЗ – ациклидин, механизм воздействия которого основан на сокращении диаметра зрачка и изменении формы хрусталика. Благодаря уменьшению размера зрачка увеличивается глубина фокуса, что обеспечивает большую площадь четкого восприятия изображения. Так, острота ближнего зрения повышается без необходимости постоянного ношения очков. Стоит отметить, что ВИЗ – не первое средство подобного назначения. Ранее, в 2021 году, американские регуляторы разрешили использование капель VET, которые также вызывали сокращение зрачка, но сопровождались рядом неприятных побочных эффектов. Отличительная особенность ВИЗ состоит в отсутствии дискомфорта при применении и сохранении эффекта до 10 часов подряд. Препарат прошел завершающую стадию клинических испытаний и ожидает официального утверждения компетентных организаций.
0: Аудио Stories.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы западной группировки российских войск поразили живую силу и технику 5 бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины. Подробнее о действиях Запада за прошедшие сутки доложил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Чернещина, Дружелюбовка, Шейковка, Харьковской области, Лозовое, Рубцы, Щурово, Святогорск и Красный Лимон, Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и бронемашину «Хамви» производства США, бронетранспортер «ВАП» производства Франции и бронеавтомобиль «Сенатор» канадского производства, 13 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 2 артиллерийских орудия и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: В военном ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Юг» освободили населенный пункт «Роскошная» Донецкой Народной Республики. Атакованы формирования 3 механизированных мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны. Бои прошли в районах Малиновки, Дружковки, Николаевки, Рай-Александровки, Пескуновки, Константиновки и Артемов ДНР. Противник потерял 120 боевиков, ликвидировано 6 бронемашин, 8 автомобилей, 3 пушки и станция РЭП. Ситуация в банковском секторе России абсолютно стабильная и контролируемая. Таким образом, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге планы Евросоюза ввести новые санкции против российских банков.
3: Только вчера на совещании с правительством президент говорил о том, что несмотря на имеющиеся определенные трудности, определенные тенденции, связанные с инвестиционной сдержанностью или с торможением, но все-таки ситуация абсолютно стабильная и абсолютно контролируемая. То же самое можно сказать и в отношении банковского сектора. Об этом неоднократно говорил и наш мегарегулятор, который достаточно внимательно следит за ситуацией и принимает необходимые меры по поддержанию вот этой стабильности в банковском секторе. Что касается незаконных санкций и внешних ограничений в отношении нашей банковской системы, ну, это не новое явление. Вы знаете, что наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциями. Это не мешает банкам получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость, поддерживать свои максимально высокие рейтинги надежности. Что касается внешнеторговых операций и так далее, вы знаете, на рынке действуют компании, которые обеспечивают весь спектр услуг.
0: Представитель Кремля также сказал, что больничный Эльвиры Набиуллиной не должен быть поводом для теории заговора. Напомню, глава Банка России уже больше недели не появляется на публике. Она не смогла принять участие в конференции «Российский фондовый рынок» 9 июня и не участвовала в Петербургском международном экономическом форуме. Количество массовых нарушений электроснабжения, которые вызваны плохой погодой, за прошедшую осень и зиму снизилось на треть по сравнению с предыдущим отопительным сезоном. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев на заседании правительства. Также он добавил, что возникающие нарушения оперативно ликвидировали системообразующие территориальные сетевые организации и региональные штабы.
4: Отопительный сезон по линии Министерства энергетики в целом прошел штатно. В период УЗП системных аварий в электроэнергетике не допущено, а энергоснабжение потребителей восстанавливалось в кратчайшие сроки. Отопительный сезон проходил в условиях непростой оперативной обстановки и роста энергопотребления почти на 1% больше по сравнению с предыдущим. В январе зафиксирован новый исторический максимум потребления мощности, который превысил предыдущее историческое значение на 2%. На ежесуточном контроле находились оперативное восстановление энергообъектов, поврежденных в результате внешних воздействий. В зоне нашего особого внимания оставались Дальний Восток, юго-восточная часть Сибири, юг страны, отдельные регионы Северного Кавказа, воссоединенные и приграничные регионы, а также работающая изолированная энергосистема Калининградской области. За прошедшее ОЗП из-за воздействия неблагоприятных погодных явлений произошло 38 случаев массовых нарушений электроснабжения, что на 35% меньше, чем в предыдущем ОЗП. оперативную ликвидацию возникающих нарушений осуществляли системообразующие территориальные сетевые организации совместно с региональными штабами. Общую оперативную готовность обеспечили более 23 тысяч аварийно-восстановительных бригад. Случаев нарушения функционирования электростанций по причине перебоев с поставками топлива не допущено.
0: Цивилев также отметил, что при подготовке к новому отопительному сезону на ремонтные и инвестиционные программы в энергетике в этом году предусмотрено 2,5 триллиона рублей. По словам министра, Донбассу и Новороссии в этом году направят более 18 миллиардов рублей для поддержания энергетического комплекса. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге временами дождь, днем в городе на Неве до плюс 22 градусов. В Москве ожидается переменная облачность без осадков, днем в российской столице от плюс 30 до плюс 32 градусов.

0: Audio Stories.
1: Носок, в котором легендарный Майкл Джексон выходил на сцену во время европейского тура History World Tour в 1997 году, ушел с аукциона во Франции за 6000 евро. Предмет, декорированный стразами и пайетками, первоначально выставлялся на торги за 2500 евро. Носок привлекает коллекционеров. Согласно истории, в этом носке Майкл Джексон исполнил хиты «Beat It» и «Billie Jean» и знаменитый танцевальный трюк «Лунная походка». Именно тогда, выступая в Ницце на стадионе «Шарлерман», певец потерял свой фирменный аксессуар. История находки тоже интригует. Техники сцены обнаружили брошенный на полу театра сверкающий носок спустя некоторое время после завершения выступления. До настоящего времени владелец держал уникальный экспонат, аккуратно оформленный в раме, ожидая достойного покупателя.

0: Audio Stories.
1: Фонтаны стали визитной карточкой Пятигорска, погруженного в зелень парков и садов. Невозможно представить современный город без сверкающих водных струй, которые украшают его улицы и площади. Но долгие годы ситуация складывалась иначе. Несмотря на богатство региона минеральными источниками, город испытывал дефицит питьевой воды. Качество воды из реки Подкумок оставляло желать лучшего, поэтому чистую питьевую воду доставляли специально оборудованными водовозами. Лишь в 1884 году вблизи горы Юца открыли пресноводный источник, который с 1890 года обеспечивал город необходимым объемом свежей воды. Тогда же появились первые городские фонтаны. Они украшали курорт, освежали воздух летними днями и служили резервом воды на случай пожаров. Самым знаменитым из первых фонтанов стал расположенный в городском сквере «Великан». Его струя достигала высоты 10 метров. Рядом с ним обустроили специальную зону отдыха с лавочками и зелеными насаждениями. Позднее одна мощная струя уступила место множеству тонких потоков, которые разносили влагу в разные стороны. Фонтан прекратил работу в 1910 году из-за засорения трубопроводов. Летом 1912 года, после капитальных ремонтных работ, «Великан» преобразился. Превратился в живописный архитектурный ансамбль, выполненный местными мастерами. На месте простого сооружения возникла композиция в форме волшебной горы с пещерами, которые охраняют 8 фигур гномов. Образ 8 гномов выглядел столь оригинально и загадочно, что сразу завоевал популярность среди горожан и гостей города. Облик фонтана сохранился до наших дней, а вечером современные декоративные светильники придают ему особое магическое сияние. Аудио Stories.

0: Аудиосторис.
1: Существуют мифы, согласно которым уховертки якобы заползают в человеческое ухо, прокусывают барабанную перепонку и там откладывают яйца. Уховертки вырастают до 15 миллиметров. У них длинные клешни на брюшке, которые создают не очень приятное впечатление. Однако на самом деле уховертки питаются мелкими насекомыми и растительностью, а острые щипчики служат исключительно для обороны, захвата жертвы и исполнения брачных церемоний. При ближайшем рассмотрении выясняется, что эти существа вполне себе симпатичны. Например, самки ряда видов проявляют исключительную материнскую заботу, что среди насекомых встречается крайне редко. Осенью оплодотворенные самки роют норы, проводят зиму и весной производят потомство, никак не затрагивая уши человека. Яйцеклетка становится предметом постоянного ухода самки на протяжении нескольких месяцев. Мать перемещает яйца из одной камеры в другую, обеспечивая наилучшие условия среды обитания, защищает яйца от паразитов и проводит около 80% времени непосредственно рядом с яйцами. Позже, когда вылупляются молодые нимфы, самка занимается их вскармливанием, ловит мелких животных или кормит детей полупереваренными порциями пищи. Такая родительская активность длится несколько недель вплоть до трех линек молодняка, пока они не достигнут зрелости.
0: Аудио сторис.

это «Бессонница». Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email: son@radiomayak.ru.

0: Kondo Stories.
1: Японская писательница Мари Кондо известна своими рекомендациями по поддержанию порядка дома. Она предлагает читателям задуматься, доставляет ли удовольствие владение конкретной вещью, и если нет, смело от нее избавляться. Теперь у Кондо появился своеобразный конкурент в лице блогера Аманды Джонсон, которая специализируется на тематическом контенте про уборку. Она рекомендует своим подписчикам оригинальный подход к решению вопроса. Ее метод заключается в следующем. Если вы сомневаетесь, стоит ли расстаться с какой-нибудь вещью, представьте ситуацию, когда она окажется сильно загрязнена продуктами жизнедеятельности. Затем подумайте, будете ли вы готовы потратить усилия на очистку предмета. Если желание устранить загрязнение отсутствует, значит, эта вещь не важна, и лучше ее утилизировать. Этой практикой пользуются люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, которые испытывают трудности с концентрацией и оценкой нужности предметов. Применив этот подход, блогер освободилась от давно неиспользуемых вещей – старой одежды, игрушек, декоративных элементов для праздников и прочего. Аманда отметила эффективность метода, который позволил ей преодолеть эмоциональную привязанность к старым вещам и сконцентрироваться на действительно важных аспектах быта. Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Под горой Икена в Японии на глубине 1000 метров располагается уникальная научная установка «Супер Камиаканда». Одно из наиболее масштабных и таинственных исследований в современной науке. Внешне это гигантская камера, которая оснащена более чем 11 тысячами золотых фотоумножителей, окружающих резервуар объемом 50 тысяч тонн ультрачистой воды. Но истинная ценность эксперимента кроется в его предназначении – поиске нейтрино, практически невесомых субатомных частиц, которые свободно проходят сквозь планету, словно ее не существует. Эти мельчайшие частицы рождаются в результате

0: и мощных ядерных реакций внутри звезд, сверхновых и Солнца. Поскольку взаимодействие нейтрино с обычной материей чрезвычайно слабо, их обнаружение оказывается весьма сложной задачей. Именно это явление фиксируется высокочувствительными детекторами, позволяя ученым восстанавливать траектории и энергии нейтрино. Вода, которая используется в установке, обладает фантастически высоким уровнем чистоты, фактически становясь агрессивной средой. Любые примеси отсутствуют настолько, что вода способна вызывать коррозию материалов. Один яркий пример иллюстрирует это свойство. Обычный стальной молоток, оставленный в резервуаре надолго, постепенно разрушался под воздействием сверхчистой жидкости, которая вытягивала ионы металла в попытке достичь химического баланса.
1: Аудио сторис.

0: Маяк. Чем может навредить человеку наше светило? Подкаст «Физики и лирики. Солнечная активность». В эту пятницу в 6 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Видео с тем, как артист поет, очень хорошо продают его концерты. Когда слушатель видит, как человек поет вживую, у него намного больше потом мотивации прийти к нему на концерт. И тем, у кого хороший голос, классное исполнение, могут сделать несколько роликов на телефон, и это может действительно очень сильно помочь в сборе концерта.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
2: Многочисленные игры ребят – работа. Если они вчетвером строят шалаш, копают обрезком жести, стеклом, гвоздем, землю, вбивают колья, связывают их, накрывают крышей из веток, выстилают пол мхом, работая то напряженно и молча, то вяло, но зато проектируя улучшения, строя дальнейшие планы, делясь результатами добытых наблюдений, это не игра, а неумелая работа несовершенными орудиями над недостаточным материалом. Стало быть, малоплодотворная, но организованная так, что каждый, в зависимости от возраста, сил и умений, вносит столько усилий, насколько его хватает.
0: Януш Корчик, врач, педагог, писатель.

0: Аудиосторис.
1: «Лестница выживших» или «Лестница Би» сыграла решающую роль в трагедии 11 сентября 2001 года. Она находилась в северной башне Всемирного торгового центра. Лестница – единственная наземная конструкция, которая сохранилась после катастрофы и служила выходом наружу для большого числа людей. Полицейские, пожарные и обычные люди пробирались по этой тесной бетонной лестнице, преодолевая панику и разрушения. После атак она была бережно сохранена как знак героизма и стойкости. Стальной каркас и бетон помогли людям пережить катастрофу, но именно воспоминания и рассказы, связанные с этими местами, сохраняют память о страшных событиях той эпохи. Сегодня она представлена в Национальном музее и мемориале 11 сентября в Нью-Йорке.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы южной группировки российских войск освободили населенный пункт Роскошная в ДНР. Нанесен удар по живой силе и технике 6 бригад ВСУ. Подробнее о действиях юга за прошедшие сутки на брифинге Минобороны доложил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Роскошная Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 3 механизированных мотопехотной, аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Малиновки, Дружковки, Николаевки, Райалександровки, Пескуновки, Константиновки и Артема. Противник потерял свыше 120 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Сенатор», 8 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: В военном ведомстве также сообщили, что подразделения центральной группировки войск за последние 24 часа атаковали формирование 4 механизированных аэромобильной егерской штурмовой бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и 3 бригад Нацгвардии. Бои прошли в районах Белецкого, Завида, Кудашева, Новоалександровки, Кучерова, Яра, Васильевки, Доброполья, Анновки, Сергеевки Донецкой Народной Республики и Новопавловки Днепропетровской области. Противник потерял 310 боевиков. Также ликвидированы 3 танка, 2 бронемашины, 13 автомобилей и 2 полевых пушки. Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза обсудил меры общественной безопасности во время подготовки к единому дню голосования. Открывая совещание, глава государства назвал предстоящие выборы в Госдуму чрезвычайно значимыми, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что голосование пройдет в полном соответствии с законом.
3: Соответствующий указ президента будет подписан в соответствующие сроки, предусмотренные законом. Мы заранее это не анонсируем, не будем это делать и сейчас. Что касается выборов, я хочу вам напомнить слова президента Путина о важности проведения выборов в любом случае, поэтому ведется подготовка к этим очень важным выборам, и они будут проведены в полном соответствии с нашим законодательством.
0: Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва назначены на сентябрь. Предполагается заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Россия продолжит оказывать Кубе политическую и материальную помощь, заявил наш посол в Гаване Виктор Коронелли. Дипломат подчеркнул, что Куба была и остается стратегическим партнером и ключевым союзником Москвы в Латинской Америке и Карибском бассейне. Россия будет поддерживать кубинских друзей в защите суверенитета, а также способствовать развитию политических, торговых и культурных связей. Коронелли отметил невероятную стойкость кубинского народа перед лицом угроз вооруженного вторжения, информационной войны и усиления блокады со стороны США. Напомню, ситуация на острове резко ухудшилась в январе после того, как Вашингтон объявил о полной блокаде поставок топлива, а с февраля ввел несколько пакетов санкций, в результате чего обстановка приобрела кризисный характер. Председатель Совета Федерации, Комитета Совета Федерации по бюджету Анатолий Артамонов в интервью ТАСС заявил, что введение безусловного базового дохода может лишить населения стимула получать хорошее образование ради будущего трудоустройства. Сенатор выступил против государственного патернализма, объяснив, что это демотивирует детей хорошо учиться в школе и вузе, чтобы в будущем претендовать на высокооплачиваемые места. По его словам, для развития экономики нужно как можно больше мотивированных образованных людей, а для этого мотивацию надо постоянно подогревать. Артамонов считает, что человек должен немного побаиваться оказаться на обочине из-за профнепригодности. Добавлю, концепция безусловного базового дохода предполагает регулярные выплаты гражданам вне зависимости от их занятий, занятости и уровня дохода. Нельзя пытаться переиграть телефонного мошенника, потому что голос могут записать и в дальнейшем использовать для подтверждения операций в банке или для обмана близких. Об этом рассказала РИА Новости руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина. По ее словам, это опасная игра, в которой исход практически всегда предрешен не в вашу пользу. Главная ошибка здесь – переоценивать свои силы. Если кажется, что переиграть преступника по телефону – легкая задача, это заблуждение, подчеркнула Шилина. Прямые рейсы Аэрофлота из Москвы на Шри-Ланку возобновятся осенью. Заместитель министра иностранных дел страны Руван Ранасинхе сообщил, что полеты начнутся 4 октября. По его словам, отсутствие прямого авиасообщения негативно сказывается на туристическом потоке. Также чиновник отметил, что Шри-Ланка во второй раз участвует в международном форуме «Путешествуй», где он провел переговоры с представителями российского правительства и главами регионов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту пятницу, 12 июня, временами дождь, днем в городе на Неве от плюс 20 до плюс 22 градусов. Синоптики в Москве предсказывают переменную облачность без осадков. Днем в столице жарко от плюс 30 до плюс 32 градусов.

0: Studio Stories.
1: Американец Сильвестер Ропер – талантливый инженер и изобретатель 19 века. В 1863 году он сконструировал одну из первых моделей автомобиля – паровую повозку, известную как карета Ропера. Помимо этого, он разработал оригинальное оружие – дробовик с барабанным механизмом подачи патронов и уникальное ружье с дульным сужением, которое предназначено для повышения точности стрельбы дробью. Жизнь этого выдающегося новатора закончилась трагически в 1896 году. Стремясь подтвердить превосходство машин над физической силой человека, Ропер построил паровой велосипед, фактически первый прототип мотоцикла. Чтобы продемонстрировать преимущество своего детища перед обычными велосипедистами, он организовал публичные соревнования возле Гарвардского моста в Кембридже в США. Во время гонок ему удалось развить рекордную скорость около 64 км в час, всего за 2 минуты 14 секунд. Однако человеческий организм оказался не готов к таким скоростям. Сердце инженера не выдержало нагрузки, и Ропер погиб в результате потери управления своим транспортным средством.

0: Радио Сторис.
1: Узкоротые змеи – одни из самых миниатюрных змей планеты. Внешне их легко спутать с простыми земляными червями. Взрослые особи достигают длины максимум 30 сантиметров, а самый мелкий вид едва дотягивает до 10 сантиметров. Цвет тела преимущественно коричневый. Черные точки глаза почти неразличимы, но зрение у них все же присутствует, хотя и плохое. Змеи не ядовиты. Образуют свое жилище в мягкой почве и подстилке листьев. Питаются небольшими мягкими насекомыми и их личинками. Подобно дождевым червям, они поднимаются на поверхность почвы в период дождя из-за избытка влаги. Реже их можно встретить и на ветках деревьев. Особый интерес вызывает их взаимоотношения с североамериканскими совками. Совки приносят змей в гнездо живыми и невредимыми. Попавшие туда змеи остаются неподвижными, не пытаясь выбраться, даже если такая возможность имеется. Вместо бегства они устраиваются в нижних слоях гнезда, подальше от внимания и клюва птенцов, регулярно поедая появляющихся мух и личинок, которые развиваются на остатках принесенной пищи. Так змеи очищают гнездо от паразитов, снижая риск заражения птенцов личинками и повышая вероятность их здорового роста.
0: Audio Stories.
2: С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги.

0: Охотный ряд, охотный ряд.
1: Аудиосторис.
2: Карл Эмиль Петерсон, шведский моряк, который жил в конце 19 века. Он направлялся в Австралию на торговом корабле, когда судно попало в бурю неподалеку от архипелага Бисмарка. Проснувшись утром, Петерсон обнаружил себя на побережье острова Табар. Остров был населен воинственным народом людоедов. Местные жители вскоре обнаружили моряка, связали его и доставили в деревню, искренне радуясь удачному улову. Однако судьба улыбнулась шведскому мореплавателю благодаря его внешности. Ярко-голубые глаза Петерсона привлекли внимание местных жителей, так как раньше аборигены не видели ничего подобного. Глава племени принял решение сохранить шведу жизнь, пленившись необычным цветом глаз. Со временем Карл сумел завоевать доверие вождя, помогая племенным жителям осваивать сельское хозяйство и садоводство. К тому же Петерсон успешно налаживал торговые отношения с соседствующими племенами. Вскоре лидер коренного населения отдал замуж за Карла собственную дочь. После смерти вождя в 1908 году власть перешла к самому Карлу. Новый глава запретил практику каннибализма и приложил много усилий по развитию племени. Со временем местное население стало обретать признаки цивилизации. В 1922 году Карл ненадолго посетил родную Швецию. Спустя год, передав должность вождя своему первенцу, Карл окончательно оставил остров.
1: Audio Stories.
3: Главное, чтобы костюмчик сидел непринужденно, легко и вальяжно.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах прилагательных и об ударениях в них. Примеры у нас будут просто отборные, высший сорт. Так что готовьтесь, это вам не звонит. Ну и начинаем мы с примера от Максима Шмырева, гостя программы «Как знать».
2: Поэтому оранжевый мяч уже опять практически не в моде, не пользуется им, если только так на, может быть, дворовых соревнованиях или что-то. А на профессиональных играем белым мячом.
1: Дворовых соревнований, дворовые – это неверно. Правильный вариант – дворовый, дворовые соревнования. Прилагательное, образованное от существительного «двор» – дворовый, с ударением на втором слоге и окончанием «ый». Других вариантов словари не фиксируют, так что дворовые соревнования. Ну а мы от спорта переходим к искусству вместе с гостьей утреннего шоу.
3: Образ Шурале, который многие артисты хотят и мечтают танцевать. Он такой гротесковый, необычный по пластике.
1: Гротесковый, неверно. Правильный вариант – гротесковый. Кстати, если мы хотим образовать от существительного «гротеск» прилагательное, то предпочтительным вариантом будет слово «гротескный» с однозначным ударением на втором слоге. Вариант «гротесковый» тоже допустим, но ударение на втором слоге сохраняется. Гротеск, гротескный, гротесковый. От искусства переходим к технике вместе с ведущим Сергеем Стилавиным и его гостем Александром Артамоновым.
4: Ну, для начала, просто для знакомства, естественно, многоступенчатая, жидкостная, тяжелая, называется это официально комплекс пятого поколения РС-28.
5: Понятно, что есть жидкостные, да, вот жидкостные ракеты, есть твердотопливные.
4: Да,
1: итак, прозвучали варианты «жидкостный» и «жидкостной». А какой из них верный? Вариант «жидкостный» является литературной нормой. Ударение исходного существительного «жидкость» в нем сохраняется, но окончание должно быть «ый». «Жидкость» – «жидкостный». И еще один сложный пример, вернее, он уже простой, но обо всем по порядку. И сначала слушаем высказывание гостя программы «Ассамблея автомобилистов».
6: И там по-другому работают сами зубчатые зацепления, там другие условия трибоузла, потому что там очень маленькая скорость скольжения по эвольвенте, зубчатые зацепления перекатываются.
1: Мы услышали прилагательное «зубчатый» с ударением на первом слоге. И это правильный вариант. Но правильным он стал совсем недавно. Раньше нужно было ударять второй слог «зубчатый». Однако в новый словарь, рекомендованный Министерством просвещения, внесены уже два варианта – «зубчатый» и «зубчатый». На этом выпуск завершаю. И я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой

0: Studio Stories.
1: Для съемок фильма «Интерстеллар» Кристофер Нолан самостоятельно вырастил целое кукурузное поле. Поскольку режиссер не нашел подходящего поля поблизости от горных пейзажей и не желал прибегать к компьютерной графике, он вместе с командой приобрел участок земли и посадил там кукурузу. Так фильм получил эксклюзивное поле, которым создатели могли управлять по собственному усмотрению, выбирая оптимальное время съемки. Всего было засажено 202 гектара, что обошлось примерно в 100 тысяч долларов. Капля в море бюджета фильма в размере 165 миллионов долларов. По завершении съемочного процесса урожай был собран и продан. На этом команда заработала 162 тысячи долларов, что полностью компенсировало затраты на посадку.
0: Аудиостория.

0: Аудиосторис.
1: Хайнц – один из самых узнаваемых брендов кетчупа в мире. Создатель бренда Генри Хайнц отличался упорством и страстью к своему делу. Разработанный им рецепт кетчупа основывался на принципе абсолютной безопасности продукта. Чтобы покупатель видел чистоту состава кетчупа визуально, соус начали продавать исключительно в стеклянных прозрачных бутылках. В 20 веке пищевая промышленность Америки находилась под сильным влиянием производителей, которые препятствовали введению любых стандартов качества продукции. Многие предприниматели, освоившие массовое производство еды, пренебрегали качеством, добавляя в пищу вредные добавки – гипс, кирпичный порошок, формалины и прочие небезопасные компоненты, пользуясь отсутствием проверок качества. Генри Хайнц выступил против этой практики. Он считал, что потребители вправе рассчитывать на получение здоровой, безопасной и качественной еды. Совместно с химиками он проводил проверку продуктов конкурентов, выявляя присутствие токсичных и несъедобных компонентов, публично разоблачая недобросовестных производителей. Хайнц открыто заявлял о необходимости введения государственных норм и контроля качества пищевых продуктов, игнорируя попытки властей ограничить его деятельность. Свое собственное изделие, кетчуп Хайнц, он рекламировал как полностью натуральный, полезный и вкусный продукт, качество которого наглядно демонстрировалось покупателям благодаря прозрачности упаковки. Сегодня сертификация пищевой продукции обязательно повсеместно.
0: Аудиосторис.
2: В Москве за долгие века чудесные.

едва ли москвичам поспеть со службы на «Динамо». Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро. В нем и мрамор, и стекло, в нем просторно и светло, летом в нем прохладно.

Анна, прощаю с нами в поздний час. Вы нам успеха пожелайте и в поездах подземных мчась. Вы эту песню напевайте. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Именно собственные. Будущий композитор Алексей Рыбников появился на свет сразу после окончания войны в июле 45-го в творческой семье. Мать – художник, отец – скрипач в джазовом оркестре. И сам мальчик, подобно великим композиторам прошлого, в ранние годы проявил свой талант сочинителя. В 8 лет он пишет несколько пьес для фортепиано, а в 11 лет – балет «Кот в сапогах». В консерватории Алексей Рыбников оканчивал аспирантуру у прославленного Арама Хачатуряна и в 24 года уже преподавал на кафедре композиции. Вся творческая карьера Алексея Львовича проходит на глазах самой широкой публики. Несколько поколений выросло на фильмах с его музыкой: «Приключения Буратино», «Про красную шапочку», «Усатый нянь», «Тот самый Мюнхгаузен», «Вам и не снилось». А театральные постановки «Звезда и смерть» Хоакина Мурьеты и «Юнона и Авось» открыли отечественному зрителю жанр рок-оперы. Это мы. Это про нас. «Маяк». Радиостанция «Маяк» и Гостелерадиофонд представляют: Алексей Баталов, Олег Ефремов, Николай Парфенов, Наталья Фатеева, Вячеслав Шалевич, Михаил Казаков в радиоспектакле «В пути» по мотивам рассказов Константина Паустовского. Запись 1971 года. Сегодня в 21:00.

0: в сторис.
1: В языке хадза щелкающие звуки играют роль полноценных согласных. Уникальные щелчки представляют собой неотъемлемый элемент языковой культуры хадза, а вовсе не заимствование извне. В языке хадза дыхание также становится важной составляющей высказывания. Быстрый вдох или мягкий выдох кардинально меняют смысл произносимых слов, поэтому речь хадза воспринимается как изящный танец звуков и пауз, каждый из которых наполнена значимым содержанием. Особое очарование языку придает природный ритм его звучания. Повторение и подбор слов передают атмосферу повседневности народа, охоты, прогулок и рассказов. Ритм служит таким же важным инструментом понимания, как и сам лексический состав. У языка хадза отсутствует традиционная письменная форма. Лингвисты трудятся над разработкой методики записи, поскольку некоторые звуки невозможно адекватно отразить ни на английском, ни на суахиле. Стандартный латинский алфавит совершенно бессилен перед всеми нюансами звучания хадза. Язык хадза хранит в себе живую историю человечества. Им владеют лишь около 1000 жителей Танзании, и он остается одним из немногих примеров чистой лингвистической традиции.
0: Аудио стори.

0: студии Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы группировки войск «Запад» за сутки сбили 120 тяжелых боевых гексокоптеров, более 80 беспилотников самолетного типа и реактивный снаряд американской системы «Хаймерс». Как сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, расчетами ПВО уничтожили 7 баражирующих боеприпасов ВСУ. Кроме того, группировка вскрыла и уничтожила 58 пунктов управления дронами, станцию спутниковой связи «Старлинк», 19 наземных робототехнических комплексов и 2 полевых склада боеприпасов украинских сил. Также в Минобороны добавили, что расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» сорвал атаку группы беспилотников ВСУ в Запорожской области. Зенитчики взяли воздушные цели на сопровождение и пусками ракет уничтожили их на безопасном удалении, говорится в сообщении. Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что проблемы в реализации духа Анкориджа исходят именно от американского руководства. Это происходит, несмотря на установившуюся личную химию между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам дипломата, импульсы, посылаемые сверху, должны материализоваться, и с этим у американской стороны как раз есть сложности. Тем не менее, подчеркнул Дарчиев, в Москве не опускают руки и продолжают работать. Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном идут по сложной схеме с участием курьеров из-за стремления сохранить в тайне местонахождение верховного лидера Моджтабы Хаменеи. Как пишет Bloomberg, ситуацию усугубили проблемы с интернетом в стране после ударов США и Израиля, которые начались 28 февраля. Жертвами этих атак стали более 3000 человек. 8 апреля было объявлено о прекращении огня, которое формально действует до сих пор, однако стороны периодически обмениваются ударами. По данным источников, обмен сообщениями занимает дни, а их доставка порой достигает 48 часов. Предложения Вашингтона сначала проходят через пакистанских чиновников, а затем курьеры передают их в Тегеран. Спецпосланник Трампа Стив Уитков поддерживает прямой канал с главой внешнеполитического ведомства Ирана. Объединенные Арабские Эмираты, недовольные медленным ходом переговоров, уже провели первую личную встречу с иранцами. Глава Кабинета министров Михаил Мишустин дал правительству поручение начать подготовку к новому отопительному сезону. По его словам, необходимо продолжать добиваться надежного снабжения россиян теплом и горячей водой.
1: Коллеги, нужно продолжать делать все необходимое для обеспечения бесперебойной работы нашего жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики, добиваться надежного снабжения наших граждан теплом и горячей водой и электроэнергией. В этой связи нужно начать подготовку к следующему сезону. Надо проверить тщательно состояние инфраструктуры, потребности в ресурсах, модернизации, закупить оборудование, соответствующие конкурсные процедуры провести, оперативно организовать работы и, конечно, держать этот вопрос на личном контроле.
0: Премьер-министр отметил, что ряд субъектов России получили более 7 миллиардов рублей в качестве дополнительной поддержки. Деньги пошли на приобретение блочно-модульных котельных, закупку мазута и другие технологические инструменты, добавил Михаил Мишустин. Авиационно-космический салон «МАКС» исключен правительством из перечня выставок на 2026 год. Как следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации, в списке также больше нет гидроавиасалона 2026. При этом научная конференция по гидроавиации состоится, но пройдет в сентябре 2027 в Геленджике. Вместо «МАКСа» в мае-июне следующего года в Казани пройдет международный салон вертолетной техники. Напомню, легендарная выставка в Жуковском проводилась раз в два года с 1993, но последний раз в очном формате в 2021 году. Позже салон проходил только онлайн. Последние официальные комментарии про планы проведения салона звучали в прошлом году, и датой проведения считали 2026. Биполярным расстройством погоды назвал метеорологическую ситуацию в московском регионе ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Согласно его прогнозу, сегодня будет еще жарко, но в субботу и воскресенье вероятны интенсивные дожди и грозы.
2: В День России в столице нашей Родины сохранится 30-градусный зной. Вечером возможен дождь и гроза. В выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными грозовыми ливнями. В субботу днем посвежее до плюс 25-28, а в воскресенье до 21-24. В общем, это лето, похоже, не будет знать покоя и продолжит страдать биполярным расстройством погоды с бесконечными климатическими качелями и взвинченным пульсом атмосферы.
0: На следующей неделе на русской равнине сохранится резкий температурный контраст. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков, в Поволжье на северо-востоке и юге ожидается 30-градусная жара, а на западе и северо-западе региона будет прохладно, даже немного холоднее обычного июньского климата. Днем воздух прогреется не более чем до плюс 23 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В эту пятницу, 12 июня, в Москве синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Днем в российской столице от плюс 30 до плюс 32 градусов.

0: Stories.
1: Нарколепсия – это заболевание нервной системы, которое проявляется неожиданными и неконтролируемыми эпизодами засыпания. Они возникают абсолютно спонтанно, включая моменты активности вроде игры или приема пищи. Собаки подвержены этому заболеванию довольно редко, причем оно зачастую носит наследственный характер. Чаще всего встречается у доберманов, лабрадоров и такс. Несмотря на кажущуюся комичной ситуации, нарколепсия представляет собой серьезное нарушение сна хронического характера. Оно обусловлено недостатком особого вещества мозга, который регулирует процесс бодрствования. Специфического лечения против собачьей нарколепсии пока не разработано, но создание комфортных условий содержания, правильный уход и любовь хозяев позволяют животным вести полноценную и радостную жизнь, несмотря на недуг.
0: Audio Stories.
2: Мне б только знать, что ты живешь на белом свете, в трамваях ездишь и под дождиком идешь, берешь кино билет, на письма ждешь ответ, букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что ты глядишь на это небо, по шумным улицам проходишь среди дня, порой друзьям звонишь, порой одна грустишь, остальное все зависит от меня. Пусть снега, пусть дожди, ты меня подожди.

звонишь, когда одна грустишь, а остальное все зависит от меня. День пройдет или год, стихнет дождь, снег сойдет, я тебя не подведу.

0: Stories.
1: В 1992 году Кристофер МакКендлас взял себе псевдоним Александр Супербродяга. Он решил отправиться в дикие края Аляски, мечтая обрести полную свободу и единение с природой. Но этот путь, задуманный как последний аккорд полного растворения в первозданной среде, закончился печально. В августе того же года он погиб от истощения, оказавшись отрезанным от мира в старом брошенном автобусе среди бесконечных аляскинских пространств. При нем нашли камеру с последней серией сделанных фотографий. Среди них особенно выделяется снимок, на котором супербродяга стоит рядом с автобусом номер 142, выглядя крайне ослабленным, однако сохраняя спокойное выражение лица. В руках он держит лист бумаги с надписью «Моя жизнь была счастливой, и я благодарю Бога. До свидания, пусть Бог благословит вас всех». Эта надпись оказалась его финальным посланием миру.
0: Audio Stories.
2: Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просолил, и я живу с самого восхода.

камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Над Сахалином низко облакам, но я встаю над сопкой с позаранку, показываю солнце рыбакам, ищу его тебе.

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. В краю, где спорят волны и ветра, живут немногословные мужчины, и острова, как будто синера, в Россию возвращаются с пути.

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просолил, и я живу с самого восхода.

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка.

0: где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза.
1: Маяк.

0: Stories.
1: Знаки зодиака связаны с положением созвездий за Солнцем, что исторически помогало астрономам измерять время и предсказывать события. Однако сейчас их расположение часто не совпадает с реальными созвездиями. Первая причина – прецессия Земли. Ее ось медленно смещается, из-за чего небо сдвигается примерно на 1 градус за 72 года. Из-за этого положение Солнца относительно созвездий меняется. Например, раньше весной Солнце было в Овне, сейчас в Рыбах. Вторая причина – разные размеры созвездий. Знаки были разделены на 12 равных частей, но созвездия имеют разную ширину, и Солнце проводит в каждом разное время. Третья причина – существование 13-го созвездия Змееносца, через которое сейчас проходит Солнце в октябре-ноябре. Однако его исключили, чтобы количество знаков совпадало с месяцами. Например, 9 сентября традиционно относился к Деве, но по современным наблюдениям Солнце находится в созвездии Льва.
0: Аудио Stories.

0: Аудиосторис.
1: Красота древесных полимитовых улиток с острова Куба оказалась причиной угрозы их существования. Полимита славится яркими и необычными окрасками своих раковин. Высокая популярность среди коллекционеров привела к росту спроса на торговлю этими раковинами, что поставило популяцию моллюсков на грань исчезновения. Так привлекательность окраски стала проблемой для выживания животных. Удивительные узоры привлекают внимание собирателей, которые их продают. Таким образом, уникальность и интерес исследователей оказывается сопряжены с опасностью вымирания. Теперь британская сторона планирует объединить усилия с коллегами из Кубы, чтобы спасти редкие виды улиток от полного уничтожения.
0: Аудиосторис.
2: Днем и ночью от Карпаты до Курил. Ветры зазывая и маня, кеды я себе отличные

вечерка, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать.

поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду, ты учти.

Идти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком,

0: на тропинке, ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. О, ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. О, ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке.
1: Маяк.

предупреждающих знаков о закрытии маршрутов из-за опасности схода камней. Путешественнику из Англии исполнилось 60 лет, и, несмотря на наличие специальных табличек на итальянском и английском языках, которые запрещали восхождение на маршруте высотой около 2500 метров в Доломитах, он продолжил путь по скалистым тропам. После начала камнепада британец обратился за помощью и вызвал экстренные службы. Его спасение потребовало привлечения нескольких работников спасательных служб и пары вертолетов. Пострадавший отделался испугом, но теперь обязан возместить полную стоимость операции по эвакуации. Ранее аналогичную ситуацию пережили двое бельгийских туристов, которым также пришлось выплатить штраф. Но их сумма штрафа была значительно меньше, потому что страна входит в состав Европейского союза, в отличие от Великобритании, покинувшей союз. Аудио сторис.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры 60 секунд. В следующем часе нас ожидает викторина с подвохом. Занимательный русский язык. В 11 утра поговорим о том, как выглядят народные игры и забавы. Горелки, лапта, жмурки и чиж. И в полдень в цикле «Человеческий гид» поговорим о том, как устроен глаз человека. Похож на живой фотоаппарат. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
2: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы и его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
2: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания.
2: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
0: «Сила слова. Первооткрыватели».
2: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

Я ходил напролом, никогда я не слыл недотрогой. Если ранят меня,

0: Видео сторис.
1: Китайская пустыня Кумтак популярна благодаря живописным горам Меньшань, озеру Юацуань и историческим воротам Великого Шелкового Пути, откуда начинался въезд в Китай. Здесь туристы фотографируются и устраивают прогулки верхом на верблюдах. Это вызывает интенсивный поток движения и образование пробок. Китайцы быстро справились с ситуацией, установив светофорные устройства. Сейчас верблюды спокойно стоят на месте, если зажегся красный сигнал, пропуская пешеходов. Однако возникла новая сложность. Сами светофоры превратились в отдельную туристическую точку притяжения, возле которой собираются толпы желающих сделать фотографии.
0: Аудио сторис.

0: в Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. В стране сегодня День России, государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня. В этот день, в 1990 году, Первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете России. Праздник традиционно отмечают массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями, концертами. Традицией стала всероссийская акция «Российский триколор», в которой россиянам вручают ленточки цветов национального флага. Участники другой акции – «Окна России» украшают стекла зданий рисунками, картинками, фотографиями, надписями, посвященными стране и малой родине. В столице праздничные мероприятия пройдут в Музее Победы, парке Зарядье, на ВДНХ, а также на площадках проекта «Лето в Москве». Российские космонавты с МКС Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев поздравили соотечественников с Днем России с борта станции, сообщил Роскосмос. Они отметили, что силы и уникальность России в сплоченности ее многонационального народа.
2: Дорогие соотечественники, мы, космонавты Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, поздравляем вас с Днем России. Этот праздник объединяет весь многонациональный народ нашей страны, наполняет сердца гордостью за ее великую историю, богатую культуру и выдающиеся достижения.
3: Отсюда, из космоса, особенно ясно видно, какая наша Родина красивая, могучая и необъятная. Сила России в ее единстве, в людях, которые здесь живут, растят детей, трудятся и строят свое будущее. Вместе мы делаем нашу страну лучше, сохраняя ее великое историческое прошлое и приумножая ее богатство.
4: Уникальность России в ее многообразии. Здесь бок о бок живут люди разных верований и культур, вместе созидая новое и защищая то общее, что у нас есть – нашу Родину. Мы желаем вам мира, добра и благополучия. Пусть в жизни всегда будет место для новых свершений, а единство и взаимопонимание делают нас только сильнее. Счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях.
0: Президент Владимир Путин по традиции в День России проведет торжественную церемонию вручения государственных наград и премий. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Церемония вручения состоится в Большом Кремлевском дворце. Военнослужащие группировки войск «Центр» в День России нанесли на асфальт одной из площадей города Красноармейска в ДНР изображение триколора с надписью «Россия». Кроме того, танкисты этой группировки провели праздничную акцию в одном из городских парков. Бойцы вручали местным жителям сувениры с российской символикой. В Минобороны отметили, что акция вызвала у жителей республики ощущение праздника. Группировка войск «Запад» за сутки сбила 120 тяжелых гексокоптеров ВСУ, снаряд системы залпового огня «Хаймарс» и более 80 беспилотников ВСУ. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
5: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Чернечина, Дружелюбовка, Шейковка, Харьковской области, Лозовое, Рубцы, Щурово, Святогорск и Красный Лимон Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны группировки уничтожен реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 7 ворожающих боеприпасов ВСУ. Мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 88 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 120 тяжелых боевых гексокоптеров противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами 8 беспилотных систем, за сутки уничтожены до 220 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и бронемашину «Хамви» производства США, бронетранспортер «ВАП» производства Франции и бронеавтомобиль «Сенатор» канадского производства, 13 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М777 производства США, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы.
0: Военнослужащим 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ко Дню России вручили государственные награды в зоне СВО за мужество, профессионализм и успешное выполнение боевых задач. Об этом сообщили в Минобороны. Бойцы группировки получили медали за отвагу Жукова и Суворова. Как отметило командование группировки, за время проведения спецоперации тысячи военнослужащих объединений удостоены государственных и ведомственных наград. Бывший замглавы МВД Великобритании Дэн Джарвис назначен министром министром обороны страны, сообщается на сайте правительства. 50-летний Джарвис окончил военную академию Сандхерст и служил в парашютном полку. За время военной карьеры участвовал в операциях в Косово, Северной Ирландии, Ираке и Афганистане. В 2011 году ушел в запас в звании майора. На посту главы Минобороны Джарвис сменил Джона Хилли, который накануне подал в отставку. В письме премьеру Киру Стармеру Хилли заявила о несогласии с оборонной политикой правительства, посчитав принимаемые меры недостаточными в условиях растущих угроз. Американский предприниматель Илон Маск стал первым в истории триллионером, сообщает агентство Reuters. Это произошло после рекордного IPO его компании SpaceX. Она разместила акции по $135 за единицу и привлекла $75 миллиардов. Это крупнейшая сумма в истории первичных размещений в Соединенных Штатах. После выхода на биржу компанию оценили в 1 триллион 770 миллиардов. По данным агентства, основную часть состояния Маска сейчас составляют именно акции SpaceX. Само же состояние предпринимателя превысило 1 триллион 100 миллиардов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, сейчас в столице +20 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 86%. Сегодня в Москве переменная облачность, без осадков, температура +32 градуса. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером кратковременный дождь, гроза, термометры покажут 20-22 тепла.

0: Маяк. Это мы. Это про нас.
1: Я жду звонка. Я жду звонка. А трубка спит и видит сны. Ты молчишь.

0: Audio Stories.
1: Организация, признанная экстремистской, свидетелей Иеговы, предпринимала попытки привлечь представителей коренных народов Амазонии в ряды своей группы. Они незаконно разместили оборудование, которое предназначено для трансляции религиозных материалов. В охраняемых районах долины Джавари в Бразилии, где проживают представители народа Каруба, правоохранительными органами обнаружено 7 ретрансляторов черно-желтого цвета, которые работают на солнечной энергии. Эти устройства распространяли записи библейских цитат и мотивирующие обращения, включая призывы размышлять о смерти апостола Павла. Помимо оборудования, полицейские зафиксировали присутствие беспилотников, которые осуществляли наблюдение за районом, а также заметили подозрительных лиц, членов секты свидетелей Иеговы поблизости. По сообщениям местных изданий, эта ситуация не единичный случай попыток установить контакт с коренным населением региона и склонить его к принятию религиозной доктрины. Ранее группа американцев и бразильцев-пропагандистов протестанства была уличена в намерении проникнуть в отдаленные районы на самолете-амфибии с целью контакта с местными племенами.
2: И в жару.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Stories.
1: Регион Альто-Адидже в Северной Италии известен своими потрясающими пейзажами доломитов. Местные фермеры заметили резкое увеличение числа гостей, которые прогуливались по частным пастбищам. Они наносили ущерб природной среде и мешали животным вести обычный образ жизни. Чтобы ограничить доступ, фермеры приняли радикальное решение – установили платные турникеты стоимостью 5 евро за посещение. Предполагалось, что высокая плата остановит людей, однако эффект оказался обратным. Многие туристы приехали специально посмотреть на необычные турникеты и запечатлеть себя на их фоне. Те, кто хотел избежать оплаты, легко преодолели барьер, просто переступив через ограждение. Турникеты, которые были задуманы для защиты территории, сами стали аттракционом и новым пунктом маршрута для путешествующих.
0: Audio Stories.
2: От Москвы до Бреста нет такого места, где бы ни скитались мы в пыли, с лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без глотка, товарищ, песню не заваришь, так давай по маленькой хлебнем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Выпить есть нам повод, за военный провод, за У-2, за М-ку, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали.

нами покачуйте, с нами поночуйте, с нами повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города. Так выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет,

0: Studio Stories.
1: Деревня Куангфукао расположена неподалеку от столицы Вьетнама Ханоя и известна миру своим древним ремеслом производства ароматических палочек. Ежегодно ее улицы превращаются в настоящие галереи ароматов. Повсюду раскладывают сотни тысяч связок свежесделанных палочек, которые сохнут под лучами солнца. Это непростое дело требует постоянного внимания мастеров. Единственный дождь способен уничтожить весь труд целого месяца. Местные жители хранят секреты своего мастерства уже более века. Традиционный процесс изготовления остается неизменным. Тонкие деревянные щепки бамбука покрывают натуральными маслами и травяными порошками вручную. А сушка на открытом воздухе придает готовому продукту особый насыщенный запах, который высоко ценится вьетнамцами и иностранными покупателями. Благовония из Куангфукао используются повсеместно, от буддийских храмов до обычных домов.
0: Аудио сторис.

0: риска ранним в информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+. Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Бал кукол Москва. Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Бал кукол Москва. С 12 по 14 июня. ТВК Тишинка. Тишинская площадь, дом 1, строение 1. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: а в Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Страна отмечает главный государственный праздник – День России. Он был установлен указом президента 2 июня 1994 года. По традиции Владимир Путин проведет торжественную церемонию вручения государственных наград и премий в области науки и технологий, литературы и искусства за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности за 2025 год. Кроме того, в этот день президент вручит золотые медали Героев труда. Церемония пройдет в Большом Кремлевском дворце. Лауреаты стали известны накануне. Среди них режиссер Андрей Кончаловский, ректор МГУ Виктор Садовничий, бывшая уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, а также Мария Ушакова и Екатерина Жукова, создатели многочисленных сериалов и исторических проектов, посвященных знаковым событиям истории страны. Военнослужащим 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ко Дню России вручили государственные награды в зоне СВО за мужество, профессионализм и успешное выполнение боевых задач. Об этом сообщили в Минобороны. Бойцы получили медали за отвагу Жукова и Суворова за личный вклад в успешное уничтожение огневых средств ВСУ, надежное удержание рубежей и решительные действия в составе штурмовых групп. Командование группировки войск «Запад» также отметило, что за время проведения спецоперации 1000 военных объединения удостоены государственных и ведомственных наград. Патриотизм российского народа является важным фактором развития и процветания страны, отметил Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме по случаю Дня России. Он подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна основывается на сердечном и самоотверженном товарищеском доверии. Последовательно поддерживать внутреннюю и внешнюю политику Москвы и всегда быть вместе с Россией – это моя неизменная воля и позиция. Воля и позиция правительства КНДР, отметил он. Ким Чен Ын пожелал, чтобы на пути братского российского народа всегда были только удары. Удачи, победа, а Владимиру Путину еще больших успехов в ответственной работе. Представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что текст меморандума о взаимопонимании США согласован по основным пунктам, передает телеканал Пресс-ТВ. Однако он подчеркнул, что это касается только формулировок основных пунктов. Проблема заключается в том, что противоречивая позиция Вашингтона всегда вызывала сбои в этом процессе, подчеркнул Багаи. Напомню, ранее Дональд Трамп вновь заявил, что сделка США с Ираном близка к заключению. В ближайшие несколько дней будут согласованы все пункты. По словам американского президента, местом подписания соглашения может стать Европа. Вода на морских курортах России постепенно прогревается. Как сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, в Ейске температура достигла плюс 23 градусов. В районе Калининграда, Феодосии, Алушты и Ялты вода прогрелась до плюс 17. В Сочи до 18, в Евпатории, Анапе и Туапсе до 20, в Геленджике до 22. Допустимой температурой воды для купания считается плюс 18, а комфортной для большинства людей 20-24 градуса. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, временами дождь, местами по области гроза, плюс 20-22 градуса. В Москве переменная облачность, без осадков и 30-32 тепла. Сейчас в городе плюс 20, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 86%.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Нападающий Тампа Бэй Никита Кучеров стал обладателем приза Hart Trophy по итогам сезона Национальной хоккейной лиги. Награда вручается игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Кучеров в минувшем сезоне набрал 130 очков за результативность и занял второе место в списке лучших бомбардиров. Hart Trophy российский нападающий выиграл второй раз в карьере. Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о назначении португальца Жозе Мауриньо на пост главного тренера команды. Подробности у Виталия Павлова.
3: Сначала о возвращении Жозе Мауриньо в «Реал» сообщила португальская «Бенфика». Клуб, в котором португалец работал главным тренером, чуть раньше объявил об отъезде особенного в Мадрид, отметив, что контракт специалиста был выкуплен за 15 миллионов евро. Соглашение Мауриньо с «Реалом» рассчитано на 3 года. Королевский клуб во главе с президентом Флорентино Пересом на самом деле планировал назначение португальца еще с весны. Казалось, что 63-летний тренер уже постепенно спускается по карьерной лестнице, но не тут. будто было. После Манчестер Юнайтед, Тоттенхэма, Ромы, Фенербахче и Бенфики он возвращается в Реал, который тренировал с 2010 по 2013. При том, что последний трофей тренер выиграл еще в сезоне 21-22 Лиги конференций с Ромой. Но Перес любит возвращать в клуб бывших тренеров, и до этого такой ход работал неплохо с Карло Анчелотти, Зинедином Зиданом и Хосе Антонио Камачо. В свой первый заход в Реал Мауриньо выиграл чемпионат Испании, кубок и суперкубок страны. Интересно, что сейчас мадридцы толком и не рассматривали других кандидатов на пост главного тренера. Насколько нынешний Жозе готов к такому вызову, серьезная интрига, но португалец точно заряжен снова проявить себя.
2: Мексика обыграла ЮАР 2-0 в матче открытия чемпионата мира по футболу. Впервые в истории таких встреч главный судья показал игрокам три красные карточки. Удаление в том числе получил капитан сборной Мексики и защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес. Во втором тайме в составе мексиканцев на поле появился полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавес. Ну а в другом матче этой группы Южная Корея выиграла у Чехии 2-1. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

нас во дворе есть девчонка одна, среди шумных подруг неприметна она, никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня,

лежу, глаз не отвожу. Не боюсь я, ребят, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня. А при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу и вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком

0: так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Аудиосторис.
2: Острая еда способствует похудению. Капсаицин, который содержится в перце, стимулирует выработку гормона норадреналина. Он запускает процессы активации бурых жировых клеток, которые активно сжигают избыточные калории. Острые блюда помогают снизить аппетит. Тот же капсаицин воздействует на мозговые рецепторы, которые отвечают за ощущение сытости. Человек интуитивно ограничивает потребление пищи, если блюдо чрезмерно острое, что предотвращает переедание. Перец чили оказывает положительное влияние на общее состояние здоровья. Многочисленные научные эксперименты показали, что приверженцы острой кухни чаще демонстрируют крепкую сердечно-сосудистую систему и имеют низкий риск развития онкологических заболеваний. Но острая еда может вызывать изжогу и раздражать слизистую желудка, особенно у людей с гастритом, язвой и другими болезнями желудочно-кишечного тракта. При чрезмерном употреблении она способна усугублять хронические заболевания и вызывать дискомфорт. Однако у здоровых людей при умеренном потреблении острая пища обычно не вызывает серьезного вреда.
1: Аудио сторис.

я вижу целый лес чернеющих антенн. Антенны, антенны на вахте стоят.

несут антенны нам любимых песен звуки.

весь эфир. Маяк.

0: Маяк. Песенка о медведях из «Кавказской пленницы», «Лесной олень», «Чунга-чанга», «Знойная танго» из «Бриллиантовой руки», «Колыбельная» из мультфильма «Умка». Эти песни прославили свою исполнительницу, хотя для бесчисленных поклонников ее имя долгое время оставалось тайной. Аида Ведищева. Специальный выпуск «Аудиосторис Маяка». Слушайте в эту пятницу с 23:00. Хочу все знать о существах, которые не существуют. Или существуют.
1: Но обратите внимание, куда бы русалка ни отправлялась, где бы она там человеку ни встретилась, она не может очень сильно далеко уйти от источника воды, потому что в дух она все-таки водный, и считается, что если она на коня сядет и поедет в степи в какие-нибудь монгольские покорять, то высохнет по дороге, все, не останется никакой русалки.
0: Были или не были? Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные, на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00.

0: Аудиосторис.
1: Наблюдая за поведением морских птиц, исследователи обнаружили трогательную особенность. Тупики приносят своим избранницам цветы. Несмотря на отсутствие однозначного объяснения, биологи уверены, что главной движущей силой являются чувства. Возможно, букетик символизирует попытку завоевать сердце партнера. Подарить красивый цветок означает показать нежность и привязанность. Также есть мнение, что подношение цветов укрепляют связь внутри пары. Известно, что тупики образуют устойчивые союзы на долгие годы, ежегодно возвращаясь в одно и то же место размножения. Такой жест демонстрирует постоянство чувств и намерений партнера. Иногда цветы играют роль строительного материала для комфортного гнезда. Красивый цветок – идеальный способ обустроить семейный уголок, который готовят к появлению потомства.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 8 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. В стране сегодня День России, государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня. В этот день, в 1990 году, первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете России. Праздник традиционно отмечается массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями и концертами. Традицией стала всероссийская акция «Российский триколор», в ходе которой россиянам вручаются ленточки цветов национального флага. Владимир Путин в День России проведет в Большом Кремлевском дворце церемонию вручения государственных премий в области науки и технологии, литературы и искусства за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности за 2025 год. Кроме того, президент будет вручать золотые медали героев труда. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан страны с Днем России. «Мы гордимся нашей страной, ее тысячелетней историей, богатой культурой, подвигами и успехами», написал он в своем канале на платформе «Макс». Спикер добавил, что на протяжении всего пути становления развитие России переживало немало непростых периодов, но перед лицом трудностей люди лишь объединялись. И сейчас похожий момент. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина и всех россиян с Днем России, назвав нашу страну гарантом мироустройства. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын телеграммой поздравил с праздником Путина. Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили над регионами России 231 украинские БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбиты и перехвачены над территориями Астрахан, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Крыма и Татарстана, а также над акваторией Азовского моря. Между тем, в руководстве Брянской области сообщили о гибели двух мирных жителей в результате украинских ударов по поселку Суземка. Один из погибших – директор Брянского биосферного заповедника «Брянский лес». Еще два человека получили ранения, их госпитализировали. Военнослужащие группировки войск «Север» за сутки уничтожили 255 беспилотников самолетного типа, 48 тяжелых боевых квадрокоптеров и 39 пунктов управления БПЛА ВСУ. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Охримовка Харьковской области. Нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районных населенных пунктах Жовтневая, Басова, Варваровка и Казачья Лопань Харьковской области. В Сумской области нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районных населенных пунктах Иволжанская, Хотень, Могрица, Рясная и Новая Сечь Сумской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 205 военнослужащих. Танк Т-64, боевая бронированная машина производства США, 5 автомобилей, 2 гаубицы М-101 американского производства и 2 миномета ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 39 пунктов управления БПЛА, 255 БПЛА самолетного типа, 48 тяжелых боевых дронов Р-18 и 7 НРТК противника.
0: В то же время расчет группировки «Восток» сорвал атаку БПЛА ВСУ в Запорожской области. Российские военнослужащие также уничтожили замаскированные украинские пункты управления беспилотниками, сообщили в Минобороны. Представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что текст меморандума о взаимопонимании с США согласован по основным пунктам, передает телеканал Пресс-ТВ. Однако он подчеркнул, что это касается только формулировок основных пунктов. Проблема заключается в том, что противоречивая позиция Вашингтона ранее вызывала сбой в этом процессе, подчеркнул Багаи. Напомню, ранее Дональд Трамп вновь объявил, что сделка США с Ираном близка к заключению. В ближайшие несколько дней будут согласованы все пункты. По словам американского президента, местом подписания соглашения может стать Европа. Американские ВВС перевозят в Женеву оборудование, которое потребуется в случае прибытия туда вице-президента Джей Ди Венса для подписания меморандума о взаимопонимании с Тегераном. Об этом сообщил журналист Аксиоса Барак Равид со ссылкой на информированный источник. В Москве сегодня в День России еще будет жарко, но в субботу и воскресенье ожидаются интенсивные дожди и грозы. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится теплым сектором циклона и связанным с ним атмосферным фронтом окклюзии. Это фронт смыкания, поэтому ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно к вечеру пройдут кратковременные дожди локально, но тем не менее пройдут обязательно. Возможно, гроза, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду при грозе порывистый. Ну и температура воздуха плюс 28-31 с претензией на повтор рекорда 28-летней давности, когда в день России было плюс 30,8 градуса. Атмосферное давление будет меняться мало, составит 748 миллиметров ртутного столба.
0: Синоптик добавил, что сейчас температура воды в водоемах Московского региона и всей Центральной России варьируется от плюс 17 до 24 градусов, а во второй декаде июня она будет комфортной для купания. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Фобоса, сейчас в российской столице плюс 20, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 86%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, временами дождь, местами по области гроза и плюс 20-22 градуса.

Уже об одном из ребят гадает она на ромашках, а с ней по привычке друзья говорят все так же, как с прежней Наташкой. Хороший ты парень,

вечерком у ворот один кто-то самый бесстрашный, не парнем хорошим ее назовет, а милой девчонкой Наташей. Он милой девчонкой Наташей.

0: родилась.
1: Аудиосторис.
2: Представители поколения Z создали свою особую культуру поощрений. Они награждают себя маленькими подарками или вкусной едой, каждый раз справляясь даже с незначительными трудностями. Это своего рода положительное подкрепление за правильное поведение. Однако возникла одна серьезная проблема. Около 60% опрошенных Банком Америки молодых людей признают, что эта практика маленьких наград ведет к значительным финансовым затратам. Чаще всего в роли вознаграждения выступают гастрономические удовольствия либо уходовые процедуры. Например, регулярная доставка еды обходится бюджету зумера американца примерно в $250 в месяц. Зумеры далеко не первая и, вероятно, не последняя группа населения, которая практикует подобную систему поощрений. Некоторое время назад представители старших поколений критиковали миллениалов за покупку завтраков с авокадо и утреннего кофе в Starbucks, считая, что эти суммы лучше было бы откладывать или вкладывать. Однако зумеры подняли этот тренд на совершенно иной уровень и сделали вознаграждение неотъемлемой частью повседневности. Старшие поколения чаще вознаграждали себя масштабными приобретениями или путешествиями за крупные успехи, тогда как молодые люди выбирают малые награды за относительно скромные достижения, превращая этот процесс в регулярную привычку. Вероятно, причиной столь частого желания порадовать себя являются упрощенные процессы благодаря сервисам доставки, а также экономическая неопределенность и стрессы, которые заставляют избегать планирования будущего и получать удовольствие прямо сейчас. Значительная доля молодежи относит продукты ухода, ресторанную пищу и занятия спортом к необходимым расходам, а не отдельным категориям трат. Большинство молодых людей готовы жертвовать финансовыми целями ради инвестиций в личные увлечения и развлечения.
1: Аудиосторис.

0: Аудиосторис.
1: Боголюбская икона Божьей Матери. Шедевр древней русской культуры времен до монгольского нашествия. Этот уникальный памятник национального художественного наследия был создан в середине 12 столетия по велению князя Андрея Боголюбского. Он вдохновился видением самой Девы Марии во время молитвы. Икона отражает личное восприятие князем своей миссии перед государством и народом. Образ сочетает особенности византийской традиции с ярко выраженными чертами русской школы живописи. Почитание Боголюбской иконы неразрывно связано с историей российского народа. Именно Богородица являлась источником духовной силы, поддерживая страну в самые тяжелые времена, защищала от вражеских вторжений, эпидемий, голода и прочих испытаний. Сегодня обеспечены уникальные условия хранения и экспозиции редкого памятника искусства. Специально оборудованные залы музея позволят проследить историю существования иконы, раскрыть подробности длительной реставрации, ставшей подвигом отечественного мастерства, а также продемонстрировать влияние образа на дальнейшее развитие русской живописной традиции.
0: Аудио сторис.

0: Radio Stories.
1: В Китае завершилось строительство самого высокого автомобильного моста планеты – Хуадзян Гранд Каньон. Мост расположен в гористой местности провинции Гуйчжоу на юго-западе Поднебесной. Высота конструкции 625 метров. Этот уникальный объект решает сразу две важные задачи. Во-первых, он сокращает время путешествия через узкое ущелье с прежних 1,5–2 часов практически до нескольких минут. Во-вторых, он обеспечивает комфортные условия для передвижения транспорта, что сокращает издержки региона. Кроме транспортной значимости, власти планируют создать туристический кластер вокруг уникального строения, включив его в список популярных туристических объектов. Планируется открытие смотровых площадок, ресторанов и зон отдыха. Проектирование и строительство грандиозного сооружения велось всего около 3,5 лет. Инженеры использовали передовые технологии, которые позволили завершить проект быстро и качественно даже в условиях сложного рельефа и специфического климата региона.
0: Audio Stories.

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: груз ему на суточный ров.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. В стране сегодня отмечают государственный праздник День России. В этом году, 12 июня, традиционно проводят массовые народные гуляния, спортивные мероприятия и концерты. Традицией стала всенародная акция «Российский триколор», в ходе которой россиянам вручают ленточки цветов национального флага. Владимир Путин в День России проведет в Большом Кремлевском дворце церемонию вручения государственных премий в области науки и технологии, литературы и искусства за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности за 2025 год. Кроме того, президент вручит золотые медали героев труда. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан страны с Днем России в своем канале на платформе «Макс». Спикер подчеркнул, что на протяжении всего пути становления и развития России переживало немало непростых периодов, но перед лицом трудностей люди лишь объединялись, и сейчас похожий момент. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина и всех россиян с Днем России, назвав нашу страну гарантом мироустройства. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын прислал поздравительную телеграмму российскому лидеру. Дипломаты собрали россиян в Турции на прием в честь Дня России. Мероприятия, посвященные празднику, прошли также в русских домах в Братиславе и Праге при поддержке российских посольств в Словакии и Чехии. Военнослужащим 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ко Дню России вручили государственные награды в зоне СВО за мужество, профессионализм и успешное выполнение боевых задач. Об этом сообщили в Минобороны. Бойцы получили медали за отвагу Жукова и Суворова за личный вклад в успешное уничтожение огневых средств ВСУ, а надежное удержание рубежей и решительные действия в составе штурмовых групп. Командование группировки войск «Запад» также отметило, что за время проведения спецоперации 1000 военнослужащих объединения удостоены государственных и ведомственных наград. Американские ВВС перевозят в Женеву оборудование, которое потребуется в случае прибытия туда вице-президента США Джей Ди Венса для подписания меморандума о взаимодействии с Ираном. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на информированный источник. Он подтвердил, что Вашингтон и Тегеран действительно согласовали текст договора, однако финального одобрения от сторон еще не последовало. Ранее сегодня представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи сообщил, что текст меморандума о взаимопонимании США согласован по основным пунктом, передает телеканал Пресс-ТВ. Однако он подчеркнул, что это касается только формулировок. Проблема в том, что противоречивая позиция Вашингтона всегда вызывала сбои в этом процессе, подчеркнул Багаи. Напомню, ранее Дональд Трамп снова объявил, что сделка США с Ираном близка к заключению. В ближайшие несколько дней будут согласованы все пункты. По словам американского президента, местом подписания может стать Европа. Американский предприниматель Илон Маск стал первым в истории триллионером, сообщает агентство Reuters. Это произошло после рекордного IPO его компании SpaceX. Она разместила акции по $135 за единицу и привлекла $75 миллиардов. Это крупнейшая сумма в истории первичных размещений в Соединенных Штатах. После выхода на биржу компанию оценили в $1,770 миллиардов. По данным агентства, основную часть состояния Маска сейчас составляют именно акции SpaceX. Само же состояние предпринимателя превысило $1,100 миллиардов. Вода на морских курортах России постепенно прогревается. Как сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, в Ейске температура достигла плюс 23 градусов, в Геленджике – 22. В Евпатории, Анапе и Туапсе вода прогрелась до плюс 20, в Сочи – до 18, в районе Калининграда, Феодосии, Алушты и Ялты – до 17 градусов. Допустимой температурой воды для купания считается плюс 18, а комфортной для большинства людей – 22-24 градуса. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. По области местами кратковременные дожди и грозы, плюс 21-23 градуса. В Москве также переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь и 30-32 тепла, уточняют синоптики. Сейчас в российской столице плюс 20, давление 749 миллиметров, влажность воздуха 86%.
1: Новости спорта. спорта. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Мексика обыграла ЮАР 2-0 в матче открытия чемпионата мира по футболу. Впервые в истории таких встреч главный судья показал игрокам сразу три красные карточки. Удаление в том числе получил защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес. Во втором тайме в составе мексиканцев на поле появился полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавес. В другом матче этой группы Южная Корея выиграла у Чехии со счетом 2-1. Футбольный «Зенит» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Ахмата» Лича Садулаева. Подробности рассказывает Виталий Павлов.
2: «Зенит» продолжает проявлять интерес к атакующему полузащитнику грозненского «Ахмата» и сборной России Лечи Садулаеву. Об этом сообщил портал «Спорт-24». Сейчас петербуржцы не делали официального предложения о приобретении прав на 26-летнего футболиста, но внутри «Зенита» продолжаются обсуждения кандидатуры игрока. При этом сторона Садулаева тоже все еще раздумывает над переходом в «Зенит». Есть вопросы относительно количества игрового времени, которое получит футболист в составе сине-бело-голубых. Конечно, в «Ахмате» Садулаев безусловный лидер команды. Не стоит забывать и о том, что полузащитник является воспитанником грозненского клуба. В минувшем сезоне он провел 33 матча во всех турнирах в составе «Ахмата», забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи. Техничный Лечи связан контрактом с родным клубом вплоть до конца июня 2028 года. Оценочная стоимость прав на игрока составляет 3 миллиона евро. Ранее говорилось об интересе к футболисту со стороны других клубов РПЛ, что неудивительно в условиях нового ужесточенного лимита на легионеров. Скорее всего, слухи будут появляться вплоть до закрытия трансферного окна.
1: Егор Корнев установил еще один рекорд страны на чемпионате России по плаванию. Он стал победителем на дистанции 100 метров вольным стилем, и свое же достижение, установленное в полуфинале, Корнев улучшил на 0,03 секунды. Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин заявил, что по итогам национального первенства на чемпионат Европы отобрались примерно 40 российских пловцов. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.

0: самые звонкие голоса, самые задушевные напевы. Все сокровища национальной музыкальной культуры. 11-й международный фестиваль народной песни «Добровидение». 13 и 14 июня на телеканале «Россия. Культура».
1: Категория 6+.
2: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
4: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
5: Товарищ Федор, ты по милости, по-лаборатски, а?
4: Кристина Асмус.
6: Какой век на дворе?
7: 17-й от Рождества Христова.
4: Александр Самойленко.
8: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
4: Мария Миронова.
9: 3, 2, 1.
4: И Милош Бикович.
10: Мы отправляемся в поход.
4: В главной комедии страны. «Холоп 3». Уже в кино. Категория 16+.
1: Маяк.

0: шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького. Подходите, ну, ближе, ближе, вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького, кто на новенького. Ну, кто на новенького. На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав. Поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым соверши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького. Эй! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

0: померит, все бы силой мне померит, все бы силой. Чертом, черт меня возьми! Джик-джик-джик-пау! Носи готовенького! Джик-джик-джик-пау! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Маяк.
2: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Под потоки солнечного света у киоска ты стоишь. Блестят обложками журнала.

0: Аудиосторис.
1: Исследователи из Норвегии используют GPS-трекеры, чтобы выяснить, каким образом белые медведи адаптируются к быстрым климатическим изменениям в арктическом регионе. Работа осложняется необходимостью сначала обнаружить животное, потом осторожно усыпить его выстрелом дротика с вертолета, оперативно установить специальный датчик, собрать образцы крови и жирового слоя, выполняя всю процедуру при экстремально низких температурах около минус 30 градусов Цельсия. Уже 40 лет сотрудники Норвежского полярного института ведут наблюдения за популяцией белых медведей на архипелаге Шпицберген. Анализ полученных данных показывает удручающую тенденцию. Уменьшение площади морского льда значительно затрудняет.

мальчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала.

обойму движением одним. Мысли летя ракетой, падая как камень, от машины в воздухе я не отделим. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта: высота, высота. Самая высокая мечта — высота, высота. Обойму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота, высота. Самая высокая мечта — высота.

0: «Маяк». 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
1: Радиостанция «Маяк» и Гостелерадиофонд представляют. Алексей Баталов, Олег Ефремов, Николай Парфенов, Наталья Фатеева, Вячеслав Шалевич, Михаил Казаков в радиоспектакле «В пути» по мотивам рассказов Константина Паустовского. Запись 1971 года. Сегодня в 21:00. От громких звуков можно располнеть.
2: Как знать.
1: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
1: До нашей эры с Земли была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке». Большая энциклопедия лета. Июнь. Наиболее древние комары, современники динозавров, были найдены в янтаре, относящемся к меловому периоду. В наши дни, в средней полосе России, комары наиболее активны в июне. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

0: Stories.
1: Начало 20 века ознаменовалось бурным развитием курортов. Число отдыхающих в городах Кавказских минеральных вод ежегодно росло, однако инфраструктура не успевала удовлетворять спрос. Особенно остро ощущалась нехватка заведений общепита. Пятигорский кондитер Александр Александрович Гукасов, у которого уже была успешная кондитерская с кофейней, решил расширить дело и предложить городу новый проект. Гукасов обратился к администрации с инициативой возвести крупную кофейню в парке «Цветник» рядом с казенной гостиницей. При этом здание он передал в собственность муниципалитета, а сам остался только арендатором. Архитектор городского управления разработал проект в 1905 году. Однако возникли трудности. Управление Кавказских минеральных вод препятствовало строительству из-за запрета возводить частную недвижимость вблизи минеральных источников, а новая кофейня находилась буквально на грани территории Николаевского цветника. Из-за судебных разбирательств открытие состоялось лишь спустя 4 года, 1 июля 1909 года. Заведение сразу завоевало популярность благодаря знаменитым ванильным булочкам мастера Гукасова. После Октябрьской революции кофейня сменила профиль. Сначала здесь размещался рабочий кооператив, позже столовая диетического питания, которая работала до конца 1980-х годов. Сегодня этот элегантный объект украшает парк «Цветник», привлекая внимание своим фасадом и внутренним убранством. Внутри разместились музей истории курорта и художественная галерея, демонстрирующая картины местных художников. А на верхнем уровне продолжает функционировать уютная кофейня.
0: Аудио Stories.

0: В Москве 9 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Страна отмечает один из главных государственных праздников – День России. Жители разных городов организовали праздничные акции. В Москве более 500 активистов выступили с народными танцами в национальных костюмах, выстроились в слово «Россия» и развернули триколор. В Санкт-Петербурге более 1500 участников организовали праздничное шествие с флагами, выстроились в фигуру сердца на Прибалтийской площади и проскандировали «Россия». В Казани, Луганске, Белгороде, Самаре, Пензе и Ростове-на-Дону тоже разворачивали российский флаг, раздавали горожанам значки и ленточки. А в Нижегородской области активисты организовали массовый забег. На Камчатке военнослужащие Тихоокеанского флота, в том числе участники СВО, развернули флаг государства длиной 100 метров. На Чукотке в честь праздника устроили первый в России парад аэроглиссеров. А в Магадане на набережной парка «Маяк» выступили музыканты оркестра духовой эстрадной музыки. Российские космонавты с МКС Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев поздравили соотечественников с Днем России с борта станции, сообщил Роскосмос. Они отметили, что сила и уникальность России в сплоченности ее многонационального народа.
2: Дорогие соотечественники, мы, космонавты Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, поздравляем вас с Днем России. Этот праздник объединяет весь многонациональный народ нашей страны, наполняет сердца гордостью за ее великую историю, богатую культуру и выдающиеся достижения.
3: Отсюда, из космоса, особенно ясно видно, какая наша Родина красивая, могучая и необъятная. Сила России в ее единстве, в людях, которые здесь живут, растят детей, трудятся и строят свое будущее. Вместе мы делаем нашу страну лучше, сохраняя ее великое историческое прошлое и приумножая ее богатство.
4: Уникальность России в ее многообразии. Здесь бок о бок живут люди разных верований и культур, вместе созидая новое и защищая то общее, что у нас есть – нашу Родину. Мы желаем вам мира, добра и благополучия. Пусть в жизни всегда будет место для новых свершений, а единство и взаимопонимание делают нас только сильнее. Счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях.
0: Президент Владимир Путин по традиции в День России проведет торжественную церемонию вручения государственных наград и премий. Церемония состоится в Большом Кремлевском дворце. Кроме того, президент вручит золотые медали героев труда. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан страны с Днем России в своем канале на платформе «Макс». Спикер подчеркнул, что на протяжении всего пути становления и развития Россия переживала немало непростых периодов, но перед лицом трудностей люди лишь объединялись, и сейчас похожий момент. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина и всех россиян с Днем России, назвав нашу страну гарантом мироустройства. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын прислал поздравительную телеграмму российскому лидеру. Десятки израильтян и русскоязычных соотечественников развернули гигантский российский триколор в одном из парков Тель-Авива, передает РИА Новости. Дипломаты собрали россиян в Турции на прием в честь Дня России. Мероприятия, посвященные празднику, также прошли в русских домах в Братиславе и Праге при поддержке российских посольств в Словакии и Чехии. Представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что текст меморандума о взаимопонимании США согласован по основным пунктам, передает телеканал Пресс-ТВ. Однако он подчеркнул, что это касается только формулировок. Он отметил, что проблема заключается в том, что противоречивая позиция Вашингтона всегда вызывала сбои в этом процессе. Напомню, ранее Дональд Трамп снова объявил, что сделка США с Ираном близка к заключению. В ближайшие несколько дней будут согласованы все пункты. По словам американского лидера, местом подписания соглашения может стать Европа. Между тем, американские ВВС перевозят в Женеву оборудование, которое потребуется в случае прибытия туда вице-президента США Джей Ди Венса для подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на информированный источник. Посольство Ирана в Индонезии охарактеризовало чемпионат мира по футболу как чемпионат войны. Такое изображение дипмиссия опубликовала в соцсети X. Это стало ответом на пост Госдепа США с приветствием болельщиков. Турнир стартовал накануне вечером. Его принимают Мексика, США и Канада. Напомню, сборная Ирана в марте отказалась от участия. Но в мае МИД Исламской Республики заявил, что команда все же поедет на Мундиаль. Все матчи группового этапа Иран сыграет в США, однако базироваться будет в Мексике. Напомню, в матче открытия чемпионата сборная Мексики одержала победу над командой ЮАР со счетом 2-0. Первая российская 16-валентная вакцина от пневмококковой инфекции получит регистрационное удостоверение уже в этом году, сообщила РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, препарат основан на штаммах пневмокока, характерных для нашей страны, определяющих тяжесть заболевания и устойчивость к антибиотикам. Препарат производится по полному циклу, то есть от выбора штаммов до готовой лекарственной формы, подчеркнула Скворцова. Пневмокок опасен тем, что вызывает тяжелые гнойно-воспалительные заболевания, такие как воспаление легких, менингит, сепсис, в тяжелых случаях может привести к смертельному исходу, особенно у детей и пожилых людей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно, с прояснениями, временами дождь, местами по области гроза, плюс 20-22 градуса. В Москве переменная облачность без осадков, термометры покажут 30-32 тепла. Сейчас в российской столице плюс 21 градус, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 62%.

0: архива «Радиомаяк». Хочу все знать. Тайная жизнь овощей и фруктов.
1: Когда играет музыка детективная, понятное дело, что нужно шифроваться. Нужно окопаться. Нужно проверить, нет ли за тобой слежки.
2: Может, у вас там хвост?
1: Подожди, Денис Евгеньевич, у меня хвост ходит по другой комнате. Это кошка называется.
2: Так за вами хвост, оглянитесь.
1: За мной стрелка. Оглянулся. Так вот, Алексей, забыл, как вас зовут. Вспомнил себя при этом. Денис Николаевич.
2: Так мы шифруемся. Все нормально.
1: Все нормально, хорошо, что забыл.
2: Да, Алексей Николаев, Денис Веселкин.
1: Да-да-да. Игорь Николаев и Наташа Королева ведут сегодняшний эфир. Вот. И Константин Циолковский. Вот еще так.
2: Да. Ну все, совсем детективу нагнали. Все, Алексей Алексеевич Веселкин, заслуженный детектив Российской Федерации. Денис Николаев, подмастерье заслуженного детектива. А также у нас на связи Константин Кривошонок, главный санитарный врач Федерации рестораторов и ательеров России, директор Института отраслевого питания и, видимо, сегодня это главный клубничный детектив нашего шоу.
3: Не слишком известные сведения о растениях. Несомненно, одной из самых вкусных ягод, которые можно выращивать на даче, является клубника. Выращивание этих красных, сладких и ароматных ягод отнимает много сил и времени. Наша цель – облегчить задачу начинающим садоводам или огородникам и разобраться в запутанной ягодной истории. Клубника или земляника? Растения действительно разные. С этим вряд ли кто-то станет спорить. Но насколько привычные для нас названия соответствуют тому, что эти растения собой представляют? Почему мы так любим клубнику, что придает ей вкус, цвет и аромат? На самом деле, клубника – это земляника? Или, быть может, земляника когда-то стала огородной клубникой? В нашем клубничном детективе будет три огорода. Выбор сортов ягод у нас был таким. Вкус ягод, их размер, урожайность сорта и срок дозревания. Вопрос. Почему на одном огороде ягоды не выросли, на втором не созрели, и куда пропали ягоды с третьего огорода?
2: Холмс, вы что, не понимаете?
1: Доброе утро, Денис Ильич.
2: Доброе утро.
1: Вот видите ли, Ватсон, я и не должен понимать, потому что у нас есть специально обученный несколькими учебными заведениями специалист. Вот Константин Арнольдович. Здравствуйте, Константин Арнольдович.
4: Доброе, доброе, доброе. Товарищи, я хотел, вы знаете, сначала определиться с персонажами нашего клубничного детектива. Я хочу вам предложить, товарищ, да, что наше клубничное дело сегодня будут вести товарищ Алексей Алексеевич Веселкин. Вы будете в роли сыщика. Да. А вот товарищ Денис Николаев, он будет полицейским в отставке и как раз садоводом-огородником. У него три огорода, откуда что-то там пропало, не выросло, да, или не созрело, да. Вот. А мне сегодня отдается роль соседа-дачника-рассказчика, такого подсматривающего. Поэтому сейчас товарищам-радиоведущим их об этом никто не предупреждал. На телефон придет смс с рассыпанным пазлом и уликами клубничного дела. А нам необходимо ознакомиться с этими пазлами и уликами и вовремя зачитать товарищам-радиослушателям свои догадки по этому делу. И пока вы готовитесь, я скажу о том, что такое детектив и какие роли и функции будут у ведущих. Начну с функций. Согласно правилам, Алексей Алексеевич, вы как сыщик должны немедленно предъявлять слушателям все улики и выводы. Денис Николаев, как садовод-огородник, не должен скрывать свои знания и познания в области ботаники и огородоведения. А свидетель должен немедленно информировать вас об известных ему фактах. Это понятно?
2: Нет.
1: Ну, знаете, какое-то.
2: Я в отставке.
1: До свидания, Константин Арнольдович. Да. Мы такой подлости от вас не ожидали, конечно. Но
2: у меня пришли улики.
1: У меня тоже пришли, кстати, улики. Но это подтверждает то, что мы работаем. И это творческий потенциал наш с вами, Денис Евгеньевич, и наших друзей, товарищей, так называемых специалистов-спикеров, этот потенциал неукротим. Неукротим, да. Константин Арнольдович, мы как его не пытались, как картошку посеять в какую-то другую почву, он прорастает даже в асфальте. Поэтому вот сегодня грандиозный совершенно.
2: А можно
1: сказать,
2: еще раз, забава. Что с уликами делать?
4: Так, товарищи, да, ведущие,
2: давайте
4: скажем важные вещи, что такое детектив, потому что, конечно же, товарищи, дети взрослые на даче, на природе, они могут не только отдыхать, но и читать полезные научные журналы, да, и в том числе различные литературные произведения. Так вот, детектив от английского слова to detect, да, это значит открывать или обнаруживать. Uh-huh. И сам детективный сюжет похож на рассыпанный пазл, который собирает сыщик, то есть Алексей Алексеевич. Да. Этот пазл иногда нужно не только собрать, но и найти недостающие элементы, которые представлены в уликах.
1: То есть вы на меня все сейчас, подождите, Константин Арнольдович, вы то есть на мне хотите все замкнуть, чтобы я опозорился на всех, хотя я играю самого известного сыщика, так сказать, детектива Ираста Петровича Фондорина.
4: Дайте мне договорить, ага. Алексей Алексеевич.
1: Господи,
4: давайте договорить.
1: Хорошо.
4: В классическом традиционном детективе у нас есть разные герои, и полицейский, и сыщик, и жертва, и подозреваемый, но помимо персонажей, которые будут сегодня вести расследование, есть еще один человек, который находится рядом. Это рассказчик. Он может быть не такой талантливый, как сыщик или как главный герой, но все-таки все действия, развитие дела мы видим его глазами. Поэтому моя задача как рассказчика помочь вам построить некоторые предположения,
1: хорошо.
4: Наблюдения и хорошо. Догадки.
1: Хорошо,
4: да?
1: Хорошо.
4: Ну, а сами детективы, друзья мои, тоже...
1: Да.
4: А сами детективы, вы должны знать, они состоят из трех важных частей или элементов. Первое действие детектива разворачивается, это уже я вам даю подсказку, в двух временах, в прошлом и настоящем. То есть наше преступление произошло в прошлом, а именно конкретно куда-то исчезла ягода, клубника с огорода нашего Дениса. Вот. И расследование мы с вами ведем в настоящем. Вот этот жанр называется хронотоп. Далее, детективы бывают открытого и закрытого типа. Ну, классический детектив закрытого типа, это значит, что действие происходит в замкнутом помещении, с которого никто из персонажей не может выйти, и есть строго ограниченный круг подозреваемых. Например, как в известных произведениях Агаты Кристи, да, убийство в Восточном экспрессе, 10 негритят, мышеловка. Мы же с вами сегодня будем в открытом детективе, то есть у нас все элементы жанра будут проходить как психологические, исторические, фантастические и так далее. Ну и в завершение, естественно, обязательно составляющая детектива является загадочное происшествие или преступление, которое мы с вами сегодня будем вести. А именно, еще раз вопрос, клубника – это земляника, и что произошло в огороде? Почему в одном огороде ягоды не выросли, во втором они не созрели, а в третьем они неожиданно пропали. Поехали. Так.
1: Ну вот смотрите, значит, дорогие вас, товарищи, друзья.
4: Да,
1: я же должен вам историческую улику номер один озвучить. Правильно?
4: Давайте.
1: Денис Евгеньевич, вот вы слушаете, между прочим, вот у меня есть такая улика, что Амебе Франсуа Фризье, да, это наш Фризье, не мог не знать, что его предки, фьезгеровщик, что его предки носили титул, внимание, земляничный рыцарь. Так как со старофранцузского дворянская фамилия Фрез, последняя буковка-то не читается, правильно меня поправил наш рассказчик. Фрез переводится как земляника. Запятая, я бы даже сказал, клубника. Ха-ха! Фрез.
2: Так.
4: Ну и что же сделал этот наш... персонаж Амебе Франсуа Фризье Алексеевич?
1: А он ее землянику, это чилийскую, так сказать, привез, внимание, в 1714 году, когда городу Петербургу, вашему любимому, исполнилось, 11 лет, из Чили Значит, военный инженер и шпион. Он был и шпионом тоже, французской короны. Амебе Франсуа Фризье, он ее привез оттуда, значит, из Чили. И, ну, этот товарищ обладал энциклопедическими знаниями, разбирался он в ботанике, строительстве, ну, как мы с вами, Денис Евгеньевич, Константин Арнольдович, все знаем, в строительстве крепостей и фортов, или фортов. Неплохо знал он и химию. Под его пера вышел, так сказать, трактат о фейерверках, то есть, так сказать, мог дать прикурить всем китайцам, оставшийся единственным практическим руководством по пиротехнике вплоть до открытия в 1786 году бертолевой соли. И этот самый Фризье обратил внимание на необычный вид земляники, которую выращивали местные крестьяне. Растение это отличалось мощными побегами, округлыми, так сказать, листьями и крупными, так сказать, ягодами размером с орех. Или небольшое, огромные какие, или небольшое куриное яйцо. Но, к сожалению, вкус ягод был хуже, чем у обычной лесной земляники. И, возвращаясь на родину, во Францию, именно там он обитал, Фризье захватил с собой несколько растений, из которых к концу плавания выжили, к сожалению, лишь пять, которые по странному стечению обстоятельств оказались женскими особами. И, значит, сохранившиеся кустики он передал в Королевский ботанический сад в Париже. Вот так вот, дорогие товарищи.
4: Так, спасибо, товарищ сыщик. Да, да. А вот теперь товарищу огороднику нужно из всего этого рассказа выхватить самую важную мысль. Как вы думаете, Денис, что же сделал такого замечательного Фризье, что помогло появиться
2: материнские кусты из Чили привез? Именно
4: женский. Верно. То есть
2: именно женский.
4: Да. Это нас. Он тогда еще не знал, что это женские или мужские кустики, да, просто так сложилось по стечению обстоятельств, что вот он передал вашему коллеге, французскому ботанику Антуану Дюшену, да, вот эти кустики, и, соответственно, их высадили в Версальском саду рядом вместе с виргинской земляникой, которая была привезена несколько раньше, в 1624 году, то есть на 100 лет ранее, чем наш коллега Фризье. И вот эти кустики у нас в Версальском саду, да, неожиданным способом, значит, с друг другом подружились, и появился первый так называемый прототип всем известной ягоды, которую мы называем клубника. Хотя в те времена ее называли Виктория, ягода Виктория, и она была достаточно морозоустойчивой. Ее привезли в том числе из Англии кораблями к нам в Россию. Но зачем у нас с вами вот это была первая из улика? Дело в том, что если вдаваться в какие-то ботанические подробности, то оказывается, что земляника, а первично у нас все-таки была ягода земляника, это ложная ягода. То есть у настоящих ягод, например, садовых, крыжовник, черная смородина, косточки расположены внутри плодового тела. А у земляники они расположены как?
1: Сверху, снаружи.
2: Снаружи, семечки, орешки.
4: Наоборот,
2: такие.
4: Абсолютно верно, снаружи. Соответственно, сочная мякоть земляники – это не плод, а разросшиеся, ну, как говорят ботаники, цветоложи, то есть расширенная стеблевая часть побега. А на поверхности мякоти расположены настоящие плоды – это орешки. Поэтому плод земляники, внимание, уважаемые товарищи, дети и взрослые, называют много орешек, потому что плодом являются, собственно, вот эти семечки. И действительно, в природе это двудомное растение. Мужские и женские цветки расположены на разных кустиках. Ягоды образуются лишь, как мы с вами теперь знаем, на женских экземплярах. То есть Фризье, благодаря чему привез и, собственно, создал, участвовал, так скажем, в селекции первой, да, из дикой земляники у нас появилась практически садовая, крупноплодовая садовая земляника, или, как мы ее сегодня называем, земляника ананасная. Хотя это тоже как мы говорим, клубника, но это на самом деле вид земляники, то есть это род земляники, семейство розоцвета, называется так. Вот. И еще, кстати говоря, хочу вам сказать интересное слово. В 70-х годах селекционеры придумали земклуника, то есть это один из тоже вариантов скрещивания ягод. Замечательно.
2: И ну, что давайте теперь мы перейдем в огород.
1: Подожди, а земклубника-то? Вы столько засыпали нас и ананасами, ананас, клубника, банан, винограда, значит,
2: персик, дыня.
1: Да, дыня. А почему все равно, мы придем к ответу, почему мы перепутали потом в результате землянику и клубнику, и землянику называем клубникой, а клубнику называем земляникой?
4: Смотрите, в садах я отвечаю на ваш вопрос. В древние времена в садах и парках Европы росла в основном земляника лесная, то есть та, которую мы с вами сегодня видим на опушке где-то на леса, такая мелкая-мелкая ягодка. Да?
2: Маленькая, очень ароматная, землянику
1: очень вкусная, кстати говоря, да, аромат потрясающий. Да.
4: Да, и выращивали ее исключительно как декоративное или целебное растение, и вот только в начале 15-16 века ее стали считать ягодной культурой, получившей латинское название фрагария, что в переводе с латинского означает благоухающее. Но несмотря на свой приятный вкус, эта маленькая ягодка не пользовалась особо большой популярностью из-за своего очень маленького размера. И на этом бы, наверное, история этого растения остановилась, если бы не случилось так, что прародителями нашей современной клубники, а правильно она называется земляника садовая крупноплодовая, значит, были два кустика. Земляника виргинская, которую привезли из Северной Америки, и земляника чилийская, о которой рассказывал Алексей Алексеевич, которую привезли, собственно, из Чили. И вот эти два кустика скрестились и дали, собственно, другой размер плода ягоды. Теперь вам понятно?
1: Нет. Почему до сих пор продается, когда в магазине вот это вот, то, что вы называете земляникой, ее все равно называют клубникой? Почему не приживается название, а если оно не приживается, ну это не к вам, конечно, вопрос, может, просто, может вы знаете
2: почему
1: много.
2: Почему клубника-то назвали?
1: Почему ее назвали клубникой, если она земляника? И вот только вы, специалисты узкого профиля, врачи, значит...
4: Я думаю, что это связано с клубникой, а не земляника. Я думаю, что это связано с работой наших селекционеров и генных инженеров, которые сегодня занимаются скрещиванием и селекцией. И вот я вам сказал, что в 70-х годах нашего века, 20-го, да, появилось словосочетание «земклубника», потому что все-таки клубника, которую мы с вами сегодня выращиваем на огороде, это на самом деле по роду и сорту это земляника, да, то есть это... растение, многолетнее травянистое растение рода земляника семейства розовых. Но вот из-за того, что появилось сокращенное название земклуника, возможно, впоследствии появилось слово клубника. Мне так кажется, вот история этого слова такова.
2: Клубника.
4: Из земклуники, да. Хорошо, давайте попробуем покопаться во втором огороде, где у нас что-то не созрело, Первая подсказка уходит Алексею Алексеевичу с уликой. Ага. А пока она уходит, я вам скажу, да, что химический состав земляники, как ягоды, на 90% это вода, 5% сахара, 2% клетчатка, а также протеины, жиры, витамин С и другие минералы. Больше всего калия, фосфора и кальция, меньше всего цинка. И вот товарищу сыщику Алексею Алексеевичу, да, нужно узнать, что же придает ягоде нашей клубнике такой узнаваемый цвет, вкус, сочность и аромат.
1: Это вы
4: может быть,
1: ввиду,
4: там есть какие-то
1: химический состав, вы имеете в виду, земляники?
4: Вот это? Да. Вот там, может быть, какие-то странные названия вы видите, да, и догадаетесь, сейчас, что же дает цвет вот клубники.
1: Секундочку, вы это все прекрасно знаете. Значит, вот у меня есть вот такая информация про химический состав. Другой просто нету, поэтому мне приходится это пользоваться такой информацией, что на 90% вы это имеете в виду вода, 5% сахара, 2% клетчатка, а также, Денис Евгеньевич, протеины, жиры, витамин С, да, минералы, больше всего калия, фосфора и кальция, меньше всего цинка, И вот что придает ягоде узнаваемый цвет, вкус, сочность и аромат? Что же? Может быть, это антоцианы, извините, конечно, Константин Арнольдович, или бетанин? Тогда почему ягоды земляники, памбери? Я вам потом все это припомню, вы учтите, Константин Арнольдович.
4: Значит, почему, да, но пайнберри, да, это от английского слова, да, ананас. У нас, это сорт земляники, называется ананасная земляника.
1: Белая, ананасная. Он нас совсем хотел и хочет запутать.
5: Так, давайте на ананасной землянике паузу поставим. У нас перемена.
0: Хочу все знать. Тайная жизнь

0: «Маяк».
1: В крайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
2: Категория 12+.

0: круглосуточно.
1: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Бал кукол Москва. Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Бал кукол Москва. С 12 по 14 июня. ТВК Тишинка. Тишинская площадь, дом 1, строение 1. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Новости.
1: В Москве 9:30 с новостями в студии Лора Стадницкая. В стране сегодня отмечают государственный праздник День России. 12 июня традиционно проводят массовые народные гуляния, спортивные мероприятия и концерты. Традицией стала всероссийская акция «Российский триколор», в которой гражданам вручают ленточки цветов национального флага. Владимир Путин в День России проведет в Большом Кремлевском дворце церемонию вручения государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности за 2025 год. Кроме того, президент вручит золотые медали Героев труда. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Он назвал нашу страну уверенным в своей силе, передовым государством, одной из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом, гарантом справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын прислал поздравительную телеграмму российскому лидеру. Он подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна основана на сердечном и самоотверженном товарищеском доверии. Курсанты Центра «Воин» развернули 100-метровый российский флаг и проведут десятки мастер-классов по направлениям подготовки, флешмобы, построения и выставки по всей стране ко Дню России. Об этом сообщили в пресс-службе Центра. Там уточнили, что курсанты по всей стране примут участие в торжественных мероприятиях. Например, в Татарстане они будут участвовать в квесте на знание истории и государственной символики России, подготовят творческие выступления. Также курсанты и инструкторы Центра примут участие в торжественном построении у здания правительства Свердловска. В Псковской области и митинги у мемориального комплекса «Черный тюльпан» в честь открытия мемориальной доски в памяти о Юрии Грекове, советском и российском военачальнике, генерал-полковнике, командующем войсками Уральского военного округа. День России сегодня отмечают и в других странах. Как передает РИА Новости, десятки израильтян и русскоязычных соотечественников развернули гигантский триколор в одном из парков Тель-Авива. По словам организаторов акции, площадь полотна с флагом составляет 600 квадратных метров. Дипломаты собрали россиян в Турции на прием в честь Дня России, рассказал Вестям чрезвычайный полномочный посол России в стране Сергей Вершинин. Мероприятия, посвященные празднику, прошли также в русских домах в Братиславе и Праге при поддержке российских посольств в Словакии и Чехии. Иран объявил войну американскому предпринимателю Илону Маску, пригрозив ударить по связанным с ним американским объектам, сообщает агентство Фарс. В число целей входят наземные станции Starlink, так как компания Маска, создающая эту технику, сыграла ключевую роль в военных операциях США против Ирана. Также Тегеран заявил, что оставляет за собой право атаковать любые объекты и активы, контролируемые компаниями предпринимателя в регионе. Наземные станции Starlink, расположенные в Израиле, Катаре, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратах и Омане. Starlink – это дочернее подразделение спутникового интернета, полностью принадлежащее компании Маска SpaceX. Сообщение последних минут. Суд Южной Кореи приговорил экс-президента Юн Сок Ёля к 30 годам тюремного заключения по делу о беспилотнике в Пхеньяне, передает агентство Ренхаб. Бывшего главу государства обвиняли в организации военного мятежа в декабре 2024 года. Прокуроры утверждали, что политик в октябре отправил БПЛА в Пхеньян с намерением обострить и без того напряженные отношения с КНДР. Ранее обвинители запрашивали для экс-президента 30 лет заключения, при этом некоторые ожидали для Юн Сок Ёля пожизненного срока. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня облачно, с прояснениями, временами дождь, местами по области гроза, плюс 20-22 градуса. В Москве переменная облачность, без осадков и 30-32 тепла. Сейчас в городе уже плюс 26, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 55%.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Нападающий Тампы Бэй Никита Кучеров стал обладателем приза Hart Trophy по итогам сезона Национальной хоккейной лиги. Эта награда вручается игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Кучеров в минувшем сезоне набрал 130 очков за результативность и занял второе место в списке лучших бомбардиров. Hart Trophy российский нападающий выиграл второй раз в карьере. Сегодня «Зенит» и «Локомотив Кубань» проведут заключительный матч сезона в баскетбольной единой лиге ВТБ. Команды выяснят, кто заберет бронзовые медали. Подробности рассказывает Виталий Павлов.
2: «Зенит» и «Локомотив Кубань» в Санкт-Петербурге проведут пятый матч серии за третье место в Лиге ВТБ. Впервые в истории турнира в серии за бронзу проводятся все игры. «Зенит» начал с двух побед на своей площадке, но затем «Локомотив Кубань» восстановил равновесие в Краснодаре. Сейчас в серии 2-2, а в отдельно взятом матче максимальная разница между командами составила всего 6 очков. Если в двух первых играх в Петербурге в составе «Зенита» блистал защитник Георгий Жбанов, то затем он получил повреждение и пропустил четвертый игру в Краснодаре. В его отсутствие лидером стал Ксевьер Мун, а в третьей встрече хорошо себя показали большие игроки сине-бело-голубых Исмаэль Баку и Андрей Мартюк. Этого было недостаточно, потому что у «Локомотива» классно себя показали Майк Мур и партнеры. В случае с матчем 7 июня сразу 5 игроков краснодарской команды преодолели отметку в 10 набранных очков. 9 июня железнодорожники повторили это достижение, а самыми результативными были уже Всеволод Ищенко и Патрик Миллер. Важно, как будут чувствовать себя лидеры сегодня. Очевидно, что с настроем у обеих команд полный порядок. Все хотят медали.
1: Мексика обыграла ЮАР 2-0 в матче открытия чемпионата мира по футболу. Впервые в истории таких встреч главный судья показал игрокам сразу 3 красные карточки. Удаление в том числе получил защитник сборной Мексики и московского «Локомотива» Сесар Монтес. Во втором тайме в составе мексиканцев на поле появился полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавес. Ну а в другом матче этой группы Южная Корея выиграла у Чехии 2-1. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: Маяк. Любишь нашу страну и новые открытия? Тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и событийных возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. Мы расскажем малоизвестные факты о городе, познакомим с новыми экскурсионными и гастрономическими маршрутами северной столицы. А еще поговорим про новые экотропы и путешествия по берегам Финского залива. И не только. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление «Санкт-Петербург». Мы вас удивим.
3: В новом выпуске журнала Discovery.
4: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Касабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
3: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
6: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
7: Приключения All Inclusive.
8: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
9: Мы не готовы!
6: А это не считается издевательством над родителями?
7: Главная комедия страны. «Холоп 3».
10: Что за цирк-то?
7: Уже в кино. Категория 16+.
11: Чем может навредить человеку наше светило?
12: Подкаст «Физики и лирики».
11: Солнечная активность.
12: В эту пятницу 6 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Из архива «Радио Маяк». Хочу все знать. Тайная жизнь овощей и фруктов.
9: Продолжаем продираться сквозь толщу земли в корни. Вот по этим корням поднимаемся вверх, видим ягода. И никак не можем до сих пор понять, клубника это или земляника. Денис Николаев, Денис Евгеньевич, здрасте вам.
10: Здравствуйте, Алексей Алексеевич, Алексей Веселкин. И у нас на связи Константин Арнольдович Агата Кристи-Кривошонок, главный санитарный врач Федерации рестораторов и ательеров России, директор Института отраслевого питания. Артур Константин
13: Дойль. Доброе. Денис, я, честно говоря, что-то подумывал, вы как-то будете поактивнее выполнять функцию дачника
10: огородника. А я не понимаю.
13: Вы просто как огородник должны выцеплять информацию с этой улики, которая относится к огороду. Вот, например, вы могли нам сказать, что вот за счет того, что в первом огороде Версальском произошло случайное опыление, образовался гибрид ягоды, который впоследствии назвали земляника садовая крупноплодная или земляника ананасная. Да? Вот, то есть вот как правильнее говорить клубника, да, мы говорим клубника, но на самом деле это земляника, в том числе за счет формы ягоды, напоминающей маленькие клубочки. Ну хорошо, Алексей Алексеевич, вы там начали...
9: Я начал.
13: Про огород, про клуб...
9: Значит, вот на чем мы оставим. Значит, тут много, так сказать, терминологии, известной только Константину Арнольдовичу, поэтому трудно, артист выговаривает эти слова, вот эти бетанин. Тогда почему, задается вопросом Константин Арнольдович моими устами, ягоды земляники, пайнберри, альбиносы? То есть почему они белые? Зачем аскорбиновая кислота, это мы все знаем, это вкусная кислота, если в ягоде есть лимонная и яблочная кислота? Есть еще ауксин, прошу прощения, фуринеол. Правильно я это произношу?
13: Фуранеол.
10: Вы сейчас, Алексей, с таким голосом сказали, как будто в аптеке вот просите какое-то лекарство и читаете по записям врача и не можете понять, что вам.
9: Да-да. Как будто готовлюсь я, так сказать, принимать гостей, когда говорят, три одеколона и цветочная вода. Возможно, будут дамы. Фуранеол. И разные вкусоароматические вещества.
10: Фух. Так, что там сделать-то?
9: Да. А дальше написано. Что написано? Думайте. Не я должен делать. Вот вы теперь чешите репу и думаете.
13: Ну да, давайте я вам дам подсказки. Нам давайте
9: без ваших подсказок мы тонем.
13: Сложных вот этих названий химических, нам нужно найти одно, которое определяет красный цвет ягоды, да, то есть вот красный цвет земляники, клубники передает именно это вещество или водорастворимый пигмент, его еще называют. Вот как вы думаете, что это за пигмент, который образуется в клетках многих растений? Эти же пигменты отвечают, например, за красный цвет осенней листвы или, допустим, красный цвет лепестков некоторых цветов. А созревая, плоды нашей клубники вырабатывают все большее количество этих веществ и становятся более красными.
9: Сейчас перейдем, нужен мостик все-таки, Константин Арнольдович. Значит, я так понимаю, вот из всего того, что я наговорил, значит, эти ягоды, как бы, в принципе, они альбиносы, они должны быть белыми. Но вот что-то в них попадает, ну, чтобы понятно было, о чем мы говорим, что-то попадает, что делает их красными. В принципе, вкусовые качества, их чтобы ясно было про эту ягоду, вкусовые качества и полезность их не уменьшается, если бы она была белой, там, предположим, да? Но красный цвет добавляет, я так понимаю, некую привлекательность, потом ее видно, чтобы собирать ее удобно было. Вот.
13: Абсолютно верно, товарищ сыщик.
10: Да, чтобы ее ели. Может быть, это какой-нибудь ауксин какой-нибудь?
13: Нет.
9: Бетанин.
13: Ну, там же у вас прямо...
9: Антоциан.
13: Вот, антоцианы, абсолютно верно. То есть вот это антоцианы, это водорастворимые пигменты, которые, собственно, создают вот эту специфическую, яркую, окраску. А бетанин, которым я хотел вас запутать, это как раз пищевой краситель, который, например, добавляют в клубничный йогурт, клубничный крем или клубничную глазурь для эскимо мороженого, потому что натуральный антоциан, к сожалению, использовать в пищевой промышленности не получается. Он очень быстро
9: разрушается.
13: Разрушается, да. Поэтому все, что мы с вами едим со слова натуральный клубничный краситель, на самом деле это не клубника, а бетанин, то есть краситель из свеклы. Молодцы.
10: А почему она не созрела-то? Мы же должны на него ответить.
13: Почему земляника не созрела? Мы сейчас с вами ответим. То есть один из вариантов, в ней может, например, быть недостаточно какого вещества, теперь вы знаете.
10: Антоцианов не хватает.
13: То есть земляника не созрела, потому что в ней не хватило антоцианов. Но вот эта земляника, которая или клубника белая,

0: подсказка, что ягода клубника или земляника, она на 90% состоит из чего?
1: Ну, из воды она состоит.
0: Вода. Из воды, да. Абсолютно верно. И в этой воде у нас растворяется что, в первую очередь?
1: Сахар.
0: Да, глюкоза и фруктоза, а также кислоты лимонная, яблочная и полезный витамин С. Поэтому по мере созревания ягоды в огороде процент сахара в ней увеличивается, а процент кислоты снижается. Именно поэтому зрелая земляника или клубника, в которой, например, содержится 6-9% сахара, кажется нам гораздо слаще, чем, допустим, незрелая, которая еще даже не имеет всех красных пигментов. Хотя в ней сахара тоже уже немало, около 5%. А вот зачем нам этот пресловутый витамин С или аскорбиновая кислота?
1: Он же очень полезный. Да, он же полезный очень.
0: А да,
1: кислинку вот эту дает, кислиночка, вот это вот, так сказать, вот
0: это. Абсолютно верно. То есть он дает. Да. Дает характерную кислинку для восприятия нашими рецепторами. Это действительно в том числе оксидант. Но вот если мы говорим, допустим, про земляничное или клубничное варенье, которое, без сомнения, очень вкусное, да, то мы помним, что при термической обработке и хранении аскорбиновая кислота или витамин С разрушается, так что запасти нам витамины на зиму в виде варенья, к сожалению, не получится. Это, впрочем, касается любого вида варенья.
1: Вот поэтому это надо знать. Клубнику, то есть варенье вкусное само по себе, мы зимой можем...
0: Да, но бесполезное.
1: Но то бесполезное.
0: Есть, условно говоря, клубнику полезно есть с огорода, да, когда витамин С еще не разрушился. Хорошо. Вот есть еще такая вкусовая или вкусоароматическая характеристика у этой ягоды. Сочность. Это что такое? Какое там хитрое вещество, даю вам подсказку, отвечает за сочность?
1: Ну как сочность?
0: Растительный гормон.
1: Ауксин.
0: Запоминаем, что ауксин, да, абсолютно верно. С точки зрения биохимии ягоды, формирование вот яркого и узнаваемого вкуса спелой земляники и клубники отвечает растительный гормон ауксин. Он же, кстати, отвечает за созревание и запускает процесс разрушения клеточных стенок. То есть что получается? Что спелая ягода, она становится не только сладкой, но она еще становится и сочной, потому что стенки клеточек разрушаются, да, и вся вода как бы находится у нас в этой большой крупноплодной ягоде. Хорошо. Ну и в завершение уже, наверное, вам будет попроще, а что, от чего зависит запах? Там тоже
1: вот,
0: мы с вами,
1: кстати, перечисляли. Фуруниол.
0: Абсолютно верно. Молекулы фуруниола и метоксифурнеола отвечают за формирование вот этих эфирных масел. Но я бы сказал, знаете, что хотел сказать, что земляника, особенно вот лесная на опушке, наверное, одна из самых ароматных ягод в мире. И вот этот дивный запах – результат действия целого коктейля летучих органических веществ, в основном сложных эфиров.
2: Хочу все знать. Тайная жизнь овощей и фруктов. Маяк.

«Маяк». 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+. 15 июня.

0: Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Вадим Рипин и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят первый концерт для скрипки с оркестром. Во втором отделении прозвучит фантастическая симфония Гектора Берлиоза. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
1: Жизнь прекрасна.
2: Молочная была уже открыта, но еще спал ленивый табачник. Солнце играло на разнообразных предметах по правой части улицы, выбирая, как сорока, маленькие блестящие вещи. А в ее конце, где шел поперек широкий лог железной дороги, вдруг появилось с правой стороны моста разорвавшееся о его железные ребра облако паровозного дыма. Тотчас забелелось опять с другой и прерывисто побежало в просветах между деревьями. Проходя затем по этому мосту, Петр Константинович, как всегда, был обрадован удивительной поэзией железнодорожных откосов, их вольной и разнообразной природой, заросли акации и лозняка, дикая трава, пчелы, бабочки. Все это уединенно и беспечно жило в резком соседстве угольной сыпи, блестевшей внизу, промеж пяти потоков рельсов и в блаженном отчуждении от городских кулис наверху, от облупившихся стен старых домов, гревших на утреннем солнце татуированные спины. За мостом, около скверика, двое пожилых почтовых служащих, покончив с проверкой марочного автомата и вдруг разыгравшись, на цыпочках один за другим, один подражая жестам другого, из-за жасмина подкрались к третьему, с закрытыми глазами, кротко и кратко, перед трудовым днем, сомлевшему на скамье, чтобы цветком пощекотать ему нос. Куда мне девать все эти подарки, которыми летнее утро награждает меня, и только меня? Отложить для будущих книг? Употребить немедленно для составления практического руководства, как быть счастливым? Или глубже, дотошнее, понять, что скрывается за всем этим, за игрой, за блеском, за жирным зеленым гримом листвы? А что-то ведь есть, что-то есть, и хочется благодарить, а благодарить некого. Список уже поступивших пожертвований – 10 тысяч дней от неизвестного.
1: Владимир Набоков.

0: хочу все знать. Тайная жизнь овощей и фруктов.
1: Да, ну, в некой, так сказать, под некой компрессией мы с Денисом Евгеньевичем находимся. Нас путает, значит, наш, так сказать, руководитель проекта.
2: Путник.
1: Про тайную жизнь овощей, да. Константин Арнольдович Кривошунов, он такой.
2: Да.
1: Вот вы очень, значит, объяснили, откуда берутся эти прекрасные, так сказать, ароматы. Но давайте чуть-чуть, это каламбуром, конечно, прозвучит, ближе к земле. Вот, туда, где в хорошем смысле этого слова, чтобы понятнее было, почему, например, отдельные ягоды, которые продаются в магазинах в разных, из разных стран, ягода, да, она одинаково выглядит, иногда даже действительно очень она аппетитна, она же ведь, так сказать, это интересует. Почему, вот, например, ягоды, не столь презентабельно выглядящие, иногда обладают потрясающим совершенно запахом, удивительным, который приманивает нас, да, которая в основе своей в варенье-то идет, потому что она маленькая, очень пахучая. Вот. А другие ягоды, так сказать, не обладают вот этим вот удивительным, за что мы и любим, собственно говоря, ту самую клубнику-землянику, вот этим ароматом. И сохраняются ли полезные вещества в этой клубнике, если она выращивается какими-то другими способами? То есть не на земле она там как-то растет, а как-то ее, ну, чем-то подпитывает.
2: Алексей Алексеевич, вот что-то даже я потерялся в нити вашего
1: объясню.
2: Вопроса.
1: Объясню. Ну, разная бывает клубника. Вот оттуда вот,
2: вот
1: она.
2: Вот вы говорите, что ж вы так... Алексей Алексеевич хочет узнать, почему одни ягоды пахнут, а другие... не пахнут. У нас всего в аромате, который мы называем запах клубники или земляники, присутствует примерно 15 летучих веществ, каждый из которых, я хочу заметить, по запаху сильно отличается от запаха клубники. То есть, например, эти эфирные масла пахнут всем, но не ей. Они могут пахнуть травой, карамелью, цветами, фруктами, даже прогорким маслом. И вот только правильное сочетание или коктейль вот этих вот эфирных масел дает нам вот яркий узнаваемый вкус. И что происходит в природе? Пока ягода висит на ветке, на участке, на грядке, да, и она участвует в обмене веществ, она вырабатывает каждый день новые порции молекул фуранеола, да. Но как только стоит сорвать ягоду с грядки, да, обмен веществ в самой ягоде прекращается, и она начинает необратимо терять молекулы запахов. Поэтому длительное хранение, транспортировка вообще сводит их количество практически нулю. Более того, когда мы моем ягоды, а это надо делать обязательно, да, то вместе с грязью смывается, вода смывает все вкусоароматические вещества. Поэтому некоторые виды ягод, представленные в магазине, у нас приходят в обработанном или мытом виде. Соответственно, они тоже
3: без аромата.
2: Да, и они уже теряют вкусоароматические моменты. А вот некоторые ягоды, например, срывают заранее недозрелыми, да, то есть чтобы они покраснели в процессе транспортировки. Но это особенность так называемых гибридных скрещиваний, когда... Значит, вот на нашем генном инженере была поставлена задача, чтобы ягода была крупной, красной, красивой, но вот как вот работать с геном молекулы запахов, они все еще не научились, и поэтому очень много бывает красивой красной ягоды, но без запаха, потому что там просто селекционеры потеряли этот ген, который дает нам вот этот узнаваемый запах. Да, выглядит, но не пахнет. Но надо сказать, что специалисты генной инженерии все-таки пытаются вернуть потерянный запах и вновь скрещивают дикую землянику, но пока это получается у них малый результатив.
3: Сказка так, что о Алексей потерянном Алексеевич... запахе.
2: Да. Так что, Алексей Алексеевич, если говорить про наш второй вопрос, почему в огороде клубника не созрела, что вы, как товарищ сыщик, можете нам сказать, почему она не созрела?
1: Почему она не созрела, я могу сказать вам. Да.
3: Ну, мы же выяснили, что этого не хватило. Не хватило ей ауксина.
1: Чего не хватило?
2: Ей не хватило ауксина,
3: антоцианов,
1: фуранеола,
2: эфирных масел фуранеола.
1: Вы опять туда меня тащите, опять меня тащите туда. Я вам про Мирхольда могу рассказать, Станиславского,
3: Вахтангова. Константин Арнольдович, давайте в следующий раз Алексей Алексеевич будет огородником.
1: Буду молчать сидеть.
2: Хорошо. Но так, у нас, кстати, с вами была...
1: Подождите,
3: у нас подождите. Ирас Петрович на заслуженном отпуске.
1: Да-да-да, нет, ну просто Ирас Петрович привык дело иметь с людьми, а Константин Арнольдович с клубникой. Вот, все-таки, Константин Арнольдович, все-таки, к счастью, наше расследование подошло к концу.
3: Вот, и все-таки она вертится. У нас на связи был Константин Кривошонок, главный санитарный врач Федерации рестораторов и ательеров России, директор Института отраслевого питания. Все на перемену, есть клубнику.
1: Перемена!
0: Хочу все знать. Тайная жизнь

0: Все мы предрасположены к любви, но все по-разному ее понимают. Владислав Темкин, психотерапевт, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 10 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Ратные подвиги предков, их стойкость и самоотверженность во славу отчизны всегда будут служить вдохновляющим примером. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с Днем России. Как подчеркнул президент, любовь к родной стране, гордость за ее историю, великую культуру, верность патриотическому долгу объединяют многонациональный народ. Поздравил представитель РПЦ и премьер Михаил Мишустин. Он назвал День России особым праздником для тех, кто предан своей стране и трудится на ее благо. Этот праздник воплощает мощь и единство страны, ее богатое наследие, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в поздравлении патриарху Кириллу. В этом году День России совпал с праздником чудотворной курской коренной иконы Божьей Матери, знамение, почитание которой связано с подвигами русской армии. Во время осады Курска поляками в 1612 году горожане молились у этого образа, а в 1812 список иконы был направлен в действующую армию Михаила Кутузова. В 1920 году Курскую икону вывезли из России отступавшие части Белой армии. С 1957 года она пребывает в Знаменском синодальном соборе в Нью-Йорке. Дважды икону привозили в Россию. Жители разных городов в День России организовали праздничные акции. В Москве у здания Северного речного вокзала более 500 активистов выступили с народными танцами в национальных костюмах, выстроились в слово «Россия» и развернули триколор. В Санкт-Петербурге более 1500 участников организовали праздничное шествие с флагами, выстроились в фигуру сердца на Прибалтийской площади и проскандировали «Россия». В Казани, Луганске, Белгороде, Самаре, Пензе и Ростове-на-Дону тоже разворачивали российский флаг, раздавали горожанам значки и ленты. На Камчатке военнослужащие Тихоокеанского флота, в том числе участники СВО, развернули флаг государства длиной 100 метров. На Чукотке в день праздника устроили первый в России парад аэроглиссеров. Владимир Путин по традиции в День России проведет торжественную церемонию вручения государственных наград и премий. Кроме того, президент вручит золотые медали героев труда. Как сообщила пресс-служба Кремля, церемония вручения состоится в Большом Кремлевском дворце. Военнослужащие группировки войск «Север» за сутки уничтожили 255 беспилотников самолетного типа, 48 тяжелых боевых квадрокоптеров и 39 пунктов управления БПЛА ВСУ. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Ахримовка Харьковской области. Нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районных населенных пунктах Жовтневая, Басова, Варваровка и Казачья Лопань Харьковской области. В Сумской области нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районных населенных пунктах Иволжанская, Хотень, Могрица, Рясная и Новая Сечь Сумской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 205 военнослужащих. Танк Т-64, боевая бронированная машина производства США, 5 автомобилей, 2 гаубицы М-101 американского производства и 2 миномета ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 39 пунктов управления БПЛА, 255 БПЛА самолетного типа, 48 тяжелых боевых дронов Р-18 и 7 НРТК противника.
0: Группировка войск «Запад» за сутки сбила 120 тяжелых гексокоптеров и более 80 БПЛА ВСУ самолетного типа. Снаряд системы залпового огня «Хаймарс» уничтожена и боевая машина «Сенатор» канадского производства. Представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что текст меморандума о взаимопонимании США согласован по основным пунктам, передает телеканал ПРС-ТВ. Однако он подчеркнул, что это касается только формулировок. Напомню, ранее Дональд Трамп снова объявил, что сделка США с Ираном близка к заключению. В ближайшие несколько дней будут согласованы все пункты, уверяет он. По словам американского президента, местом подписания соглашения может стать Европа. Между тем, американские ВВС перевозят в Женеву оборудование, которое потребуется в случае прибытия туда вице-президента Джей Ди Венса и для подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на собственный информированный источник. В Москве сегодня в День России еще будет жарко, но в субботу и воскресенье ожидаются интенсивные дожди и грозы. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится теплым сектором циклона и связанным с ним атмосферным фронтом окклюзии. Это фронт смыкания, поэтому ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно к вечеру пройдут кратковременные дожди локально, но тем не менее пройдут обязательно. Возможно, гроза, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду при грозе порывистый. Ну и температура воздуха плюс 28-31 с претензией на повтор рекорда 28-летней давности, когда в день России было плюс 30,8 градуса. Атмосферное давление будет меняться мало, составит 748 миллиметров ртутного столба.
0: Синоптик добавил, что сейчас температура воды в водоемах московского региона и по всей центральной России варьируется от плюс 17 до 24 градусов, а во второй декаде июня она повсеместно будет комфортной для купания. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: Сейчас в столице уже плюс 27 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 55%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, временами дождь, местами по области гроза и плюс 20-22 градуса.

0: Каникулы с пользой. Дорогие товарищи дети, дорогие товарищи взрослые, всем прекрасного, замечательного, доброго утра. Шоу «Хочу все знать». Денис Николаев, здрасте.
1: Здравствуйте, Денис, Алексей Алексеевич Веселкин, здравствуйте. А у нас в гостях сегодня директор департамента по работе с молодежью Русского географического общества, путешественник, экспедиционер, ботаник Антон Юрманов. Антон, здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Ну, ботаник в хорошем смысле этого слова.
1: А может, да, и в плохом, да,
2: оно тоже.
0: Нет, ботаник, у нас, так сказать, есть же определенный образ ботаника. Это очки, он ничего не видит, он плохо двигается, вот дохлый. Ну, неразвитый, так сказать, потому что он сидит в книге все время, он нюхает цветы вот эти вот, все гербарии делает. Вы же активный человек.
2: Ну, чтобы гербарий собрать, тоже нужно куда-то выбраться.
0: Выбраться, да. На балкон выбрался, сорвал, да, и обратно так себе в нору. У нас рубрика называется «Завтра», не рубрика, тема наша сегодняшняя. «Завтра мы идем в поход». Мы об этом часто говорим. Но летом всегда возвращаемся к этой теме.
1: Вот. Потому что очень хочется в поход.
0: Да, хочется в поход, да. Но самое главное, что появилось... Раньше ведь как поход? Рюкзак есть, и хорошо. Вот, колышки там наколол где-то уже на стоянке, и замечательно. Вот, палатку кто-то принес, и тоже хорошо. А сейчас появилось огромное количество приспособлений, во-первых, да. И, в общем-то, так сказать, вот эти вот условия самого похода тоже изменились. И вот вы, активные директора департамента по работе с молодежью Русского географического общества, путешественники, экспедиционеры, ботаники, вот, у вас тоже есть определенные уже правила, проверенные, серьезный целый, вот, скажем так, алгоритм подготовки к этому походу, а потом уже сам поход. Потому что я понимаю так, что помимо похода, это прежде всего еще, ну, подготовка.
2: Конечно. Вот. Поход может продолжаться вплоть до того, что один день, а да, подготовка к нему может занимать гораздо более вечность, продолжительное время.
1: То есть... Я знаю людей, которые всю жизнь готовятся к походу на, угу, потом... на Эверест, и так и не идут.
0: Потом выглянут, так, о, ну, дождь, сегодня не пойдем мы.
1: Что-то ленивый.
0: Ну, все, нельзя идти дождь.
1: А там еще хочу все знать.
0: Полон, да нет, сейчас послушаем уж про это. Вот, и поэтому, товарищи взрослые, товарищи дети, как раз записывайте, мы же какие-то будем вещи такие конкретные советы.
2: Конечно, да.
0: Поэтому записывайте, если нет... переслушайте, потому что в любом случае, выберетесь вы или нет, у вас все равно знания об этом походе прибавятся. Современных.
2: Конечно, да. Угу. Ну, тут мы к походу будем относиться так же серьезно, как мы относимся в обществе к подготовке экспедиции на Курилы, в Арктику, угу, куда угодно. Потому что алгоритм-то, по сути, он один, ну,
0: как
2: и тот же.
0: На Курилы, да.
2: Нужно отметить... цели, задачи, маршруты, способы их достижения и, соответственно, то, кто идет, куда, когда и так далее. То есть, в первую очередь, нам нужно наметить маршрут. Угу. То есть, то, куда мы будем двигаться. И зачем, какими силами и средствами, что нас на этом маршруте будет ожидать, где мы на этом маршруте планируем зоны
1: попасть
2: стоянок,
1: в неприятности,
2: да, где мы ожидаем избежать приключений и так далее. То есть, ну, обычно принято, что поход – это поиск приключений, но на самом деле это их избегание. Угу. Вот, соответственно, самое главное – это планирование. И здесь нам нужно опираться, как мне кажется, в первую очередь, на наши возможности. То есть, если вот товарищи дети, товарищи взрослые новички в этом славном, угу, деле, то, соответственно, нужно и маршрут планировать, исходя из своих собственных возможностей, знаний, умений, навыков, как уже упоминалось, материально-техническое обеспечение. Раньше бывало, такие без палаток ходили, просто шалаши строили на ночь.
0: Да.
2: Но,
0: вообще
2: опять
0: не представляю,
2: же, это определенное умение нужно.
0: Это надо Лениным быть.
2: Да.
0: Чтобы шалаш застроить, ну, серьезно.
2: То есть здесь мы опираемся в первую очередь.
1: В современных-то палатках иногда... обалдеваешь от счастья, ну, да, если, угу, что-нибудь не так сделал.
2: В первую очередь на личный состав, на нашу команду мы обращаем внимание, насколько они слажены, обучены действовать в каких-то экстремальных ситуациях, знают, угу, навыки первой помощи, насколько они экипированы, насколько они, скажем так, имеют представление о том, куда и зачем, собственно говоря, они идут. Но мы будем рассматривать такой поход скорее семейный.
0: Да.
2: То есть, соответственно, товарищ взрослый должен ориентироваться, в первую очередь, на товарища ребенка в его возможностях преодоления им расстояния за день. То есть, казалось бы, только предполагаемо, что ребенок может неутомимо двигаться, угу, вперед, но в реальности, конечно, дети начинают очень быстро уставать при пеших переходах, и это тоже нужно планировать.
0: Вот это очень важная вещь, кстати, товарищ взрослый. Вот действительно, прежде всего надо понимать, помимо вот этих физических возможностей, о чем мы сейчас сказали, ребенка, но и характер тоже учитывать, потому что в какой-то момент вот это просто горизонтальное движение с рюкзаком там или как-то, вот в некой системе, в какой-то, двигаясь там, в одном направлении, ничего при этом больше он не может делать, да, то он теряет быстро интерес к этому, да, ему нужно как-то это что-то восполнять, а если это восполнить невозможно будет в этих условиях, тогда нечего отправляться.
2: Конечно, и очень здесь важно каждому участнику нашей походной группы распределить задачи. То есть вот ты отвечаешь, да. Или, а другой спит.
1: Да, вообще отлично.
0: Вот смотрите, давайте так, предположим, давайте такую модель. Значит, папа, мама, двое детей, скажем. Вот идеальная там, походная группа такая. Вот из этого исходить.
2: Папа, мама, двое детей решили пойти в ПВД, поход выходного дня. То есть, когда мы нигде не ночуем, когда мы куда-то приехали на точку, прошли маршрут, радиальный означает то, что мы вернулись в ту же точку, из которой начинали, но не обязательно тем же самым, кстати, маршрутом, он может немножко изменяться. То есть, ну, в целом, мы пошли одной дорогой, и ей же, грубо говоря, по сути, вернулись. Либо же маршрут, где точка входа и точка выхода, они отличаются. То есть там, где мы зашли с одной стороны леса, грубо говоря, вышли с другой его стороны. Соответственно, нужно продумывать дистанцию, и самое главное, нужно продумывать пути эвакуации. То есть мы не говорим о каких-то чрезвычайных ситуациях. Нужно всегда понимать, что вот на этом участке маршрута, если нам, грубо говоря, стало скучно, надоело, мы поняли, что, наверное, все это не про нас, не обязывать себя продолжать маршрут полностью. То, что мы понимаем, вот на этих 10 километрах, если мы захотим уйти, то вот нам нужно будет сменить азимут движения и выйти вот туда, к поселку, к дороге, к железнодорожной станции.
0: Спастись.
2: Эвакуироваться. Да. Мы не говорим спастись, мы говорим эвакуироваться.
0: Профессионал говорит эвакуироваться.
2: Вот, соответственно, и так далее. То есть понимать всегда пути отступления. И не только в рамках чрезвычайных ситуаций, но и вот...
0: Вот это, кстати, важно, потому что поход-то может начинаться браво.
2: Конечно.
0: Вот, и вот эти, то, что вы сказали, там 10 километров, значит, прошли.
1: Первые 100 метров похода были восхитительными.
0: Нет, восхитительно, да. Нет, все это интересно, да. Потом в какой-то момент, предположим, делается привал, и после этого вдруг бунт на корабле.
2: Ну да.
0: Они уже идти никуда не хотят. Вот, потеряли интерес, или, так сказать, прилетел комарик в этот момент, начал покусывать и всю, так сказать, жизненную силу уже выпил.
2: Вот поэтому в подготовительном этапе нужно обязательно отметить тестовый или пробный выход, когда мы взяли на себя большую часть нашего снаряжения, возможно, нового, обувь, которую нужно разносить и так далее, и вышли не то чтобы в какой-то далекий лес, а просто ближайший хотя бы лесопарк, и попробовали пройтись по нему. Понять, насколько, в принципе, детям все это интересно. Ну и пытливым умам просто идти тоже как бы довольно скучно. Нужно раздавать какие-то задачи. Это могут быть фенологические наблюдения, сборы каких-то научных материалов, либо же исполнение каких-то обязанностей в рамках движения группы. То есть можно отрабатывать навыки топографии, чтобы ребенок показывал на карте, где вот мы сейчас идем, например. И все это тогда превращается не только в монотонное
0: хождение,
2: но еще и в очень интересный образовательный процесс.
0: А, вот это, кстати, очень важно.
1: Не, ну просто идти, это дико скучно.
0: Слушайте, это правильно, что скучно. Это взрослый человек может просто пройти. У него,
2: и получить удовольствие просто
1: будет,
2: от прогулки.
1: Он будет счастлив, что ему не надо ничего делать. Он просто идти.
0: Закладывает, да, вот это то, что он перемещается из точки А в точку Б, потом, значит, что-то, С точка у него впереди, на горизонте. Это очень важные вещи, когда действительно ребенок переносит совершенно по-другому расстояние, вот эти время, он для него течет по-другому, если он занят вещами, именно ему еще к тому же интересными.
2: Конечно, конечно.
0: Вы отмечайте, товарищи взрослые, отмечайте, потому что это мы сейчас набрасываем такие очень важные вещи, из которых и складывается, собственно говоря, сначала вот эта проба похода этого, потом, если это у вас модель это, ну, получится, отработается, и все вернутся с прекрасным настроением, тогда можно планировать еще более, знаете, в приподнятом настроении следующий уже вылазку.
2: Конечно, конечно. Но никогда не забывайте о таких базовых правилах безопасности, как о том, чтобы были люди, которые знают, куда, когда и насколько вы пошли, даже если вы пошли на один день, и вы с ним держите связь в том, что если вы в рамках часа связи не вышли, то, значит, люди начинают как-то бить тревогу, узнавать, куда вы, собственно говоря, ушли. Вот. То есть, естественно, в местах заповедных, в дальних мы предупреждаем сотрудников заповедников, МЧС и так далее. А вот в Подмосковье все равно стоит иметь людей, которые знают ваш маршрут, знают все ваши контакты, точки входа-выхода и так далее, что если что-то происходит, они всегда могли, грубо говоря, из города вам прислать помощь или заявить о том, что вот вы не вышли на связь в обозначенное время, предпринять какие-то действия. Тоже определенный протокол для этого всегда нужно иметь. И вот соблюдая такие простые рамки, как то, что всегда есть навигация, в том числе и резервная, всегда есть связь. Казалось бы, Москва, Подмосковье даже, и ну что уж там, в окраинностях городов-миллионников не везде ловит телефонная связь. И вы предполагая, что здесь все ловит, может оказаться в такой ситуации, что у вас, собственно говоря, нет связи. То есть к этому тоже нужно быть готовым заранее продумать этот момент. Различные виды навигации, то есть это иметь навигатор не только в телефоне, потому что если потеряли или утопили телефон, вы потеряли, утопили сразу все. Вот. А многие навигаторы сейчас имеют влагозащиту и способны вас вывести, в принципе,
1: замечательно. Наверное, еще и лучше бумажную карту, если по возможности.
2: С бумажной картой, как и с ориентированием по звездам, есть огромный нюанс. Если вы перед этим не подготовились к тому, что где вы находитесь, куда вы двигаетесь, то карта вам не особо-то и помощник. То есть, если вы перед этим не провели подготовительную работу о маршруте, местности.
1: Это как раз первая задача. Это если первая задача. На первых выходах надо научиться ориентироваться по карте и прочим вещам.
0: Кору, Денис Евгеньевич, изучайте кору. Где мох, там север.
1: А вот такой вопрос. Войду в лес кору.
0: Кору.
1: Помогите!
0: Неожиданный вопрос. Мы вот сейчас говорим, что дети могут взбунтоваться, да, и потерять некий интерес. А вот если инициатор, там, предположим, мужчина, ну, понятное дело, значит, до этого он ходил, был пионером, там, или каким-то активным, вот. А вот он за собой потащил, дети тоже откликнулись, понятно, потому что им это все интересно, у них есть задание. Мама идет с ними, она же тоже может впасть в некий бунт.
2: Ну, вот по какому-то опыту моему, могу сказать то, что мамы обычно быстрее всех вовлекаются в процесс. И ловят такой, ну, в прямом смысле, азарт полевой жизни.
0: Их как раз вынимают из среды.
2: Да, и наоборот, им как раз это гораздо больше интересно, потому что там нет-нет, мальчики-то в детстве в какие-нибудь там походы на рыбалки, на охоты со старшими ходили, а для девочек, к сожалению, во многом это может быть в новинку. И поэтому даже во взрослом возрасте, уже будучи матерями, когда они попадают в лес, даже в рамках похода выходного дня, для них, конечно, это радость и восторг ничуть ли не меньше может быть, чем для детей. То есть вот так.
0: Это вот правильные мамы.
2: Да,
0: правильные.
2: А когда они видят то, что у них еще и дети в восторге, то сплошное благополучие, баланс и гармония.
0: Да, но вот все равно, чтобы до конца уже вот это вот проэксплуатировать вот эту тему мамину. Ну и проверить, собственно говоря, друг друга тоже. Вот в этих условиях получается, что мы живем вместе, понятное дело, и хорошо знаем, но в определенной среде. А потом, отправляясь в поход, между прочим, да, мы себя же из привычной среды как-то вынимаем. Вот, и, может быть, вот этот вот поход как раз и откроет, раскроет.
2: Тут важна еще длительность всего этого, потому что вот у меня самый длинный был 75 дней экспедиция.
0: 75 дней вот мы шли.
1: Два месяца.
2: Это на Курилах у нас была экспедиция в 2019 году. И вот на 75-й день все друг друга уже знали как самих себя.
1: Какой маршрут был?
2: Это была комплексная экспедиция на островах Итуруп и Уруп. То есть мы ставили базовый лагерь, и из базового лагеря совершали там выходы на несколько дней, на неделю для исследования определенных частей острова. Потом перемещались на другой остров, и там, собственно говоря, тоже
1: базовый лагерь — это мощный такой получается?
2: Ну да, конечно, базовый лагерь, в нем вплоть до того, что развернут медпункт.
1: То есть это прям большая-большая такая история.
2: Да, у нас была экспедиция практически на 200 человек.
0: То есть получается, товарищи.
1: Маленькую деревню вывезли.
2: По сути,
0: да. Смотрите, получается, что...
1: Большую деревню, извините, Алексей Алексеевич.
0: Да-да, в поход вы отправляетесь с одними людьми, а в конечную точку вы приходите уже с другими.
2: Да.
1: Ну, особенно если медведи по дороге есть.
0: Ну, это по-другому, понятно.
2: Ну, и опять же, возвращаясь к теме детей, самое, наверное, главное и сложное не то, чтобы они не заскучали, а чтобы они придерживались дисциплины. То есть, казалось бы, то, что, бегают, резвятся и так далее. Но нужно, чтобы они понимали, что, несмотря на отсутствие определенной экзотики, это все равно мероприятие, имеющее под собой какие-то риски. Потому что нужно двигаться только в строю, что нельзя отбегать никуда, нельзя убегать одному, что нужно быть максимально предсказуемым для коллег. То, что нужно все время думать о составе группы, о том, чтобы не оторваться от нее и так далее.
0: То есть
2: чтобы
0: находиться ребенок, в темпоритме группы.
2: Да, находился в определенном ритме группы и понимании группы. Не то, что мы вышли семейной группой в лес, а то, что мы работаем сейчас одной командой. И вот в рамках этой команды мы не должны там разделяться, не можем себе позволить разбегаться кто куда хочет, не можем позволить становиться кто где хочет, а все это должно происходить очень единовременно, продуманно, и, что самое главное, все должны понимать ответственность за товарищей. Детям тоже, опять же, можно в формате изначально какой-то игры, но очень важно такое привить. То, что это выход уже не в парк, это ответственное дело, и здесь нужно проявить себя максимально серьезно и показать характер.
0: Это тоже важно, потому что это не аттракцион, да, получается. Да. Аттракцион – это ты, значит, заплатил денежку, и на определенный момент тебя просто вытащили из комфортной ситуации или и туда, значит, посадили на полторы минуты.
3: И все.
0: Да, и все. А здесь, значит, ты должен соблюдать эти правила, и от тебя, кстати говоря, твоего поведения зависит успех всей экспедиции, этой группы.
1: А у меня вопрос, кстати, возвращаясь к той вашей вот этой 75-дневной. Вот вы из базового лагеря шастали в разные стороны.
2: Да, на вертолетах, на кораблях.
1: А у вас группы одни и те же были, или вы каждый раз в базовом лагере
2: пересобирались под конкретную задачу, да. То есть бывало, что у нас в один день люди распределялись там в 4, грубо говоря, зоны. Или то, что работал в какой-то момент группа отдаленная, в практически 50 километрах от базового лагеря, а рядом при этом были еще радиальные мелкие маршруты.
1: А получается, ну вот вы сходили на дальняк, вернулись, и какое-то время в базовом лагере, ну, почти что отдых получается. Но все равно какие-то дела есть, но это все.
2: Ну, не отдых. Это, я бы сказал, нужно привести в порядок себя, снаряжение, пересобраться, перекомплектовать собранные научные материалы и снова дальше отрабатывать.
1: Но я имею в виду, но все-таки в базовом лагере чуть спокойнее и легче, чем непосредственно там.
2: Конечно, да.
1: Ну, в отдалении. То есть там хотя бы, по крайней мере, все вокруг, и тебе готовят, и не надо каждый день пересобирать палатку.
2: В базовом лагере у нас был горячий душ, баня, столовая, кухня, то есть генераторная.
1: Слушайте,
2: и
1: как
2: так
1: классно.
2: Далее.
1: Так, товарищи, вот в базовый лагерь я готов.
0: Это квартира называется, Денис Ильич.
1: Нет, это совсем базовый лагерь.
0: Значит, давайте, поняли, договорились, оценили возможности, объяснили товарищам, детям, как себя вести. У нас есть маршрут в зависимости от возможностей, да, связанных с этим планированием. Дальше. Так, все согласны? Морально все готовы?
2: Морально все готовы, согласны. Мы начинаем собирать имущество нашего выхода.
0: Имущество.
2: В рамках этого нам нужно понимать, что даже если мы идем на один день, нам нужно морально быть готовыми, что может произойти какая-то ситуация, что нам придется заночевать в маршруте. Погодные ли это условия, или просто вот мы внезапно решим для себя, что тут так здорово, что мы решим заночевать. Но всегда нужно планировать факт того, что, возможно, вам придется по тем или иным причинам, приятным либо же неприятным, но продлить своего пребывания вот в полевых условиях. Из этого складывается материально-техническое обеспечение, запас определенных носителей электроэнергии, запас провианта, определенный запас медикаментов, то есть первой помощи на разные случаи. То есть если мы говорим про какой-то идеальный мир детей и взрослых, это у каждого есть однотипная аптечка первой помощи на одном и том же месте. То есть если мы договорились, что она у нас у всех на ремне слева, она у нас на ремне слева у всей группы. И в рамках этого мы, то есть если что-то происходит, то помощь пострадавшему оказывается именно его аптечкой, которую все знают, где у него находится. Как и у всех, все знают, где она находится. Ну, таких нюансов довольно много. И здесь, наверное, я, ну, может быть, как говорится, несколько усложняю и в рамках там выхода детей взрослых в лес на один день это все не нужно. Но, как мне кажется, даже в рамках однодневного выхода к нему нужно относиться так же, как вот к 75-дневной экспедиции.
0: А мне кажется, очень важно, что вы сейчас сказали, что этот алгоритм, ну, вообще правило отрабатывать даже на таком, на локальном,
2: да,
0: путешествии.
2: Конечно. И так... тогда проще будет вырастать и готовиться к каким-то,
0: ну,
2: более серьезным
0: шагам. Чистописание, знаете, как, чтобы дважды два понимать, что это такое.
2: Ну, да, да.
0: Чтобы считать уже, переходить в отдел алгебры, такие вещи, например, вот как про аптечку вы сказали, действительно, это как бы, ну, никто об этом, кроме, ну, да, профессионалов, как вы, даже не задумывается. А если человек действительно стало плохо, ты обеспечишь его аптечкой.
2: Да.
0: А не общая аптечка, которая есть.
1: Общая — это вообще НЗ-шная, так сказать.
2: Общая — это, ну, во-первых, там какие-то специфические могут быть, под решение специфических задач, то есть там, да, шины, переноски, носилки, угу, и так далее, специфические медикаменты.
0: А это индивидуально?
2: А это индивидуально именно вот на случай, что оступился человек, там, угу, получил небольшое ранение.
1: Съел и... не то.
2: Ну, это уже не первая помощь. Первая помощь — это вот когда нам нужно, а, перманентно...
1: Совсем, я, да, понял.

0: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
1: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
0: Обслуживаться у вас можно?
1: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

круглосуточно ру. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем России. Президент отметил, что любовь к стране и гордость за ее историю объединяют многонациональный народ страны. Ратные подвиги предков, их стойкость и самоотверженность во славу Отечества всегда будут служить вдохновляющим примером, говорится в телеграме, опубликованной на сайте РПЦ. В этом году День России совпал с праздником чудотворной курско-коренной иконы Божьей Матери, знамения, почитание которой связано с подвигами русской армии. Во время осады Курска поляками в 1612 году горожане молились перед этой иконой, а в 1812 список с образа был отправлен в действующую армию Михаила Кутузова, который получил его в день битвы под Малоярославцем. В 1920 году икону вывезли из России отступавшие части Белой армии. С 1957 она находится в Знаменском синодальном соборе в Нью-Йорке. Дважды икону привозили в Россию. Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили над российскими регионами 231 украинский БПЛА самолетного типа. Об этом сегодня утром сообщили в Минобороны. А дроны сбиты и перехвачены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, а также над Крымом, Татарстаном и акватории Азовского моря. Зеленский и западные партнеры Киева намеренно выдвигают России условия, которые она не сможет принять, пишет французское издание «Журнал Дю Диманш». Среди таких требований украинской стороны предоставление Киеву юридически обязывающих гарантий безопасности, включая возможное размещение на Украине многонациональных сил, сохранение замороженных российских активов до момента выплаты Москвы компенсации, а также обязательное членство Украины в ЕС и НАТО. Как отмечает журнал, все это направлено на то, чтобы позднее обвинить российскую сторону в нежелании участвовать в мирных переговорах. И вот здесь поведение Европы начинает пугать. Она действует уже не как сила, направленная на установление мира, а как участник конфликта, который подливает масло в огонь, говорится в статье. Суд Южной Кореи приговорил экс-президента Юн Сок Ёля к 30 годам тюремного заключения по делу о беспилотнике в Пхеньяне, пишет агентство Ренхап. Бывшего главу государства обвиняли в организации военного мятежа в декабре 2024 года. Прокуроры утверждали, что политик в октябре отправил БПЛА в Пхеньян с намерением обострить и без того напряженные отношения с КНДР. Ранее обвинители запрашивали для экс-президента 30 лет заключения, при этом некоторые ожидали для Юн Сок Ёля пожизненного срока. Российский болельщик привез флаг нашей страны на матч открытия чемпионата мира 2026. Он рассказал ТАСС, что приехал на турнир в составе группы из 30 человек. Группа организованно прилетела через Стамбул. В стартовом матче турнира, который прошел в Мехико, сборная Мексики обыграла команду ЮАР со счетом 2-0. Чемпионат проходит с 11 июня по 19 июля сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд, а матчи начинаются не с 1/8 финала, как раньше, с 1/16. С 2022 года российские футбольные клубы и сборные отстранены от турниров международного уровня. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, временами дождь, местами по области гроза, плюс 20-22 градуса. В Москве переменная облачность без осадков и 30-32 выше нуля. Сейчас в городе плюс 27, давление 749 миллиметров, влажность воздуха 55%.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Чемпионка Европы этого года по художественной гимнастике София Ильтирякова поедет на этап Кубка мирового вызова, который пройдет в Пекине с 19 по 21 июня. Кроме Ильтяряковой, на этом турнире также планирует выступить Арина Ковшова. Каролина впервые вышла вперед в финальной серии Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги, выиграв пятый матч у Вегаса 4-2. Подробности расскажет Николай Саприн.
2: Из 6 шайб, заброшенных в пятой встрече в финальной серии Кубка Стэнли, 4 пришлись на россиян. Оба гола у Вегаса на счету Павла Дорофеева, который открыл счет на 7-й минуте, а потом на 54-й поставил точку в матче 4-2. У Каролины вторая и четвертая шайба на счету Андрея Свечникова, а еще забивали капитан Каролины Джордан Стал и финн Себастьян Аха, который играет в одном первом звене со Свечниковым. Интересно, что Дорофеев вышел на второе место в списке лучших снайперов нынешнего Кубка Стэнли, забросив уже свои 11-ю и 12-ю шайбу в нынешнем розыгрыше. Он уступает только своему одноклубнику Брэту Хауден, у которого 14 голов. У Свечникова 6 шайб в этой плей-офф и 3 в финальной серии Кубка Стэнли. Ну а 37-летний Джордан Стаул забрасывает шайбы в каждом матче финальной серии. Он пока четвертый такой игрок в истории и первый с 1956 года. Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу Каролины. Она впервые вышла вперед в этом финальном противостоянии. Ей достаточно одержать всего лишь одну победу в двух оставшихся матчах, ближайший из которых пройдет в ночь на 15 июня на площадке Вегаса.
1: Московская футбольная «Торпеда» рассталась с полузащитником Даниилом Уткиным. В минувшем сезоне он выступал за столичную команду на правах аренды из Ростова. На счету Уткина 13 матчей за «Торпеду», в которых он забил 3 мяча и сделал 4 голевых передачи. Егор Корнев установил еще один рекорд страны на чемпионате России по плаванию. Он стал победителем на дистанции 100 метров вольным стилем. Свое же достижение, установленное в полуфинале, Корнев улучшил на 0,03 секунды. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас. Самые необычные и интересные факты о северной столице. В Петербурге официально работают коты. Эрмитажные коты охраняют музей от мышей уже много десятилетий. Теперь и вы это знаете. Путешествуй. Направление Санкт-Петербург. Санкт-Петербург известен миру как культурная столица. Однако не менее уверенно город закрепляет за собой статус одной из главных деловых столиц России. Направление делового туризма развивается здесь опережающими темпами. Примерно каждый 8-й гость приезжает в Петербург с деловыми целями. В 2025 году это 1 400 000 человек. Северная столица входит в число ведущих российских центров MICE-туризма, и ее позиции только укрепляются. Главное преимущество Петербурга – редкое сочетание современной деловой инфраструктуры и уникальной городской атмосферы. Крупнейшие конгрессно-выставочные площадки «Экспофорум», «Петроконгресс» и «Севкабельпорт» оснащены по мировым стандартам и способны принимать события любого масштаба. Только в прошлом году в городе прошло более 760 деловых и конгрессно-выставочных мероприятий. На полях Петербургского международного экономического форума, Международного военно-морского салона, Петербургского международного газового форума и десятков других событий заключаются многомиллиардные контракты. За 2025 год проведено свыше 5000 встреч и переговоров. Подписано более 3000 соглашений, меморандумов и договоров, а общая сумма контрактов превысила 6,5 триллионов рублей. При этом после деловой программы участники попадают не в абстрактный мегаполис, а в живой город с особой аурой. Вечерние прогулки по набережным, театры, рестораны высокой кухни и легендарные петербургские белые ночи становятся естественным продолжением рабочего дня. Деловой туризм невозможно представить без развитого гостиничного потенциала. И здесь Петербург обладает по-настоящему широкими возможностями. Город располагает одной из крупнейших в России гостиничных баз. От бутик-отелей в историческом центре до международных сетей. Многие отели занимают исторические здания с уникальной архитектурой, превращая само проживание в часть культурного опыта. При этом деловые путешественники еще и мощный экономический драйвер. Их расходы заметно выше, чем у других категорий туристов. Средний чек россиянина составляет около 72 тысяч рублей за поездку. Гостя из дальнего зарубежья – около 149 тысяч рублей. И эти показатели продолжают расти. Совокупный вклад делового туризма в экономику города по итогам прошлого года превысил 111 миллиардов рублей. Таким образом, деловой туризм в Санкт-Петербурге – это не только крупные контракты и насыщенная деловая программа, но и возможность совместить результативную работу с вдохновляющим пребыванием в одном из красивых

0: каникулы с пользой.
1: Так, товарищи дорогие дети, товарищи дорогие взрослые, к вам в основе своей сегодня мы обращаем нашу тему. Завтра мы идем в поход, так она называется. Денис Николаев, Денис Ильич, здрасте.
2: Здравствуйте, Алексей Алексеевич Веселкин, здравствуйте. И у нас в гостях директор департамента по работе с молодежью Русского географического общества, путешественник, экспедиционер, ботаник Антон Юрманов. И Антон пришел не один, Антон пришел с подарками.
3: Здравствуйте. Да, конечно... Дарить подарки всегда здорово, особенно детям. Но вот сейчас мы хотели бы, наверное, услышать от вас, товарищи дети, куда вы сами хотели бы с своими взрослыми сходить в поход. Угу. И, собственно говоря, предлагайте. Я задам вам несколько вопросов о том, как бы вы подготовились к такому походу, как бы вы его спланировали. И лучший план получит от нас вот такой памятный подарок от Русского географического
2: так,
3: общества.
2: Так, это вот у меня в руках, ну, это на будущее.
1: Я сейчас будет. Скажу телефон, Денис Ильич, ну, вы пока соберете как раз вот этот вот подарок обратно. Нет, вот, товарищи взрослые,
2: вот,
1: так сказать.
2: Да не переключайте камеру.
1: Да, Денис Ильич вот. Мечется, да, подарки
2: все,
1: настоящие.
2: Даже какая-то игра, да?
1: Да, и игра да. есть.
3: А шоколад.
2: Шоколад.
3: Причем непростой, это...
2: Не будет виде, этого в подарке.
3: В виде медалей Русского географического общества за достижения в области географии.
2: Класс.
1: Вот это да. То есть можно съесть шоколадку.
3: А потом монет... дорасти и получить настоящую.
1: А, вот хорошо. А нет, вот эту монетку нужно сохранить же. Вот. Они же у вас в фольге
3: ну, да,
1: специально.
3: Да, да.
2: Ну, надо уметь правильно открывать шоколадки с медальками. Это отдельное искусство.
1: Это вы нам потом
2: открыть
1: расскажете.
2: Открыть так,
1: отдельно.
2: Чтобы съесть шоколадку, а медалька осталась медалька. Целой.
1: Это высосать называется ее, Денис Ильич, оттуда. Шоколад высосать.
2: Вы не инженер.
1: Я не инженер.
2: Вы ничего не понимаете.
1: Вот.
2: В фольговых обертках.
1: Значит, товарищи взрослые.
2: Ох, где-то сейчас Татьяна Гартман оживилась.
1: Да.
2: Интересно, фольгированные, вот, наверное, фольгированные, правильно
1: хорошо,
2: сказать.
1: Хорошо, все.
3: Вероятно, да.
1: Закончили?
2: Нет.
1: Значит, товарищи взрослые.
2: Лера из Курска
1: вот
2: у нас на связи.
1: Прекрасно. Лера.
4: Здравствуйте.
1: Лера, здравствуй, друг дорогой. Скажи-ка нам, товарищ, сколько тебе лет?
4: Мне 10 лет.
1: 10 лет. Ну вот тебе 10 лет. Прекрасно. Вот сейчас Антон, он, так сказать, директор департамента по работе с молодежью. Ты же молодежь, 10 лет. Сейчас он тебе будет задавать вопросы по поводу похода, очень интересные. А Денис Евгеньевич будет расставаться
2: Нет.
1: частями с подарком.
2: Не буду.
3: Здравствуй, Лера. А вот куда бы ты хотела с родителями отправиться в поход?
2: Или без родителей. Провокатор Николаев.
1: Сейчас мы вас выключим. Давай, Лера.
4: Я бы хотела в поход сходить в горы.
3: Поход в горы. Замечательно. Горные походы всегда очень и очень интересные.
2: А в какие?
3: Да, какие вот у нас ты... гор в стране много разных. И какие тебе наиболее интересны?
4: Уральские.
3: Уральские горы.
2: Вообще отлично.
3: Замечательно. Очень интересные, своеобразные места с невероятными пейзажами. Я тут немного... Во мне патриотизм взыграл. Я из Свердловской области. Все эти уральские города для меня это особое
2: родные.
3: Значение. Да, родные. Отличный выбор. И как бы ты готовилась к походу в Уральские горы?
4: Я взяла теплые вещи, еду, веревки и сноуборд.
3: Сноуборд?
4: Да.
3: То есть поход у тебя будет зимний?
4: Да.
1: Угу.
3: А зимний однодневный поход или многодневный?
4: Многодневный.
3: Многодневный зимний поход. Тогда, наверное, вот в том, что ты перечислила, чего-нибудь не хватает, чтобы он был комфортно многодневным.
1: Ну, если много дней, значит, и сколько-то ночей же должно быть? Ты ж,
4: ну, да.
1: Ну, ты же стоя не будешь по колено в снегу спать?
4: Мешок, где спать.

0: нужно будет понимать, что нам в идеальном мире нужно будет ставиться с той стороны, где у нас не будет риска от того, что нас ночью унесет ветром, занесет снегом и так далее и тому подобное. То есть выбор места вот как раз под ночлег в зимних условиях в горах – это очень важно. И, собственно говоря, если лавинная опасность в Уральских горах, она чуть ниже, чем в остальных горах в нашей стране, то ветра и мороз, конечно, могут доставить неприятностей. К зимним походам в Уральские горы, Лера, нужно готовиться очень и очень серьезно, вдумчиво, как я уже и говорил, нужно представлять любые варианты исхода. И я желаю, чтобы ты вместе с родителями сначала потренировалась на походах попроще, на летних, потом на осенних, потом на зимних однодневных. И вот так вот вы пришли бы вот к такой интересной задаче все вместе пойти в зимний поход в Уральские горы.
1: Да. Ну и вот как раз несколько лет тренировок, и все. И нормально.
0: Да.
1: И в 39 ты пойдешь в поход вместе с этим. Как это называется, Денис Евгеньевич, доска, на которой Лера собралась?
2: Борт,
1: вниз.
2: Доска.
1: Борт.
2: А,
1: борт.
2: Сноуборд. Снежная доска.
1: Борт. Да, снежная доска. Отпускаем Леру, да,
0: товарищи? Да, спасибо
2: большое. Пока отпускаем. В любом случае, все получат сувениры от Русского географического общества. Просто мы сейчас всех соберем, кто успеет звониться, и тогда уже Антон выберет победителя.
1: Товарищи, звоните.
2: Арсений Тула у нас на связи.
1: Арсений. Сеня, здравствуй. Здравствуй, Сеня. Здравствуй, Сеня, друг дорогой. Скажи к нам, товарищ. Напомни-ка нам, товарищ, сколько тебе лет?
3: 9.
1: Тебе 9 лет.
2: 9, отлично. 9
1: лет. Ну, вот, вот.
0: Ну, Сеня у нас... Что же, Арсений, да. Куда бы ты хотел отправиться в поход?
3: Ну, не знаю.
1: Ну, подумай.
0: Ну, что тебе нравится? Леса, горы, либо же вот водные походы бывают, где люди сплавляются по рекам.
3: Нет, тогда лучше лесные. У нас тут лес рядом на даче.
0: Ну, вот, собственно говоря, отлично. Как раз близость от дома – это во многом и удобство организации такого похода. А на один день или на много дней ты бы пошел в поход?
3: Ну, на один день, потому что на даче тоже интересно.
0: Справедливо, справедливо.
2: Вообще молодец.
0: А как бы ты собрался в такой поход?
3: Мы уже ходили в поход туда. Ну, то есть, как бы не ходили, а ездили на велосипедах.
0: То есть, у вас велопоход был?
1: Это велопоход. Ух ты, велопоход, это интересно.
0: Ну и, Арсений, что бы ты взял с собой в велопоход на один день в лес рядом со своей дачей?
3: Ну, конечно же, защиту, потому что там борщевик.
0: Ну, такого, конечно, нужно избегать, заросли борщевика. Они могут быть очень-очень опасны. А что еще?
3: Еще бы я взял, конечно же, перекус.
0: Да, молодец. Это первое дело в походах.
3: Головной убор, потому что могут быть клещи в лесу.
0: Ну, молодец. Совершенно верно, конечно. И нужно обработаться от клещей, правильно подобрать не только головной убор, но и одежду, чтобы клещи не смогли подобраться. А самое главное, даже если ты соберешься очень и очень тщательно,
1: да, все равно нужно будет отсмотреться. Чуть попозже.

0: Маяк. 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
1: Песенка о медведях из «Кавказской пленницы», «Лесной олень», «Чунга-чанга», «Знойная танго» из «Бриллиантовой руки», «Колыбельная» из мультфильма «Умка». Эти песни прославили свою исполнительницу. Хотя для бесчисленных поклонников ее имя долгое время оставалось тайной.
2: Аида Ведищева. Специальный выпуск «Аудиосторис Маяка».
1: Слушайте в эту пятницу с 23:00.
2: Воспитание души.

0: Признание простой жизни, ее, казалось бы, мелочей, нет понимания истории. Именно понимание, ибо в истории знать какие-либо факты и понимать их – вещи совершенно разные. События совершаются людьми, а люди действуют по мотивам, побуждениям своей эпохи. Если не знать этих мотивов, то действия людей часто будут казаться необъяснимыми или бессмысленными.
1: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: каникулы с пользой.
1: Так, продолжаем. Карина. А, подождите, у нас Арсения добить надо.
2: Арсения.
1: Арсений.
3: Сеня.
4: Да, я тут.
3: Да, отлично, Сень. Значит, смотри.
1: Что еще берем?
3: Панаму у тебя есть, чтобы клещ тебя не впился в голову, потом замучаешься его выкручивать. Значит, перекус, ты сказал, обязательно должен быть, правильно? Перекус,
4: да.
3: Защита. Перекус, защита. Так, ну давай еще что-нибудь добавь, и мы тебя, так сказать, отпустим.
4: Ну,
3: чего еще? Компас? Кто там тебе нужен?
4: Ну, компас не обязательно.
3: Это почему же не обязательно-то?
4: Потому что в лесу только одна тропа у нас не разведана.
3: Хитро, отлично, отлично, кстати.
2: То есть ты уже как местный краевед все знаешь.
3: Сень.
4: А.
3: Я спросил, ты как местный краевед все знаешь уже там, да? То есть тропа это ты, тропа, она тебе, эта тропа известна.
4: Ну, дорога там.
3: Дорога там, это хорошо. Это хорошо, даже дорога, даже не так. Так, чего?
4: Ну, обувь надо, чтобы...
2: Конечно, конечно. Правильно подобранная обувь. Молодец. Это половина успеха любого похода, потому что самое главное. Да. Спасибо большое, Арсений. Ты поднял очень важный момент. Это защита от насекомых, животных и растений, которые могут нанести нам какой-то вред. Конечно, все это нужно заранее продумывать. А кроме уже знакомых всем нам клещей и комаров, бывают места, где действительно заросли борщевика у нас. Бывают места в России, где другие растения, которые тоже могут обжигать. Да.
1: Мне вчера рассказывали про какое-то растение, которое в период цветения на юге, оно до 7 метров испускает из себя вот такой какой-то газ, не газ, какое-то вещество.
2: Эфирные масла.
1: Да, которое как раз при соприкосновении с ультрафиолетом, осев на кожу, вызывает тоже страшные ожоги, ну, как у борщевика. То есть,
2: ну да.
1: Ну, я не забыл, как называется, но, в общем, их много, то есть надо, получается, надо еще изучить, что может тебе в том месте, куда ты идешь в поход, встретиться опасного.
3: Так, обувь и защита. Головной убор.
1: Давайте сейчас сообщение одно пришло.
3: Давайте.
1: Доброе утро, я занимаюсь, Светлана, Ростовская область, я занимаюсь в кружке школы выживания от Русского географического общества на базе станции ЮНАТ. Мы ходим в разные однодневные походы, исследуем обрушение береговых склонов, движение песчаной косы в пригороде, а зимой хотим сходить ходить по льду в поход до укреп острова Черепаха, который был построен по указанию Петра I. Но пока не удалось. 3 года мягкие маломорозные зимы. Вот. Ну и дальше она перечисляет все, что надо. В походе главная удобная одежда по сезону. Зимой многослойный, летом дышал и закрытый от клещей. Всегда головной убор. Вода питьевая для мытья рук, спички, компас, крепкая веревка, бумага для записи и карандаш.
2: Отлично, довольно емко. Насколько понимаю, это с нами связался представитель молодежного клуба Русского географического общества. Их у нас открыто более 200 по всей стране, и половина из них на базе школ, где как раз ребята, школьники, могут вот так вот с руководителями...
1: Кто заинтересовался, да. Все это можно найти у вас, наверное, на сайте.
2: Да, конечно.
1: Так, давайте с Кариной пообщаемся. Карина, Санкт-Петербург.
3: Карина.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуй,
1: здравствуй.
3: Сколько тебе лет, товарищ?
4: Мне вчера исполнилось 11.
3: Все хорошо, отлично.
1: Все, поздравляем.
3: Да. Так.
4: Спасибо.
3: Ага.
1: Пожалуйста.
3: Пожалуйста. Все, уже подарок сработало ты сегодня. Вовремя позвонила. Да. Так, ну смотри, сейчас еще все-таки вопросики по парочку тебе. Директор департамента по работе с молодежью Русского общества географического задаст.
2: Ну что ж, Карин, куда бы ты хотела отправиться в поход?
4: Мы бы хотели отправиться именно с моей семьей, хотели отправиться в горы зимой.
2: В горы зимой?
4: В Хибины.
2: В Хибины?
4: Да.
2: Очень здорово, замечательные горы зимой. Бывал там в экспедициях, и северное сияние там можно застать, и замечательный выбор. И что бы ты взяла с собой?
4: Ну, на самом деле, вот... Именно в Хибино, так как это зима, надо взять, конечно, удобную обувь и запасную, потому что, ну, можно промокнуть где-то, намочиться в снегу.
2: Да, совершенно верно, конечно, здорово иметь с собой запасную, но зачастую обувь с собой сложно еще одну пару носить, и хотя бы нужно обеспечить себе лишнюю пару носок и термобелья в случае чего, чтобы их можно было заменить, если они промокнут.
4: Аптечку, мало ли, если что-то случится.
2: Угу.
4: Если идти в поход с ночевкой, чтобы останавливаться, тогда надо взять палатку, спальные мешки, также еду, воду, рюкзак, куда это все положить. Так.
1: Логично.
2: А поход будет пешим или лыжным?
4: Ну, вот именно здесь, наверное, вот с собой надо взять лыжи, может быть, покататься на них, а так...
1: А потом бросить, чтобы не мешались в обратном пути.
2: Заодно и дрова.
3: Да. Сжечь в костре, да, потом. Лыжи.
1: Лыжи в печке лежат.
3: А вот, кстати говоря, а веревку надо взять, чтобы держались все участники экспедиции в горах за нее?
4: Ну, да, надо взять или... какую-то веревку.
3: Мы сейчас
4: спросим.
3: Вот тут
2: перемещение, в принципе, в горах, да не только в горах, а по любому склону, перемещение группы, оно, конечно, имеет ряд правил и свою специфику. И веревка нам... Не обязательно нужно там, где чтобы они все за нее держались. Иной раз веревку надо, чтобы просто перила натянуть, чтобы можно было пройти. То есть не связываться всем в одну линию, а просто бросить перила. И это уже упростит всем подъем и спуск,
1: то есть
2: сделает его безопасным.
1: Первый налегке забирается.
2: Можно и таким образом. Есть разные варианты. Они очень ситуативные, да. Но вот перемещение в связке, как нам показывают в фильмах про альпинистов, оно, конечно же, здорово и нужно, особенно актуально там, где есть трещины.
1: У меня есть предложение. Нам надо еще разочек будет сходить в поход. Мне кажется, это очень интересно было сейчас.
2: Да, да.
0: Хочу все знать. Хочу все знать. Юмор обычно требует ума. Ольга Хлопонина, культуролог.
5: Так говорит «Маяк».

0: а в Москве 11 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Жители разных городов организовали сегодня праздничные акции в честь одного из главных государственных праздников – День России, который отмечается сегодня. В Москве у здания Северного речного вокзала более 500 активистов выступили с народными танцами в национальных костюмах, выстроились в слове «Россия» и развернули триколор. В Санкт-Петербурге более 1500 участников организовали праздничное шествие с флагами, выстроились в фигуру сердца на Прибалтийской площади и проскандировали «Россия». В Казани, Луганске, Белгороде, Самаре, Пензе и Ростове-на-Дону тоже разворачивали российский флаг, раздавали горожанам значки и ленточки. На Камчатке военнослужащие Тихоокеанского флота, в том числе участники СВО, развернули флаг государства длиной 100 метров. Владимир Путин по традиции в День России вручит государственные награды и премии, а также золотые медали героев труда в Большом Кремлевском дворце. Добавлю, сегодня президент поздравил с Днем России патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он отметил, что любовь к стране и гордость за ее историю объединяют многонациональный народ страны. В этом году День России совпал с праздником чудотворной Курской коренной иконы Божьей Матери, знамение, почитание которой связано с подвигами русской армии. День России отмечают и в других странах. На государственный прием в посольстве нашей страны в Турции пригласили представителей местных властей, дипломатов, политиков, бизнесменов, деятелей культуры. Для гостей выступил ансамбль имени Александрова, была организована выставка. Российский посол Сергей Вершинин в своей речи упомянул особое отношения, которые связывают Москву и Анкару, и отметил важную роль политического диалога между лидерами двух стран.
1: Мы их воспринимаем 12 июня как важнейший государственный праздник России. В приеме, который организовывает российское посольство, наше генконсульство в стране, в контактах с турецкими представителями, с нашими гражданами, которые находятся в Турции на временно или на более продолжительной основе, мы чувствуем очень серьезный объединительный импульс этого праздника. Очень хорошо, что и наши отношения с Турцией носят многогранный характер, и они уверенно развиваются.
0: Мероприятия, посвященные празднику, прошли также в русских домах в Братиславе и Праге при поддержке российского посольства в Словакии, а также в Чехии. А в одном из парков Тель-Авива десятки израильтян и русскоязычных соотечественников развернули гигантский триколор площадью 600 квадратных метров. Группировка войск «Запад» за сутки сбила 120 тяжелых гексокоптеров и более 80 БПЛА ВСУ самолетного типа. Снаряд системы залпового огня «Хаймарс», уничтоженная боевая машина «Сенатор» канадского производства. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Чернечина, Дружелюбовка, Шейковка, Харьковской области, Лозовое, Рубцы, Щурово, Святогорск и Красный Лимон Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны группировки уничтожен реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 7 ворожающих боеприпасов ВСУ. Мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 88 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 120 тяжелых боевых гексокоптеров противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами 8 беспилотных систем, за сутки уничтожены до 220 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и бронемашину «Хамви» производства США, бронетранспортер «ВАП» производства Франции и бронеавтомобиль «Сенатор» канадского производства, 13 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М777 производства США, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы.
0: Военнослужащим 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ко Дню России вручили государственные награды в зоне СВО за мужество, профессионализм и успешное выполнение боевых задач. Как отметили в Минобороны, бойцы получили медали за отвагу Жукова и Суворова, за личный вклад в успешное уничтожение огневых средств ВСУ, надежное удержание рубежей и решительные действия в составе штурмовых групп. США и Иран согласовали текст меморандума о взаимопонимании, однако документ нуждается в окончательном утверждении, пишет новостной портал Axios со ссылкой на собственные источники. Согласно документу, Иран возьмет обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана. По словам высокопоставленного американского чиновника, Дональд Трамп согласился с тем, что одним из вариантов разрешения конфликта может стать снижение уровня обогащения урана, который находится под контролем Ирана, под контролем инспекторов ООН. Меморандум предписывает, что Ормузский пролив будет немедленно открыт для судоходства без взимания платы, а объемы перевозок должны вернуться к довоенному уровню в течение 30 дней. США взамен снимут блокаду иранских портов. Как заявил источник издания, сейчас меморандум содержит подробную информацию по всем ядерным вопросам и удовлетворяет всем требованиям США. Напомню, ранее Трамп вновь объявил, что сделка США с Ираном близка к заключению. Представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что текст меморандума согласован по основным пунктам. Москва вновь идет на температурный рекорд, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Сегодня столица останется под влиянием теплого сектора циклона. В регионе ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, но дневная температура окажется существенно выше климатической нормы и будет близка к суточному рекорду сегодняшнего дня, плюс 30-32. При этом рекорд для 12 июня в Москве составляет плюс 30,8 градуса. Он был установлен в 1998 году. Новые подробности и оперативную информацию ищите на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: По данным ФОБОСа, сейчас столица плюс 28, давление 748 миллиметров, влажность воздуха 49%.

0: Ремесла. Русские. Народные.
1: Дорогие товарищи, мы некоторое время назад в нашем цикле «Ремесла русские народные» познакомились с Александром Ивановичем Поверенным, членом Союза художников, председателем Творческого союза «Гончаров России», преподавателем образовательного центра «Сириус» и автором книг по гончарному делу, и решили встретиться еще раз в эфире. Александр Иванович, очень рад нашей новой встрече. Доброе утро, да.
2: Доброе утро.
1: Да, Александр Иванович, ну мы с вами не успели, естественно, поговорить обо всем, что нас волнует, но затронули тему, что в русском доме, да, вот в классическом, было очень много всякой посуды разного предназначения, в том числе продиктовано это было и не только вот как бы формам, объемом, там, да, как бы вот такими геометрией какой-то, да, а еще и тем, что сам материал, глина, ну, в отличие, например, от фарфора, наверное, уж от металла точно, он, соответственно, тяготеет к тому, чтобы сохранять, вбирать в себя какие-то ароматы, да, частицы, и поэтому для разных, так сказать, видов кушаний, конечно, лучше бы посуду держать отдельную, да. И вот, Александр Иванович, насколько вот это разнообразие, действительно, разного рода, там, как чуть не сказал, склянок, да, ну вот этих горшков, посуды, каких-то крынок, да, посуды, вот в обычном доме, вот в русском крестьянском, до каких пределов доходило это разнообразие?
2: Ну, разнообразие было более чем большим. Я вот для себя собрал, когда я занялся этой проблемой, ездил по музеям, где еще искать? Конечно, в первую очередь в музеях, в городах наших, в древних русских городах. Есть музеи еще сохранились в Ростове, в Вологде, в Твери. Ну и вот в Москве нет музея гончарного искусства, к сожалению. Так вот, я насчитал порядка 50 предметов крестьянской народной гончарной утвари. Каждый имеет свое название, свою форму неповторимую и свои назначения. Ну, представляете, 50. Но это только и часть. Я уверен, что это только то, что мне удалось собрать. Если нам объявить клич такой, чтобы со всех концов России присылали люди с глубинки формы, назначения, названия сосудов, которые бытовали у них там, в их местах, я думаю, этот список будет продолжаться до бесконечности. Почему он такой огромный? Ну, жизнь очень разнообразная, да, продуктов питания очень много, рецептов домашней русской кухни бесконечное количество. Мы вот восхищаемся там французской кухней, китайской кухней. Русская кухня гораздо богаче их, да, потому что у нас страна гигантская. С севера на юг, с запада на восток, 15 тысяч километров, 6 тысяч километров. Понятно, что на севере сохранение будет больше тепло, посуда для этого делалась больше. На юге, наоборот, чтобы сохраняло холод, там выращивали виноград, там нужны были сосуды для вина, ну и так далее. В каждой местности свои особенности. Но если как-то это усреднить и поговорить о каких-то конкретных вещах, время у нас, конечно, ограничено, и сказать, сколько было посуды вот в такой семье средней полосы России, ну, можно назвать. Хотя бы давайте назовем несколько предметов. Я уверен, что слушатели наши даже удивятся, и услышав эти названия. Ну, например, щанки, кухля, кубышка, елейник, луковник, рукомой, доник, квасник, кумган, ну и так далее, и так далее. Из этих сосудов, может быть, люди помнят только крынку да кувшин. Да, на одних кувшинах было более 15 штук разной формы, которые я нашел и которые я делаю. Конечно, вы думаете, что каждому блюду или каждому рецепту был своя посуда. Отчасти так. Но дело в том, что глазурь в деревне применяли, ну, очень редко, и ее поздно стали применять, потому что это нужно было покупать свинец, в основном свинцовая глазурь была, свинец дорого стоил, он всегда продавался, из него били дробь, пули делали. Но его нужно было купить, да, его нужно было приготовить. И поэтому пользовались больше такими народными средствами, лощением, покрывали сосуд изнутри, просто салом натирали или даже дегтем, и чтобы не пропускала воду посуда. восстанавливали при помощи восстановительного обжига, без доступа кислорода. Хотя крестьяне наверняка не знали всей химии этого процесса, но пользовались спонтанно этим. Посуда становилась черной, и она почти не пропускала воду. Обварка был такой способ очень интересный, когда раскаленный черепок из печи доставали и пускали в жидкое тесто. Блинное. Получался очень красивый эффект, декоративный, и тоже не пропускал воду. И вот вы говорите запахи. Да, запахи, конечно, оставляли продукты питания в керамике, потому что она пористая все-таки. И посуду, я уже, по-моему, говорил, ее раз там в 3-4 месяца просто пережигали в русской печи, там до 500 градусов нагревали, вся органика выгорала. Проходила такая дезинфекция. Ну вот был сосуд луковник только для лука, был сосуд кашник, гречишник только для гречневой каши, ну и так далее. Но интересно просто рассказать, как рассказать о формах. Я вот не представляю, как можно рассказать о формах. Ну, например, кухля, вот такой странный сосуд, да, как его описать? Это бочонок довольно-таки большой, литров на 3-5 литров, поставлен на ножки горизонтально, сверху приклеено горлышко, носик, ручка. Для чего кухля применялась? Для кваса, для пива, для сбитня. Очень такой экстравагантный сосуд, если кто-то увидит его первый раз, он не поверит, что это русский сосуд. Подумает, что это какие-то современные изыски современных керамистов. А очень интересный сосуд, довольно-таки сложный в изготовлении, потому что нужно было этот бочонок выкрутить большим и закрыть его, да, сверху. Он же бочка имеет и донышко, и крышку. Ну вот название кухни я так и не выяснил, откуда оно взялось. Я вот знаю, что у Пушкина был друг, лицеист Кефельбекер, которого он звал кухля. Ну, какая связь? А может,
1: наверное,
2: быть,
1: Александр
2: связь?
1: Иванович, наверное, потому что он был толстый. Он же толстый был, да.
2: Наоборот, кухля, друг Пушкина был худой, высокий, неуклюжий. И он его звал кухлей, может быть, потому что он был такой немножко неуклюжий такой, да, некоординированный парень, высоченный, худой, с длинным носом. Даже первая дуэль у Пушкина была с кухлей. Они на снежках соревновались, кидались друг друга снежками. Но вот что интересно, я когда был на родине, в Болдино у Александра Сергеевича, то там меня поселили во флигеле, где он жил во времена вот холеры, и когда происходила эта замечательная болдинская осень, одна и вторая, то там, в том месте, где жил Пушкин в это время, во время своей болдинской осени, там очень много чернорощенной посуды крестьянской на стеллажах стоит. Я поинтересовался, откуда это, кто-то сделал. Нет, говорит, это историческое, давным-давно стоит. Тут рядом в деревне была большая казарина, где был промысел гончарный большой. И семья Пушкина пользовалась этой посудой. И Пушкин прекрасно знал эти сосуды. Они стояли перед его глазами постоянно. И, может быть, кухли он назвал кухли, вот зная название этого сосуда. Наверняка это так. У гениальных людей ничего случайного не бывает. Ну вот возьмем щанки. Да, вот название на что-то похоже. Да, щи, щанки. Это два сдвоенных горшка небольших. Они склеены такой перемычкой, как Аполлон-Союз, два космических корабля. И у них общая ручка. Для чего этот сосуд? Очень удобный. И сейчас я им пользуюсь. В одном горшок можно один салат приготовить, другой, там, вегетарианский. И в этом сосуде носили дети своим родителям во время покоса или посевной, носили еду, обед в поле. Очень удобно. В одной руке несешь сразу и щи, и кашу. Прекрасный сосуд. Его можно делать небольшим, маленьким, для перца, соли. То есть сегодня применять его уже по-своему. Но очень оригинальный, красивый сосуд. И называется щанки. Кубышка. Вот все знают, что такое кубышка, да? Вы тоже, наверное, знаете, для чего кубышка.
1: Ну, там хранится налик черный.
2: Деньги. Тут, да, складывали и закапывали в огороде. Да, до сих пор археологи находят, или просто историки находят эти кубышки, наполненные монетами. Люди закапывали, забывали где, и до сих пор их находят. Но по своему началу Кубышка – это был сосуд для вина. Довольно-таки большими их делали. Они были с ручками, с узким горлом. Это такая бутыль каплевидной формы. Очень сложная в изготовлении, потому что капля, она такая в донышке сужается, и очень трудно выкрутить ее тонким. Это сосуд для вина. Потом их стали делать меньше. А потом кто-то вот придумал прятать в них деньги и закапывать. И в русском языке есть устойчивое выражение такое – прятать деньги в кубышку. Да? А это сосуд, которым люди пользовались. Я вот у нас был музей истории и архитектуры Москвы, он куда-то девался. Сейчас частично вот его нету. И там были у них кубышки 17 века, я их видел, я их делаю часто. И, в общем-то, в салонах их раскупают мгновенно, потому что узнают это слово. И в первый раз видит эту форму. Но если еще какие-то вспомнить оригинальные названия, рукомой, или его называли еще урыльником. Вообще слово «рыло» было вполне литературным, пока не крестилась Русь, и рыло как бы было отдано животным, а появилось слово «лик», «лицо». Так вот, урыльник или рукомой – это такой довольно-таки большая горшковая форма с двумя серьгами для подвешивания и двумя симметрично расположенными носиками. Он висел в доме, под ним была лохань. Это большое такое блюдо с двумя ручками плоскими. Люди умывались, очень удобный сосуд. Левой рукой можно отдельно помыть руку, правую. Обычно печники, которые кладут печь, у них правая рука всегда в суче должна была быть сухая. Поэтому помыть руку, руки вдвоем было, руку об руку было сложно. И одной рукой можно было наклонить этот носик и помыть руку. У меня в саду висит такой рукомой, очень удобная вещь. В советское время придумали умывальники такие, знаете, с пипками снизу.
1: Снизу там такой стержень, такой... да, стержень, да.
2: Да, стержень. Это такая уже пародия на традиционный русский сосуд. Ну, вот и корчага. Тоже слово знакомое, наверняка и вам, корчага. Павел Корчагин, наверное, вы помните еще. Наше поколение помнит этого литературного героя. Сейчас я у молодых, у детей, вот в Сирии все спрашивают, кто такой Корчагин Павел. Они не знают. Они этого романа уже не читают. В школе его не проходят. Корчаг – это большая горшковая форма. Они были до 1,5 метра в диаметре. В них хранили зерно, муку. Мешки – это было не очень надежно. Мыши их погрызали. И корчаги были такого небольшого размера, в котором ставили основное блюдо, похлебку, щи на стол. Ведь у крестьян наших были большие семьи, там дети были, количество детей было до 16. Я вот знаю, что Менделеев, наш великий химик, он был 16-м в семье ребенком, да? Если бы родители до 16-го ребенка не дошли, мы бы лишились Менделеева. И большая семья... В центре стояла корчага с блюдом и деревянными ложками. Каждый тянулся туда по сигналу хозяина и ели из общей посуды. Только детей до 3 лет кормили отдельно. И у них были кашники. Это такой очень оригинальный сосуд, горшковой формы, такой немножко повыше обычного горшка, с одной ручкой такой, как у современных вот, турок для варения кофе. Очень интересный сосуд. И его можно было использовать и сейчас, как молочник, как, не знаю, даже как кружка. Так вот, детей отдельно сажали, они ели из кашников. Если вот попробовать накрыть деревенский стол, вот так вот, праздничный, то вот там много будет интересных сосудов. И сразу же станет ясно, сколько их. Ну, если еще подумать, ну, например, дойник, вот... Вот на ваш взгляд, слово «дойник» что означает, если сосуд называли дойником?
1: Ну, это для коровушки, наверное, что-то, чтобы, так сказать, молочко,
2: ну, да? Да, вот все так отвечают. Да. Это, наверное, кто-то доил. Нет, коров не доили, то есть не доили молоко в керамическую посуду. Коровы очень нервные животные. Если их еще доит не хозяйка, а кто-то посторонний, они могут легнуть так, что потом могут быть, получить и травму серьезную. Доили в деревянные катки, либо потом в металлические ведра стальные, железные. А доили им и доили в деревянные. А потом переливали молоко в дойник. А как известно, молоко из-под коровы, оно очень большой жирности. И моментально отстаивалось молоко, расслаивалось на сливки и, собственно, молоко. А дойник – это большая горшковая форма с ручкой и носик, который очень высоко к горлу прикрепляется, приклеивается. Как раз на уровне, где отстаиваются сливки. И вы могли очень спокойно слить сливки в дойник отдельно, не ложкой доставая и перемешивая все. Это очень неудобно. То есть это такой сепаратор получился. Это сами люди это все придумали. Вообще гончары, они же на выдумку очень лихие. И они придумывали... Как появляются эти сосуды? Появился новый продукт, новое блюдо какое-то. Нужно было для него отдельный сосуд. Тут же придумали. Вот гречишник, да, для молока, для гречневой каши. Ну, и так далее. И дойник очень удобно. Больше того, они пошли дальше, наши гончары, и они сделали второй носик справа, с другой стороны, симметричный. И внутри приклеили такой носик внутренний, который доставал до дна. И получалось, что вы могли, налив туда молоко, и оно, когда расслаивалось на сливки и молоко, с одного носика слить сливки, а с другого носика, не трогая эти сливки, слить молоко. То есть это 100% сепаратор. Я такой сепаратор для своей любимой тещи сделал. У нее была корова, она окончила Тюбрязевскую академию в свое время, и вот эти 90-е годы, чтобы кормить внуков, завела корову. Так вот я сделал ей этот сепаратор, она им прекрасно пользовалась. Это можно и сейчас пользоваться этими предметами совершенно спокойно. Во всяком случае, в нашем доме полно керамики, и мы пользуемся с супругой только нашей керамикой. Ну, за исключением там праздничных дней. Я тоже очень люблю фарфор. И у нас его достаточно, но все-таки да. Керамика такая.
1: Александр Иванович,
2: гончарная,
1: Александр Иванович, ну вы потрясающий поэт, понимаете, поэт гончарного дела, да, вот настоящий сказитель. Вас слушаешь, даже о еде перестаешь думать, да, вот как вы это все описываете. Александр Иванович Поверин, член Союза художников, автор книг по гончарному делу, друзья мои, в нашем эфире, в нашем цикле «Ремесла русские народные».
0: Сергей Стилавин.

0: любом возрасте можно быть как счастливым, так и несчастным. Вопрос только в том, как себя правильно настроить. Так давайте настраивать себя на правильную волну.
1: Николай Свистун, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».

Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Страна отмечает День России. Один из главных государственных праздников был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета. В 1994 он получил статус государственного и название «День принятия декларации о государственном суверенитете России». Смена названия праздника на привычный вариант произошла в 2002 году. Жители разных городов организовали праздничные акции. В столице праздничные мероприятия пройдут в Музее Победы, парке «Заря», отдельного ДНХ, а также на площадках проекта «Лето в Москве», у здания Северного речного вокзала более 500 активистов выступили с народными танцами в национальных костюмах, выстроились в слово «Россия» и развернули триколор. Более чем в 90 парках Подмосковья проходит праздничная программа «С Россией в сердце». В Кирове установили рекорд по развертыванию самого большого триколора. Площадь флага составила 1700 квадратных метров. Владимир Путин по традиции в День России вручит в Большом Кремлевском дворце государственные награды и премии, также золотые медали героев труда. Добавлю, сегодня Путин поздравил с Днем России патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этом году праздник совпал с праздником чудотворной Курской коренной иконы Божьей Матери Знамения, почитание которой связано с подвигами русской армии. Военнослужащие южной группировки российских войск подняли триколоры в контролируемых частях города Константиновка, за которую сейчас идут бои. Видео с поднятием государственных флагов предоставил пресс-центр группировки. Ранее в Минобороны сообщили, что восточная часть Константиновки полностью находится под контролем российских войск. Они также вышли на северо-восточные окраины города. В юго-западной части на территории Константиновского металлургического завода продолжается уничтожение окруженных подразделений противника. По данным ведомства, штурмовые подразделения продвигаются в микрорайоне Новоселовка. В занятых кварталах ведется поиск и ликвидация разрозненных групп одиночных военнослужащих ВСУ. Иранские СМИ публикуют выдержки из проекта меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном. Новое соглашение состоит из 14 пунктов. В частности, США должны будут снять нефтяные санкции, разморозить иранские активы, прекратить морскую блокаду и обеспечить открытие Ормузского пролива. Кроме того, проект предусматривает вывод американских войск из районов, граничащих с Ираном, и разработку плана по восстановлению иранской экономики. В свою очередь, новостной портал Axios пишет, что, согласно документу, Иран возьмет обязательства никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему уже обогащенного урана. Ормузский пролив будет немедленно открыт для судоходства без взимания платы, а объемы перевозок должны вернуться к довоенному уровню за 30 дней. США взамен снимут блокаду иранских портов. Напомню, ранее Дональд Трамп объявил, что сделка США с Ираном близка к заключению. В МИДе Ирана подтвердили, что текст меморандума согласован по основным пунктам. Как добавляет агентство Мехара, окончательные переговоры между Вашингтоном и Тегераном будут сосредоточены на ядерной программе экономики Ирана. В то же время положения об иранской ракетной программе в проект соглашения не включены. Посольство Ирана в Индонезии охарактеризовало чемпионат мира по футболу как чемпионат войны. Такое изображение дипмиссия опубликовала в соцсети X. Это стало ответом на пост Госдепа США с приветствием болельщиков. Турнир стартовал накануне вечером. Его принимают Мексика, США и Канада. Напомню, сборная Ирана в марте отказалась от участия, но в мае МИД Исламской Республики заявил, что команда все же поедет на Мундиаль. Все матчи группового этапа Иран сыграет в США, однако базироваться будет в Мексике. Напомню, в матче открытии чемпионата сборная Мексики в Мехико одержала победу над командой ЮАР со счетом 2-0. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. По области местами кратковременные дожди и грозы, 21-23 тепла. В Москве также переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь и плюс 30-32 градуса. Сейчас в городе плюс 29, атмосферное давление высокое, 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 46%.
1: Доброе утро. Новости. новости спорта Егор Новиков. Нападающий Тампа Бэй Никита Кучеров стал обладателем приза «Харт Трофи» по итогам сезона Национальной хоккейной лиги. Эта награда вручается игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. «Харт Трофи» Кучеров выиграл второй раз за карьеру. Сборные Мексики и Южной Кореи возглавили турнирную таблицу группы А на чемпионате мира по футболу, который стартовал в Мексике, рассказывает Николай Саприн.
2: В матче открытия уже во второй раз в истории встретились сборные Мексики и Южной Африки. 16 лет назад, когда мировое первенство проходило в ЮАР, та игра принесла веселую ничью 1-1. На сей раз преимущество одной команды над другой было весьма ощутимым. Мексика у себя дома в Мехико на легендарном стадионе «Ацтека» победила 2-0, при том, что могла забить и больше, если бы не вратарь южноафриканцев Роуэн Уильямс, несколько раз вытаскивавший очень сложные мячи. Первый гол чемпионата мира уже на 9-й минуте провел Хулиан Киньонес, давно уже натурализованный мексиканцами игрок из Колумбии. Второй на 67-й минуте лучший бомбардир мексиканцев за последние десятилетия 35-летний Рауль Хименес, для которого это был первый мяч в финальных стадиях чемпионата мира. При этом до конца игры бразильский судья Вилтон Сампайо показал 3 красные карточки, что является рекордом матча открытия. У южноафриканцев не доиграли Яяси Толи и Тембо Зване, у мексиканцев капитан, защитник Сесар Монтес, выступающий, напомню, за московский «Локомотив». В другом матче первого дня, который прошел в Мексике, же в Сапопане, в окрестностях Гвадалахары, корейцы победили Чехию 2-1, владея по ходу матча немалым преимуществом. Чехия открыла счет усилиями Владислава Крейча, защитника английского Вулверхэмптона, на 59-й минуте. Но корейцы ответили двумя голами. Сначала от Хвана Инбема, бывшего полузащитника казанского Рубина, ныне выступающего за голландский Фейенорд. А победный мяч провел нападающий турецкого Бешикташа Охюнгы с передачи того же Хвана.
1: Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Маяк. Любишь нашу страну и новые открытия? Тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и событийных возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. Мы расскажем малоизвестные факты о городе, познакомим с новыми экскурсионными и гастрономическими маршрутами северной столицы. А еще поговорим про новые экотропы и путешествия по берегам Финского залива. И не только. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление «Санкт-Петербург». Мы вас удивим.
4: В новом выпуске журнала Discovery.
5: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Касабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
4: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с Романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: «Как знать».
1: Секрет популярности у россиян – кокошников. И разобраться в теме нам поможет редактор Центра семейного и корпоративного наследия, амбассадор образовательного проекта по самостоятельному поиску предков истории тебя Екатерина Колесова. Екатерина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вот смотрим мы на рост продаж по данным маркетплейсов. Кокошники просто улетают. Как вы считаете, почему такой всплеск популярности у традиционного головного убора?
3: Ну, во-первых, начнем с того, что в каком-то смысле эта популярность, она никогда не падала. А кокошник, он всегда считался национальным головным убором. Вот. Другое дело, что сейчас, да, просто, во-первых, начали им серьезно заниматься. То есть это не просто люди, которые, ну, вот делают что-то похожее на кокошник. Это люди, которые занимались, ну, лучше, во всяком случае, их представители, я надеюсь, серьезно занимались изучением именно истории русского кокошника, технологии, разновидностей, и создают действительно очень качественную вещь. И понятно, что людям интересно свое прошлое, интересна история, в том числе народного костюма. Я вижу, что растет действительно интерес и внимание к этой теме. Вот. И, ну, это спрос, а предложение не последовало замедлить.
2: Вообще, если говорить об истории Кокошникова, известно ли, когда он появился, в какое время и когда стал именно такой неотъемлемой, важной частью женского костюма?
3: Ну, смотрите, кокошник, он известен с древних времен, само слово, в общем-то, оно, ну, в древнерусской литературе еще встречается, а головной убор, да, он даже при археологических раскопках что-то похожее на остатки кокошников находит. Но расцвет кокошник – это, пожалуй, 18 век. Вот. На протяжении 19 века он сохранялся в традиционной крестьянской культуре. Есть вполне достойные образцы кокошников, изготовленные и носимые еще в начале 20 века. Вот. Но надо понимать, что это все-таки под этим словом подразумевается очень большой комплекс. У нас в представлении кокошник – это сразу такое что-то вроде в виде гребня, да? Вот. Но были очень и очень интересные и разнообразные разновидности этого головного убора. Но в основном это принадлежность северорусского костюма сарафанного. Вот. И впоследствии, ну, распространился чуть-чуть на юг и на восток.
1: Это вот символ, символ замужней женщины получается, да? А как женщина получала? То есть она выходила замуж, ей муж дарил кокошник, и мама передавала свой кокошник. Как вот происходило вот обретение кокошника?
3: Да, смотрите, во-первых, то, что вот у нас там иногда демонстрируют различные фольклорные, народные, самодеятельные коллективы, вот эти вот головные уборы в виде гребня, это, ну, это девичья повязка, девичья коруна, скажем так. Потому что кокошник, да, это головной убор замужней женщины, и он закрывал полностью волосы, как замужней женщине положено. Надевала она его в первый раз обычно на свадьбу. Когда, ну, вот этот вот известный обычай, когда девушки с плачем расплетали косу, с причитаниями выкладывали женские уже прическу и сверху надевали женский головной убор, и в нем она шла в церковь. Откуда кокошник брали? Надо понимать, что кокошник вообще-то стоил, я бы сказала, безумные по тем временам деньги. Вот, встречаются, правда, не крестьянские, а

0: Как у нас свадебные платья сегодня, да? Девушки берут на прокат.
1: Да, я же говорю, все новое, хорошо забытое, старое. То есть кокошник был активом, который можно было использовать и таким образом. Ну и, к сожалению, были случаи, когда с особо дорогих кокошников просто спарывали жемчуг и прочие украшения, чтобы их продать. Случалось такое где-то, ну, во всяком случае, в начале 20 века, ни раз и не два.
0: А можно ли по виду кокошника, да, распознать его региональность? Ну, грубо говоря, наверное, кокошники где-нибудь в Новгороде или в Поволжье, наверное, не одинаковые делали, да? Какие-то ведь были свои
1: особенности? Конечно, конечно, да. То есть вот тот кокошник в виде там полукруга с острыми концами, которые, собственно, чаще мы видим, да, по крайней мере, в репликах, вот, это кокошники владимирские, кокошники нижегородские, кокошники симбирские. Самые высокие кокошники, пожалуй, были в Костромской губернии. Это был такой остроконечный колпак, очень высокий, поэтому, ну, не только там, но там вот их чаще называли наклон. Не только потому, что их носили, чуть-чуть наклонив в сторону лба, но и потому, что в нем было трудно зайти, не наклонившись практически в любую дверь. Вот. Были очень интересные. Вы знаете, сейчас работает выставка великолепия русского костюма. Вот там вот кокошники есть во всем великолепии. Но вот меня на днях было трудно оттащить от витрины с удивительным кокошником. Это граница Псковской и Тверской губернии. Вот, и торопецкие кокошники, шишаки, они украшены огромными, ну, разной величины, но огромными такими шишками, выпуклыми, расшитыми либо жемчугом, либо рыбьим зубом, то есть перламутром, ну, впечатляет.
2: Вот. Это килограмма два, наверное, да, носить на голове?
1: Ой,
2: это
1: я еще думаю, что больше. Но они, понимаете как, там были вот, опять же, благодаря тому, что их спарывали, вот, есть просто кокошники, по которым видно, как это делалось. То есть кокошники делались из простых материалов в основе. Это холст и веревка. Вот, и там вот льняные веревочки, скрученные в такую тугую шишечку, и вокруг сплошь расшитые жемчужинами или кусочками перламутра. Я думаю, что это весело больше 3 килограмма.
3: Как знать?

0: «Маяк». В эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Что из этого?». В следующем часе проведем каникулы с пользой, будем решать занимательную математику. В 11 утра поговорим про историю праздника «День России». И в полдень в цикле «Речное путешествие. Волга от истока к устью» отправимся осматривать соленые озера, бескрайние степи, меловые горы и древние монастыри Волгоградской области. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
2: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00 вечера.
2: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания.
2: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
0: «Сила слова. Первооткрыватели».
2: Каждый вторник с 10 до 11

0: часов в эфире утреннего шоу Сергей Стиллавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
1: Ребенок – это возрожденное новое бытие. Дети – народ, действующий в истине. Тот, кто пришел в земную жизнь со своей истиной и импульсом утверждения нового бытия, тот с детства начинает упражнять себя, набирает опыт. А мы в этом видим нарушение нашего порядка. Потому это своеволие, балагурство. И ищем пути, чтобы ребенок не шалил. Какими бы они внешне ни выглядели, пути эти будут авторитарными, пресекающими, принудительными, запретительными и, конечно же, конфликтными. Если мировому сообществу родителей, а также всем воспитателям и учителям удалось бы избавить детей от шалости и погрузить их в дела спокойные и благоразумные, мир потерял бы будущих двигателей прогресса, жизнь с помощью таких воспитанных детей стала бы замедленной, заторможенной, застойной и скучной.
0: Шалва Аманашвили, педагог.

0: «Как знать» на маяке.
1: Правильно ли я понимаю, что Снегурочка носит кокошник? Да, у нас в какой момент кокошник у нас Снегурочке подлепился? Вот. И если, ну, эта история про замужних женщин, как так получилось?
2: Вы знаете, дело в чем, что, во-первых, Снегурочка – это предмет театральный. Театралы наши в конце 19-го, начале 20 века очень здорово экспериментировали с традиционным костюмом, очень внимательно к нему относились. Поэтому я не знаю, какой из многочисленных постановок Снегурочки идет речь. Вот. Но чаще, к сожалению, да, мы видим вообще-то не кокошник, а вот то, что я назвала девичий венец, она же коруна. Поскольку у нее тоже высокое такое ожерелье и расшитое, богато украшенное, с зубцами иногда, да, это очень смотрится. Вот, то иногда трудно определить, но дело в том, что, опять же, головной убор замужней женщины закрывал голову полностью, волосы. Если из-под кокошника, так сказать, свисает коса или две, то значит, это не кокошник. Если открыто темя, значит, это не кокошник.
1: Все, тайная жизнь Снегурочки, вопрос о тайной жизни, замужней жизни Снегурочки снимаются. Спасибо большое.
3: Но ведь кокошник обладает высокой парусностью, сказали бы авиаторы. Как-то фиксируется, может быть, тесемочкой под подбородком? Или искусство ношения кокошника предполагает, что нужно носить так, что даже и ветер не собьет с головы кокошник, и он ничем не прикрепляется?
2: Во-первых, кому сейчас легко, во-вторых, кокошник у него только ожерелье, да, высокое, твердое и обладает парусностью, но у него еще есть сзади шапочка, а еще есть иногда был на затыльник, а иногда были всевозможные ряски, рефили, то есть подвески, жемчужные сетки и так далее. То есть вот тут бы я за замужних женщин не переживала. Все у них хорошо на голове держалось. Вот. Единственное, что я, наверное, назову, вот я не понимаю, как. И только процитирую одного этнографа, это бабья премудрость, я ее пересказать не могу. Правда, по другому поводу, по поводу другого головного убора, но это полностью относится к тверскому кокошнику, которым назывался укрут. Это крохотная шапочка в виде каблучка или копытца, она реально очень маленькая, которая крепилась вот на самой макушке, а под нее надевалась как раз такая очень массивная жемчужная сетка. Вот как это крепилось на голове, я понять не могу. Если мне кто-то объяснит, буду признательна.
1: Если говорить о сегодняшнем дне, ведь наверняка появились какие-то современные интерпретации кокошника, которые тоже вот входят в моду. Если да, то что это и насколько это, может быть, отличается от традиционного головного убора?
2: Смотрите, опять же, все новое, хорошо забытое, старое. Кокошники при дворе, например, в русском, ввела в моду Екатерина. Она, как немка, хотела быть очень русской, и это у нее даже получалось. Вот. Но поскольку дамы носили сложные куафюры, то убирать это все под настоящий кокошник, конечно, никто не пожелал. Вот. И появились тогда что-то а-ля кокошник, то есть, опять же, что-то вроде венца или европейского головного убора в форме гребня, на который цеплялась фата в строгом соответствии, кстати, с правилами. Женщины носили фату поверх кокошника или платок. Вот. И вот как-то это все кочевало из поколения в поколение в придворном костюме, в театральном костюме. Это приобрело популярность после вот знаменитого бала костюмированного, причем не только в России, но и в Европе. Это продвигали русские художники-дизайнеры и тоже получали.
3: И это привело вот к сегодняшнему всплеску популярности кокошника, о чем мы и поговорили с нашей гостьей. С нами была редактор Центра семейного и корпоративного наследия Екатерина Колесова. Огромное спасибо за беседу и до новых встреч.
1: Всего доброго, до свидания.
2: До свидания.
0: Как знать? Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на маяке. Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Yeah.

0: В Москве полдень. С новостями в студии Лора Стадницкая. В Георгиевском замке Кремля идет подготовка к церемонии вручения медали Герой труда и государственных премий. По традиции Владимир Путин в День России вручит государственные награды и премии в области науки и технологии, литературы и искусства за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности за 2025 год, а также золотые медали Героев труда. Лауреаты стали известны накануне. Среди них режиссер Андрей Кончаловский, ректор МГУ Виктор Садовничий, бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, а также Мария Ушакова и Екатерина Жукова, создатели многочисленных сериалов и исторических проектов, посвященных знаковым событиям истории страны. Добавлю, сегодня президент поздравил с Днем России патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этом году праздник совпал с праздником чудотворной русской коренной иконы, курской коренной иконы Божьей Матери Знамения, почитание которой связано с подвигами российской армии. Жители разных регионов организовали праздничные акции в честь Дня России. В столице мероприятия пройдут в Музее Победы, парке Зарядье, на ВДНХ, а также на площадках проекта «Лето в Москве». Более чем в 90 парках Подмосковья проходит праздничная программа «С Россией в сердце». В Кирове установлен рекорд по развертыванию самого большого триколора. Площадь флага составила 1700 квадратных метров. На Камчатке военнослужащие Тихоокеанского флота, в том числе участники СВО, развернули флаг государства длиной 100 метров. Народные гуляния с хороводами в национальных костюмах и песнями проходят в Международном детском центре «Артек». В них участвуют более 3500 детей из всех регионов страны и из 13 зарубежных государств. На поляне под открытым небом проходят мастер-классы, которые позволяют прикоснуться к культурному и историческому наследию разных регионов. Очередь желающих попасть в нашу страну выстроилась в День России в пункте пропуска в российский Ивангород в Ленинградской области со стороны эстонского города Нарва. Это следует из трансляции с внешней камеры наблюдения в КПП. Сейчас на парковке, как показывают камеры, находится порядка 80 автомобилей. В четверг Санкт-Петербургская таможня предупредила о возможных очередях желающих попасть в Россию в преддверии празднования и в последующие дни перед пунктом пропуска Нарва-1 в Эстонии. Военнослужащие южной группировки российских войск подняли триколоры в контролируемых частях города Константиновка, за которую сейчас идут бои. Видео с поднятием государственных флагов опубликовал пресс-центр группировки. Ранее в Минобороны сообщили, что восточная часть Константиновки полностью находится под контролем российских войск. Они также вышли на северо-восточные окраины города. В юго-западной части на территории Константиновского металлургического завода продолжается уничтожение окруженных подразделений противника. По данным ведомства, штурмовые подразделения продвигаются в микрорайоне Новоселовка. В занятых кварталах ведется поиск и ликвидация разрозненных групп военнослужащих ВСУ. Иранские СМИ публикуют выдержки из проекта меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном. Новое соглашение состоит из 14 пунктов. В частности, США должны будут снять нефтяные санкции, разморозить иранские активы, прекратить морскую блокаду и обеспечить открытие Ормузского пролива. Кроме того, проект предусматривает вывод американских войск из районов, граничащих с Ираном, и разработку плана по восстановлению иранской экономики. В свою очередь, новостной портал Axios пишет, что, согласно документу, Иран возьмет обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему с обогащенным ураном. Ормузский пролив будет немедленно открыт для судоходства без взимания платы, а объемы перевозок должны вернуться к довоенному уровню за 30 дней. США взамен сменят блокаду иранских портов. Напомню, ранее Дональд Трамп объявил, что сделка Соединенных Штатов с Ираном близка к заключению. В МИДе Ирана подтвердили, что текст меморандума действительно согласован по основным пунктам. Как добавляет агентство МЕГР, окончательные переговоры между Вашингтоном и Тегераном будут сосредоточены на ядерной программе экономики Ирана. В то же время положение об иранской ракетной программе в проект соглашения не включены. В воскресенье в Москве посвежеет, а на следующей неделе воздух не будет прогреваться выше плюс 18. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными грозовыми ливнями, особенно в субботу. Днем посвежеет, завтра до 25-28 градусов, может быть 24-27, и в воскресенье до 20-23, а на следующей неделе дышать станет еще легче, после полудня ожидается всего плюс 18, плюс 21.
0: Ну а сегодня в Москве возможен повтор рекорда 28-летней давности, когда в День России было почти плюс 31. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Сейчас в российской столице, по данным ФОБОСа, плюс 29 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 46%. А в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, временами дождь, местами слабая гроза, температура воздуха ночью плюс 11-13, днем плюс 15-17 градусов, по области до плюс 19, на востоке до 24, ветер северный 4,9 метров в секунду, атмосферное давление будет падать и составит 755 миллиметров ртутного столба, что для северной столицы ниже нормы.

0: истинной сущности обломовщины нам расскажет...
1: Светлана Афанасьевна, вот товарищ старший сержант хочет ответить.
0: Сержант? Пожалуйста.
2: Школьная программа для взрослых.
3: Дорогие друзья, здравствуйте. Знаете, я честно могу сказать, я дома читаю очень мало. Как правило, я читаю в транспорте, в метро я обожаю читать, в электричке. Знаете, я недавно заимел книгу, которую я, к сожалению, в транспорте читать не могу. Весит на килограмм 700, наверное. Вот. А формат, если не ошибаюсь, это инфолио. Это такое, еле-еле ко мне в рюкзак входит. Я когда нес ее домой, ну, то есть у меня спина потом отдыхала от этой книги очень долго. Зато вот ее дома я читаю, причем читаю, перелистываю с любого места. Стала настольной книгой. Занимает, правда, очень много места. Вот об этой книге мы сегодня и поговорим. Она называется «Главные символы великой страны». И автор этой книги – журналист, сценарист, историк, который, кстати, себя историком никогда не называет, но действительно историк. Прекрасный писатель, неоднократный лауреат премии ТЭФИ Евгений Матонин, мой друг. Привет, Евгений.
4: Привет, привет. Да, очень приятно слышать от тебя такие вот... можно сказать, практически культ личности.
3: Слушай, ну ты действительно себя никогда не называл историком, но у меня полки дома забито, ну не забито, заставлено книгами из серии «Жизнь замечательных людей» Евгения Матонина. Но это исторические труды.
4: Ну вот. Это вот в каком-то смысле то, что я вот не профессиональный историк. Я по образованию действительно не профессиональный историк.
3: Ну да, я знаю, прекрасно.
4: Наверное, мне дает какую-то вот свободу определенную, да? В том, что я вот пишу. То есть, вот, с одной стороны, может, это минус, но с другой стороны, может быть, это плюс.
3: Ты знаешь, мы пока не дошли до твоей последней работы.
4: Кстати, ты забыл, когда говорил о книге, забыл еще одну важную функцию, которую с ней можно делать. Можно картинки смотреть.
3: Да,
4: тут очень много картинок.
3: Это великолепно иллюстрированная книга. Кстати, я забыл еще одну вещь, это обязательно надо сказать. Книга вышла в издательстве «Молодая гвардия».
4: «Комсомольская правда».
3: «Молодая гвардия». Прости, пожалуйста, Жень, я просто немножко волнуюсь. Разумеется, «Комсомольская правда». Ты, собственно говоря, с этим издательством сотрудничаешь уже... Я сбился со счета, какая
4: несколько
3: книга.
4: Лет, да. У меня там пятая книга.
3: Да, «Комсомольская правда». Еще раз прошу прощения у уважаемого издательства. Да. Я просто каждый раз, когда, знаешь, вот говорят о книгах, я представляю магазин на Полянке. Я там просто рядом прожил 15 лет, который назывался «Молодая гвардия».
4: Да,
3: я не с домом книги рядом прожил.
4: Хорошо знакомый магазин, да.
3: Конечно. Ну, мы же интеллигентные люди. К вопросу о том, что профессионал-то не профессионал. Ты знаешь, я довольно много, ну, конечно, гораздо меньше, чем ты, я читал про Блюмкина. Самый интересный труд, который я читал про Блюмкина, и самый полный, это его биография Евгения Матонина в серии «Жизнь замечательных людей».
4: Да, без лишней скромности скажу, что вот я, пожалуй, наверное...
3: Единственный, кто написал полную его биографию. Настолько.
4: Ну, насколько возможно было написать.
3: Да.
4: Потому что там, конечно, было много всего. И остается много всего.
3: Белых пятен.
4: Да, чего еще неизвестно.
3: Но, вот. Дорогие друзья, так что просто вбейте в поисковик. Вам сразу любой онлайн-маркет выбросит кучу книг Евгения Матонина. Всячески рекомендую. Вот. Итак, главные символы великой страны. И так, 1918-1991. Главные символы, артефакты, как правило, материальные. Ну, в общем, материальные. Ушедшие эпохи. Я тебя предупреждал. В самом начале задам глупый вопрос. Зачем? Я тебя давно знаю. Не один десяток лет. Я думаю, вряд ли к тебе приходят из издательства «Комсомольской правды» и говорят: Евгений, а вот напишите вот это вот. Вряд ли ты бы попавился.
4: Не, тут как раз была история совершенно противоположная. То есть я пришел в издательство «Комсомольской правды» и сказал: давайте напишем вот об этом. А почему вот такая тема? То есть, я два слова скажу о том, что представляет собой книга.
3: Да, да? Конечно.
4: То есть главные символы великой страны – это, в принципе, название редакционное. У меня оно было немножко другим. Оно там, кстати, сохранилось в предисловии. Оно называлось «Космос и желтые бочки». Такое несколько парадоксальное название. То есть это речь идет не о символах только там Советского Союза, вроде герба или флага, или там Красной Звезды. Кстати, об этом тоже.
3: Об этом очень много, кстати.
4: Да. Да. Но и о многих других вещах, которые, ну, в процессе бытовой какой-то жизни, повседневной, становились для советских людей, ну, как сейчас принято говорить, культовыми. Да? Ну,
3: культовыми, например, знаковыми.
4: Знаковыми.
3: Любим мы, не любим эти слова, ну так оно и есть.
4: Так оно, да, и есть, да, да. И без которых, в общем-то, жизнь советского человека, она, ее трудно представить. Ну, я имею в виду, что самые такие элементарные вещи, как, например, авоська, да, там, или, например, там...
3: Кстати, мне вот статья про авоську дико понравилась.
4: Правда. Ну, спасибо. Или, например, бочка из-под кваса. Вот желтые бочки, там, в моем названии, имелись как раз в виду вот эти вот самые бочки, в которых продавали квас. Для, там, советских детей и для... Не только детей, но и там, взрослых, да. Жить без кваса летом, это, ну, невозможно было.
3: Значит, социальная сеть, она не знала, что ко мне сегодня Матонин придет, который про желтые эти бочки писал. И, значит, выбрасывает мне рекламу, кому можно или нельзя пить квас. Все это, что... И там, разумеется, длинная лента обсуждений сразу. И, разумеется, попадаются там, ну, несколько раз... История про то, что в бочках с квасом жили черви.
4: Жили черви, и туда, значит, прятали трупы людей, и разбавляли водой. Все это вот я там описал, все эти мифы.
3: Я поэтому и вспомнил.
4: Конечно, это без этого городского фольклора вся эта история совершенно немыслима. Так, собственно, это вот тоже я постарался, кстати, вот ты говорил, что я... не историк, и так, это действительно так. И вот это вот то, что я не историк, в каком-то смысле давало мне такую, наверное, свободу действий, если так можно сказать. То есть я писал не только об истории там авоськи или там об истории желтой бочки, но еще о том, как эти вещи отражались в фольклоре, в культуре, ну, советской, да.
3: Ты знаешь, Евгений, а лучшие историки, вот не сухари, они так и пишут. Вот Тарли так и писал. Моя подруга, это я хвастаюсь своей дружбой, один из самых известных медиевистов современности, Ольга Тагоева. Ты когда читаешь ее книгу про Жанну д'Арк, такое ощущение, что это беллетр. Хотя там за каждым словом там многолетняя работа в архивах. Так что это, ну, да, нормальный историк. Ты создаешь портрет эпохи.
4: Я просто помню, что был такой подход, может, я ошибаюсь, но мне кажется, что вот был, что если ты пишешь, историк, если пишет так занимательно, увлекательно, то это не совсем правильно.
3: Должно, ну, был быть, такой подход.
4: Да, должно, да, быть, ну, да, скучно, но зато точно, да, и каждая, да, фраза, да, выверена, да, да, и, да, со ссылкой на источник обязательно.
3: Ну, вот, слушай, это было у нас такое, потом все-таки, слушай, ну, там, порткомы никто не отменял,
4: да,
3: опять же,
4: да, да,
3: шаг влево, шаг вправо.
4: Ну, то есть вот эта вот история повседневности, она мне всегда была как
3: близка, конечно.
4: Близка, интересна. Я помню еще в школе, когда я учился, и когда нам рассказывали, по-моему, это класс был 9 или 10, о генеральном секретаре, угу, дорогом товарище Леониде Ильиче Брежневе, угу, я спросил без всякой задней мысли у учителя нашего истории, а история была, кстати, моим любимым предметом, какая зарплата у Леонида Ильича? Ну вот интересно же.
3: Интересно, мне до сих пор интересно.
4: 800 рублей.
3: Да,
4: ну, это я потом,
3: да,
4: узнал.
3: Потом узнал.
4: Ну, официально.
3: Да, да.
4: А она так очень удивилась и сказала, что это все какие-то глупости, и вот не надо вот такими вещами. Главное же другое.
3: Ну да.
4: Вот есть генеральный секретарь.
3: Хотелось же,
4: конечно,
3: знать.
4: Да, да, конечно. И вот все вот эти такие, ну, бытовые штучки, они, на мой взгляд, иногда гораздо больше дают представление о том, что происходит, чем, может быть...
3: Сухие цифры.
4: Сухие
3: там,
4: цифры, да,
3: да,
4: и какие-то...
3: Сейчас я тебе еще один комплимент сделаю.
4: Так.
3: Меня уже несколько лет на радио «Маяк» выходит программа «Муздок». Я там рассказываю о каких-то событиях прошлых. Как правило, большая часть происходивших в Советском Союзе. Возрождение исторических традиций часто о материальных артефактах. И несколько программ есть пересечение с твоими главами. Я специально, скрупулезно.
4: Можешь использовать.
3: Нет. Уже программы, которые вышли. Я сидел, мерзавец, чуть ли не с лупой, искал у тебя какие-то неточности. Я мог проверить уже, эта программа идет. Ничего под. Ни одной не нашел.
4: Мы стараемся.
3: И мало того, я читаю там, допустим, про гостиницу России. Вроде я все про нее рассказал. Так, а вот это я не сказал, а вот это я не знал. А у Матонина это есть. Так же когда-нибудь чем-нибудь попользуюсь.
4: Ну, конечно. Ну, надо сказать, что учитывая просто объем, и размеры книги, много сюда не вошло. И
3: ну, конечно.
4: Сами статьи тоже пришлось там иногда коротить, сокращать, что жалко, конечно. Потому что когда начинаешь там копаться в истории той или иной вещи, открываются прям иногда какие-то совершенно неожиданные вещи, чего вот я, даже как человек, который всегда этим интересовался, не знал там, ну, многое. Ну, например, вот мы перед эфиром с тобой говорили про герб советский.
3: Да, расскажи эту историю, кстати.
4: Вот, казалось бы, все знают, как выглядел советский герб.
3: Ну да.
4: Да, и гораздо меньше людей знают, что с 23 по 36 год на гербе было две таких очень серьезных ошибки. Ну, про одну знают все. Про то, что не был неправильно изображен
3: серп,
4: да, там, да. Ручка серпа.
3: Да, да.
4: А вот по вторую мало кто знает.
3: Я впервые от тебя услышал.
4: Ну вот да, вот это была такая географическая ошибка. Ну, поскольку я хотел тебя спросить, знаешь ли ты, но...
3: Не, ну я-то знаю, ты знаешь, нет Мадагаскара, да?
4: Да, вот на земном шаре, где изображены были там материки, контуры материков, почему-то отсутствовал Мадагаскар. Вот почему он там отсутствовал?
3: Загадка.
4: Загадка. То есть я тут сразу вспомнил такую байку, что вроде королева Виктория английская, по-моему, Виктория это была.
3: Виктория.
4: Которая поссорилась с какой-то латиноамериканской страной, то ли с Бразилией, то ли с Венесуэлой. Она разозлилась и приказала стереть с карт, значит, которые выпускали в Британии, эту страну.
3: Это Виктория, Виктория, да.
4: И я, честно говоря, подумал, что такое тоже произошло. Но потом думаю, ну какие отношения могли
3: быть с Мадагаскаром? Ленина не любили.
4: Ну, скорее всего, просто забыли.
3: Ну, что там, мелочь какая-то.
4: Ну, в 36-м году, когда появился новый герб, Мадагаскар появился на месте. Ну, такая вот история, странная.
3: Странная, забавная, удивительная даже. Вопрос, мы с тобой об этом вот до эфира говорили, что у многих может быть отношение к этой книге, что вот, мол, опять копаемся в непонятном великом прошлом. Я не люблю употреблять слово «совок», вот, потому что оно ни о чем не говорит.
4: Конечно.
3: Вот. Но все-таки у меня гораздо более мягкий вопрос. Для кого? То, что для нас с тобой это интересно, это понятно.
4: Ну, во-первых, да. Это, во-первых, для тех, кто застал Советский Союз и кто, вот, может быть, на досуге, вот как ты говоришь, можешь сесть дома, открыть и, так сказать, поностальгировать и вспомнить. Вот, блин, я ж помню, как я там пил квас.
3: Ну да, да.
4: А вот в магазин ходил, а вот была гостиница «Россия», там, и так далее.
3: Это понятно.
4: Это, во-первых. И, во-вторых, для тех, наверное, кто не застал то время, но которому оно интересно и который хочет что-то понять именно в такой повседневной жизни советских людей. Да. Что сколько стоило, что покупали или что не покупали. Потому что без этого тоже сложно себе представить ту жизнь, которая была. Ну, собственно...
3: Я тут, знаешь, у меня тут, значит, один мой коллега там опубликовал смешной пост по поводу водки в Советском Союзе, и, значит, такая тоже телега обсуждений, ну, понятное дело, про Наполеона напишешь, там тебе никто обсуждает, а про водку в Советском Союзе, да. И ни один, понимаешь, ни один не вспомнил, что Андроповка называлась «школьницей».
4: Не только школьница, она еще называлась первоклассница.
3: Ой, не, Спасибо,
4: школьница,
3: поправил.
4: Школьница, по-моему, тоже была.
3: Нет, первоклассница. Первоклассница,
4: да.
3: Потому что вышла на 1 сентября. Сентября, да. Да.
4: Тоже есть, кстати, об этом. Да. Там, да.
3: Есть у тебя, да? Я
4: конечно,
3: просто
4: да.
3: Не дошел.
4: Первоклассница, Андроповка, ну и само слово «водка».
3: Там аббревиатура получается. Да,
4: вот он какой добрый Андропов.
3: Да, да. А, да. Кстати, это я у тебя прочитал.
4: Да,
3: вот он какой добрый Андропов. Скажи мне, пожалуйста, вот, ну, понятное дело, ты на это не замахивался. А это можно как учебное пособие для старшеклассников использовать? Ну, для пытливых?
4: Ну, в принципе, можно, конечно. Другое дело, что здесь нет, как в учебнике, какого-то осмысления, выводов. Ну, вот как пишут там параграф,
3: я же сказал,
4: выводы.
3: Как пособие.
4: Как
3: это
4: пособие,
3: не учебник, как пособие.
4: Как не классное чтение,
3: да,
4: я бы сказал.
3: Да.
4: Вот так. Было такое...
3: Было такое дело.
4: Да, было такое дело. Вот как не классное чтение, да, пожалуй, можно. Да. Но, кстати, здесь же не только там об авоське и там водке,
3: но и
4: о таких вещах, как танк Т-34.
3: Мне очень понравилось, я ничего практически не знал про... Ну как, я его в руках-то держал, пистолет ТТ.
4: ТТ.
3: Но я про него ничего не знал. Вот прочитал у тебя.
4: Или про такую вещь, которую, ну, наверное, через которую все прошли, наверное, советские люди.
3: ГТО.
4: ГТО тоже. Да. Кирзовые сапоги.
3: Да, например, кстати.
4: Кирзачи.
3: Да.
4: Вот я когда начинал копаться, я вот тоже не знал, когда они появились. Мне казалось, что они были всегда... И я очень удивился, когда узнал, что вот эту кирзу во многом ее придумали и в Советском Союзе,
3: да,
4: тоже. И...
3: Этого у тебя нет про кирзу. Я могу добавить, я зато прекрасно помню, когда в группах войск советских опять вернулась кирза. Дорогие друзья, поскольку в группе советских войск, допустим, в Германии, да?
4: Там же не было кирзы, там же были, по-моему...
3: Яловы.
4: Конечно,
3: да. И в тысяче, значит, призыв тысячи.
4: Образцово-показательное.
3: Это во-первых, во-вторых, в ХБ ходили только летом, а так ПШ, понятное дело. Но я прекрасно помню, это был призыв 1986 года, весенний. Их одели в кирзу. На яловые сапоги у Советского Союза денег уже не хватало.
4: Вот кризис,
3: я наступал, я вот до конца проходил. Ну, я, правда, уже в конце этого и в офицерских даже ходил. Ну, старый был. Слушай, ну, у тебя все, ну, на мой взгляд, очень четко все выверено. Здесь вот действительно о великих достижениях, об освоении Марса, там, луноход-1. Здесь у тебя авоська, здесь у тебя там бочки с квасом. Ну, хватает и того, и того. Вот ты не боялся упасть в ту или в другую сторону, или в пафос, или наоборот в бытовуху?
4: Ну вот не боялся, потому что я изначально себе как бы ставил такую цель, вот как-то выдержать такой баланс. С одной стороны, чтобы действительно не рассказывать только о там, гербах, флагах.
3: Ну, великих достижениях. Да.
4: Причем великие достижения, тут я без иронии тоже.
3: Конечно.
4: Да, потому что там первая посадка на Венеру, вот у меня здесь тоже описано, это, ну, действительно великое достижение.
3: Да нет,
4: ее никто не повторил с тех пор,
3: да,
4: 70-го года.
3: Да.
4: Но еще один момент. Книжка, она же построена по хронологическому принципу.
3: Ну да, от 18-го до 91-го.
4: Да. И вот я так старался, чтобы это все уравновешивалось. То есть, вот,
3: по годам, чтобы...
4: По годам, да.
3: Наполнено и этим, и этим, и этим,
4: и этим. И этим, и тем, да. И еще расскажу, что пришлось очень много выкинуть, где-то треть. И именно из-за того, что... Ну, здесь объем и так, вот 500 страниц.
3: Здорово.
4: И формат большой, а если бы еще и те статьи были, по-моему, больше 170 статей мне сюда влезло. Вообще идея была изначально в чем, как она рождалась.
3: Так, значит, про идею, дорогие друзья. Книжка у нас на столе лежит. Но первый, кто дозвонится сейчас по нашему телефону в эту великолепную книгу Евгения Матонина, получит. Доставим в любой город России. И мы же узнаем, кто получит. Поэтому Евгений нашему радиослушателю подпишет.
2: Школьная программа для взрослых.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем со срочного сообщения последних минут. Подразделения группировки войск «Центр» в течение прошедших суток в результате решительных действий взяли под контроль населенный пункт «Приют» в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. Там добавили, что за неделю российские военные полностью заняли 5 населенных пунктов в зоне проведения СВО. На всех направлениях ВСУ потеряли около 9400 человек. Помимо этого, с 6 по 12 июня вооруженные силы России нанесли 2 массивных и 5 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска дронов дальнего действия и безэкипажных катеров. Под удары также попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В Минобороны это назвали ответом на террористические атаки Украины на гражданские объекты в России. Средства ПВО сбили за неделю 74 управляемые авиабомбы, 11 реактивных снарядов «Хаймарс», 4 крылатые ракеты «Фламинго», 3 ракеты большой дальности «Нептун» и 4776 беспилотников ВСУ. В Георгиевском зале Кремля завершилась подготовка к церемонии вручения медалей «Герой труда» и государственных премий. По традиции Владимир Путин в День России вручит государственные награды и премии в области науки и технологии, литературы и искусства за выдающиеся достижения правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности за 2025 год. Лауреаты стали известны накануне. Среди них режиссер Андрей Кончаловский, ректор МГУ Виктор Садовнич и бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, а также Мария Ушакова и Екатерина Жукова, создатели многочисленных сериалов и исторических проектов, посвященных знаковым событиям истории страны. Также глава государства вручит сегодня золотые медали героев труда. Добавлю, президент утром поздравил с Днем России патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этом году День России совпал с праздником чудотворной курской коренной иконы Божьей Матери, знамение, почитание которой связано с подвигами русской армии. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина и всех россиян с Днем России, назвав нашу страну гарантом мироустройства. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын прислал поздравительную телеграмму российскому лидеру. Дипломаты собрали россиян в Турции на прием в честь Дня России. Мероприятия, посвященные празднику, также прошли в русских домах в Братиславе и Праге при поддержке российских послов в Словакии и Чехии. И только что стало известно, что премьер Армении Никол Пашинян также направил поздравительное послание Владимиру Путину по случаю Дня России. Он выразил убеждение, что обоюдная готовность сторон к открытому и конструктивному диалогу будет и далее укреплять армяно-российское взаимодействие. Россиянин Александр Кибалко избран на пост вице-президента Международного союза конькобежцев в ходе конгресса организации, который проходит в испанском Тенерифе. В финале он победил болгарина Стоича Стоичева. Выступая после избрания, Кибалко отметил, что готов работать на новом посту днем и ночью, и поблагодарил за доверие и поддержку. Кибалко 52 года. С 2022 он является членом Совета Международного союза конькобежцев. В качестве профессионального спортсмена участвовал в 3 зимних Олимпийских играх 98-го, 2002-го и 2006-го годов. Завоевывал медали на чемпионатах мира и Европы. Конгресс завершится сегодня. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, временами дождь, местами слабая гроза, ночью плюс 11-13, днем 15-17 градусов. В Москве переменная облачность, во второй половине дня ливневый дождь, гроза, в ночные часы плюс 17-19, а в дневные 27-29 тепла. Сейчас в российской столице плюс 29 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 43%.

0: Новости спорта.
1: Добрый день. Новости спорта. Егор Новиков. Мексика обыграла ЮАР 2-0 в матче открытия чемпионата мира по футболу. Впервые в истории таких встреч главный судья показал игрокам сразу три красные карточки. Удаление в том числе получил защитник сборной Мексики и московского локомотива Сесар Монтес. Во втором тайме в составе мексиканцев на поле появился полузащитник столичного Динамо Луис Чавес. В другом матче этой группы Южная Корея выиграла у Чехии 2-1. Российский нападающий Тампы Никита Кучеров второй раз в своей карьере получил хард-трофи, приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Тему продолжит Николай Саприн.
2: Во второй раз в своей карьере 32-летний российский нападающий стал обладателем приза, вручаемого за наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Хард-трофи уже доставили в Тампу на базу клуба, куда Кучерова попросили приехать. Хард-трофи вручает ему спустя 7 лет после первого такого успеха. При этом в опросе Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов он обогнал Конора Макдэвида, лучшего бомбардира Эдмонтона, всего лишь на 10 очков. При том, что в споре бомбардиров Кучеров, набрав 130 очков, Макдэвид проиграл. У того было 138. Никита Кучеров второй россиянин, получающий хард-трофи два раза и более. Единственный, кто получал его чаще, Александр Овечкин из Вашингтона трижды. В 2008, 2009 и 2013 годах. По одному разу эту награду получили Сергей Федоров в 94 году с Детройт и Евгений Малкин в 2012 году в Питтсбурге. Кроме того, у Тампа в нынешнем сезоне Андрей Василевский был признан лучшим вратарем и так же, как и Кучеров, во второй раз в карьере получил свой приз, визину трофи, а Джон Купер, главный тренер, получил приз лучшему наставнику Джек Адамс Эворд.
1: Российские спортсмены должны как можно скорее вернуться ко всем международным турнирам. Такое мнение высказал глава Национального олимпийского комитета Сербии Дейан Томашевич. По его словам, это очень важно в первую очередь для самих атлетов. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас. Самые необычные и интересные факты о северной столице. Первые механические часы в Петербурге появились в 1704 году. Они были установлены под шпилем Петропавловского собора, заменив солнечные часы, которые можно увидеть на верстовых столбах. Теперь и вы это знаете.

0: путешествуй. Направление Санкт-Петербург. Санкт-Петербург сегодня – это гораздо больше, чем классические экскурсии по Невскому проспекту и Эрмитажу. Город активно развивает новые туристические направления. Среди них – исторические, вечерние, экологические и даже палеонтологические маршруты. Но одним из самых заметных трендов последних лет стал гастрономический туризм. Северная столица уверенно превращается в один из главных кулинарных центров России. Туристам предлагают специальные маршруты по историческим кафе, местам с локальной кухней и современным гастропроектам. Диапазон впечатлений – от легендарных пышечных до авторских ресторанов. Интересно, что петербургская кухня исторически формировалась под влиянием множества культур. Во времена строительства города на него прибывали люди разных национальностей. Отсюда в местной кулинарной традиции заметны следы французской, немецкой, кавказской и татарской кухни. Ключевым событием для гурманов стал фестиваль «Петербургский завтрак». Это совместный проект Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга и издания «Фонтанка.ру». По замыслу организаторов, фестиваль должен стать местной альтернативой знаменитому французскому гиду «Мишлен». В 2026 году в нем участвуют более 250 ресторанов, кафе, кондитерских и баров. Многие участники фестиваля продвигают свое меню через исторические образы. Посетителям предлагают так называемые «любимые блюда» Пушкина, Достоевского, императора Николая II. Например, существует легенда, что няня Александра Сергеевича Пушкина готовила поэту блинчики с добавлением свекольного сока. От этого они получались не только пышными, но и приобретали розовый цвет. Сегодня это блюдо можно найти в меню некоторых заведений. Также в гастрономических сетах фигурирует гурьевская каша, сырники, морожковый джем и, конечно, знаменитые петербургские пышки. Любопытная деталь. Проект вышел за пределы кулинарии. К созданию бренда «Петербургский завтрак» подключились парфюмеры. Они разработали специальный аромат, в нотах которого угадываются корюшка, пышки и мороженое. По замыслу авторов, это ольфакторный портрет Петербурга, который туристы могут приобрести в качестве необычного сувенира. Таким образом, гастрономия становится для Санкт-Петербурга не просто сопутствующим сервисом, а самостоятельным и весомым поводом для путешествия. Город предлагает гостям в буквальном смысле попробовать историю на вкус, объединяя в одной концепции кулинарные традиции разных народов и веков.
1: Выживать одному тяжело. Вот в сложных условиях выжить одному трудно. Мы коллективистские в этом смысле существа, такие стадные немножко животные. И нам сложнее выжить одному. Но как только у нас появляются деньги, независимость, мы сразу начинаем отдаляться, потому что мы начинаем огораживать вот этот свой кусочек.
2: Видеоподкаст «Почему нас раздражают соседи». Ваши соседи уже смотрим на медиаплатформе. Маяк. Школьная программа для взрослых.
3: Дорогие друзья, прекрасная книга Евгения Матонина, журналист, сценарист и историк, неоднократно лауреат премии ТЭФИ, главные символы великой страны. Я, честно говоря, не помню, какой статус в Роскомнадзоре у этого человека, поэтому я не буду называть фамилию. Ты не боялся, что твой труд будут сравнивать вот с циклом документальных телевизионных фильмов, а потом по итогам этих фильмов многотонник? Тут тоже, кстати, по-моему, инфолио, а может, не инфолио. Ну, этого известного журналиста.
4: Ну, можно, наверное, назвать название,
3: да,
4: книги.
3: Да, это запросто.
4: Да, или там цикл программ «Намедни» имеется.
3: «Намедни», да.
4: Нет, не боялся, потому что это немножко другая концепция.
3: «Намедни» другая,
4: все-таки подразумевали...
3: Претензии на историзм такой серьезный.
4: Не только. То есть там...
3: Хотя там тоже было много всего.
4: Изначально она и программа, и книга потом делалась, как у них был девиз «События и явления».
3: Да, точно, да. Да.
4: По-моему, там...
3: Да, события, да.
4: События,
3: да,
4: явления.
3: События, и... что-то, явление.
4: Явления,
3: ну, там,
4: да.
3: Там, ну, три там.
4: У меня вот ни, событий никаких нет. То есть у меня исключительно материальная культура, артефакты. То есть я вот в предисловии даже написал, что вот если... Что мы знаем сегодня о, скажем, древнегреческой цивилизации? Вот первое впечатление, какое у нас приходит. Ну, естественно, там какой-нибудь Акрополь, да, Парфенон. Или там...
3: Философы под сенью струй.
4: Под сенью струй.
3: Под сенью струй,
4: да.
3: Именно.
4: Или
3: так, да.
4: Древний Египет, это что?
3: Да.
4: Ну, пирамиды,
3: ну, да,
4: прежде,
3: да,
4: всего. Да. И вот мне так пришло в голову, если бы вот там, ну, пройдет еще 100 лет, вот что останется от советской цивилизации, вот материально?
3: Ну, да.
4: Ну, останется там автомобиль «Волга», скорее всего, будет вот космические корабли, какие-то высотки, Калининский проспект, если его не снесут к тому времени. Ну и так далее. То есть вот я поставил себе цель именно рассказать о материальном наследии. То есть у меня нет там о кино, нет о музыке, но есть о фирме «Мелодия», например.
3: О фирме «Мелодия»,
4: которая
3: есть,
4: выпускала,
3: да,
4: диски.
3: Да,
4: то есть, да, диски – это вот какие-то материальные...
3: Знаете, есть всего два журналиста на территории Российской Федерации. Один в своей книге, а один в своей программе о фирме «Мелодия» рассказал, что вот пластинки были моно, были стерео, и была единственная пластинка группы «Яблоко», которая... «Квадро», которая, да, стоила 6 рублей. 6 вот только рублей. Матонин и Ружейников об этом рассказали.
4: Это, да, это я даже помню. Эту пластинку, я прям удивился. Я даже не знал, что такое «Квадро».
3: Я тоже не знал, я взял ее и купил.
4: Я, по-моему, тоже купил. Но слушать не
3: стал. И это был первый советский диск, конверт, который был сделан с корешком.
4: Да, и на нем было написано название.
3: Да, да, да. Да, до, да, этого, да, до этого не делалось.
4: Не было.
3: Я тут еще один артефакт с этой группой раскопал. Когда выходил на компакт-диске, я не помню, в 2000 каком-то году, группа «Яблоко», ну, просто издали, да? Он был полностью издан. А сейчас, если зайти, ну, понятное дело, куда? В Яндекс.Музыку. Там одной песни не будет. Я когда человеку, который исполнил эту песню, Саше Царовцеву, я об этом написал, он в Израиле живет. Как так? Я говорю, вот так вот. Эта песня была так у Джавы, шла война к тому Берлину.
4: Угу.
3: Там что-то с авторскими правами. Поэтому в варианте, в современном варианте компакт-диска и онлайн-диска этой песни нет.
4: Ну, это так. А в том есть.
3: Ну, там на виниле есть, в первом, да, издании на CD есть, а потом что-то вот с авторским, ну, там он сам не знает, и я не знаю. Но, тем не менее, мне эту песню пришлось искать для программ, потому что песня сильнейшая, в других источниках. Теперь вопрос уже от историка к историку. Евгений, а какие источники вы использовали? Прежде всего, интернет, я так понимаю, кроме воспоминаний собственных.
4: Ну, интернет, естественно, но ты же как историк,
3: да,
4: и современный человек, да, прекрасно знаешь, что в интернете есть все, в том числе и воспоминания.
3: Ну, конечно.
4: Поэтому не обязательно использовать воспоминания в их классическом, так сказать, виде, то есть снимать с полки книгу и...
3: Не обязательно сидеть в архивах, на самом деле все это есть в сети.
4: Хотя кое-что из архивов я тоже использовал, из каких-то своих старых наработок, ну, естественно, и воспоминания, и, естественно, даже разговоры.
3: Но в журнальный зал Ленинки не надо было ходить.
4: Нет,
3: да?
4: Не надо было.
3: Не надо.
4: Сейчас это,
3: да,
4: к счастью, просто.
3: Ну, да.
4: И, кстати говоря, да, и вот, кстати, и газеты, публикации газет и журналов, и разговоры какие-то со своими сверстниками и людьми, которые вот старше. Вот я их спрашивал, что они помнят. И кто-то мне там рассказывал. Причем, что интересно, что я уж сейчас так не помню о чем, но иногда получалось, что воспоминания людей прямо противоположны об одном и том же предмете.
3: Запросто.
4: Да. Хотя вроде вот они и одного возраста, и вспоминают примерно об одном и том же периоде. Но вот, то есть это вот, как известная поговорка есть, врет как очевидец.
3: Ну да, врет, да, как очевидец. Ты знаешь, очень часто, ну, самые большие баталии, они, конечно, разгораются в пабликах, там, как хорошо мы жили в СССР, ну, там, вот такие. Вот. И вот, не дай бог, кто-то напишет, там, к примеру, там, не было колбасы. Ну, сразу напишут все, что колбаса, что везде было. Кто-то там, знаешь, восколобы процитируют Василия Павловича

0: злого умысла-то нет.
1: Конечно.
0: А тот, кто напишет, опять же, что в Москве был голод... Дорогие друзья, я жил в Москве даже в 80-е годы, в начале. В Москве, по сравнению со всей страной, было изобилие.
1: Но даже в 90-х годах, да. Когда уже ввели вот эти вот визитные карточки, кстати, тоже есть.
0: Да, есть, а конечно.
1: И даже я
0: с фотографией.
1: Свою даже туда, у меня была.
0: Сохранил ведь.
1: Сохранил, да, конечно, тоже артефакт такой. А, но даже тогда, в общем-то, никакого голода не было.
0: Не было,
1: хотя,
0: конечно.
1: Это тоже парадокс. То есть, вот я прекрасно помню, как ты заходишь в магазин, и там ничего нет. Это был, наверное, где-то год 90-й или начало 91-го.
0: Ну, где-то так, 91-й,
1: да. Но при этом как-то народ умудрялся, вот, в общем, ну, то, что голодали...
0: Ну нет, конечно, нет. Другое дело, что приходилось там в очередях проставить. Но это все было.
1: Да.
0: Мне повезло, в 1982 году я оказался в городе Ленинск, Байконур.
1: Угу.
0: Это был единственный город на территории всей нашей страны, где было так называемое московское снабжение. То есть там было московское изобилие. Почему-то, кроме одной вещи. Сливочное масло было по талону в 1982 году. Ну, скорее всего, с рефрижераторами беда была. Только поэтому. Там все-таки Казахстан, жара.
1: Алаверды, что называется.
0: Давай.
1: Расскажу другую историю. Я где-то, наверное, в 2001 году оказался в городе Саров.
0: Угу.
1: Это закрытый город. И вот, во всяком случае, нас туда очень долго пускали. Там надо проходить несколько кордонов.
0: Ну, конечно.
1: Город окружен таким забором.
0: Ну, да.
1: И что меня поразило, вот знаешь, в городе в этом, это 2001 год.
0: Ага.
1: Огромное количество на улицах автомобилей «Волга» ГАЗ-21,
0: ну,
1: ГАЗ-24, «Москвичи» 412, причем все в замечательном состоянии.
0: Uh-huh.
1: И когда мы спрашивали...
0: Кто это вообще?
1: Она говорит, ну вот это, значит, наши сотрудники могли покупать машины по льготам каким-то.
0: Uh-huh.
1: А как они у вас сохранились? А куда на них ездить? У нас закрытые
0: зоны. Ну да, да, собственно, пробега нет.
1: Пробега у них у всех там 20 тысяч километров.
0: Максимум.
1: Да, 30 тысяч.
0: Дорогие друзья, мы прервемся буквально на полторы минуты.
2: Школьная программа для взрослых.

0: Маяк. 15 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Вадим Рипин и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят первый концерт для скрипки с оркестром. Во втором отделении прозвучит фантастическая симфония Гектора Берлиоза. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
1: Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
2: И к тому же у Линки очень длинный мех. И у нее как раз такой тембр более жалостливый. На ней, кстати, играл Сергей Есенин. У него есть стихотворение «По селу тропинкой кривенькой. Летний вечер голубой. Рекрута ходили с ливенкой разухабистой группой». Гармония раньше была не просто какой-то музыкальный инструмент.
3: Товарищ в пути.
2: Да, совершенно верно.
1: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: Я не помню. Да, вот это я забыл.
1: Раздали ваучеры, которые да. подразумевали, что ты имеешь право на долю определенных каких-то вот действительно богатств всей нашей великой страны.
0: Да.
1: Большинство их вот либо потеряли, как я, либо продали за десятку, как ты.
0: Десятка – это стоимость бутылки водки.
1: Вот, да.
0: Наверное, кто-то просто обменивал.
1: Кто-то обменивал на бутылки, да. Но я слышал истории, когда люди просто скупали эти ваучеры мешками за десятку, а потом приобретали заводы и фабрики.
0: Ну, очень много преступного капитала первоначально так складывалось через ваучеры. Ну, говорю, вот, понимаешь, вот писать об этом, это по тонкому льду, потому как многие эти люди, они живы, они здесь. Я не говорю про бандитов, нет. Ну, люди, которые, ну, в общем, по тонкому льду.
1: И где-то у них лежат наши ваучеры.
0: Слушай, Жень, статистика нам показывает. Мало того, что женщины больше пишут, чем мужчины. Ну, это сейчас... Да, конечно, конечно. Знаешь, я помню, как-то раз вручал премию, ну, был одним из вручантов премии, одного крупного издательства, детективная премия. Я, значит, вручил премию женщине какой-то, до этого посидел и все ждал. Мне просто надо было даже домой идти. Я хотя бы одного мужчину на сцене ждал, кроме ведущих там, понимаешь. Нет, не дождался. Нет, пишут женщины больше, это правда. Но и совершенно точно гораздо больше читают. А вот ты можешь вот книгу сказать, книга для женщин, книга для мужчин, или ты даже не задумывался?
1: Честно говоря, не думал. То есть, ну, я вообще так скептически отношусь к тому, когда говорят, что вот для какой аудитории у вас эта книга? Ну, для тех, мне кажется, для тех, кому это вообще интересно.
0: Интересно, да.
1: То есть это не важно, этому человеку там будет там 30 лет, 20 или там 60. То есть. Если ему это интересно, он прочитает. Если ему это не интересно, то, мне кажется,
0: не заставишь никак.
1: Пола,
0: У меня есть мальчик знакомый, мальчику знакомому лет 25. Он фанатеет от всех материальных артефактов советской эпохи. Понимаешь, у меня есть мальчик знакомый, которому 52, он фанатеет. И каждое воскресенье на платформу Марс едет, ездит, там, скупает, знаешь, там... какие-нибудь тарелки с мишкой олимпийским. Вот. Но ему 52. А есть 25-летний, который этого никогда не видел. Я думаю, что вот для таких, а их много, будет очень интересно.
1: Это даже логично в каком-то смысле. Потому что для них-то это просто вот какая-то совершенно неизвестная эпоха. И какие-то мишки, какие-то серпы и молоты на тарелках. Это же прикольно все, интересно.
0: Прикольно.
1: Ну, как для нас, я не знаю... У нас же есть с тобой общий друг, который там, собирает всякие вещи, связанные с Наполеоном.
0: Да.
1: А, собственно, а что тут кажется? Ну, Наполеон. А что? Ну, вот такая прикольная эпоха ведь тоже для нашего, для современного, так сказать, поколения.
0: Слушай, Жень, а тебе никогда... Извините, Евгений.
1: Да.
0: Жень, скажи, пожалуйста, а тебе никогда не хотелось стать билетристом и написать... об этом времени. Допустим, о 80-х годах. Или ты опасался всегда?
1: Я просто не уверен, что у меня это получится. То есть я не могу придумывать вот какие-то... То есть рассказывать о чем-то, как мне кажется, что было на самом деле, там выискивать какие-то интересные фактики и истории, я могу.
0: Это у тебя хорошо получается.
1: Да, а
0: прекрасно.
1: Вот конструировать какую-то художественную реальность... там придумывать каких-то героев, ну вот
0: я не твое просто,
1: ну я это просто не пробовал и не уверен, что просто мне получится, то есть это, ну, мозги немножко другие, наверное, иметь, чем вот мои.
0: Черт его знает. Наш радиослушатель Константин пишет, а я покупал ваучеры в Тольятти и Самаре и продавал в Москве попутный груз, вот так вот, представляешь, какой бизнес был интересный.
1: Он их продавал дороже, чем?
0: Ну, разумеется, дороже, конечно.
1: Я тоже не слышал.
0: Недавно побывал в Самаре. Вот. Я думал, что самый дальний аэропорт от города – это аэропорт Атаман Платов. Вот. От Ростова. Нет, вот это аэропорт Куромыч. Его специально построили на одинаковом отдалении от Тольятти и Самары. Чтобы пользовались сразу два города. Ехать очень долго. Для тебя этот вопрос закрыт вот с этой книгой. Вот именно вопрос советских артефактов.
1: Но ты имеешь в виду, будет ли продолжение?
0: Да не то, с другой стороны подойти. Что есть продолжение? Все, Советский Союз закончился, 91-й год.
1: Ну, осталось много неосвещенного.
0: Да.
1: С этой точки зрения. Ну, я бы сказал, наполовину.
0: Наполовину, все-таки.
1: То есть, если возникнет идея как-то продолжить или написать там условный второй том, то, наверное, я буду не против. Но не знаю, насколько
0: это будет. Я, Руженьков, обращаюсь к издательству «Комсомольская правда». Правильно я обратился? Правильно?
1: Теперь правильно, да, ну, не перепутал.
0: Нет, я не перепутал, причем совершенно искренне попросил обратить внимание, действительно. Я бы, честно говоря, второй бы такой том прочитал с удовольствием. Я, кстати, еще и первый не прочитал, все-таки он толстый, а я неделю пока только читаю.
1: Но это такое неторопливое чтение.
0: Абсолютно.
1: Да. Не для метро, как
0: да, не сказал, для метро.
1: Она все-таки не 700 килограммов весит, а 3,5.
0: Ты взвешивал, да?
1: Там
0: написано, да, на выходных, да, 3,5 килограмма книжка. Да. Кстати, ты помнишь, вот у нас уже есть радиослушатель, который выиграл, ты подпиши ему, пожалуйста.
1: Да, хорошо, обязательно.
0: Ты знаешь, что меня поразило в этой книге? Ну, как ни странно, то есть ты ее писал со страстью, но беспристрастно. Там нет ни гнева по поводу непонятно чего, там нет всеобщей любви ко всему советскому. Нет. Там есть интерес исследователя.
1: Ну, да, я именно так и старался, в общем, это делать.
0: У тебя получилось. А время закончилось. Больше не получилось. Евгений, спасибо тебе большое и успехов.
1: Спасибо.
2: Школьная программа для взрослых.

0: А в Москве 13 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. В Георгиевском зале Кремля только что началась торжественная церемония, на которой в честь Дня России Владимир Путин вручит медали Герой труда и государственные премии. По традиции президент будет вручать государственные награды и премии в области науки и технологий, литературы и искусства за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности за 2025 год. Лауреаты стали известны накануне. Среди них режиссер Андрей Кончаловский, ректор МГУ Виктор Садовнич, бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, а также Мария Ушакова и Екатерина Жукова, создатели многочисленных сериалов и исторических проектов, посвященных знаковым событиям истории страны. Также глава государства вручит золотые медали Героев труда. Глава МЧС Александр Куренков в День России вручил государственные награды личному составу ведомства. Медали присвоили 12 сотрудникам. Соответствующий указ подписал президент. Владимир Путин отметил отвагу и самоотверженность, проявленные сотрудниками МЧС России при исполнении служебного долга. Обращаясь к награжденным, министр отметил, что каждый из них добросовестным трудом внес значимый вклад в общее дело.
1: Каждый из вас добросовестным трудом на веренном ему участке внес значимый вклад в общее дело. Ваше преданное служение Родине, храбрые поступки, отвага и мужество являются примером для всех. Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным ваши служебные и личные качества отмечены государственными наградами. Спасибо за вашу работу, за ваше мужество и верность присяге. Благодарю за службу.
0: Среди наград медали за отвагу на пожаре, за спасение погибавших Суворова и Нестерова, почетная грамота президента, также присвоено почетное звание «Заслуженный штурман России» и «Заслуженный спасатель России». День России отмечают сегодня в других странах. На государственный прием в посольстве нашей страны в Турции пригласили представителей местных властей, дипломатов, политиков, бизнесменов, деятелей культуры. Для гостей выступил ансамбль имени Александрова, была организована выставка. Российский посол Сергей Вершинин в своей речи упомянул особые отношения, которые связывают Москву и Анкару, и отметил важную роль политического диалога между лидерами двух стран.
2: Мы их воспринимаем 12 июня как важнейший государственный праздник России. В приеме, который организовывает российское посольство, наше генконсульство в стране, в контактах с турецкими представителями, с нашими гражданами, которые находятся в Турции на временно или на более продолжительной основе, мы чувствуем очень серьезный объединительный импульс этого праздника. Очень хорошо, что и наши отношения с Турцией носят многогранный характер, и они уверенно развиваются.
0: Мероприятия, посвященные празднику, прошли также в русских домах в Братиславе, в Праге при поддержке российских посольств Словакии и Чехии, а в одном из парков Тель-Авива десятки израильтян и русскоязычных соотечественников развернули гигантский триколор площадью 600 квадратных метров. Подразделения группировки войск «Центр» в течение прошедших суток взяли под контроль населенный пункт «Приют» в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. Там добавили, что за неделю российские военные полностью заняли 5 населенных пунктов в зоне проведения СВО. За это время ВСУ потеряли на всех направлениях около 9400 человек. Помимо этого, с 6 по 12 июня вооруженные силы России нанесли 2 массированных и 5 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате поражены объекты топливной энергетики, энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска дронов дальнего действия и безэкипажных катеров. Под удары также попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, иностранных наемников. В Минобороны это назвали ответом на террористические атаки Украины на гражданские объекты в России. Средства ПВО сбили за неделю 74 управляемые авиабомбы, 11 реактивных снарядов «Хаймарс», 4 крылатые ракеты «Фламинго», 3 ракеты большой дальности «Нептун» и 4776 беспилотников ВСУ. Зеленские и западные партнеры Киева намеренно выдвигают России условия, которые она не сможет принять, пишет французское издание «Журналь Дю Диманш». Среди таких требований украинской стороны предоставление Киеву юридически обязывающих гарантий безопасности, включая возможное размещение на Украине многонациональных сил, сохранение замороженных российских активов до момента выплаты Москвы компенсации, а также обязательное членство Украины в ЕС и НАТО. Как отмечает журнал, все это направлено на то, чтобы позднее обвинить российскую сторону в нежелании участвовать в мирных переговорах. И вот здесь поведение Европы начинает пугать, она действует уже оружие, не как сила, направленная на установление мира, а как участник конфликта, который подливает масло в огонь, говорится в статье. Россиянин Александр Кибалко избран на пост вице-президента Международного союза конькобежцев в ходе конгресса организации, который проходит в испанском Тенерифе. В финале он победил болгарина стоячего. Выступая после избрания, Кибалко отметил, что готов работать на новом посту днем и ночью и поблагодарил за доверие и поддержку. Кибалко 52 года. С 2022 он является членом Совета Международного союза конькобежцев. В качестве профессионального спортсмена участвовал в трех зимних олимпиадах 98-го, 2002 и 2006 годов. Завоевывал медали чемпионатов мира и Европы. Конгресс завершится сегодня. В московском регионе в воскресенье посвежеет, а на следующей неделе воздух не будет прогреваться выше плюс 18-21. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными грозовыми ливнями, особенно в субботу. Днем посвежеет, завтра до 25-28 градусов, может быть 24-27. И в воскресенье до 20-23. А на следующей неделе дышать станет еще легче. После полудня ожидается всего плюс 18, плюс 21.
0: И последнее сообщение по поводу вручения государственных премий и медалей, а также героев труда. Сейчас эта церемония проходит в Кремле. И вот что сказал президент России Владимир Путин.
4: Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с Днем России. Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства – это одно единое целое. Глубокое личное восприятие России в характере нашего народа, для которого сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями, помогали преодолевать все трудности, побеждать врагов и строить, созидать свою страну, беречь наше историческое и культурное наследие.
0: Путин добавил, что поддержка участников СВО всем российским обществом становится духовной опорой для героев страны. Все подробности в наших следующих выпусках.

0: Клавдий, они здоровы.
1: Проходите, проходите. Будем рады вас видеть и устроим вам баньку в обеде.
2: Мы из бани.
3: Ух ты!
4: Точно, мы оттуда, и в нашей студии вновь знаменитый Нестор, он же Сергей Петрович Нестеров. Сергей Петрович, доброе утро.
5: Доброе утро всем.
4: Да, наш банщик, главный судья Национальной банной ассоциации России, сооснователь, идеолог бани Сиберия, банный специалист года среди мужчин. Значит, есть и среди женщин в России. Наставник по банному мастерству. Ну и сегодня мы с Сергеем Петровичем разберемся с основными параметрами хорошей бани. Ну, имеется в виду, Сергей Петрович, собственной бани или вообще, так сказать, и прокатной за деньги тоже?
5: Ну, мы разберемся с основными параметрами бани именно как парного отделения, а уж в принципе, неважно, коммерческая это баня или частная, есть определенные параметры, которые нужно соблюдать для того, чтобы ваш пар в этой бане и ваши ощущения были хорошими и клевыми.
4: Клевыми, да. Ну, вот что касается эргономики, да, Сергей Петрович, вот, ну, как бы мы понимаем, сколько людей может набиться в лифт. Всегда удивлялся, когда в маленькой кабинке написано, может 15 человек ехать. Что это за люди, откуда они? Какие-то вообще не кормят их там, что ли. Сколько, вот, ну, как сказать, какое правило метража и человеческого элемента в парной?
5: Но человеческого элемента тут надо, наверное, начать с того, что баня всегда рассчитывается, безусловно, исходя из того количества гостей, которые мы хотим поместить в первую очередь. То есть если мы строим баню дома, и у нас большая семья, там, не знаю, человек 8, и мы примерно понимаем, что в среднем будет туда ходить человек 6, то мы будем строить баню на 6 человек парную. Но основные параметры парной, есть такое правило, что в парной, когда мы именно паримся, ну, условно, лучше лежать, чем сидеть. И поэтому расчет идет, исходя из полков, на которых можно лежа положить гостя, который пришел в эту баню, в эту парную.
6: Уложить,
5: да. Поэтому вот если начать говорить прямо про полки, то именно размеры и габариты проверьте у себя дома. У многих я знаю, что есть бани. Просто проверьте. Существуют четкие габариты, как будет комфортно. Длина полки должна быть 2 метра 20 сантиметров длина, а ширина должна быть 80. Все, что по-другому, некомфортно. Поэтому 2,20 на 80 – это та ширина и длина полки, на которой комфортно лежать и удобно парить, и удобно париться. Ну и высота ее должна быть примерно 70. При средней высоте потолка в парной 2,40. Тогда нам будет там хорошо. Все, что вот сейчас в основном бане, очень многие бани до сих пор, домашние бани, они сделаны как, ну, как по типу финской сауны, да, полочки такие, насесты. Ну, мы их называем куриные насесты. Куриные насесты.
4: Не петушины, а куриные.
5: Да, да.
7: Смотря кого посадить.
5: Смотря кого посадить на этот насест.
7: Каких птиц, да.
5: Да, поэтому куриные насесты вот эти, вот, они, конечно, уже себя изжили, и уже их мы стараемся везде, где бываем, везде людям говорить о том, что пора бы это убрать, пора бы сделать по-другому, одной высоты полку, правильной ширины, правильной длины.
4: Сергей Петрович, а вот напрашивается мысль, да, если мы за простор, то есть 2,20 на 80 как минимум, да, то, в принципе, можно вот в бане все лежат как-то вот, будучи разделенными по уровням, да, по вот этим как бы углом там стоят, да, под прямым углом эти лежачки. Да. А что, если нам забабахать баньку так двухспальную, 2,20 на 160, например?
5: Да, конечно, можно.
7: Можно и трехспальную.
5: Можно и трехспальную сделать, хоть четырех. Вопрос, я же говорю, сколько человек мы хотим туда поместить. Ну, в принципе, конечно, никто не рассчитывает для домашней бани так, что именно там 6 человек должно лежать. Хотя бывает и такое, и это очень здорово, кстати. В основном делают хотя бы 1-2 места, где можно полежать, и на этих же местах можно и посидеть же, да, и на 2 метрах у вас качественно, хорошо будет сидя, находиться там 2 человека, легко. на 2.23.
0: Вопрос, Сергей Петрович, с теплоизоляцией, да? Вот если люди делают свою баню, насколько это должен быть такой вот термос со всякими прошивками, так сказать, да, под вагонкой, чтобы это... И какие материалы лучше всего использовать для отделки вот этих стен?
5: Ну, смотрите, с точки зрения изоляции, если мы делаем баню из сруба, то там, в принципе, никакой изоляции-то и не нужно в этой парной. Я вообще не понимаю, когда делают само строение из сруба, а парную внутри зашивают вагонкой. Это какая-то жесть. То есть у вас красивый сруб, хороший, да, такой фактурный, эта баня дышит, и на него набивают фольгированную теплоизоляцию, и еще потом вагонкой зашивают. И много раз такое видел. Пожалуйста, если у кого-то так, надо срочно переделать, прямо срочно все это убрать, снять, и наконец-то радоваться тому, как выглядит ваш сруб, потому что он сам по себе дышащий материал, дерево, и это очень будет хорошо. Ну, а в таких вот банях, где нет возможности делать из сруба ее, конечно, нужно теплоизолировать, конечно, нужно сделать так, чтобы пар не выходил во все щели, какие только возможны. Поэтому отделка на стенах, про которую вы спросили, отделка на стенах, существует огромное количество видов деревьев, которыми можно отделывать. Это и липы отделывают, и кедром, и сосна, и сам сруб делают, например, из кела. Это дерево, которое вообще не требует никаких с ним забот или хлопот. Его просто привез, поставил, но не требует усадки никакой. То есть очень неплохая история.
0: Это из каких краев-то такое дерево?
5: Это из Карелии. Из Карелии привозят такое дерево. Это
0: же, наверное, миллионы?
5: Ну, оно, да, оно не самое дешевое, но зато оно очень долговечное. И вот, например, в коммерческих банях срубы, когда ставят из кела, меньше всего с ними заботы. То есть поставил, и начинаешь работать, и не переживаешь за то, что там какое-то лишнее гниение произойдет или будет какая-то усадка.
0: Сергей Петрович, как вы относитесь вот к истории, что некоторые злоумышленники делают в своей вот этой парной окошечко? Вот такую маленькую такую форточку, сам в нее не пролазишь, а чтобы оттуда, значит, воздухом им дышать хочется. Вот что вы делаете? Вот на какой стороне добра и зла вы? Ваша позиция, наверное.
5: Моя позиция, что это окошечко должно быть еще больше, чем вот сейчас было описано. Это очень здорово, когда в парной есть окна. Во-первых, это дает мягкий дневной свет или там вечерний, да, какой-то свет, создает уют в парной. Во-вторых, окно позволяет проветривать, открыть дверь, открыть окно, сделать залповое проветривание парной. Ну и в-третьих, если вы в правильном месте расположите это окошечко, то человека, которого вы попарили, ну или вас, например, попарили, так, вам будет настолько вкусно, когда это окошечко откроется, а находиться оно будет аккурат там, где на гостевой полочке лежит ваша голова. И вот так, над головой сантиметров где-то 50 нужно сделать окошечко, которое можно открывать, чтобы свежий воздух поступал непосредственно к вашему лицу. И вот вас нагрели, вы распаренный, ароматный, лежите.
3: Красиво.
5: Да, отдыхаете, открывается окошечко, и поступает свежий воздух, а вас укутали, например, горячими, теплыми вениками, и вам становится крайне хорошо. Поэтому окна в парной – это очень здорово, их нужно делать в обязательном порядке.
0: Да вы что? Слушайте, ну вы сейчас проливаете просто свет. Да, Сергей Петрович, тогда уж давайте теперь приступим к выбору печи. Это очень важная история, да, потому что есть, конечно, у нас товарищи электрифицированные, но я неоднократно встречал мысль, что электропечка в парной, она жрет кислород, и поэтому, так сказать, отвратительно, да, вот, а вот дровяная печечка, да, такая вот, оно самое то, вот ваша какая позиция?
5: Могу сказать, что если человеку не говорить, какая в парной печь, закрыть глаза, чтобы он ее не видел, положить на полку и попарить, он, ну, практически никто не сможет точно угадать, да, каким способом были нагреты камни. Это было электричество, это были дрова там или пеллеты. Единственное, что, конечно, однозначно можно узнать, угадать, это когда баня по-черному, да, ну тут все понятно, там и запах, и баня черная, и все. А так, конечно, нет. То есть на сегодняшний день существует уже современные электрические печи, которые не сушат воздух так, как это было раньше в таких подобных конструкциях, которые потребляют крайне мало электроэнергии и очень хорошо справляются со своей задачей. Для домашних бань электрическая печь, да сейчас их ставят и в коммерции, это в первую очередь экономия электричества, раз. Второе, это возможность удаленного прогрева этой печи, то есть вы с работы едете на дачу к себе, да, с телефона запустили это приложение, и ваша печь греется, вот, там есть все необходимые параметры безопасности, ну и, конечно, электропечь, это безопаснее, намного безопаснее, чем печь дровяная, потому что очень часто именно бани горят от того, что перетоп, дымоход, пиролиз, и вот этот проход дымохода в крышу, как правило, загорается там, баня сгорает очень быстро, просто, не знаю, 10 минут, и ее нет. Поэтому
0: быстрее, чем топится, вы хотите
5: быстрее,
0: сказать,
5: чем топится, да. А электричество сейчас очень хорошо, это очень хороший способ.
0: Слушайте, ну а на каком уровне там идет расход электроэнергии? Ну, представьте себе, да, там протопить. Все-таки мы представляем себе чайник, да, он сколько там, 2 киловатта жрет, а это, зараза.
5: Да это не будет, я вот сейчас точную цифру не назову, но это, поверьте, что этот расход, ну, совершенно минимален. Ну, совершенно минимален, вот не могу вспомнить я цифру сейчас, потому что это прям новый, новый. Печи сейчас делают. Вот, в интернете.
0: Почем? А вот можно сравнить по цене вот такую печь электрическую, по новейшей, как вы говорите, да, которая и мало жрет, и обычная, хорошая, дровяная вот каменка, да, которую вставляешь, так сказать, туда. Ну, там все вставляешь.
5: Дровяная каменка, она может стоить, если это заводского исполнения каменка, то есть где-то на заводах ее делают. Такие печи регулярного использования, она может стоить от 300 тысяч, там, от 250 тысяч до где-то до миллиона рублей. До миллиона рублей.
0: Что?
5: Да, все зависит от того, какого размера она, для какого размера парной будет использована, в каким, что снаружи, какой камень, какая отделка. Это все очень влияет на стоимость. Ну вот, а, например, мастеровая печь, которую выложит мастер, приедет своими руками, настоящий такой печник, да, как вот из, из былин, из сказок, не знаю, печник примчался и делает дома в бане печку. Вот она может стоить от миллиона рублей. От миллиона, да, и выше. Но это будет печь, которая будет вам служить долгие-долгие годы и не будет требовать такого обслуживания, как требуют во все, практически все печи, которые продаются в коммерции. Ну и пар в мастеровой печи, конечно, повкуснее за счет того, что она позволяет нагревать камни до необходимых там хотя бы 600 градусов, если там сделать еще закладку.
0: 600?
5: Да, 600 градусов. А вот в обычной коммерческой печи мы на камнях увидим, ну, максимум 300. Максимум 300. Мы увидим.
0: Угу. Сергей Петрович, так а почем электрическая-то? Вы
5: электрическая
0: это
5: самое... печь...
0: Меня с вас не слезли.
5: Электрические печи стоят приблизительно от 100 тысяч за самую маленькую печку до где-то полумиллиона. Вот такое.
3: Ну, подешевле.
5: Да, они стоят подешевле, они безопасны. Сейчас вообще, я вам хочу сказать, что сейчас такой старт электропечей в банном мире. То есть на сегодняшний день, да, комплекс, даже общественные бани ставят электропечи, большие такие, за парной, гости находятся в парной, а за парной стоят огромные такие, ряды электропечей, из которых пар через патрубки, через трубы подается просто в парную и работает на электричестве. Сейчас это очень-очень... направление, набирающее популярность.
0: То есть, погодите, получается, что не внутри парной стоит эта штука с камнями, да, а то есть в парную подается уже воздух горячий.
5: Да, просто горячий воздух, да, просто пар подается. Ну вот в общественных
0: банях. А он совмещен, получается, с каким-то с подачей воды, да, то есть это фактически такие кипятильники хамамовского типа, что ли, получается?
5: Ну это фактически, да? Если представить себе, то, грубо говоря, вы находитесь в парной, а за парной стоит... мужик и поддает на печь, а пар с нее по патрубку поднимается наверх и заходит к вам в парную. Но это грубо очень сказать, потому что сейчас печи сделаны на электрической подаче, можно поддавать с кнопки, можно даже дома это сделать, чтобы не вставать с полочка, просто кнопочку.
0: Владислав Александрович, вы когда-нибудь поддавали с кнопки?
3: Можно дома сидеть и париться, Сергеевич.
0: Это у себя, а я у себя, и все довольны.
5: Да, с кнопочки можно поддать. Можно даже Алису попросить, она пар поддаст.
0: Да. Сергей, ну она будет подслушивать, что будет в бане происходить. Значит, Сергей Петрович, а вопрос, сколько времени прогревается вот при помощи этого нового устройства, где фактически нет вот этих камней, да, внутри?
5: Нет, они парной, там, да? Есть. А, ну внутри парной нет, в печке-то они есть в любом случае.
0: Ну понятно, да, и сколько вот, сколько надо в баню с нуля прогреть, да, при таких новых технологиях?
5: Максимум 1.5 часа. Максимум. Так вообще час где-то. За час.
0: И вот эта машина, она же, соответственно, отвечает за нужный нам уровень влажности. Потому что мы говорим, что русская баня, да, это не вот эта финская зараза, где, значит, насухо там 90 или 120 градусов врубили и сидят, мучаются. Да, наша баня — это такой горячий хамам, вот, условно говоря, да. Вот, то есть 1.5 часа, и все готово, правильно?
5: Да, и все готово. Это к этим печам делаются генераторы пара, получается прям настоящий режим русской бани, поэтому... Поэтому радиослушатели могут загуглить, так сказать, в интернете. Это советские наши печи. Это у нас их делают. Кстати, это наше производство, не финское. Вот, и очень интересный будет эффект. Обязательно найдете.
0: То есть и такая же система может быть, например, не там в загородном этом срубе, да, а они и пригодны для установки в городской, например, квартире. Если, например, у Владислава Александровича квартира, там у него пентхаус 250 квадратов, да, то, в принципе...
7: 12-комнатная, да.
5: Но мы можем одной печкой ему отопить все.
7: Весь дом.
0: Весь пентхаус.
5: Да, для квартиры очень подходит. Для квартиры очень подходит.
0: Да. А что нам вот из неочевидных вещей нужно не забыть, когда мы оцениваем, вернее, прикидываем, как нам обустроить баню, или если мы пришли, и там обязательно должно быть еще,
5: да.
0: Сергей Петрович?
5: Смотрите, прямо сразу с пола начинаем. Очень хорошо, когда на полу плитка антискользящая, потому что это гигиена, ее легко мыть, и это безопасность. Плитка. Дальше. От пола наверх поднимаем поясок плиточный в 1, 2, 3 плитки, можно в 4, до уровня полки прям можно поднимать до 70 сантиметров в высоту, чтобы примыкание там, где много воды с полом, не было гниения грибка или плесени. Это очень хорошо. В бане обязательно должна быть вода в обязательном порядке. Одна у печки, а одна где-нибудь у полки, чтобы можно было пользоваться разными кранами и душами для использования в парной. В бане должен быть хороший слив. Делают вот эти сливы, покупают такие стандартные маленькие заводские, даже не знаю, какой там диаметр, там сейчас с черешню. Вот, туда все забивается, поэтому нужен хороший слив, хотя бы сотый. В бане нужен, естественно, свет, и, естественно, нужно окна, мы уже поговорили, и, конечно, сделать так, чтобы ваши полки не примыкали к стенам по периметру нигде, они все должны быть отодвинуты для того, чтобы, опять же, обеспечить себе гигиену. Ну, высота от 2,20 до 2,40, по высоте 2,20-2,40, можно и больше, но тогда и полки придется поднимать выше, не на 70 их держать, а выше их поднимать.
0: А что нам надо еще, кроме парной, чтобы обязательно было вот в банном домике?
5: Ну, конечно, душевая, конечно, влажная зона, так называемая. Очень хорошо, если у вас будет купель, потому что баня без контрастов, мы в прошлый раз говорили, это, ну, такая, не совсем уж таки это баня, да. Обязательно должен быть контраст, поэтому можно сделать купель в строительном исполнении, либо купить готовые купели. Сейчас огромный выбор разного размера, форм купелей для того, чтобы в них окунаться с холодной водой, да. Поэтому купели хорошо, влажная зона, душ хорошо. И, конечно...
0: А как вы относитесь, знаете, когда ведерко висит и переворачивается сразу ушат холодной воды вам на голову?
5: Оно, как правило, на задницу переворачивается, туда куда-то назад попадает.
7: Ну, подрить же слегка.
5: Да. Поэтому сейчас уже есть совершенно другие, опять же, обливные устройства, когда мы дергаем за веревочку, и ничего не переворачивается, а просто вертикально, причем в очень хорошей дисперсии, под хорошим давлением на тебя попадает поток воды. И ты прям находишься под таким дождем, прям, да, под ливнем, да. Поэтому вот тоже я очень рекомендую всем, у кого дома вот эти ведерочки, заменить их на такие устройства, их полным-полно сейчас продается.
7: Смыв человека.
0: Дисперсия называется.
5: Да, вы очень-очень-очень оцените это.
7: Дернул, и человека нет.
5: Дернул, и весь телепорт.
0: Сколько ж на тебя литров-то сразу сверху?
5: Они
0: вот,
5: от 30 литров. Да.
0: Дуршлачок такой, да?
5: Да, очень вкусно. Я вам всем рекомендую обязательно это попробуйте сделать. Вы оцените и вспомните еще меня хорошими словами.
0: Да мы вас и так каждый раз хорошим.
5: Каждый раз.
0: Поминаем. Вот. Ну, в общем-то, мы, так сказать, об инфраструктуре поговорили сегодня, да, Сергей?
5: Ну, там большая тема у нас, просто времени не хватит, не хватает эфирного, а так-то тема очень большая, вот, там много чего можно.
0: Ну, мы делаем первые шаги, да. Это наше законное право,
5: да,
0: правильно?
5: Да, абсолютно.
0: Потому что вы банный специалист года среди мужчин. Вот это, в принципе, нам вполне достаточно. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях Нестор Сергей Петрович Нестеров, и в нашем проекте «Мы из бани».
6: Пар-пар-пар-пар, гостей не ловит, пар-пар-пар-пар, сладко тянет трёх.
8: Просим, дорогие гости, проходите, очень рады вас видеть. Санте, Куалте, Конца, Мария, Радовы.
1: Проходите, проходите, будем рады вас видеть и устроим вам баньку в обеденном.
2: «Мы из бани».
9: Ух ты!
10: На правах рекламы.
11: Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи, давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев, эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Реклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми, благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: В Москве 13:30. С новостями в студии Лора Стадницкая. Все этапы более чем тысячелетнего пути России – единое целое. Об этом заявил Владимир Путин, вручая медали Герой труда и государственные премии по случаю Дня России. Торжественная церемония проходит в эти минуты в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Президент во время церемонии подчеркнул, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян.
13: Дорогие друзья, коллеги! Поздравляю вас с Днем России. Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к Родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства – это одно единое целое. Глубокое личное восприятие России в характере нашего народа, для которого сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями, помогали преодолевать все трудности, побеждать врагов и строить, созидать свою страну, беречь наше историческое и культурное наследие.
12: По словам Путина, поддержка участников спецоперации всем российским обществом становится духовной опорой для героев страны. Глава государства вручил орден Героя труда народной артистке России Марии Неюловой, государственная премия режиссеру и сценаристу Андрею Кончаловскому, бывшему уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Жители разных городов организовали праздничные акции в честь Дня России. В столице праздничные мероприятия проходят в Музее Победы, парке Зарядье, на ВДНХ, а также на площадках проекта «Лето» в Москве. Россия. Более чем в 90 парках Подмосковья проходит праздничная программа «С Россией в сердце». В Кирове установили рекорд по развертыванию самого большого триколора. Площадь флага составила 1700 квадратных метров. На Камчатке военнослужащие Тихоокеанского флота, в том числе участники СВО, развернули флаг государства длиной в 100 метров. Народные гуляния с хороводами в национальных костюмах и песнями проходят в международном детском лагере «Артек». В них участвует более 3500 детей из всех регионов страны и из 13 зарубежных государств. Подразделения группировки войск «Центр» в течение прошедших суток взяли под контроль населенный пункт «Приют» в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. Там добавили, что за неделю российские военные полностью заняли 5 населенных пунктов в зоне проведения СВО. За это время ВСУ потеряли на всех направлениях около 9400 человек. Помимо этого, с 6 до 12 июня вооруженные силы России нанесли 2 массированных и 5 групповых ударов высокоточным оружием и ударом беспилотниками. Поражены используемые ВСУ, объекты ТЭК, порты, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Минобороны это назвали ответом на террористические атаки Украины на гражданские объекты в России. Средства ПВО сбили за неделю 74 управляемые авиабомбы, 11 реактивных снарядов «Хаймарс», 4 крылатые ракеты «Фламинго», 3 ракеты большой дальности «Нептун» и 4776 беспилотников ВСУ. К 13 часам в столичном регионе сформировались очаги грозовой деятельности, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, наиболее активными являются очаг к востоку от столицы и очаг у западной границы региона к югу от Шаховской. По данным метеорологических радиолокаторов, высота верхней границы облаков там достигла 11-12 километров. По словам метеоролога, это делает возможным формирование очагов града. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
11: Погода.
12: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дождь, местами слабая гроза, ночью плюс 11-13, днем 15-17 градусов. В Москве переменная облачность, во второй половине дня ливневый дождь, гроза, в ночные часы плюс 17-19, а в дневные 27-29 тепла. Сейчас в городе плюс 28, атмосферное давление 748 миллиметров, влажность воздуха 46%.

0: Новости спорта.
1: Добрый день. Новости спорта. Егор Новиков. Футбольный ЦСКА проведет благотворительный кубок Евгения Алдонина и направит часть собранных средств на лечение и реабилитацию бывшего полузащитника московского клуба. Этот турнир пройдет в Москве 27 июня. В декабре прошлого года стало известно, что у бывшего капитана сборной России выявлено заболевание, которое требует длительного и дорогостоящего лечения. Футбольный Акрон усилился нападающим Слободаном Тедичем. Его контракт с тольяттинцами рассчитан на 4 года. Подробности сделки не раскрываются. Ранее Тедич выступал за сербский клуб Чукарички. Кроме того, Акрон расстался с полузащитником Ифетом Джаковацем. Он перешел в сербскую Воеводину. По словам генерального директора Акрона Константина Клюшева, футболист сам попросил отпустить его из команды. Футбольный Сочи объявил об уходе из команды вратаря Юрия Дюпина и нападающего Франсуа Камано. У них закончились контракты. Клуб с побережья Черного моря в минувшем сезоне занял последнее место в турнирной таблице премьер-лиги и вылетел в первую лигу. Мексика обыграла ЮАР 2-0 в матче открытия чемпионата мира по футболу. И впервые в истории таких встреч главный судья показал игрокам 3 красные карточки. Удаление в том числе получил защитник сборной Мексики и московского Локомотива Сесар Монтес. Во втором тайме в составе мексиканцев на поле появился полузащитник столичного Динамо Луис Чавес. Ну а в другом матче этой группы Южная Корея выиграла у Чехии 2-1. Российские спортсмены должны как можно скорее вернуться ко всем международным турнирам. Такое мнение высказал глава Национального олимпийского комитета Сербии Дејан Томашевич. По его словам, это очень важно в первую очередь для самих атлетов. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
2: Главная комедия страны.
3: Разводитесь? А как же мы?
4: Мы исправим папу и маму.
2: Исправительный лагерь для родителей.
5: Мы перевоспитываем мажоров.
4: Папа у нас точно мажор.
6: А мама?
4: А мама у нас форс-мажор.
2: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
5: Вас сейчас казнят. Опускай!
7: Мы не готовы!
2: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
8: В новом выпуске журнала Discovery
9: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
8: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Лучшие исполнители народных песен из разных регионов России на сцене Государственного Кремлевского дворца. Одиннадцатый международный фестиваль народной песни «Добровидение». 13 и 14 июня на телеканале «Россия. Культура».
8: Категория 6+.
2: Маяк.
11: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
12: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
13: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
12: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
13: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
12: Или просто позвоните в студию во время эфира.
13: Каждую среду и четверг с 17:00. из архива «Радио Маяк». Хочу все знать. ОБЖ.
0: Дорогие товарищи дети, дорогие товарищи взрослые, здрасте, здрасте.
6: Здравствуйте.
0: Всем прекрасного доброго утра. Денис Николаев.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. И Алексей Алексеевич Веселкин. Алексей Алексеевич, да. Вы купальный сезон открывали в этом году или вам только предстоит еще?
0: В ванную ходил, да.
6: Нет, ну я имею в виду на открытой воде.
0: А у меня вода открытая. Я холодную и горячую открываю.
6: Притопить бы вас секунд на 10.
0: Я вам не печка, как меня можно топить?
6: Легко, Штирлиц всю ночь топил печку, к утру печка утонула.
0: Да.
6: Как себя вести на воде в жару и грозу? Поговорим об этом со спасателем первого класса, парашютистом, водолазом, скалолазом, спелеологом, парамедиком, инструктором-методистом программы Российского Красного Креста «Первая помощь» Игнатием Владимировичем Орловским. Игнатий Владимирович, здравствуйте.
7: Добрый день.
0: Здравствуйте, Игнатий Владимирович. Слушайте, я вам завидую. Вы представляете, парашютист, который может и прыгнуть в воду, залезть в этой воде на скалу, вылезти, вот, и еще проинструктировать, как это все делается.
6: Тюлени и моржей, которые на этой скале находятся.
0: Да. Спасти их при этом. Удивительно. Ну вот мы каждый раз, когда наступает этот активный сезон, осознанно выбираем эту тему, чтобы еще раз напоминать, что с одной стороны мы соскучились по воде и по жаре, вот, и даже по грозе, но тем не менее все вместе это представляет из себя, знаете, некую опасность, все эти удовольствия. И приходится напоминать, да, что можно, а что нельзя. Как получать удовольствие, чтобы не перестать существовать как вид.
7: Ну, смотрите, какая здесь проблема есть. Одновременно у нас есть проблема, связанная с водой, это как там не утонуть, не пострадать и не переохладиться. И вторая проблема, сверху падает еще одна, это сама жара. Соответственно, мы имеем две проблемы, связанные с жарой, это перегрев, с водой связано переохлаждение, умение плавать. О чем будем говорить сначала?
0: А вы как специалист, как спасатель первого
6: давайте
0: класса.
6: Давайте с простого, с воды.
0: Давайте, с воды, давайте, полезли в воду.
7: Ну, давайте начнем с воды. Значит, первое правило, не умеешь плавать, не лезь плавать. Поэтому основная проблема в том, что все считают, что они, умеют плавать, что место, где они собираются плавать, оно хорошо подготовлено, в нем нету каких-то проблем. И все уверены, что откуда-то не возьмись, появятся спасатели, которые всех прям вот спасут.
0: Да.
7: Это не совсем так. Спасатели не ангелы, не боги, и мы не присутствуем за каждым человеком за спиной.
0: Угу.
7: Поэтому моя рекомендация такая. Первое – это купаться в местах оборудованных. Для чего? Это, скорее, для меня даже не вопрос чистоты воды. Она, конечно, важна, и всякие анализы и прочее. Скорее, это вопрос чистоты и подготовленности дна. То есть в этом месте достаточно безопасно. Нету коряк, мало бутылок, потому что во всех местах, предназначенных для плавания, производится чистка перед купательным сезоном, и мои коллеги-водолазы обследуют такие места для купания, и с этой точки зрения это всегда огромный плюс, потому что за вас уже проверили дно. Вторая история, что в оборудованных местах для купания существуют спасательные посты. И это второй плюс, потому что вам будет обеспечиваться спасение. Вообще во многих странах мира у нас часто висит объявление, что, значит, спасатели работают там с 8 до 8.
0: Да.
7: Вот в остальное время вы купаетесь на свой страх и риск, вас никто тут особо не собирается спасать. И это побуждает людей купаться в тех местах, где спасатели есть. Ну и третья история – это то, что крайне полезно нашим маленьким слушателям и, собственно, больше их родителям – это обязательно научиться плавать, обязательно научиться держаться на воде и, самое главное, научиться не паниковать. Потому что основная проблема, как люди тонут, это то, что они испугались, хлебнули воды.
0: И все.
7: Начали бороться за воздух, пытаться вылезти наполовину из воды. Это занимает огромное количество энергии, она очень быстро заканчивается, и человек начинает тонуть. Так, теперь с жарой.
0: Сейчас, секундочку. Значит, не умеешь, товарищ, плавать, не пытайся. Взрослый, если ты знаешь, товарищ взрослый, что твой ребенок не плавает, не, это отцов касается, не погружая его в воду и не воспитывая в нем мужчину, вот, как тебе кажется, обязательно купайтесь в тех местах, где проверено дно. да? Вот, оборудована. И, конечно, выбирайте места все-таки, где есть служба спасательная, потому что раз отвернувшись, не заметив, или выйдя на берег, не заметив, как ребенок хлебнул что-то, вот, и его силы как раз пойдут на то, чтобы от первого глотка, значит, как-то отойти, он их силы потеряет, и все, и до свидания. Да, правильно я сказал все?
7: Да, да, все верно. Все, и я верно. Бы также рекомендовал всем родителям, безусловно, начинать проходить курсы первой помощи. Это очень сильно меняет мировоззрение родителей. И даже пройдя самый какой-то простой курс первой помощи, они все равно начинают переоценивать свою безопасность и безопасность детей. И в целом это работает всегда очень положительно. У меня есть многочисленные примеры, как люди вот меняли свою жизнь, начиная от того, что у них огнетушители дома появлялись, они детей учили плавать, потом дети приходили на курсы первой помощи. Это такая династия получалась у людей,
0: это
7: которые пересматривали свою жизнь.
0: Так, значит, с водой сделали первый шаг в эту воду, вышли из нее. Теперь жара и гроза. Вот страшно, вот чего. Ух ты.
7: Так, с жарой. Значит, что здесь с жарой? Желательно, конечно, вот в самое жаркое время дня, это период между 11 и 3 часами дня, не находиться на солнце. И с той точки зрения, чтобы не перекрываться, и с той точки зрения, чтобы не обжигаться самим солнцем. Понятно, что большая часть людей используют какие-то солнцезащитные крема, не забывать это, собственно, делать. Ну и главное, как мы боремся с жарой, это не только сама тень, то есть уменьшение тепловой нагрузки, но и разумно большое количество потребления воды. Обычно люди за этим не следят и пересыхают. А когда у нас нет воды, нам нечем потеть. Нечем потеть, мы не можем сбрасывать температуру. Не можем сбрасывать температуру, у нас активно начинается процесс перегрева. Поэтому важно все время, там, буквально каждые там, полчаса делать там, 3 глотка воды. Полчаса, 3 глотка воды. Не сразу выпивать целый литр, но такими маленькими-маленькими порциями,
6: сразу,
7: но все время попивать.
6: Целый литр – это просто не поможет.
7: Он сразу испарится. Проблема в том, что вы выпьете, это замечательно, но эта вода в течение ближайшего часа испарится. Если у вас больше не будет воды, а вы собираетесь там пробыть долгое время на жаркой стороне там, вашей дачи, там, реки и так далее, да, откуда вы ее возьмете, если у вас ее много, в этом нет проблемы. Но если у вас ее ограничено, обычно у всех что, взяли бутылку, пошли на пляж.
6: А когда мы купаемся, мы же охлаждаемся. Тут тогда получается, что меньше пить можно?
7: Верно, мы охлаждаемся. Нет, смотрите, это два разных процесса. Мы охлаждаем температуру тела, и мы содержим нашу кровь и остальные жидкости в организме в достаточно жидком состоянии. То, что вода снаружи, не делает вашу кровь более или менее жидкой. Она живет от количества, грубо говоря, воды, которая попадет в ваш организм. Поэтому

0: может быть летом, и, конечно, она больше связана с детьми. У всех детки перекупывались и с синюшными губами, дрожа, вылезали в жаркий день и не могли согреться.
1: Да, это я, значит, помню.
0: Да, действительно, может наступить такое переохлаждение. Обычно оно не критическое, это все-таки не ледяная вода. Но, тем не менее, проблема переохлаждения может быть. Здесь такая история. Значит, отогревать надо ровно столько же, сколько человек замерзал. Если он 20 минут был там в холодной воде, купание же не всегда, это только лето, правда? Ведь да. Это иногда может случиться как-то внезапно или какая-то аварийная история. Поэтому если он там 20 минут был в холодной воде, 20 минут его надо отогревать. Иными словами, нельзя помещать такого человека в горячую ванну, в горячий душ, то есть отогревать очень резко. Поэтому лучше всего будет так: постелить полотенце, снять с ребенка обязательно плавки и мокрый купальник. Это связано с тем, что если мокрые плавки остаются на теле, то у нас в ногах половина объема всей крови. И если плавки остаются, они все время своим холодом будут продолжать охлаждать. А если человек переохлажденный, нам не нужно его переохлаждать. Нам, наоборот, надо его возвращать к нормальной температуре. Поэтому с ребенка все сняли, посадили на полотенчика как бы себе между ног. И его ручками вот так вот обняли и закидали всей там одеждой, которая есть. Ваша грудь будет согревать его спинку. Ну и ручками вы тоже создаете ему уют и тепло. И здесь психология тоже очень важна. Когда ребенок в домике, он успокаивается, и все процессы у него положительно идут гораздо быстрее.
2: Игнатий Владимирович, давайте сделаем сейчас небольшую паузу, и как раз после этого перейдем, наверное, уже к грозе.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: В небе уже мерцала звезда. Я поднял к ней глаза. Сотни тысяч лет, думал я, эта белая гладь открывалась только взором светил. Незапятнанно чистая скатерть, разосланная под чистыми небесами. И вдруг сердце у меня замерло, словно на пороге необычайного открытия. На этой скатерти, в каких-нибудь 30 шагах от меня, чернел камень. Под ногами лежала 300-метровая толща спрессованных ракушек. Этот сплошной гигантский пласт был как самый неопровержимый довод. Здесь нет и не может быть никаких камней. Если и дремлют там, глубоко под землей кремни, плод медленных превращений, совершающихся в недрах планеты, каким чудом один из них могло вынести на эту нетронутую поверхность? С бьющимся сердцем я подобрал находку. Плотный черный камень величиной с кулак, тяжелый, как металл, и округлый, как слеза. На скатерть, разосланную под яблоней, может упасть только яблоко. На скатерть, разосланную под звездами, может падать только звездная пыль. Никогда ни один метеорит не показывал так ясно, откуда он родом. И, естественно, подняв голову, я подумал, что небесная яблоня должна была уронить и еще плоды. И я найду их там, где они упали. Ведь сотни и тысячи лет ничто не могло их потревожить. И ведь не могли они раствориться в этом песке.
0: Антуан де Сент-Экзюпери. Планета людей.

0: из архива «Радио Маяк». Хочу все знать. ОБЖ.
1: Так, что делать на воде в грозу? Или вообще в грозу?
2: И вообще, да. Или что не делать? Ни в коем случае.
3: Да. Ну, не стоит, наверное, выбегать посередине поля и вставать с распростертыми руками. Это красивая кинокартинка.
2: Да, это картинка, отличная картинка, да. А в жизни это последняя, может быть, картинка, да, в принципе?
3: Ну, в целом, да. Если это такое прям ровное-ровное поле, и вы там на километр вокруг нету ничего, и вы самая высокая часть этого мира, конечно, это может быть проблематично. С грозой такая история. Если мы привязываемся к месту купания, то есть там, где вода, то первое – это уйти с воды. Неважно, на лодке вы или плаваете.

0: это вылезать на сушу. Вторая история – это не укрываться под отдельно стоящими деревьями. Потенциально они могут быть опасны. Мы знаем, что дерево вроде как не проводит ток, но сырое мокрое дерево проводит на раз-два, особенно миллионы вольт, кое есть в разряде. Ну и, соответственно, по возможности не укрываться под металлическими отдельно стоящими какими-то грибками, сарайчиками и так далее. Поэтому Игнать, там группа деревьев или здания, оно наиболее безопасно.
1: Одну секундочку, я вот сразу вспомнил целую картину, которая со мной прям буквально была. Значит, как раз я была гроза, и я был под зонтом с товарищем с моим, он тоже с зонтом был. Но мы зашли под дерево, и я все время ждал, куда ударит, в зонт или в дерево. В принципе, это молния. То есть, в любом случае, под деревом стоять не нужно, потому что пойдет...
0: Под отдельно стоящим деревом,
1: А если их много, там, этих деревьев?
0: Ну, если их много, и у вас нету ничего, это единственный ваш способ укрытия от дождя, ну, конечно, под деревья будем заходить...
1: В зонт может ударить? Если я вот, например, нахожусь, и гроза, в зонт может ударить молния? Потому что я стал на ручку смотреть, которую я держу, этот зонт. Я серьезно.
0: Давайте, я вас понимаю, да. Ну, смотрите, во-первых, это вопрос не ко мне, а к грозе или лучше Господу Богу, если он управляет грозами. Не возьмусь ответить, я все-таки занимаюсь потом результатом, что случилось, не могу отвечать за его работу.
1: А результат это вот...
2: Игнать Владимирович потом просто придет и посмотрит на вас, скажет, зря вы, Алексей Алексеевич, зонтик в руках держали.
1: Но это сам себе Игнать Владимирович скажет.
0: Нет, я просто сказать, я вижу, что в результате удара электрическим током не работает сердце, но я знаю, как проводить реанимацию и как вызвать спасателей. Поэтому я вызову спасателей, скорую помощь, начну проводить реанимацию. И это будет результатом того, что я смогу спасти жизнь. Я, может быть, не могу остановить молнию.
1: Да, это понятное дело. Вы же не древний грек, чтобы остановить молнию.
0: С тем, что случилось потом. И вот это вот, если вы умеете это делать, это как раз и есть такой способ спасения. Ага. Вот, что касается, я думаю, конечно, что миллион вольт легко зайдет через любую деревянную пластиковую ручку зонта вообще просто.
2: Ну, потому что это миллион вольт.
1: Да, да.
0: Ну, конечно, это не 220, не 12, там не 36 вольт строительных. Да, там, ну, конечно, совершенно другие величины. Тут что, в принципе, что с зонтиком, что без зонтика, для молнии никакой разницы нет.
2: Если не повезло, так не повезло.
1: Мне повезло, поэтому я сейчас с вами разговариваю. А я в этот момент...
2: Это вам, может, кажется, так.
1: Да-да-да. Я в этот момент наблюдал, кстати говоря, когда дети, подростки, и купались именно под этим самым жутким, так сказать, дождем, и гроза была. Вот этого категорически нельзя делать, да?
0: Не стоит, да. Ну, я бы разделил все-таки, потому что, ну, если это безобидный, так сказать, дождик, да, ну, почему бы не покупаться, в этом есть, наверное, своя прелесть, да. Но если это вот гроза прям вот шарашит молнии и так далее, и это где-то, ну, там, не за 20 километров от вас, ну, конечно, не надо это рисковать. Это большая проблема. Один из ужасов, кстати, байдарочников, это на Большом озере, например, Селигер. Вы оказались посередине, и в этот момент вдруг внезапно пошла гроза. И у вас километр до ближайшего берега. Деться вы с байдарки никуда не можете, пристать к берегу не можете. И вы самое большое возвышение над в размере водой. 2 квадратных километров.
1: И что делать?
0: Над водой. И вы немного металлические. Да? Ага. Там байдарки бывают разные, но тем не менее. Вот это проблема, да. Вот. Но все пугаются.
1: А что в этой ситуации что делать? Молиться, в принципе, больше же ничего не остается, да?
0: В ситуации там металлических старых, например, отечественных байдарок, которые имели металлическое основание, это убрать весло внутрь, вдоль, не поперек оставить его, и сидеть внутрь, не касаться металлических частей и молиться. Потому что очевидно, что за 2 минуты на расстоянии километра вы...
1: Да-да-да, вот что крест животворящий делает, да.
2: Ну, то есть, да, как не ускоряйся, не доплывешь.
0: Но правильно все-таки, правильно, эта история про то, что вы вышли и не посмотрели, какая будет погода.
1: О!
0: Вы почему-то вышли на большое пространство и не оценили, что сейчас пойдет дождь. Ошибка в этом. А когда вы уже попали в историю, тут уже, ну, это...
2: Но мы так понимаем, что все вообще вот трагедии случаются из-за неподготовленности, мы сегодня поняли. Не умеем плавать, лезем купаться.
0: Не умеем спасать. не можем завести...
2: Пошли в неподготовленное место, напоролись на корягу или, на, не дай бог, на разбитую бутылку, тоже получили все...
0: Дома начался пожар, а у вас нет огнетушителя, вы не умеете им пользоваться. Все проблемы происходят именно из-за этого. Там 80% проблем, они из-за этого.
2: Спасибо большое. У нас на связи был спасатель первого класса, парашютист, водолаз, скалолаз, спелеолог, парамедик, инструктор, методист программы Российского Красного Креста первой помощи Игнатий Владимирович Орловский.

0: Маяк.
1: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
2: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Радиостанция «Маяк» и Гостелерадиофонд представляют. Алексей Баталов, Олег Ефремов, Николай Парфенов, Наталья Фатеева, Вячеслав Шалевич, Михаил Казаков в радиоспектакле «В пути» по мотивам рассказов Константина Паустовского. Запись 1971 года. Сегодня в 21:00.
0: Маяк.

0: В Москве 14 часов.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. Сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян. Об этом заявил Владимир Путин, вручая медали «Герой труда» и государственные премии по случаю Дня России. Торжественная церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. По словам президента, поддержка участников спецоперации всем российским обществом становится духовной опорой для героев страны.
2: Искреннее чувство ответственности за Отечество близки каждому из нас. А для участников специальной военной операции это надежная духовная опора, так же, как и поддержка наших героев всем российским народам, всем обществам. У всех нас общие цели, смелость и настойчивость в их достижении присущи всем, кому будут сегодня вручены высокие награды.
0: Звание Героя России присвоено гендиректору завода «Фиолент» Александру Батальну, начальнику лаборатории научно-исследовательского конструкторского института химического машиностроения Леониду Бабе, а машинисту, сотруднику дирекции по производству «Уралкали» Владимиру Данилову, гендиректору сельхозпредприятия «Донское» Александру Колесниченко, народной артистке РСФСР, артистке Московского театра «Современник» Марине Неюловой. Также медали Героя труда получили гендиректор моста «Строй-11» Николай Руссо, токарь Анатолий Свиридов, начальник сектора Центрального НИИ точного машиностроения Петр Сердюков. Принимая медаль Героя труда, Владимир Данилов отметил, что она является наградой для всего коллектива «Уралкалия».
3: «Понимаю, один в поле не воин. И что таким образом вы дали высокую оценку труда всего нашего многотысячного коллектива компании «Уралкалий». Мы входим в группу «Уралхим», одного из ведущих мировых производителей минеральных удобрений. Обеспечиваем продовольственную безопасность страны и боремся с голодом во всем мире. Уверен, такая высокая награда вдохновит наш коллектив на новые трудовые свершения. У стахановцев был знаменитый лозунг «Даешь стране угля». Я бы хотел ответить на этот призыв, чуть-чуть переиначив его по-уральски. «Дадим стране калийной соли». Мы знаем, что такое соль земли русской, и мы не подведем.
0: Государственные премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2025 год удостоена бывший омбудсмен Татьяна Москалькова. Лауреатами госпремии в области литературы и искусства стали режиссер Андрей Кончаловский и создатели сериалов и проектов, посвященных знаковым событиям истории России, Мария Ушакова и Екатерина Жукова. Премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности награжден ректор МГУ Виктор Садовничий. Группировка Оск-центр в течение суток взяла под контроль населенный пункт приюта в ДНР, сообщили в Минобороны. Там добавили, что за неделю российские военные полностью заняли 5 населенных пунктов в зоне проведения СВО. За это время ВСУ потеряли на всех направлениях около 9400 человек. Помимо этого, с 6 по 12 июня вооруженные силы России нанесли 2 массированных и 5 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Поражены используемые ВСУ объекты ТЭК, порты, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников. Минобороны это назвали ответом на террористические атаки Украины на гражданские объекты в России. Средства ПВО сбили за неделю 74 управляемые авиабомбы, 11 реактивных снарядов «Хаймарс», 4 крылатые ракеты «Фламинго», 3 ракеты большой дальности «Нептун» и 4776 беспилотников ВСУ. Иранские СМИ публикуют выдержки с проекта меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном из 14 пунктов. В частности, США должны будут снять нефтяные санкции, разморозить иранские активы, прекратить морскую блокаду и обеспечить открытие Ормузского пролива. Кроме того, проект предусматривает вывод американских войск из районов, граничащих с Ираном, и разработку плана по восстановлению иранской экономики. В свою очередь, новостной портал Axios пишет, что, согласно документу, Иран возьмет обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана, Ормузский пролив будет немедленно открыт для судоходства без взимания платы, а объемы перевозок должны вернуться к довоенному уровню за 30 дней. США взамен снимут блокаду иранских портов. Напомню, ранее Дональд Трамп объявил, что сделка США с Ираном близка к заключению. В МИДе Ирана подтвердили, что текст меморандума согласован по основным пунктам. Как добавляет агентство Мехра, окончательные переговоры между Вашингтоном и Тегераном будут сосредоточены на ядерной программе, и экономики Ирана. В то же время положения об иранской ракетной программе в проект соглашения не включены. Гроза с дождем накрыла отдельные районы Москвы. В День России, передает РИА Новости, так грозовые тучи закрыли небо на севере столицы. Там слышны раскаты грома, как и в центре города. Идет крупный дождь. Очаги грозовой деятельности сформировались и в Подмосковье, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, самыми активными являются очаги к востоку от столицы и у западной границы региона к юго-шаховской. По данным метеорологических радиолокаторов, высота верхней границы облаков там достигла 11-12 километров. Это делает возможным формирование очагов града. Ранее Леус отмечал, что Москва вновь идет на температурный рекорд. Для 12 июня он составляет плюс 30,8 градуса и был установлен в 1998 году. В Москве из-за жары до 18 часов 13 июня действует оранжевый уровень погодной опасности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в российской столице плюс 28,5 градусов, давление 748 миллиметров, влажность воздуха 46%. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, временами дождь, местами слабая гроза. Ночью плюс 11-13, а днем 15-17 градусов.

0: Место действия – Россия.
1: Дорогие друзья, у микрофона Николай Свистун. Пришло время нашего очередного радиопутешествия. Оно будет сказочным, точнее киносказочным, потому что говорить мы сегодня будем про Александра Артуровича Роу. Кто-то называет его главным советским киносказочником, кто-то одним из, ну уж точно он человек выдающийся абсолютно, создавший в том числе и на методологическом уровне очень много всего нового и интересного, что даже сегодня нас поражает, даже сегодня в эпоху компьютерной графики и прочего. Кино-чудес, но вот то, что тогда безо всяких компьютеров создавал Александр Артурович на съемочной площадке, это, конечно, поражает воображение. 9 марта Александр Артурович появился на свет в пересчете на современный календарь 1906 года. Появился он на свет в Юрьевце, и как метко про Александра Артуровича сказал его соратник, актер Георгий Миляр, которому мы одну из программ посвятили, и, конечно, там мы без личности Александра Роу не могли обойтись, но вот Миляру принадлежит замечательная фраза: отец ирландец, мать гречанка, а он русский сказочник. Вот так было сказано. Фамилия Роу от отца Артура Уильяма Роу. Это действительно был ирландцем. Он приехал в Российскую империю налаживать мукомольное производство, был инженером, но грянула революция первая русская, и господин Роу бросил жену с ребенком и уехал к себе на родину. Вот так все получилось. Не будем здесь, конечно, выносить оценки, хотя поступок так себе. Ну, а, естественно, это все сильно усложнило жизнь, но не помешало Александру Роу стать режиссером. В итоге, хотя начинал он с таких незначительных должностей, но работал при этом с очень интересными людьми. И в итоге оказался в 1935 году на студии, которая получила название «Союз Детфильм», успел пройти и самодеятельные коллективы «Синяя блуза», и занимался тем, что писал статьи. Но человеком был, безусловно, творческим, а в то время творческих людей кино буквально примагничивало в самых разных смыслах. И Яков Протазанов стал таким учителем для Александра Роу, а сам Роу оказался на «Союздетфильме» в 1935 году, и это, конечно, удивительное было время для кинематографа. С одной стороны, кино уже становилось звуковым, мы знаем, что «Путевка в жизни» — 1931 год. А в 1935 году я просто решил посмотреть, а что же снимали, потому что мы более-менее себе представляем уже, что такое соцреализм, и не так сложно составить представление, потому что множество фильмов в открытом доступе. Но вот, пожалуйста, просто хронологически. От 1935 года до 1938, когда была снята первая киносказка Александра Роу. 1935 год, 32 фильма снимается. В основном, конечно, это героика будней, реализм, немного экранизации классики, но именно в 1935 году появляется «Космический рейс» Журавлева. Фильм, кстати, все еще не мой. Это не совсем сказка, но это фантастика. Так представляли себе тогда космические полеты. Очень интересная картина с технологической точки зрения, особенно если вспомнить, когда была она снята. 1936 год, уже 38 фильмов. Среди них «Дети капитана Гранта», кстати говоря, тоже своего рода фантастика, но жизненная. В 1937 году 40 фильмов выходят на экран, в том числе «Ленин в октябре», «Ромма», «Великий гражданин». Это вот тот самый фильм, где звучит фраза про СССР, республики из 30-40, потом вырезанная. И «Остров сокровищ» снимают. И про монарха, про Петра Первого. И про монарха-самозванца Пугачева. И все это в один год. И в 1938 году еще больше наращивается кинопроизводство. Уже 45 картин. Цифры ориентировочные, потому что что-то не добиралось до экрана. Где-то в статистике попадают фильмы, вышедшие в прокат, где-то только снятые. Но в 1938 году к Петру добавляется «Александр Невский», культовая лента Эйзенштейна. «Предчувствие войны» продолжается, и это тоже сквозит как тема в кинематографе тогдашнем. Ну и появляется настоящая киносказка под названием «Новая Москва». Посмотрите, как тогда рисовали себе будущее советской столицы. Вот на этом фоне, когда, казалось бы, мы рождены, чтобы сказка сделать былью, а «Марш авиаторов» написали еще в 20-е, и вместо сердца пламенные моторы, казалось бы, какие щуки, какие веления, какие кощей и так далее. Но вот, тем не менее, киносказки тоже снимаются. Вот сейчас мы об этом явлении и побеседуем. А беседовать мы будем с кинорежиссером, сценаристом, киноведом и президентом Всероссийского фестиваля арт-кино Сергеем Тютиным. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, скажите, пожалуйста, вот кому могли в 30-е годы, когда широкими шагами по всем направлениям искусства шагает соцреализм, снимать сказки? Как это вообще случилось?
2: Ну, это случилось именно таким образом, что кардинально отличались 20-е годы, когда отрицалось все, что было до революции, был полный такой разрыв с традицией, и изначально даже в педагогике появилась педагогия, вот, которая объединяла различные подходы различных наук, но самое главное, они отрицали хорошее влияние сказки на детей и хорошее влияние мифов. Поэтому их, так, в общем-то, практически не снимали. И это была большая проблема. Но потом вот эту педагогию разгромили благополучно. Вот. И сначала было принято решение, что нужно обязательно поднять значение фольклора, фольклористики, да, вот, в 31 году. И, наконец, было постановление, что сказку причислили в 33 году к жанрам, необходимым для советской литературы, для детей. Ну и потом разгромили, соответственно, педагогию, и возникла задача, наоборот, вот, обратиться к истокам, к сказкам, к мифам, былинам, вот, и потихонечку все это начали делать, и начали это еще на фабрике «Межрапомфильм». Это была такая чудесная фабрика, она возникла еще до революции, называлась она сначала «Русь», потом «Межрапом», «Русь», потом «Межрапомфильм», когда уже вроде бы как «Русь» была не в моде, вот, и это была совместная советско-германское, как бы, производство, оснащенное по высшему слову современной кинотехники, имело возможность проката в Европе фильмов. И вот на этой студии как раз в 33 году вышла картина Маргариты Барской «Рваные башмаки». И вот считается, с этого момента и началась вот история детского кино, такая уже серьезная. Вот, это была история о трудной жизни детей в капиталистической стране. И вот наш герой, я имею в виду Александра Артуровича Роу, он как раз был ассистентом на нескольких картинах Якова Протазанова. Это был чудесный еще мастер дореволюционного кино. Он был одним из совладельцев вообще этой компании. Потом он ее эмигрировал на Запад, вернулся в 24-м году, благополучно снял фильм «Элиту». И к тому моменту, когда он уже стал таким классиком советской комедии, вот появился у него ассистент Александр Роу, где он, собственно, работал на трех картинах. Были «Марионетки», такая картина, «Праздник Святого Йоргена», была картина «Бесприданница», он работал. То есть, собственно, научился он у режиссуре вот такого метра отечественного кино, который очень хорошо умел работать с актерами и был вообще актерским режиссером. Но изначально вообще детство прошло Роу сначала в Юрьевце, там же, где и Тарковский образовался.
3: Потом совпадение.
2: Он показался в Сергиевом Посаде, и, в общем, вот эта вот церковная вся эта Сергиевой Лавры атмосфера тоже на него произвела впечатление. И он уже изначально, когда шел в кино, он хотел именно снимать сказки. Но его все сильно, очень сильно об этом отговаривали. Но тут произошло интересное событие. Эту самую студию «Межрапомфильм» в 36-м году категорически закрыли. То есть закрыли. Но сегодня считается, что это была реорганизация. По документам это была ликвидация. То есть что она превратилась в «Союз Детфильм», потом в студию «Горького», которая ныне существует. Да? Но по факту, да, ее ликвидировали. На ее месте создали студию «Союз Детфильм». И, как вы понимаете из названия, что это именно была студия, первая в мире, сделанная для съемок фильмов для детей. Вот. Ну и, конечно, часть людей, которые работали и снимали для взрослых до этого в «Межрапоме», они разбрелись кто куда, кого-то отправили на Мосфильм, а кто-то остался на родной студии, в том числе, кстати, и Протазанов. Ну и поэтому тут его ассистенту и ученику можно и было, собственно, дебютировать, что он и сделал в 37-м году своей картиной «По щучьему велению». Вот.
3: Сергей, кстати, вот давайте, вот может здесь на этом остановимся чуть-чуть, потому что, ну, вот сейчас, например, там принято считать, что там, допустим, хоррор — это такой технически сложный жанр, и, собственно, сказка современная кинематографическая. У нас говорят, в 26-м году чуть ли не 90 штук собираются произвести, не очень понимаю, как это будет выглядеть, но вот где-то мелькала такая цифра. Вообще, вот в то время замахнуться на сказку, то есть на нечто еще более чудесное, чем просто кино. Насколько это было смелым поступком, и как вот можно охарактеризовать работу Александра Артуровича Роу вот над этим фильмом?
2: Ну, смотрите, поскольку еще не было у нас хорошей традиции, как это все снимать и делать, вот, хотя какие-то попытки были, например, «Морозко» первая версия была, по-моему, в 22-м году снята, еще до вот этого «Рассвета детского кино». И, конечно, на вооружение нужно было брать открытие самого начала мирового кино. Это, конечно, опыт, прежде всего, Жоржа Мельеса и нашего, значит, Старевича, которые занимались такими трюковыми, чудесными съемками. Вот. Иногда это не требовало больших технических наворотов, поскольку в кино существуют такие простые вещи, как, например, трюк с подменой, когда камера останавливается, туда подставляется другой человек, например, мужчина может превратиться в женщину, а вот электробус может превратиться в трамвай, но это надо просто делать очень точно, и, собственно, вот весь этот арсенал уже был известный для чудесных таких феерий, который прекрасно делал в начале 20 века Жорж Мельес, и, конечно, Роу взял на вооружение, но, конечно, на этом он не остановился. Но если вы помните, там бывает, например, такое, что гриб там превращается в человека, какой-то взрыв такой происходит. Там, и вот эти вот взрывы, это давняя еще находка, что вот этот трюк с подменой, его надо делать очень красиво, либо очень точно. Тогда использовали специально оптический прицел. Вот, например, лежит человек, да, ну вот, и чтобы, например, его заменить на куклу, а потом переехать машиной, к примеру, да, нужно положить его точно-точно до миллиметра, тогда этот трюк будет выглядеть очень эффектно на экране. Вот использовали, например, брали эти винтовки с оптическим прицелом, направляли их, крепили, значит, так, чтобы человек вот вышел и потом по этим меткам обратно ложился на это место. Вот. Ну, например, там печка, которую делал Гроу, да, для этой картины, это был автомобиль вообще, там сидели люди, но он был замаскирован под печку, и, конечно, это все надо было включать очень сильно фантазию и даже, я бы сказал, и чувство юмора, вот, которое у Роу было, так сказать, бездна. Бездна, он отличается от других сказочников, даже от Роу, от Птушко, который Птушко был более серьезный, такой пафосно-былинный, а он был всегда такой вот комедийно-сказочный.
3: Хулиганистый немножечко даже.
2: Хулиганистый, да, и он мог позволить себе шуточки современные, даже какие-то, вот, но абсолютно в рамках фольклора. И вот это наличие юмора, оно, конечно, его фильмы еще повышало, поднимало на другой уровень. Я лично сам, собственно, был фанатом Роу, значит, в детстве. Тогда, вы, наверное, знаете, была такая телевизионная программа «В гостях у сказки».
3: Конечно.
2: Где по воскресеньям, по-моему, в 11 утра показывали, значит, с тетей Валей, она предваряла какими-то, значит, словами, показывали детские фильмы, сказки, и чаще всего обращались к творчеству Роу. И даже я, в общем, помню, что последняя картина, когда вышла Роу, еще я в кинотеатре смотрел «Золотые рога», то есть это были, вот, ну, каждый фильм ждали просто, вот, ну, вот новый фильм Роу какой снимет, его ждали и огромное удовольствие получали от просмотра и смотрели, пересматривали много раз. И в том числе, кстати, и ранние фильмы, я имею в виду «Кощей бессмертный» 44-го года, «Василиса прекрасная» там 42-го года, хотя они были более такие нацеленные на конкретную, значит, идеологическую задачу. Надо сказать, что у него всегда работали чудесные операторы с ним. Ну, одним, например, таким оператором был Михаил Кириллов, который владел целой кучей, даже в том числе придуманных специально, способов так называемой комбинированной съемки. Когда можно делать вот чудеса. И надо сказать, что он даже немножко подстегнуло, что ли, вот это вот наше развитие, появление фильма «Кинг-Конг» в Америке, да, вот. У нас появился фильм «Гибель сенсации» в 34-м году, фантастический, а потом вот и в сказочную сторону тоже двинулись и развивали вот эту систему комбинированных съемок. Например, у этого Михаила Кириллова, который снимал, кстати, «Кощея бессмертного», Роу, была такая технология так называемого отраженного совмещения, когда перед камерой ставили полупрозрачное зеркало под углом 45 градусов, вот, и там, что происходит в кадре непосредственно перед камерой, например, брали там человека, одевали в черный бархат, оставалась только его голова. А бархат полностью отражает свет, и можно было, значит, делать ощущение, что там летающая голова, например. Вот. А если хотели сделать призрака, то тогда, значит, справа от камеры под углом 90 градусов стоял второй человек. Он мог быть одет специально так немножко, либо более бледно. Ну, короче, он отражался в зеркале вот в этом и совпадал с той картинкой, которая была перед камерой. И там можно было двигаться очень эффектно по пространству кадра. На самом деле актер находился с другой стороны, вот. И если нужно было только часть актера, то его тоже одевали в черный бархат. Вот. И это не требовало никакой компьютерной графики, ничего не требовало. Все это делалось руками. И было крайне эффективно. Вот, ну, может быть, помните, был такой потом фильм «Москва, Кассиопея, Тарки Вселенной» у нас, где можно было, например, открутить голову человеку, вот, и что, значит, перспективное совмещение, чтобы точно совпадало тот актер, который, значит, с одной стороны, и тот, который с другой, ну, тот сидит, так сказать, не двигается, а этот вращается голова, а все остальное не видно, потому что это на черном бархате. И вообще эта тема с черным бархатом, она была с рождения кино, с Мельеса, очень активно использовалась.
3: Спасибо, было, например, спасибо огромное. Видите, вот опять же, спасибо. Сергей Тютенкин, режиссер, сценарист, киновед, президент Всероссийского фестиваля арт-кино, был с нами на связи. Графика графикой, но есть у кого поучиться, и очень жаль, что тогда не производили вот эти ролики, которые сейчас есть, эти making-of, как что сделано, но знание-то живет. Мы продолжаем наше путешествие, делаем небольшую паузу, потом перейдем к географии.

0: конфликтов – это про неспособность выдержать реальность. Мы очень часто боимся конфликтов, потому что нам кажется, что конфликты – это всегда обязательно ссора какая-нибудь, драка, война, битва. Нет, конфликт – это про определение и заявление границ. Вот страх конфликтов – это страх заявлять свои границы. Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: В Москве 14:30.
2: Новости.
3: С новостями в студии Лора Стадницкая. Сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян. Россия встречает сегодняшний день с гордостью за трудовые и ратные свершения предков. Об этом заявил Владимир Путин, вручая медали Герои труда и государственные премии по случаю Дня России. Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Глава государства подчеркнул, что сила российского государства заключается в преемственности традиций, уважении к наследию и культуре.
4: Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с Днем России. Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства – это одно единое целое. Глубокое личное восприятие России в характере нашего народа, для которого сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями, помогали преодолевать все трудности, побеждать врагов и строить, созидать свою страну, беречь наше историческое и культурное наследие.
3: По словам Путина, поддержка участников спецоперации всем российским обществом становится духовной опорой для героев страны.
4: Искреннее чувство ответственности за Отечество близки каждому из нас. А для участников специальной военной операции это надежная духовная опора. Так же, как и поддержка наших героев всем российским народам, всем обществам. У всех нас общие цели. Смелость и настойчивость в их достижении присущи всем, кому будут сегодня вручены высокие награды.
3: Звание Героя труда присвоено гендиректору завода «Фиолент» Александру Баталину, начальнику лаборатории научно-исследовательского конструкторского института химического машиностроения Леониду Бабе, машинисту, сотруднику дирекции по производству «Уралкалия» Владимиру Данилову, гендиректору сельхозпредприятия «Донской» Александру Колесниченко, народной артистке РСФСР, артистке Московского театра «Современник» Марине Ниюловой. Также медали Героя труда получили гендиректор Мостстрой-11 Николай Руссу, токарь Анатолий Свиридов, начальник сектора Центрального НИИ точного машиностроения Петр Сердюков. Государственные премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2025 год удостоена бывший омбудсмен Татьяна Москалькова. Лауреатами премии в области литературы и искусства стали режиссер Андрей Кончаловский, а также Екатерина Жукова и Мария Ушакова, продюсеры, которые более 10 лет создают масштабные и крупнобюджетные сериалы о важных периодах российской истории и выдающихся исторических деятелей. Госпремия присуждена продюсерам ВГТРК с формулировкой «за многолетнюю просветительскую деятельность по популяризации отечественной истории». Своими произведениями они доказывают, что кино может и должно служить просвещению, сказал Путин в ходе приветственной речи.
4: Более 10 лет посвятили созданию просветительских проектов о важнейших периодах истории страны, о ее героях и созидателях, продюсер киностудии «Москино» Екатерина Владимировна Жукова и продюсер телеканала «Россия» Мария Викторовна Ушакова. Каждая их работа основана на фактах и имеет динамичный, захватывающий сюжет. Своими произведениями они доказывают, что кино может и должно служить просвещению.
3: Премией за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности награжден ректор МГУ Виктор Садовничий. По окончании торжественной церемонии президент кратко пообщался с лауреатами государственных премий и героями труда Российской Федерации.

0: Новости спорта.
1: Добрый день. Новости спорта. Егор Новиков. Клуб первой лиги чемпионата России по футболу «Урал» возглавил Сергей Юран. Срок соглашения со специалистом не разглашается. Перед новым главным тренером клуба из Екатеринбурга поставлена задача вывести «Урал» в премьер-лигу. Футбольный «Акрон» усилился нападающим Слободаном Тедичем. Его контракт с тольяттинцами рассчитан на 4 года. Подробности сделки не раскрываются. Ранее Тедич выступал за сербский клуб «Чукарички». Кроме того, «Акрон» расстался с полузащитником Ифетом Джакуватсом. Он перешел в сербскую «Воеводину». По словам генерального директора «Акрона» Константина Клюшева, футболист сам попросил отпустить его из команды. Футбольный «Сочи» объявил об уходе из команды вратаря Юрия Дюпина и нападающего Франсуа Камано. У них закончились контракты. Клуб с побережья Черного моря в минувшем сезоне, напомню, занял последнее место в турнирной таблице премьер-лиги и вылетел в первую лигу. Футбольный ЦСКА проведет благотворительный кубок Евгения Алдонина и направит часть собранных средств на лечение и реабилитацию бывшего полузащитника московского клуба. Турнир пройдет в Москве 27 июня. В декабре прошлого года стало известно, что у бывшего капитана сборной России выявлено заболевание, которое требует длительного и дорогостоящего лечения. Мексика обыграла ЮАР 2-0 в матче открытия чемпионата мира по футболу. И впервые в истории таких встреч главный судья показал игрокам 3 красные карточки. Удаление в том числе получил защитник сборной Мексики и московского «Локомотива» Сесар Монтес. Во втором тайме в составе мексиканцев на поле появился полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавес. Ну а в другом матче этой группы Южная Корея выиграла у Чехии 2-1. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.

Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас самые необычные и интересные факты о северной столице. Петербург стал первым городом в России, где появилась железная дорога. Она соединила столицу с Царским селом в далеком 1837 году. А уже в современной истории железнодорожного транспорта именно сюда, в Санкт-Петербург, отправились первые в стране скоростные поезда. Сегодня на Сапсане добраться до северной столицы можно всего за 4 часа. Теперь и вы это знаете.

0: «Маяк».
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Место действия – Россия.
1: Мы продолжаем наше радиопутешествие, посвященное Александру Артуровичу Роу. Уже основные вехи были обозначены в предыдущей части. Наш гость, киновед, кинорежиссер Сергей Тютин обозначил нам основные вехи творчества Александра Роу. Понятно, что это пробничек, но я думаю, что вы либо сами помните эти фильмы, либо если вы их по каким-то причинам пропустили, ну, например, поздновато родились, то я думаю, что даже знакомство с этими произведениями, пусть и созданными, ну, практически в середине прошлого века, доставит вам истинное наслаждение. Да, действительно, многие трюки там выглядят наивно, если на них посмотреть глазами современного кинозрителя, уже избалованного, искушенного даже. Но, тем не менее, ощущение магии, знаете ли, никуда не девается. Кстати говоря, фильмы Александра Роу активно прокатывались на Западе. Да, действительно, там их перерабатывали с точки зрения визуальных эффектов, уже опираясь на голливудские мощности, на мощность вообще американской киноиндустрии. Но, тем не менее, знаете ли, не так уж часто советское кино, особенно вот в жанре сказки или фантастики, что очень близко, как вы понимаете, одно к другому, оказывается в западном прокате и, в общем, оставляет там заметный след. Ну, а мы перемещаемся в город Юрьевец. Это административный центр Юрьевецкого района нынешней Ивановской области. Как раз о том месте, где появился на свет Александр Артурович и как хранится память о нем, мы сейчас и побеседуем с нашей следующей гостьей. И к нам присоединяется заведующая отделом научно-просветительской работы государственного бюджетного учреждения музея города Юрьевца Эмма Рамильевна Аксенова. Эмма Рамильевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Правильно ли я понимаю, что все-таки сегодняшний Юрьевец это не совсем тот город, не совсем в том виде он существует, в какие существовал во времена детства Александра Артуровича Роу, да? Ведь изменилась география города.
2: Не то, что география, да, а вот сам город, он, конечно, он, во-первых, был уездным городком. И вот отмечается, что конец 19-го, начало 20-го столетия – это тот период, который как бы характеризует город, период его наивысшего не только экономического роста, да, но и культурной жизни. Потому что в это время в городе, несмотря на небольшую численность населения, открывается много интересных новых культурных событий. Первый электротеатр под названием «Ампир» открывается, да, купец Демидов выделяет средства. Затем в городском саду открывается летний театр, который пользовался большой популярностью у жителей. Ну и самое главное, что город, имея вот такое необычное расположение на берегу Волги, да, и в трехъярусном расположении, в ландшафтном расположении, конечно же, поражал своей красотой. И сюда стремились попасть художники, в том числе художники-передвижники. Да, известно, что здесь был Левитан, Максимов, Саврасов, Нефедов и многие другие известные художники, оставившие в полотнах живописные окрестности города Юрьевца. Ну и обилие белокаменных храмов, это тоже впечатляло. Вот, то есть город был таким, можно сказать, намоленным городом.
1: Эмма Рамильевна, извините, что прерываю, просто очень меня интересует этот вопрос. Вообще, какая часть Юрьевца оказалась под водой, когда водохранилище создавали в середине 20 века?
2: Да, в 50-е годы, когда вот началась расчистка территории, вообще история-то интересна тем, что город-то должен был попасть весь в зону затопления, но его отстояли жители.
1: Вот.
2: И в связи с этим, да, началось строительство защитной дамбы. А предыстория такова, что жители составили письмо, собрали подписи и отправились в Москву к Сталину, и мы получили вот такое решение строительства защитной дамбы, потому что экономически это было дешевле. Значит, затопление нижней части. И вот, в общем-то, все равно, несмотря на то, что была построена защитная дамба, нижняя, третья часть, две улицы в южной части города, в нижней, да, попали в зону затопления, и три городских храма, и один из них самый красивый, самый богатый приход, и это вообще первая каменная культовая постройка нашего города, это Благовещенский собор 1700 года постройки, и изысканные изразцы с замысловатыми сюжетами, да, поражало воображение любого приезжавшего в Юрьевец, да, гостя или торгового человека. И как раз она алтарной части выходила на берег Волги и встречала первых гостей. И, конечно же, эта утрата вот для нас она самая такая большая, можно сказать. Ну, а вот напротив города Юрьевца находился Кривоизерский монастырь, попавший в зону затопления. Вот как раз именно фрагменты этого монастыря и можно увидеть в полотнах двух работ Исаака Ильича Левитана. Это «Тихая обитель» и «Вечерний звон». То есть именно здесь, в Юрьевце, он вдохновился вот этими окрестностями и уже в Плёсе заканчивал эти работы.
1: Ой, как интересно. А неужели не было каких-то там проектов по переносу этих храмов, или там хотя бы разобрать, или просто вот так ушло под воду и все?
2: Вот два храма, Покровский и Казанский храм, разобрали, ну, что-то оставили. А вот в Благовещенский собор как раз сохранился фрагменты никаким образом. То есть реставраторы очень высоко оценили художественную ценность внутреннего, да, убранства и вот этих изразцов. И при разборке под толстым слоем сухой штукатурки был обнаружен иконостас, написанный в технике стенописи. Сейчас все это можно увидеть в экспозиции музея имени Андрея Рублева в Москве.
1: Ну, вот
2: а еще реставраторы сохранили некоторые детали путем перенесения их на действующий Богоявленский храм в Юрьевце, да, и поэтому мы очень можем прекрасно себе представить красоту всего храма благодаря вот этой работе. То есть этот тройной наличник был перенесен, наличник с изразцами, с очень красивым тоже таким рисунком в верхней части. Вот. Ну и естественно, что

0: вот этой фольклорной, да, жизни, народной жизни, если вот просмотреть, основная канва всего творчества, да, все-таки это вот народные традиции, фольклор, и позднее сам Александр Роу уже потом напишет, что каждой сказкой я стремился открывать детям богатство русского фольклора, его высокие нравственные идеалы. И, конечно же, он все это впитал в детские годы своей жизни, да, в юристы, когда он попал в гущу вот этой народной жизни. Вот, и, в общем-то, здесь, в Юрьевце, он по крупицам собирал в своем сознании.
1: Спасибо вам огромное, Эмма Рамильевна Аксенова, заведующая отделом научно-просветительской работы государственного бюджетного учреждения музея города Юрьевца, была с нами на связи. Вот видите, как жители все-таки смогли отстоять свой город, и благодаря этому мы можем сейчас с Юрьевцем любоваться, пусть, может быть, и не совсем таким, как во времена Александра Артуровича, но, тем не менее, если вы хотите пропитаться этой атмосферой, то Юрьевец, я считаю, обязателен к посещению. Через 2 минуты продолжим рассказ об этом городе.
2: Место действия –

0: «Маяк». В это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры 60 секунд. В следующем часе нас ожидает викторина с подвохом. Занимательный русский язык. В 11 утра поговорим о том, как выглядят народные игры и забавы. Горелки, лапта, жмурки и чиж. И в полдень в цикле «Человеческий гид» поговорим о том, как устроен глаз человека. Похож на живой фотоаппарат. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Как настроить свой мозг на приобретение сверхспособностей?
2: Любой отдел мозга развивай, и будут тебе сверхспособности. Тренируешь двигательные сферы и становишься там каратистом или фокусником. А тренируешь зоны, связанные с мышлением, можешь стать математиком или писателем, или философом.
0: Все о мозге. Подкаст. В любое время. На медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах. Из дневника.
3: Апрель 1927 года. Неверие в людей. Меня всегда пугала эта бездна, когда я подходил к ее краю. И тут я все брал на себя. Не люди плохи, а я. И когда я уходил в себя, страдал о себе, что я не такой, как все, что у меня нет чего-то, что все имеют. Вдруг при каком-нибудь нечаянном взгляде на мир какая-нибудь березка, птица, река являлись в необыкновенной красоте. И тогда я, как бы прощенный красотою, я с любовью обращался к людям. Я верил им, и они мне помогали.
0: Михаил Пришвин. Маяк.

0: Место действия – Россия.
1: Заключительная часть нашего радиопутешествия. Решил я в этой заключительной части поделиться своими наблюдениями и дать вам пару советов, если вы решите отправиться по местам, связанным с Александром Роу. Путешествие может получиться интересное. И начнем мы его тоже в Юрьевце. Юрьевец — это город настолько насыщенный музеями и примечательными зданиями и просто интересными местами, я подумал, что, наверное, правильно будет обозначить весь исторический центр как историческую достопримечательность. Сразу возникает вопрос, откуда лучше смотреть на него. И, вы знаете, есть вот такая Богоявленская гора в Юрьевце, там очень легко она локализуется, потому что одноименная церковь на ней стоит, и вот там относительно свежеоборудованная смотровая площадка, это одна из лучших точек для того, чтобы полюбоваться историческим центром Юрьевца. Но при этом можно совершить ошибку, которую совершил в свое время я, и которую я вам повторять не советую. Если вы отправитесь на автомобиле из центра города, как делают многие, въезжают в центр, вроде бы посмотрели, а что бы здесь еще глянуть? И дальше очень логично, дом-музей Весниных оказывается по пути, и вот есть такой въезд Весниных,

0: объясненных, и вот если вы доверитесь Яндекс.Картам, то они вас к смотровой площадке поведут именно через этот самый въезд. Так делать не надо. Ну, во-первых, под колесами окажется брусчатка, и если погода будет не очень сухая, то уже даже могут возникнуть проблемы с тем, что обычный легковой автомобиль может и не осилить этот брусчатый въезд. Кроме того, улица эта не односторонняя, и навстречу вам, пока вы будете карабкаться на гору, может попасться другой автомобиль, что создаст, мягко говоря, сложности, особенно если вы водитель не очень опытный. Поэтому либо я рекомендую начинать с этой смотровой площадки, если вы подъезжаете городу с запада, сразу подъехать к этой площадке. Там, правда, есть определенные сложности с парковкой, но я в вас верю. В общем, припарковаться так или иначе можно. Аккуратненько, пусть даже немного загодя, ну и потом немного прогуляться пешком. Вид, который вы будете наблюдать, станет отличной компенсацией за определенные неудобства. Ну, а если вы вообще пешком будете эту прогулку осуществлять, то как раз подъем к смотровой площадке очень органичный от музейного центра Андрея Тарковского. Ну, и еще один город, связанный с Александром Роу, вы уж, конечно, знаете, это Сергиев Посад, в советские времена Загорск. Ни с какими горами это не связано, это связано с одним из деятелей раннереволюционных по фамилии Загорский. Там, в общем, помимо того, что маленький такой Саша Роу бегал по улицам, там еще и интереснейшие происходили вещи. Дело в том, что в городе Загорске находился в свое время научно-исследовательский институт, да-да, именно исследовательский институт игрушки. То есть люди с учеными званиями даже иногда занимались разработкой как раз игрушек и игр для советских детей. Сейчас, насколько я понимаю, все это преобразовалось в учебное заведение, что тоже хорошо, но, к сожалению, у этого учебного заведения нет музея, а рассказать там было бы о чем. Например, именно в этом самом НИИ игрушки для фильма «Василиса Прекрасная» разработали шестиголового такого змея Горыныча, которым управляло два десятка человек, причем в головы только лилипуты помещались. Все это везли на съемки в Ялту на четырех платформах. Понятно, что все это, конечно, не сохранилось, к превеликому нашему сожалению, но экспонат был бы отличный для как раз музея не игрушки, если бы таковой случился. Потому что у нас, в отличие от Голливуда в Советском Союзе, обычно производством декораций, даже таких масштабных или вот таких персонажей, не роботизированных, но управляемых Homo sapiens'ами, занимались соответствующие цеха киностудии, потом все это где-то валялось и в итоге утилизировалось, скорее всего, и не так уж много подобных объектов сохранилось. Но есть фотографии, знаете ли, дорогие друзья. Если все-таки проникнуть в волшебный мир игрушки хочется, то в Сергиевом Посаде есть замечательный музей игрушки имени Бартрама, который туда переехал из Москвы. Я уже как-то раз упоминал этот замечательный музей в одной из ранних еще наших программ «Место действия Россия». Во-первых, не грех повторить. Во-вторых, там настолько масштабная экспозиция, что, во-первых, если у вас даже нет детей, если вы взрослый человек, и говорите, ну какой музей игрушки, там Троица Сергиева Лавра. Да, конечно, Лавра, ее переплюнуть сложно, да и не стоит. Но даже взрослый человек в этом музее игрушки не то чтобы может себя ребенком почувствовать, хотя это тоже и ностальгические воспоминания, особенно если вы родились в СССР, вас ждут все непременнейшие. Но, например, если вы уже мальчик лет примерно 40, не думайте, что вам там будет скучно, потому что есть там коллекция игрушек цесаревича Алексея, и там каких только чудес не наблюдается. Особенно если вы прибегнете к помощи экскурсовода, самостоятельно тоже можно осматривать, но человек знающий расскажет вам намного больше, что именно делалось для вот этого последнего русского цесаревича, что эти игрушки собой представляли. Тут, конечно, ждет вас еще одно открытие. Сейчас я вам даже спойлер небольшой подкину, что, в общем, и в те времена лучшие железные дороги для детей делались в Германии, как и во времена нашего советского детства. Так что не пренебрегайте вот этой частью путешествия своего. Учитывая географию, можно Юрьевец и Сергиев Посад даже в один автомобильный маршрут объединить и часть Золотого Кольца проехать, потом сделать такой вот крюк в сторону Юрьевца. Юрьевец того, безусловно, стоит, ну, как уж и Сергиев Посад, который в дополнительной рекламе не нуждается. Надеюсь, что там когда-нибудь появится такой вот музей, связанный с историей НИИ игрушки. Уверен, есть какие-то материалы, которые могут составить интереснейшую экспозицию. Будем верить, будем надеяться на то, что и такой музей в Сергиевом Посаде тоже появится, хотя, конечно, город музеями, мягко говоря, не обделен. Вот на этом мы, пожалуй, завершим наше сегодняшнее радиопутешествие. До новых встреч и новых путешествий. Любите историю, любите нашу страну. Пока.
1: Место действия – Россия. может навредить человеку, наше светило. Подкаст «Физики и лирики. Солнечная активность». В эту пятницу, 6 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». От громких звуков можно располнеть.
2: Как знать.
1: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
1: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке». Для всех, кто уже проснулся.
0: Мне вообще в школе нравилось, но не нравилось рано вставать.
1: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.

0: 15 часов в Москве. Новости. В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Поддержка участников спецоперации всем российским обществом становится духовной опорой для героев страны, заявил Владимир Путин, вручая медали Герой труда и государственные премии по случаю Дня России. Торжественная церемония состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Президент подчеркнул, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян.
1: Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с Днем России. Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства – это одно единое целое. Глубокое личное восприятие России в характере нашего народа, для которого сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями, помогали преодолевать все трудности, побеждать врагов и строить, созидать свою страну, беречь наше историческое и культурное наследие.
0: Государственную премию за многолетнюю работу по популяризации российской истории получили продюсеры ВГТРК Мария Ушакова и Екатерина Жукова. Они уже много лет создают сериалы о важнейших периодах в жизни нашей страны, о выдающихся личностях, которыми мы гордимся. Владимир Путин отметил их работы.
1: Более 10 лет посвятили созданию просветительских проектов о важнейших периодах истории страны, о ее героях и созидателях. Продюсер киностудии «Москино» Екатерина Владимировна Жукова и продюсер телеканала «Россия» Мария Викторовна Ушакова. Каждая их работа основана на фактах и имеет динамичный, захватывающий сюжет. Своими произведениями они доказывают, что кино может и должно служить просвещению.
0: Сейчас на прямую связь со студией из Кремля выходит наш корреспондент Мария Агафонова. Как прошла церемония награждения? Кто сегодня еще был отмечен наградами? Мария, вам слово.
2: Степан, здравствуйте, с праздником вас, с Днем России, дорогие радиослушатели. В Георгиевском зале Кремля в этот день по традиции прошла торжественная церемония. Владимир Путин вручил золотые медали Герой труда и государственные премии за выдающиеся достижения в самых разных областях. Всего 13 человек получили награду из рук президента, вот говоря о госпремиях. Атмосфера в Кремле сегодня была по-особенному торжественной. Государственный штандарт, президентский полк, оркестр сделали атмосферу в стенах Кремля сегодня поистине особенной. Среди приглашенных были члены правительства, политики и общественные деятели страны. Присутствовали первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и помощник президента Владимир Мединский. Церемонию также посетил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который ранее поздравил россиян с праздником, отметив, что ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины. Обращаясь к лауреатам, Владимир Путин заявил, что достигнутые ими вершины покоряются только незаурядным, щедрым и сильным людям, для которых труд стал смыслом жизни. В числе награжденных режиссер Андрей Кончаловский, ректор МГУ Виктор Садовничий и главный врач больницы святителя Алексия Алексей Заров. Среди лауреатов выдающийся российский юрист Татьяна Москалькова. 10 лет вплоть до мая этого года она возглавляла Институт уполномоченного по правам человека в России. Премию Татьяне Николаевне присудили за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. Под ее руководством, напомню, была создана единая система защиты прав граждан в регионах, а с началом специальной военной операции ее аппарат был полностью перестроен под сложнейшие гуманитарные задачи и спасение жизней людей. Госпремия в области литературы и искусства присудили Екатерине Жуковой и Марии Ушаковой, продюсерам, которые больше десятка лет создают сериалы о важнейших периодах российской истории и о выдающихся исторических деятелях. Владимир Путин отметил в том числе работу главного продюсера специальных сериальных проектов телеканала «Россия» Марии Ушаковой словами: «Своими произведениями они доказывают, что кино может и должно служить просвещению». Обращаясь к лауреатам и всем гражданам страны, Владимир Путин поздравил россиян с Днем России. Президент отметил, что Россия встречает этот праздник с глубокой гордостью за ратные и трудовые свершения наших предков. Сплоченность и патриотизм всегда были и остаются главными ценностями для нашего народа. Президент также отметил, что поддержка участников специальной военной операции всем российским обществом сегодня становится главной духовной опорой для героев страны. Также традиционно Владимир Путин наградил россиян звездами, выдающихся россиян звездами Героя труда. Так, звание Героя труда удостоено главврач больницы города Горловки. Долгое время Нелли Якуненко работала в условиях блокады и постоянных обстрелов Донбасса. Звездой Героя труда награжден композитор и аранжировщик Александр Зацепин. Президент отметил, что российский кинематограф невозможно представить без музыки этого замечательного автора. Также звездой Героя труда удостоен Юрий Николаевич Диков, который посвятил всю свою жизнь укреплению ядерного щита России. Он трудится в одном из ядерных центров России уже более 60 лет, и под его руководством разработано множество образцов техники, которая, по словам президента, имеет исключительное значение для обеспечения безопасности нашей Родины. В конце торжественных мероприятий Путин с лауреатами госпремии и героями труда подняли по бокалу шампанского. На этом у меня все, студия. Спасибо и еще раз с праздником.
0: Мария, спасибо. С праздником. Наш корреспондент Мария Агафонова. Сегодня в Кремле в День России Владимир Путин вручил медали Герой труда, государственные премии.

0: друзья, на маяке. Дорогие товарищи, во всем мире отмечается День пряника. И, кстати говоря, день специалиста, который вот по пряничному делу. Пряничному делу, пряничному, ну, Гартман поправит, как говорится, нас позднее, да. И, конечно, у нас сегодня целый десант специалистов, потому что пряников в стране много, есть фабричное производство, есть локальное, ну, я думаю, что это банально будет сказать, что вот Тула, тульские пряники, а в Суздале какие делают пряники на местном заводе, да, вот спасли местное производство, теперь там делают апельсиновые пряники. Пряники. Господи, апельсиновые, да, с этой, с цедрой, со всеми делами. Конечно, хочется разобраться с тем, что у нас и на полках в виде пряников продается, и вообще, что это за продукт такой. Михаил Моисеевич Гинзбург, конечно же, диетолог, доктор медицинских наук. Михаил Моисеевич, доброе утро, спасибо, что вы снова с нами. Да.
1: Доброе утро.
0: Да, Михаил Моисеевич, да, ну вот в этом продукте, традиционном для нас, да, в пряник, ну вот есть в нем что-то такое, что действительно может быть нам полезно, потому что вот вы, ну вы в меньшей степени, вы человек интеллигентный, элегантный, а есть такие, знаете, нутрициологи всякие разные, молодежь вот эта, она нам вся внушает, что десерты, а пряник, я наверняка, ну вы со мной согласитесь, это десерт, да, хотя и традиционный, старый, русский, но тем не менее, все десерты за гранью добра и зла. Нельзя есть мучное, нельзя есть сладкое, все это смерть. И в итоге пряник-то как бы вроде наша ценность. А вот, ну, стыдят нас за поедание пряников, Михаил Моисеевич. Что там есть полезного?
1: Ну, надо нам понимать, что именно мы едим и зачем мы это едим. У еды, у любой, в том числе у пряников, есть так называемые диетологические свойства, есть так называемые психологические свойства. Вот с точки зрения диетологии, пряник как, знаете, продукт такого повседневного питания. Ну, допустим, там на завтрак 4 пряника, на обед 6 пряников, вот что-то такое. Это абсолютно невозможная вещь. Здесь нутрициологи правы. Очень много быстро усваиваемых углеводов, сахара, просеянная мука, не очень хороший жир, дополнительные там добавки, включения и так далее. При этом очень-очень мало витаминов. Безусловно. То есть в диетологическом плане это, конечно, не лучший продукт. Но в психологическом, в десертном плане это очень-очень хорошо. Вот. То есть где-то, когда уже сытый, когда уже поел, вот взять, ну, скажем, небольшой или не целый пряник и с чайком или с кофе, получить вот такое завершающее удовольствие, которое, кстати, вот это удовольствие от праздничной еды, его, к сожалению, нельзя заменить никаким другим удовольствием. Вот оформить другое удовольствие такой десерт поможет. Ну, например, вы едите, вот пьете чай с пряниками не один, а со своим любимым человеком, и возникает такое единение душ, которое далее обещает много хорошего. Вот. Вот если мы так смотрим на проблему, то мы должны сказать, что вкусное полезно само по себе. Вкусное полезно само по себе. Единственный момент, вот очень интересный, если пищевой продукт, это все-таки какое-то конечное количество там, калорий, жира, белка, что как-то суммируется к нашему общему количеству калорий, съеденному за день, то психологические свойства, они, ну, как бы сказать, не имеют вот этого значения калорийного, они имеют значение вкусного, вкусы, их сочетание, их гармония, их вот это вот действие на нас. Мы не можем пройти мимо вкусного, мы на какой-то момент становимся гармоничными, становимся как-то вот цельными. Нам как-то на какой-то момент становится хорошо, проблемы отступают. Почему, собственно, люди вот эту лакомую пищу повышают потребление при тревогах, например. Вот. Ну, надо понимать, что радость от еды, ну, скажем, от вкусной, не всегда зависит от количества. Даже более того, если я вдруг съем очень много пряников, в какой-то момент я почувствую, что это уже невкусно, приторно, мешает мне. Лакомства не должно быть много, его должно быть достаточно. А чтобы его было достаточно, чуть-чуть, его надо есть, ну, как минимум, когда ты сытый. После еды, например, а не вместо еды. Есть медленно, смакуя, наслаждаясь, вкушая. Так скажем,
2: да. Михаил Моисеевич, ну, вы же согласитесь, мы с вами все-таки люди из того времени, когда вот вы упоминали понятие праздничной еды, да, мы все-таки были воспитаны так, что не то, что каждый день, а сейчас уже Минздрав бьет тревогу, что дети ожиревшие у нас, да, и мальчики почему-то в особенности ожиревшие, что для нас, во-первых, праздничная еда, торт это было, ну, не несколько раз в год, вообще несколько раз в год, ну, дай бог, день рождения или чей-то день рождения, может быть, в новогодние праздники, наверное, да, а конфеты, это тоже была очень большая редкость, это было тоже не по выходным даже, а тоже действительно по каким-то случаям, ну, если, например, ты заболел, то бабушка могла дать еще конфетку для того, чтобы поддержать как-нибудь, да, при температуре плюс 39, да, ребеночка, это все понятно, но сейчас же у нас произошел страшный перекос, у нас магазины ломятся от вот этих, ну, от тех продуктов, которые в наше время сочли бы праздничными, да, вот эти вкуснейшие пироги, да, тортики и те же самые пряники, да, это все как бы ломится, люди это все берут, там сахар, сахар, сахар, и фактически, ну, праздничная еда стала спутником ежедневной трапезы, размывается как смысл праздника, да, так и, соответственно, метаболизм разрушается вместе с каждым укусом, и таким образом, Михаил Васильевич, с вашей точки зрения, вот реально, сколько раз в год можно полакомиться, ну, вот тем же пряником всласть, вот так вот, ну, без вреда для организма?
1: Наверное, все-таки не в год. Наверное, все-таки почаще, но если говорить о количествах, ну, берем обычный вот такой вот пузатенький круглый пряник, да, вот если его удается разложить на два приема и съесть с удовольствием, то, мне кажется, вот вполне достаточно. То есть на пол пряничка с чайком на завтрак, ну или с кофейком, пол пряничка с чайком на ужин. Ну так вот, условно. Вот. Если человек здоров, если в нем много такой вот физической энергии, физического труда, ну, давайте, может быть, по целому прянику. Мы же, кстати, всегда можем посмотреть, как это действует на организм. То есть человек что-то ест, периодически сдает анализы, периодически взвешивается, периодически смотрит на себя в зеркало. То есть он может вот эти два факта связать. Как он ест и как он себя чувствует. Если его еда не идет ему на пользу, ну, надо принимать какие-то меры, конечно. Вот. И если у человека лишний вес, если у человека диабет, если у него какие-то еще проблемы, атеросклероз, например, ну, тогда да, тогда нужно вот от этих полпряника уходить в другую сторону, уменьшать это потребление. Это реальность. Тут ничего не попишешь. Связь эта имеется, вот, и она, в общем-то, никуда не делась. Другая проблема, вы правильно это подчеркнули, мы видим еду, и мы ее хотим. Мы слушаем разговоры о еде, и мы ее хотим. То есть мы видим, как один человек что-то ест по телевизору, там, ну, где угодно, вот просто вот как образ еды, и мы хотим еду. Это реальность, это вот одна реальность, что мы возбуждаемся при виде и слышим и так далее еду. Вот, есть другая реальность. Те, кто ее производит, они заинтересованы, чтобы мы ее покупали. Покупать будут скорее еду жирную, сладкую, чуть-чуть присоленную, то есть отвечающую свойствам вот этого вожделенного лакомства. Понятно, что эволюция еды, если на то пошло, она идет в очень для нас неполезную сторону. Еда становится все более жирной, сладкой. Ну, что ты с этим сделаешь? Ну, законодатели пытаются как-то там требовать писать на продуктах. Там продукт вреден, например, в нем много сахара, например. Но голову-то свою тоже надо иметь. Мы живем, ну, в неблагоприятной среде. Раньше были другие риски, которые тоже надо было учитывать. Сейчас вот этот риск изобилия лакомой еды. Ну вот надо учиться в этом жить. Ну а куда ты тут
2: денешься? Да, конечно, конечно. Михаил Моисеевич Гинзбург, да, диетолог, доктор медицинских наук. Вот что из себя представляет эта лакомая еда на самом-то деле? Павел Сергеевич, естественно, Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей. Павел Сергеевич, знаю вас, человека, как очень избирательного в еде. Вы просто так на себе в дом-то не потащите из магазина ничего. Один вопрос. Вы пряники кушаете?
3: Нет. Знаете, если есть возможность их не кушать, то лучше не кушать. Хотя российское человечество съедает их 150 тысяч тонн в год, то есть примерно по килограмму пряников на душу населения.
2: Ужас, ужас. Давайте с этим разберемся, Павел Сергеевич. Ну, как всегда, честно, прямо, можно есть то, что вот у нас продается в магазинах. Я не говорю про штучный товар где-нибудь там в старых городах России, где как бы это все делают, может быть, по каким-то старым рецептам, а вот это массовое пряничное производство, что из себя представляет для нашего здоровья?
3: Ну, понятно, что как бы если это продается, значит, это есть можно, значит, это не запрещено, так скажем. Да. Но я бы вот как бы очень сильно ограничил, на самом деле. То есть там, хотя вот сейчас у нас вводится маркировка этих пряников с 1 марта, уже, значит, на производстве они маркируются, и это, по крайней мере, хотя бы поможет бороться с просрочкой. Потому что, ну, честно говоря, я не знаю, чего хорошего можно ожидать от смеси сахара, там, патоки, муки и какого-нибудь маргарина, да, то есть все это еще запеченное, там, с выделением акриламида, так сказать, и с использованием, ну, двойки серы в качестве, так сказать, консерванта или там бензоата натрия того же, да, то есть вот чего вот тут может быть полезного, вот из этого перечисленного, я не совсем понимаю, как бы, но, наверное, это не запрещено, значит, это можно продавать. То есть вот поэтому, ну, проблем много на самом деле в этих пряниках, так сказать, и Росконтроль, Роскачество периодически их там выявляют. Ну, где-то там есть карбонат аммония в качестве разрыхлителя, который не рекомендуется в детском питании. То есть, ну, хотя это разрешенная пищевая добавка, то есть там определенная концентрация, так сказать, может там находиться. Опять-таки, производители используют вместо сливочного масла маргарин там, или другие трансизомеры жирных кислот, которые, ну, понятно, никакой пользы не оказывают. Ну, кроме, конечно, когда человек умирает с голоду, у меня нет другого варианта, так сказать.
2: А кроме как есть когда пряники, да, естественно, да, первым делом, когда голоден, тебе хочется пряника. Да. Павел Сергеевич, ну это понятно, да, вердикт главный. Шапкин пряников не ест. Он председатель Национального союза защиты прав потребителей. Это, так сказать, важный звоночек. Да. Павел Сергеевич, как всегда, огромное спасибо. Я еще хочу пару слов обмолвиться с Антоном Прокофьевым, шеф-поваром, историком кулинарии, кандидатом исторических наук. Антон, очень рад нашей новой встрече. Доброе утро, да.
4: Здравствуйте, да. Доброе утро, да.
2: Да, Антон, скажите, пожалуйста, а можно вот где-то найти, вам попадались без аммония, без бензоната, вот, пряники, и только один вариант приготовить самому, вот, и это лакомство?
4: Ну, к счастью, все-таки кроме дешевых промышленных вариантов сейчас часто попадаются пряники, которые готовят энтузиасты, небольшие пекарни, как правило, их продают на ярмарках. Все-таки наблюдается определенное возрождение и интерес к русской кухне. Наконец-то это все становится массовым. Когда пряники пытаются делать, как принято, даже на ржаной муке, что, собственно говоря, есть быть некая исторически достоверная классика. Потому что пряник – это мед изначально, так называемые одномедовые пряники, или сахар, или патока, сливочное масло, ржаная мука и яйцо, или без яйца. И самое, конечно, главное, это ароматные добавки, то есть специи, пряности, имбирь, корица, мускатный орех, кардамон, гвоздика. И такие небольшие пекарни иногда пекут часто качественный продукт. Ну, конечно, это, к сожалению, недешево. А вот обычный такой классический магазинный пряник, ну, боюсь, да, он к нему, к прянику относится только по названию.
2: Антон, скажите, пожалуйста, а где вам вот в последнее время доводилось отведать действительно вкусного пряника? И с каким вот этим вот наполнителем самые, может быть, неожиданные сочетания для вас? Потому что я уже сегодня упоминал, да, там в Суздале, например, делают с апельсином, с цедрой. Ну, вкуснятина настоящая. Я вообще к пряникам равнодушен, но вот с апельсином не могу пройти мимо. Прямо зараза лезет в рот мне. Да, вот, Антон, как ваш опыт?
4: Да, я, пожалуй, все-таки тоже Суздаль в качестве такого ориентира упомяну, потому что там туристическая индустрия, наверное, одна из самых развитых в нашей стране. Нижегородский городец, кстати, бережно возрождает свои традиции. Городецкие пряники славились гораздо более тульских лет, так это 150 назад. Нижний Новгород. Ну, собственно говоря, вот там, где есть поток туристов, там и возникают такие вот пряничные артели. Очень мне нравятся пряники как с черемуховой мукой, так и с черемуховым наполнителем. Такой получается аналог миндальной пасты. Очень интересный, богатый, насыщенный и самый интересный, и яркий по цвету получается продукт.
2: Антон, и ну, в итоге мы правильно делаем вывод, что если хочется пряника, да, ну и суммируя разговоры сегодня и с Гинзбургом, и с Шапкиным, и с вами, то, в принципе, лучше переплатить и купить один раз дорогой пряник, да, чем ежедневно лакомиться вот этими так называемыми пряниками, которые в любом магазине на полках лежат, да?
4: Совершенно верно, но пряник можно испечь самому, этот рецепт не шибко сложен, прямо скажем.
2: А по времени, Антон, сколько нужно, вот, чтобы у тебя дома появился свой собственный пряник?
4: Ну, где-то часа полтора от начала растапливания меда и сахара и заканчивая вытащенными горячими пряниками из духовки.
2: Часто еще конечно, друзья мои, заказать доставку быстрее, да, но если хочется полакомиться, я думаю, что вы без труда найдете Антона Прокофьева, шеф-повара, историка кулинарии в сети, и его рецепты тоже.

0: круглосуточно. 6+.
1: В Российско-Израильском центре «Реклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокируют боль от позвоночных суставов, и вертебропластика цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможно противопоказание. Посоветуйтесь с врачом.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян. Об этом заявил Владимир Путин, вручая медали «Герой труда» и государственные премии по случаю Дня России. Торжественная церемония состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Президент отметил, что поддержка участников спецоперации всем российским обществом становится духовной опорой для героев страны.
2: Искреннее чувство ответственности за Отечество близки каждому из нас. А для участников специальной военной операции это надежная духовная опора. Так же, как и поддержка наших героев всем российским народам, всем обществам. У всех нас общие цели. Смелость и настойчивость в их достижении присущи всем, кому будут сегодня вручены высокие награды.
0: Глава государства вручил медали Герой труда народной артистке России Марине Йоловой, государственные премии режиссеру и сценаристу Андрею Кончаловскому, бывшему уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Государственную премию за многолетнюю работу по популяризации российской истории получили продюсеры ВГТРК Мария Ушакова и Екатерина Жукова. Они уже много лет создают сериалы о важнейших периодах в жизни нашей страны, о выдающихся личностях, которыми мы гордимся. Владимир Путин отметил их работы. После завершения торжественной церемония в Кремле, президент и награжденные продолжили неформальное общение. Они подняли тост за победу и провозгласили троекратный ура. Глава государства поблагодарил награжденных за работу в интересах и в честь России. Подразделение группировки войск «Центр» за сутки освободили населенный пункт «Приют» в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. За неделю российские войска взяли населенные пункты «Химика», «Роскошная» в ДНР, «Ахримовку» и «Шевченко» в Харьковской области. Подразделение группировки «Запад» улучшили тактическое положение. За неделю нанесено поражение формированием 13 украинских бригад. Потери противника на данном направлении составили более 1460 военнослужащих, 30 боевых бронемашин, из них 8 западного управления. Производство 142 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, уничтожены 9 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Взрыв прогремел в Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Николаеве, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Грозы будут идти в Москве и Подмосковье в ближайшие двое суток, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Завтра в течение дня в столичном регионе ожидаются местами кратковременный дождь и гроза. Порывы ветра при грозе могут достигать 15 метров в секунду. При этом температура воздуха будет высокой, до 31 градуса днем. Прогнозируется местами гроза с усилением ветра и в ночь на воскресенье. Днем в воскресенье тоже местами возможен кратковременный дождь, по области местами гроза, но столбик термометра уже не поднимутся выше 23 градусов в Москве и плюс 24 градусов по области. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 20 градусов. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, в субботу временами дождь, местами слабая гроза. Днем в северной столице 15-17 градусов.

0: Новости спорта. Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Сергей Юран официально возглавил Екатеринбургский Урал. Пресс-служба клуба сообщила о назначении этого специалиста, перед которым поставлена задача вернуть команду в премьер-лигу. Сроки соглашения стороны не раскрывают. Ранее Юран успел потренировать множество команд в России и за рубежом. На посту Урала, на посту рулевого Урала он сменил Василия Березуцкого, который покинул екатеринбуржцев после неудачи в переходных матчах прошлого сезона. Матч чемпионата мира по футболу между Южной Кореей и Чехией прошел при полупустых трибунах. Встреча в мексиканской Гвадалахаре завершилась победой азиатской сборной 2-1. На стадионе было огромное количество пустых мест, хотя официально организаторы заявили почти 100% посещаемость. Главной причиной бойкота болельщиков называют завышенные цены. Билеты в пустые секции стоили от 400 до 5000 долларов. Футбольный клуб «Сочи» официально покинул нападающий Франсуа Комано и вратарь Юрий Дюпин. Пресс-служба «Южан» объявила об их уходе в связи с истечением сроков контрактов. Кадровые потери клуба продолжаются после провального сезона в РПЛ, где сочинцы заняли последнее место и вылетели в первую лигу. Ранее с команды уже ушел целый ряд ключевых футболистов, включая Сергея Волкова, Максима Мухина и Антона Зиньковского. Российские специалисты не вошли в техкомитеты Международного союза конькобежцев. По итогам сегодняшних выборов на конгрессе организации на Тенерифе никто из четырех кандидатов от России не получил места в технических подразделениях. На эти должности претендовали Юлия Андреева, Алла Шиховцова, Ульяна Черкова и Михаил Соколов. При этом ранее на пост вице-президента Союза конькобежцев был успешно избран россиянин Александр Кибалко. Американские фигуристы Мэдди Сенчок и Иван Бейтс пропускают следующий сезон. Трехкратные чемпионы мира решили взять паузу. Как сообщает агентство Киода, после золота и серебра на Олимпиаде в Италии пара уже пропустила мартовский чемпионат мира в Праге. И пока это все о спорте к этой минуте.
1: Любишь нашу страну и новые открытия? Тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и событийных возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. Мы расскажем малоизвестные факты о городе, познакомим с новыми экскурсионными и гастрономическими маршрутами северной столицы. А еще поговорим про новые экотропы и путешествия по берегам Финского залива. И не только. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление «Санкт-Петербург». Мы вас удивим. Путешествуй. Направление Санкт-Петербург. Санкт-Петербург по праву называют одной из главных водных столиц Европы. Реки, каналы, рукава Невы и простор Финского залива формируют уникальный облик города. А водный туризм остается одним из самых любимых форматов отдыха у гостей и жителей. Классические прогулки на теплоходах и катерах по-прежнему популярны. Но сегодня водная палитра Петербурга гораздо шире. От тематических экскурсий до массовых спортивных фестивалей. Традиционные водные маршруты знакомят с парадным Петербургом с самого выигрышного ракурса. Дневные экскурсии по Неве и каналам позволяют рассмотреть дворцы, набережные и мосты в деталях. А ночные прогулки под разведенными пролетами давно стали визитной карточкой города. Особым спросом пользуются маршруты на скоростных метеорах в Петергоф и Кронштадт. Они дают возможность совместить путешествие по воде с посещением знаменитых пригородов. В последние годы водный туризм дополнился новыми форматами. Каякинг и саббординг превратили прогулки по городским рекам в активный и увлекательный досуг. На саб-доске можно не спеша пройти по тихим каналам, заглянуть в укромные уголки исторического центра и увидеть Петербург практически на уровне воды. Именно этот формат лег в основу одного из самых ярких городских событий – Петербургского фестиваля саббордов. Фестиваль саббордов, известный многим как «Фонтанка Саб», проходит ежегодно и собирает тысячи участников. Это не просто спортивный заплыв, а настоящий водный карнавал. Люди самых разных возрастов встают на доски в ярких, часто фантазийных костюмах и организованной колонной проходят по центру города, по реке Фонтанке, каналу Грибоедова, Мойке и другим водным артериям. Зрелище привлекает огромное количество зрителей на набережных и мостах. А сам фестиваль стал одним из символов современного, открытого и динамичного Петербурга. Таким образом, водный туризм в северной столице – это не только классика, но и живая, постоянно развивающаяся стихия. А событийная составляющая, подобная фестивалю саббордов, придает городу дополнительную привлекательность и дарит гостям совершенно особенное впечатление, которых не найти больше нигде в России.

0: «Как знать» на маяке.
1: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. И прямо сейчас поищем ответ на вопрос, как обмениваться сообщениями, если не работает интернет. Поговорим о берестяных грамотах. С нами кандидат исторических наук, историк-составитель Центра семейного и корпоративного наследия, амбассадор образовательного проекта по самостоятельному поиску предков истории тебя Ярослав Бутаков. Ярослав, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: В чем же уникальность берестяных грамот, которые ценятся чуть ли не выше летописи и официальных документов?
3: Начнем с того, во-первых, что это такое. Приближенно к нынешнему времени. Вот мы сейчас обмениваемся сообщениями в мессенджерах, там, в соцсетях. Как думаем, лет через 500-700 эти сообщения будут храниться где-нибудь на серверах? Мне кажется, что нет. В древности, относительно древности, в Средневековье, даже еще относительно недавно, не было таких возможностей обмениваться сообщениями. Люди прибегали к совершенно другим средствам, к дешевым, повседневным. И таким средством для письма являлась у нас на Руси березовая кора, или иначе береста. Почему? Во-первых, потому что материал для письма тогда это был пергамент, он изготавливался из кожи животных, был очень дорогой. Пергамент употреблялся для переписывания книг, в основном священных текстов, для составления официальных документов. А берестяные грамоты использовались для частной переписки. Ну, для того, что, скажем так, в более позднее время нам известно как бумажные письма. 18, 19, 20, большая часть века – это время бумажных писем. До 17 века в России это было время посланий, нацарапанных острой палочкой, называвшейся писало, на березовой коре, на внутренней стороне березовой коры. Вот, материал находился, что называется, под рукой, сорвал лоскут березовой коры с дерева, процарапал на ней послание – печатными буквами и отправил по назначению, дал кому-нибудь из знакомых, чтобы он отнес, или отнес сам адресату.
2: Ну, у нас, ну, у меня, по крайней мере, берестяные грамоты по большей части ассоциируются с Великим Новгородом, да, что там много всего находили. Это почему? Потому что там берез больше или какие-то другие причины?
3: Во-первых, в Новгороде очень хорошие относительно условия для сохранности этих берестяных грамот. Вообще древесина и древесная кора на нашей земле истлевает. Но в Новгороде с его влажной глинистой почвой слабый доступ кислорода, и поэтому гниение замедлено. А плюс в березовой коре вот за содержащихся в ней веществ тоже замедляется, несколько консервируется, скажем так, кора. Ну и кроме того, в Новгороде было просто физически больше такого рода документов. Почему? Потому что Великий Новгород был городом большим, судя по всему, самым большим на Руси, вот до присоединения к Москве в конце 15 века. В Великом Новгороде жило явно больше людей, вот, и вдобавок они были почти все поголовно грамотными. В отличие
1: даже мальчик Онфим, да, памятник которому стоит в Великом Новгороде, малыш уже знал буквы и себя рисовал там, на этих берестах.
3: Да.
2: А вообще, вот переписка велась на этих берестяных грамотах. А о чем люди писали друг другу? Какую информацию вот историки, археологи, не знаю, получили из этих грамот? Какие знания о жизни того времени, может быть, простого народа?
3: Фактически обо всем, о повседневной жизни. Например, это были долговые расписки на берестяной грамоте. Это были такие документы, не официальные, а напоминалки, фиксировавшие, сколько там налога, сколько податей нужно собрать, такие напоминалки, инструкции чиновникам. По большей части это были частные послания друг другу. Вот, например, некий Юргий, то есть Георгий или Юрий по-нашему, пишет к родителям: «Продайте двор, идите сюда, здесь хлеб дешев». Вот. Или вот кто-то пишет: «Корову украли, пришлите новую». Вот. А вот записка ростовщика: «Отдай долг, а то я тебя на суд вызову и опозорю». Были и любовные послания. Особенно известна так, грамота под номером 752. Полностью цитировать не буду, но вот там девушка пишет парню: «Я посылала к тебе трижды. Что ты за зло имеешь против меня, что в эту неделю-то ко мне не приходил? Если бы я тебе была люба, то ты бы вырвался из-под чужих глаз и пришел. Но ты писали буквально обо всем».
1: Это ж нацарапать надо такой длинный текст. Это сколько же коры надо ободрать, чтобы такое написать?
3: Большие лоскуты были, и местами царапали в основном печатными буквами, надо заметить, потому что скорописью-то не процарапаешь, это да.
1: Угу. Ну, то, что грамотные люди были практически поголовно, понятно. А вот об уровне грамотности среди простого населения мы можем судить по грамматическим ошибкам, может быть, по каким-то еще неточностям? Или... То, что люди грамотные, достаточно нам знать о той эпохе. И
3: безусловно,
1: больше ничего не можем сказать.
3: В начале, когда начиналось изучение берестяных грамот, а я напомню, что их нашли в историческом плане совсем недавно, первая находка берестяной грамоты – это 1951 год. Вот, это для, даже в рамках развития исторической науки с того времени и до сего, 75 лет – это практически ничего. Вот. Тем не менее, за эти 75 лет берестяных грамот было найдено почти 1500, большинство в Великом Новгороде изучены, и один из исторических мифов, который они опровергли, первый как раз это о неграмотности населения, все-таки население было грамотным, обучалось с детства. А второй миф – это то, что все-таки делали много ошибок, то, что они там грамоте учились как-то вот не так. Нет, выяснилось, что подавляющее большинство грамот написаны именно новгородским диалектом, который очень сильно отличался от книжного древнерусского языка. И в рамках этого диалекта большинство берестяных грамот, процентов 90, написаны без ошибок.
1: Вот так.
2: Но то, что в Великом Новгороде в основном находят, это потому, что они просто сохранились, да? То есть мы можем сделать вывод, что в других регионах тоже писали на берестяные
3: грамоты? Да, поскольку берестяные грамоты находят и в Старой Руси, это крупнейший новгородский пригород, крупнейший город новгородской земли, и в Пскове, и в Торжке, в Москве, в Рязани, в Вологде тоже нашли единичные берестяные грамоты. Меньшее сохранение в других городах вызвано тем, что, во-первых, там, кроме, может быть, некоторых городов, народу жило меньше, чем в Новгороде. Меньший был процент грамотности, вероятно, все-таки, потому что в Новгороде жили свободные люди, не знавшие не только крепостного, ну, крепостного права не было до конца 15 века, но не знали и ордынских нашествий. И, кроме того, были сильнее вовлечены во всякого рода хозяйственный оборот, в деловые отношения, вот, и писали подобного рода деловые послания часто.
1: Угу. Все, теперь мы знаем, как быть, если интернет не работает. Вот береза, вот, пожалуйста, писало, пишем и курьеру, да, передаем, чтобы он на велосипеде доставил.
3: Слава богу, много.
1: Вот, да. Кандидат исторических наук, историк-составитель Центра семейного корпоративного наследия Ярослав Бутаков был сегодня с нами. Спасибо большое, Ярослав. До новых встреч.
2: Всего доброго, до свидания.

0: Маяк. Песенка о медведях из «Кавказской пленницы», «Лесной олень», «Чунга-чанга», «Знойная танго» из «Бриллиантовой руки», «Колыбельная» из мультфильма «Умка». Эти песни прославили свою исполнительницу. Хотя для бесчисленных поклонников ее имя долгое время оставалось тайной. Аида Ведищева. Специальный выпуск «Аудиосторис Маяка». Слушайте в эту пятницу с 23.00. Большая энциклопедия лета. Июнь. Окрошка. Традиционный холодный суп русской кухни. Готовится на основе кваса. И особенно хороша в начале лета, когда в нее можно добавить молодой редис, как раз поспевающий в июне. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Воспитательный знак.
1: Мы недолюбливаем некоторые детские игры, исследования и опыты. Ребенок ходит на четвереньках и лает, чтобы понять, как справляется с этим собака. Пробует хромать, подражает горбатому старику, косоглазит, заикается, качается, как пьяный, изображает увиденного на улице сумасшедшего, ходит, закрыв глаза, слепой, затыкает уши, глухой, обрывает у мухи крылья, как она, интересно, полетит, интересуется строением уха, что там за барабанная перепонка такая, бежит с зажигательным стеклом на солнце, слушает шум в морской раковине. Все, в чем можно убедиться самому, он хочет увидеть, проверить, испытать. И так столько еще остается, чему надо верить на слово.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.

0: 16 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Все этапы более чем тысячелетнего пути России – единое целое. Об этом заявил Владимир Путин. Сегодня наградил Героев труда и вручил государственные премии по случаю Дня России. Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Президент подчеркнул, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян.
2: Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с Днем России. Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства – это одно единое целое. Глубокое личное восприятие России в характере нашего народа, для которого сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями, помогали преодолевать все трудности, побеждать врагов и строить, созидать свою страну, беречь наше историческое и культурное наследие.
0: Государственную премию за многолетнюю работу по популяризации российской истории получили продюсеры ВГТРК Мария Ушакова и Екатерина Жукова. Они уже много лет создают сериалы о важнейших периодах жизни нашей страны, о выдающихся личностях, которыми мы гордимся. Владимир Путин отметил их работы.
2: Более 10 лет посвятили созданию просветительских проектов о важнейших периодах истории страны, о ее героях и созидателях. Продюсер киностудии «Москино» Екатерина Владимировна Жукова и продюсер телеканала «Россия» Мария Викторовна Ушакова. Каждая их работа основана на фактах и имеет динамичный, захватывающий сюжет. Своими произведениями они доказывают, что кино может и должно служить просвещению.
0: Многие лауреаты государственных премий сегодня говорили о том, что их награда была бы невозможна в отрыве от коллектива, в отрыве от того, как в целом развивается та или иная профессия, будь то фундаментальная наука, отдельная сфера медицины или оборонное производство. Продюсер Екатерина Жукова рассказала о том, какое наставление дал ей кинорежиссер Станислав Говорухин.
3: Была у нас мечта рассказать о истории нашей страны, о выдающихся людях, о замечательных событиях, которыми так богата наша история, история России. Когда мы начали, Станислав Сергеевич Говорухин, который очень нас поддерживал, он мне сказал: ты историк, опирайся на свои знания, развлекая, обучай. И это стало нашим девизом.
0: Владимир Путин поблагодарил награжденных за работу в интересах и в честь России. Президент отметил, что поддержка участников спецоперации всем российским обществом становится духовной опорой для героев страны. После завершения торжественной церемонии в Кремле президент и награжденные продолжили неформальное общение. Они подняли тост за победу и провозгласили троекратное «Ура!». Подразделение группировки войск «Центр» за сутки освободили населенный пункт «Приют» в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны России. Подразделение южной группировки за неделю продвинулись в глубину обороны противника, освободили населенные пункты «Химик» и «Роскошная» в ДНР. Подразделение группировки войск «Север» взяли Охримовку и Шевченко в Харьковской области, нанесли поражение живой силе техники 19 украинских бригад. Противник потерял свыше 1570 военнослужащих, 3 танка, 3 боевые бронемашины, 83 автомобиля, 7 орудий полевой артиллерии, 8 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Средствами ПВО за неделю сбиты 74 управляемые авиабомбы, 11 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, 4 крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 4776 украинских беспилотников. Глава британского правительства Кир Стармер заявил, что намерен оставаться на посту премьера и лидера правящей лейбористской партии, несмотря на отставку министра обороны Джона Хилли, его замминистра и еще двух помощников. По оценкам наблюдателей, отставки в Минобороны стали очень чувствительным ударом по авторитету Стармера. Камнем преткновения стал подготовленный еще в январе, но так и не опубликованный план инвестиций в оборону. По данным британских СМИ, правительство решило увеличить расходы на эти цели на 13,5 миллиардов фунтов стерлингов в ближайшие 3 года. При этом изначально сообщалось о 18 миллиардах. Стармер сегодня заявил, что не согласен с утверждением, что правительство не намерено увеличивать инвестиции в оборону. Гроза с дождем накрыла отдельные районы Москвы. Грозовые тучи днем закрыли небо на севере столицы. Очаги грозовой деятельности сформировались и в Подмосковье, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По данным гидрометцентра, грозы ожидаются в Москве и Подмосковье в ближайшие 2 суток. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в субботу временами дождь, местами слабая гроза, днем в северной столице плюс 15-17. В Москве завтра во второй половине дня ливневый дождь, гроза, ночью в городе плюс 17-19, днем 27-29 градусов, сейчас в Москве плюс 20.

0: Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Здравствуйте, вас приветствует шоу «Физики и лирики». Я Лирик Митрофанова, полный состав, оригинальный, Александр,
2: да,
1: Борисович.
2: У нас тут поколение, да, и Маргарита, да, Михайловна, я чувствую, это вот ветер дует оттуда.
1: Почему? Нет, наоборот, у тебя же дача есть, и ты туда все время как-то
2: инвестируешь. А у тебя
1: вот
2: типа нет, нету, у тебя,
1: нет,
2: ну, конечно
1: нет
2: же,
1: дачи.
2: Есть.
1: Прямо понимаю, нет, у меня дача,
2: есть,
1: это
2: смотрите.
1: Петиных родителей, вот. Дача у нас
2: хорошо.
1: Допускают по
2: пропускам и по праздникам. Как, да, разные поколения относятся к дачам, и надо, конечно, слово «дача», видишь, расшифровать, потому что кто-то считает, что дача – это вот чистый участок, кто-то считает, что там должен быть домик, а кто-то и считает, что дом. И вот твоя однофамилица Екатерина Митрофанова с нами, кандидат социологических наук, здрасте.
1: Привет, привет, Екатерина. Ну, вопрос такой, поколение и дачи, когда вообще ученые заинтересовались этим соотношением?
2: Видимо, на даче. Ну,
3: я думаю, что скорее запрос идет здесь не от ученых как таковых, а может быть от общества, и мы сами хотим понять своих, ну, там, детей или своих родителей, почему, например, родители так тянет на эти дачи, а когда мы дети, мы от этих дач руками-ногами стараемся как-то отказаться, не ехать, потому что наша тусовка находится в городе, там, вокруг школы, каких наших занятий, мне классно.
2: Но... А вот если я, да, Екатерина, стал уже папой, а меня до сих пор не тянет на дачу, со мной что-то не так?
3: Здесь, конечно, сложно сказать, что если вас не тянет, так это или не так, потому что все-таки у каждого поколения сформируется свое отношение к дачам. Ну, например, если мы берем бэби-бумеров, то есть это те люди, которые сформировались, ну, точнее, родились примерно в 40-60-е годы. Для них дачи – это, во-первых, был способ, ну, наверное, да, из некоторых маленьких квартир или коммунальных комнат, в которых они жили, поехать куда-то на волю, на простор, да, потому что все-таки жизнь в стесненных условиях, она не очень приятна, а дача – это, ну, хотя бы сколько-то соток, и там, ну, один на этом пространстве. А потом вот как раз ваше поколение, поколение X, это уже, возможно, так это формируется, что там в пику своим родителям уже не хотели на дачу ехать, потому что очень много было классных возможностей именно в городе. Поколение миллениалов – это уже мое поколение, ему, наверное, еще менее были интересны вот эти все загородные поездки с родителями, потому что в мое время появились компьютеры и плохой интернет. И это удовольствие было вообще исключительно только в городе. И, наверное, вот когда мы были подростками, мы вообще старались как можно дальше от этих дач держаться, потому что там было делать вообще нечего, ну, по сравнению с нашим интересом здесь, в городе. А вот поколение зумеров, то есть это нынешние подростки, которые родились, ну, условно, с 2000-х, они уже имеют доступ к интернету вообще практически везде.
2: И им все равно, где находиться, лишь бы был интернет. Но это не дача,
3: да,
2: называется, я вам скажу так. А мульчировать кто будет? А кто будет мульчировать? А кто будет посынковать? Посынковать кто будет? А? С сыном вместе посынковать. Значит, смотрите, вы очень важный момент упускаете, потому что у меня в семье было несколько видов наказаний. Одно из них – сельскохозяйственное. Надо было поехать на дачу и копаться в земле, выращивать эти несчастные помидоры. И когда ты их вырастил уже наконец, они тут 3 копейки на базаре стоят. А пока ты их не вырастил, все равно ешь те, которые в магазине продают. Но эта логика не работала. Нужно все равно было выращивать. Это был, как знаете, крест наш. Надо было его нести. А сейчас попробуй вот ребенку скажи, что нужно мульчировать, опять же. Я даже не знаю, что это такое, и не хочу знать. Я просто знаю этот глагол, что его используют. Вот. И как современного ребенка отодрать от интернета и послать его в огород? И надо ли это, что самое главное?
3: Я могу сказать так, что, по крайней мере, по тому материалу, который я видела, вот по тем исследованиям, если и удается назвать этих условно зумеров на даче, то, конечно, не вспахивать землю, безусловно. Максимум, может быть, какие-то более лайтовые развлечения, там, собирать колорадских жуков, но...
2: Вы это называете лайтовым развлечением? Хорошо.
3: Да, я помню, в своем детстве мы собирались с сестрами практически на перегонки. Да, потому что, да, это было такое занятие.
2: У нас не было интернета, сейчас все то же самое можно собирать в интернете, тех же жуков.
3: Ну, кстати, да, интернет
2: уже, конечно. Ну...
3: Вот, и сами зумеры, они воспринимают дачи в другом ключе. То есть, например, если все-таки для бумеров дача была, во-первых, возможностью как-то чуть-чуть расширить жилищные условия, во-вторых, прокормиться в тяжелое время, потому что это поколение, оно, как я говорила, примерно 40-х, 60-х годов рождения, то есть они и на своем биографическом опыте знают, что бывают тяжелые времена, когда может нечего быть есть. Потом они в более зрелом возрасте уже тоже проходили там через дефицит, например, конца 80-х, 90-х. И поэтому для них вот это взращивание собственных помидорчиков – это гарантия того, что, не дай бог, что произойдет, у меня всегда есть чем себя прокормить, там, закрутки и прочее. Для там зумеров-миллениалов этот опыт совершенно неприменим. И если они что-то выращивают, какие-то культуры, это скорее тема экологичных всяких производств. То есть я знаю сам, чем я удобряю, я весь такой эко-френдли. Либо, с другой стороны, это может быть как цифровой детокс, как какой-то дауншифтинг. То есть, например, если мое поколение миллениалов, у нас был дауншифтинг, это скорее всякие, вот я помню, прям поехать на Гоа, там, на лето или на зимовку, потому что, когда мы для себя открыли вот эти зарубежные направления, они были еще очень дешевыми по сравнению с тем, сколько надо было потратить на проживание в Москве. И это был такой прям целый поток людей, которые едут туда, как, ну, фактически к себе на дачу, и там живут какую-то часть времени. Сейчас из-за того, что после коронавируса, после СВО, некоторые международные направления подзакрылись, некоторые подорожали, вот эти дачи, это стали хорошей альтернативой такого цифрового детокса, дауншифтинга, который, ну, кстати говоря, еще и служит и тому, чтобы поколения объединялись, потому что дачи все-таки, да, они принадлежат скорее вот поколениям родителей, бабушек и дедушек, и мы туда приезжаем в гости. И поэтому
2: приходится
3: для нас
2: разговаривать с ними со всеми.
1: Вы слушаете, проблема конъюнктивита.
2: И что у них там, что у них там с ЖКТ? Смотрите, я все-таки хочу понять, вот, ну, если сегодня социолога спросить, дача это, и есть два варианта ответа: место отдыха или место работы.
3: Ну, я могу сказать так, что поколения, которые привыкли к труду, у кого в биографии было проживание в советский период, особенно когда был запрет на тунеядство, то есть если ты человек в трудоспособном возрасте,
2: кто не работает, тот не ест.
3: Трудиться. Мы помним. Да. Поэтому для этих поколений в целом, наверное, вот работать — это как одна из ключевых задач, которые он выполняет в жизни. И дача — это тоже именно место приложения труда, где ты себе вот выращиваешь что-то там на прозапас. Для более современных поколений, конечно, дача — это скорее рекреационная какая-то история, то есть это место отдыха, но мы понимаем,
1: смена картинки.
3: Да, смена картинки, это какое-то про релаксацию, про медитацию, ну вот про все модные вот эти вот вещи.
2: Возобновить ресурс, да?
3: Да, точно, точно.
2: У меня родственник один очень такой хитренький однажды устраивал ежеосенние такие провожания, осенью он это называл. Всех друзей к себе звал, давал им швабры, они бассейн чистили, ну, значит, убирались там листву, ну, короче, занимались по хозяйству. А он-то все называл вот так красиво с фразой «провожание осени», да. И вот, и при этом надо еще было с собой еду приносить, потому что, ну, ты же не будешь голодный целый день, правильно? Вот. Ну,
3: мне это напоминает Тома Сойера, который забор красил.
2: Не-не, это просто... Причем родственников же самое удивительное приглашал при этом, а не чужих людей. Вот так вот, и в итоге получилось, что на эту дачу к нему никто осень провожал. Больше не хотел ехать, потому что, ну, это как бы не очень. Получается, что вот мы же всегда говорим о каких-то прогнозах. Ну, давайте себе представим, что, допустим, эти дачи сохранятся еще лет 50, хотя вот я на это не рассчитываю. Ну, допустим. Что, как мы будем думать о даче, например, через 50 лет уже, точнее, не мы, а наши внуки? Это туда будут стремиться люди или все-таки нет? Знаете, вы сами едете, не хочу.
3: Ну, это очень сложно спрогнозировать по одной простой причине, что у нас же меняется, ну, во-первых, и сам вид агломерации, то есть, например, раньше город был гораздо менее, значит, расширен по территории, нежели сейчас. Сейчас у нас эта агломерация разрастается. Я вот, у меня есть у родителей тоже дача в Подмосковье.
2: Сколько километров?
3: 40 километров от дома.
2: Да, ну это ни о чем.
3: Ну, вот, да.
1: В том-то и тогда дело. Да-да-да, ага, продолжайте. Ага,
3: мы тогда в 90-е ездили на эту дачу. Вот буквально ты выезжаешь за пределы района, ты сразу попадаешь в леса и поля. И на наших глазах, вот за то время, когда мы росли, просто вот эта вся лес и поле превратились в подмосковные города. Поэтому, что будет через 50 лет в этом плане, особенно если мы говорим о сателлитах Москвы, очень сложно сказать, останется ли вообще дача как таковая. Это первое. И второе, так как у нас сейчас растет присутствие цифрового всего везде, в том числе в наших рабочих процессах, у нас возможна такая ситуация, что мы вообще в целом перейдем в некоторые такие варианты работы на дому, и тогда, возможно, действительно предпочтительным будет проживание в таком эко-френдли месте, где тебя окружают птички, леса и поля, и ты занимаешься какими-то задачами.
2: Если у тебя работа удаленная, да? Если ты не имеешь такую возможность. А не у всех такая возможность есть.
3: Ну вот, если мы говорим горизонт 50 лет, вполне возможно, что это станет общим местом. Если, так, ну, ничего не, не повредит,
2: ничего не,
3: так,
2: повредит. Не помешает этой кондиции. То есть, все-таки мы не будем пока вычеркивать такой вид, как дача. И по поколениям мы все вроде разложили. Вот интересно, Константин С. из Алтайского края, который написал: «Всю жизнь провожу на даче. Как воспитали, что огород необходимо, каждый сезон работаем на себя, овощи, свои, ягоды, свои, натуральный продукт. Это вам не магазинный пластиковый помидор».
1: Вот именно.
2: Константин С., напишите, сколько вам лет, это важно. Потому что вот если я такое когда-нибудь напишу в социальных сетях, значит, мне уже 60, мне кажется.
1: 69.
2: Или 69,9. Потому что я почему-то, я не знаю, может быть, это травма детства. Мама всегда заставляла, я не хочу этим заниматься. Я когда приезжаю и слышу, что жена моя говорит: давай заедем, купим, и дальше неважно, что зеленое. Ну вот, вот это все, сидерасис буроватый, вот это вот все, что растет. И я не понимаю, зачем это нужно. То есть я бы, честно говоря, залил бы весь свой огород асфальтом, подождал бы некоторое время, он бы затвердел.
1: Баскетбольное кольцо нужно было.
2: Вот, так оно там есть, но все равно оно, к сожалению, не все покрывает, понимаешь, собой. Поэтому, наверное, тут еще вот эти волны будут. Знаете, как говорят, что там сильные люди рождают прекрасные времена рождают, значит, слабых людей, слабые времена, слабые люди рождают тяжелые времена и так далее. Но это такой цикл есть. И здесь, видимо, тоже. Вот нас с Митрофановой заставляли, наверное, в детстве дачей заниматься. Мы ее не любим. А мы, соответственно, не заставляем детей наших. И они, видимо, вырастут, уже любят эту дачу. И они опять будут своих детей. Да. И будет так через поколение прыгать. Как вы думаете, Екатерина, есть такой цикл возможный?
3: Здесь, конечно, наслаиваются две вещи. Но первое — это наш поколенческий код. То есть вот как раз если нас заставляли, то у нас формируется уже какое-то стойкое отношение к этому. И второе — это возрастные особенности. Конечно, когда, ну, условно, я в своем подростковом возрасте выбирала остаться мне дома и быть в интернете, либо поехать на дачу, конечно... Я тогда выбирала однозначно. Сейчас, например, перейдя в новый этап жизни...
2: А сколько вам, простите, Екатерина?
3: Мне скоро 37. Ну, то есть я миллениал прям...
2: 36,6 у вас,
3: значит. И действительно, сейчас, переходя вот в этот, скажем так, новый этап жизни возрастной, я начинаю понимать ценность загородной жизни.
2: Вас тянет на дачу?
3: Меня не тянет на дачу, но меня периодически все-таки тянет куда-то просто сменить картинку, побыть на природе. Потому что города очень много в жизни.
2: А парк и... кто сделал? Вот зачем вам Сергей Семенович парков наделал?
3: Поэтому я езжу в парк. Пока что
2: вот.
3: Но ничто нас на будущее от этого не убережет, если, например, опять же, дача станет не только местом отдыха, а местом еще решить какие-то другие проблемы. То есть, например, там себе эти помидоры всегда иметь под рукой.
2: Вот смотрите, мы вышли на очень интересную тему. И, кстати, нам подтвердил Константин С. свой возраст, 38, практически как вам.
3: Да,
2: и вот оказывается, что в этом возрасте, может быть, как раз после 37, а может быть, ближе к 50, как нам пишет Виктор, ему 44 года, из Ярославля, каждый год ездим из Ярика, это из Ярославля, да, в Пензенскую область на дачу к родителям на 2 месяца. И вот Александр его из Кемеровской области поддерживает, говорит: мне тоже нравится строить, создавать, когда видишь, что что-то собственными руками сделано. То есть, видимо, женщина, да, она любит, когда растет на ее глазах, это ее.
1: Это ребенок. Созданное на глазах растет, и ты еще этим это поливаешь.
2: Вот, ребенка поливаешь водой и дезодорантом, и он тоже, в принципе, растет. Но он один, понимаешь? И он надолго, да, он же не однолетнее растение. А тут ты пришла, вырастила, посмотрела, порадовалась. Мужчина пришел, сколотил, не знаю, какой-нибудь бессмысленный мангал. Смотрит радостно, как-то красиво, сам руками сделал. И получается, что какая-то идет параллельная реализация себя в чем-то. То есть, может, на работе ты не видишь плоды своих трудов, да? А здесь вот, пожалуйста, смотри, какая лавка интересная получилась. Это я сделал. И соседу показал. Сосед сделал такую же и тебе показывает. Вот вы уже и друзья.
1: Нет, наверное, это просто настолько индивидуально. И поколение здесь все-таки, кто на даче был и помнит вот этот какой-то, ну, ностальгический флер, тот, наверное, будет увлекаться. Но если этого не было в твоей жизни, и это было мучением, конечно, ты не будешь это пропагандировать.
2: Да, вот кричат на меня люди из Краснодарского края. Как да? можно сравнивать парк и дачу? Поэтому я тут не соглашусь вот с некими... Ну, у нас что-то взорвался чат сразу же, да. Ну, естественно.
1: Нас двоих, да?
2: Моё дело... Вот, наконец-то... Ну, этот человек, правда, из Финляндии написал нам, Алексей Федоров. Моя детская травма, видимо, потому он из Финляндии уехал подальше отсюда. Это копание картошки осенью. Вот, да, я проходил это все. Копание картошки осенью. Как говорят все эти молодые, их называют тюбиками, которые говорят, не дави на меня. Не надо.
1: А с другой стороны, когда родители на дачу уезжали, в городе какие тусовки устраивались?
2: А?
1: Шнурки в стакане или не в стакане?
2: Да. Об этом тоже можем поговорить. Спасибо огромное, Екатерине Митрофановой.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. В этом выпуске, как таковых, ошибок почти не будет, но обсудим некоторые интересные темы, которые подняли ведущие и гости маяка. Вот, например, в программе «Хочу все знать» разговор зашел о самом блинном празднике. Догадываетесь, о каком?
2: Масленица.
3: Широкая масленица.
2: А у бывает нас узкая? Уже вот, простите, пожалуйста. Вот ее всегда так называют широкая масленица, но я никогда не встречал, что там узкая, либо кривоколенная масленица. Ну как, почему она широкая? Другой же нет, он масленица и масленица.
3: Нет, другой не бывает. Масленица всегда у нас широкая, и отмечали ее всегда с большим размахом.
1: Итак, у нас есть версия, что масленица бывает только широкой. Однако в этой же программе через некоторое время возникла вторая версия.
2: Сообщение прислали Светлана. Вот спасибо ей большое. А есть деление на широкую и узкую масленицу? Узкая – это первые 3 дня, понедельник, вторник и среда. А широкая – это последние 4 дня, с четверга по воскресенье. И в первые 3 дня хозяйкам можно было заниматься домашними делами, делать уборку. А с четверга все работы прекращались. Какие интересные акценты я ставлю. И начиналась широкая масленица. Вот.
1: И действительно, вся масленичная неделя делится на 2 периода. Сначала первые 3 дня раскачиваемся, занимаемся уборкой, изготавливаем чучело, печем блины. И это узкая масленица. А потом уже 2-е 4 дня недели гуляем, широко гуляем. И уже это широкая масленица. И вдогонку еще об одном празднике поговорим вместе с Маргаритой Митрофановой. Ведущая оказалась перед сложным выбором.
4: Сегодня 18 марта, день Конана, а может и Канона. Конан, наверное, огородник.
1: Не могу не помочь Маргарите. Конон – это имя, и ударение в этом слове падает на 2-й слог. Канон, поэтому день Канона огородника. А теперь поговорим о рыбе вместе с ведущим и гостем школьной программы для взрослых.
5: Еще из очень популярного блюда, которое сейчас набирает обороты с каждым годом, это строганина из пеламиды. Пеламида – такая небольшая рыбка, которая плавает в Балтийском море. И можно даже в качестве сувениров ее в виде консерв привезти с собой. Там в магазинах продается в аэропорту, но я очень рекомендую попробовать именно в таком сыром виде.
1: Ну, во-первых, исправим одно слово. Было сказано «в виде консерв», но это неверно. В родительном падеже слово «консервы» имеет окончание «ов». Должно быть «в виде консервов». Ну и, во-вторых, вопрос по существу. Где же обитает пеламида?
6: Сергей, нас с тобой поправляет наш радиослушатель Артем. Пеламида не плавает в Балтийском море. Уважаемый Артем, пеламид их очень много. Они плавают везде. Пеламида даже в Черное море заходит. Пеламида живет рядом с Австралией в Тихом океане. Пеламида живет рядом с Африкой в Индийском океане. Подвид атлантической пеламиды великолепно себя чувствует в Северном и Балтийских морях. Рыбы – это мой конек.
1: Рыбы не мой конек, но эта тема меня заинтересовала. Я покопалась в разных источниках и нигде не нашла подтверждения, что пеламида заплывает в Балтийское море. Везде в основном пишут, что рыба эта теплолюбивая и обитает в южных краях. Однако в довольно-таки серьезном источнике я нашла информацию, что атлантическая пеламида плавает не только у берегов Африки, но и у берегов Европы, заплывает в Средиземное и Черное море, а также появляется около Англии и даже севернее, около Норвегии. Ну, а от Норвегии, в принципе, до Балтики недалеко. А вот чтобы узнать, какую пеламиду подают в калининградских ресторанах, я спросила у знакомых калининградцев. И они мне сказали, что эта рыба не местная, не балтийская. Но менее вкусной она от этого не становится. Поэтому приятного аппетита и до новых встреч. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Новость последних минут. Владимир Путин в День России встретился с участниками спецоперации. Глава государства заявил, что находится в регулярном контакте с командующими группировок войск в зоне специальной военной операции. По словам президента, штурмовые подразделения во все времена ставили точку в любом сражении и завершении любого военного конфликта. Сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян. Об этом Владимир Путин заявил, вручая ордена Героя Труда и государственные премии по случаю Дня России. Торжественная церемония состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Президент отметил, что поддержка участников спецоперации всем российским обществом становится духовной опорой для героев страны.
2: Искреннее чувство ответственности за Отечество близки каждому из нас. А для участников специальной военной операции это надежная духовная опора, так же, как и поддержка наших героев всем российским народам, всем обществам. У всех нас общие цели. Смелость и настойчивость в их достижении присущи всем, кому будут сегодня вручены высокие награды.
0: Глава государства вручил орден Героя Труда народной артистке России Марине Йоловой, государственные премии режиссеру и сценаристу Андрею Кончаловскому, бывшему уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, государственную премию за многолетнюю работу по популяризации российской истории получили продюсеры ВГТРК Мария Ушакова и Екатерина Жукова. Они уже много лет создают сериалы о важнейших периодах в жизни нашей страны, о выдающихся личностях, которыми мы гордимся. Владимир Путин отметил их работы. После завершения торжественной церемонии в Кремле президент награжденные продолжили неформальное общение. Они подняли тост за победу и провозгласили троекратное «Ура!». Подразделения группировки войск «Центр» за сутки освободили населенный пункт «Приют». В Донецкой Народной Республике сообщили в Минобороны. За неделю российские войска взяли населенные пункты «Химик» и «Роскошная» в ДНР, Ахримовку и Шевченко в Харьковской области. Подразделения группировки «Восток» продолжили активные наступательные действия и нанесли поражение живой силе техники 10 украинских бригад и 5 полков ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2850 военнослужащих, 24 боевые и бронемашины, 48 автомобилей и 9 орудий полевой артиллерии. Многие россияне неожиданно для себя могут быть по запросам США задержаны за границей из-за антироссийских санкций Вашингтона, предупредили в МИДе России. В нашем дипведомстве призвали российских граждан крайне осторожно относиться к поездкам, в том числе в Таиланд, из-за угрозы задержания или ареста по запросу США. Умер британский художник Дэвид Хокни. Ему было 88 лет. На Западе Хокни считает одной из главных фигур современного искусства. Он один из основателей британского поп-арта 60-х годов, но большую часть жизни он провел в США. Его портрет художника «Бассейн с двумя фигурами» ушел на аукционе за 90 миллионов долларов. Это сделало Хокни самым дорогим художником современности. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: В Петербурге в субботу временами дождь, местами слабая гроза, плюс 15-17. В Москве, по данным центра ФОБОС, завтра во второй половине дня ливневый дождь, гроза, ночью плюс 17-19, днем 27-29 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, в студии Андрей Кудряшов. Россиянин Даниил Медведев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах. В матче второго круга наш соотечественник в трех сетах сломил сопротивление местной ракетки Тейса Бугурда, вырвав победу на тайбрейке в решающей партии 6-4, 4-6, 7-6 счет этой встречи. Сергей Юран официально возглавил Екатеринбургский Урал, а пресс-служба команды сообщила о назначении этого специалиста, перед которым поставлена задача вернуть команду в премьер-лигу. Сроки соглашения стороны не раскрывают. Ранее Юран тренировал множество клубов в России и за рубежом, включая турецкую команду Серег Белидеспор, и на посту Урала он сменил Василия Березуцкого. Букмекеры оценивают вероятность слез Криштиану Роналду на чемпионате мира в 73%. Всего за неделю этот показатель на одной из платформ вырос на 23 пункта. Болельщики помнят, как 41-летний капитан сборной Португалии по футболу плакал после вылета от Марокко на Мундиале в Катаре. Свой путь на текущем турнире португальцы начнут уже 17 июня матчев против конголезцев. 34-летний форвард сборной Бразилии Неймар не успевает восстановиться после майской травмы в матче за Сантос. Ранее говорилось о том, что он точно пропустит стартовую игру. Ну а теперь под угрозой и вообще все матчи группового турнира против Марокко, Гаити и Шотландии. И главному тренеру бразильцев Карло Анчелотти придется выводить команду в плей-офф без своего главного лидера. Руководство баскетбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга уволило трех главных тренеров за один сезон. По ходу розыгрыша Единой лиги ВТБ петербургский клуб установил уникальный рекорд по тренерским отставкам. Сезон команда начинала под руководством Александра Секулича, которого уволили в январе. Затем Дейн Радонич покинул пост после вылета в полуфинале от «Уникса». Серию за бронзовые медали против «Локомотива Кубани» доигрывал Ростислав Вергун. И после итогового поражения он тоже объявил о своем увольнении. Ну и пока это все о спорте к этой минуте.

0: Кремлевском дворце.
1: Верность традиции.
2: Это и есть единство народов России, сплоченное музыкой и танцем.
3: Если встали мы за правду,
1: яркость талантов
3: и своих не предаем.
1: Международный фестиваль народной песни «Добровидение». 13-14 июня в 12:00 на телеканале «Россия Культура». Категория 6+.
4: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
5: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
6: Товарищ Федор, ты помилуйте по-лаборатски, а?
5: Кристина Асмус.
7: Какой век на дворе?
8: 17-й от Рождества Христова.
5: Александр Самойленко.
9: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
5: Мария Миронова.
10: 3, 2, 1.
5: И Милош Бикович.
11: Мы отправляемся в поход.
5: В главной комедии страны «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
12: Как знать на маяке.
13: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе интересуются историей своего рода и своих фамилий, и мы решили выяснить, как возникла фамилия, как узнать историю своего рода по своей фамилии. И у нас на связи историк-генеалог, куратор генеалогических проектов Центра семейного и корпоративного наследия, амбассадор образовательного проекта по самостоятельному поиску предков истории тебя, Тарас Василенко. Тарас, здравствуйте.
14: Здравствуйте. Здравствуйте.
13: Вообще, ну, мне кажется, я могу ошибаться, что фамилии во всем мире изначально образовываются примерно по одним и тем же принципам. Но вот нас, конечно, интересует Россия. Как вот русские фамилии возникают, от чего они чаще всего образовывались? Ну, может быть, профессии, там, кузнец, кузнецов или что-нибудь в этом духе.
14: Ну, я несколько вас разочарую. Дело в том, что фамилии в разных странах образовываются по разным принципам. Действительно, в России есть несколько основополагающих принципов. Но в первую очередь наши фамилии, они образовываются от имени родоначальника рода. То есть это фамилии там патронимического типа. Например, родоначальник рода был некий Петр, и у нас есть фамилия Петров. Иван Иванов. Второе, это, наверное, фамилии действительно профессионального типа, как вы сказали. Тут стоит отметить, что профессиональные фамилии вообще распространены в мире, и чаще всего в основе профессиональной фамилии лежит наиболее популярная или наиболее значимая профессия для того иного региона. А что же касается процесса образования фамилий, то ну, в России в любом случае в основе фамилии как лежит либо имя, либо прозвище, либо, например, не крестильное имя, то есть, например, у человека было два имени, одно официальное, а под другим именем его звали в семье. Либо что-то еще, но так или иначе, это имя основателя рода. Но, например, в Латвии фамилии просто банально выдавались человеку-помещикам. И, например, фамилия современного латыша зависит от того, в каком настроении был помещик его предка, когда давал его предку фамилию. Поэтому все крайне индивидуально.
13: И наоборот, наверное, по фамилии мы можем определить, откуда человек или кто он по национальности, или все-таки здесь есть подводные камни, и не всегда можно сказать, что человек с фамилией Шмидт, например, да, из Германии.
14: Ну, это наиболее яркий пример, потому что часто фамилии немецкого происхождения, например, встречаются у евреев. В России, если мы говорим про русские фамилии, например, фамилии с окончанием на «их» более характерны для Урала и Сибири, да, безусловно. Однако есть фамилии, например, Иванов или знаменитый сериал, давайте вспомним, Ивановы и Ивановы, да, которые характерны как для дворян, так и для крестьян, и они характерны для любого региона. Поэтому все крайне индивидуально. Хотя действительно есть некие закономерности. Однако в связи с тем, что население России активно передвигалось, все-таки эти закономерности работают 50 на 50, я бы так сказал.
13: А если еще добавить суффиксов, вот «ов» у нас уже есть, там «иванов», а еще «стит», «стий», «ин» и так далее, вот что они могут рассказать о происхождении рода?
14: Есть два варианта происхождения, вот фамилии с суффиксом «ски» или «цки», да? Первый – это фамилии польские. Причем, если, например, ваши предки жили в Беларуси, это означает, что ваши предки – это, скорее всего, поляки, которые переехали в Беларусь. Но чаще всего это фамилии, характерные для представителей либо дворянства, либо духовенства. То есть, например, фамилия там Достоевский. Да? Почему эти фамилии такого вот Типа, да. Это связано с тем, что суффикс добавлялся, например, к названию поместья. Вот. Поэтому тоже все крайне индивидуально.
7: Угу. У всех славян свое, да, образование. Это, там ич, это, наверное, серб, скорее всего, да. Если юг, то это белорус, о, наверное, Украина и так далее. Да. А вот их, вы сказали, на Урале, то есть я представляю танких, например, да, или крученых, например. Это на какой вопрос? Ты из каких будешь, да? Я из танких.
14: Да, да. Дело в том, что на Урале или в Сибири людей было не так много. И они были разбросаны друг от друга, они жили в разных населенных пунктах с большим расстоянием. Соответственно, когда человека встречали на Урале или в Сибири, то ему задавали вопрос, ты из каких будешь? И он отвечал, например, там, из танких. Что же касается, например, суффиксов, которые вы упоминали, ич, это да, этот суффикс может быть сербским, но с таким же успехом этот суффикс может быть белорусским, либо встретиться на Западной Украине.
7: А у чехов какой суффикс? У них, по-моему, только сметана. И там, что еще? Вратарь.
14: Я боюсь ошибиться в данный момент. Насколько я помню, это все-таки может быть суффикс ик-эк. Но я боюсь ошибиться, поскольку все-таки не специалист в чешской генеалогии.
13: Давайте вернемся к российской генеалогии. А вот вы сказали о том, что Иванов, это у нас поблагороднее, Иванов, это у нас из простых. Вообще, как по фамилии можно было, кроме вот этого примера, определять положение предков? Были они крестьяне, купцы, может быть, дворяне или духовенство? Это только ударение тут влияло или вот именно окончание фамилии, само построение фамилии могло на это указывать?
14: Нет, я имел в виду как раз не то, что ударение обозначает дворянскую принадлежность, либо крестьянскую. Ударение может быть наоборот, и фамилии, то есть стоит с точностью наоборот, и фамилии, соответственно, могут быть и дворянской, и крестьянской. То есть фактически по русским фамилиям есть только определенное количество фамилий, которые, например, конкретно указывают на дворянство. Но те же фамилии могут встречаться у крестьян. Фамилии священнослужителей проще определить, например, фамилия, условно говоря, Миропольский, да, или здесь понятно, здесь и суффикс.
13: Или Боголюбов какой-нибудь.
14: Или Боголюбов, например. Или, например, если мы о тех же священнослужителях говорим, фамилия Виноградов. Почему Виноград часто встречается в христианстве как символ, отсюда и фамилия Виноградов. Поэтому определить по фамилии сословие или национальную принадлежность в России, это крайне проблематично.
7: А вот если всегда двойная нужно фамилия, да, как Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, он откуда?
14: Двойные фамилии более характерны для западной губернии Российской империи. Но опять же, здесь все крайне индивидуально, потому что население западной губернии Российской империи – это и поляки, и ополяченные белорусы, и евреи. Поэтому каждый случай ономастики, я придерживаюсь того правила, что каждый случай необходимо рассматривать индивидуально. И, например, определить происхождение той или иной фамилии мы можем только лишь зная какие-то сведения непосредственно о семье, о которой мы говорим, и работая непосредственно с ономастической литературой.
13: Ну, то есть определить регион или конкретное место происхождения предков по фамилии довольно сложно. Но вот вы сказали про Урал, например, что их там есть, какие-то вот такие яркие, может быть, примеры. А в целом, если фамилия не имеет каких-то ярких указателей, то регион происхождения нам сложно будет установить, правильно?
14: Мы можем это сделать только крайне приблизительно. Опять же, крайне приблизительно, почему Урал тоже, он большой, Сибирь, а не большая, и Сибирь большая. Но если, например, мы знаем губернию, откуда происходит та или иная семья, например, из Вятки, да, из Вятской губернии, мы можем посмотреть распространенность той или иной фамилии по населенным пунктам Вятской губернии, и тогда более конкретно определить регион или даже населенный пункт. Но нам, опять же, необходимо иметь как можно больше массив информации.
12: Как знать?

0: Маяк. 15 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Вадим Рипин и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят первый концерт для скрипки с оркестром. Во втором отделении прозвучит фантастическая симфония Гектора Берлиоза. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
1: Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
2: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
1: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
2: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
1: Путешествие по русским храмам и монастырям. Вместе с детским познавательным шоу «Хочу все знать».
3: Акустика обрабатывается очень просто, примерно так же, как мы говорили про Исаакиевский собор. Только там наверху горшки, да, вот эти голосники так называемые, а здесь они вмонтированы в стены. Это горшки самых разных размеров и диаметров, их всего там 83. Они глушат большинство звуков, которые не соответствуют длине волны человеческого голоса. То есть они убирают лишние шумы, они не усиливают звук.
1: Священные обители открывают свои тайны. В подкасте «Русские храмы». Экскурсия для души.
2: В любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе интересуются историей своего рода и своих фамилий. И у нас на связи историк-генеалог, куратор генеалогических проектов Центра семейного и корпоративного наследия, амбассадор образовательного проекта по самостоятельному поиску предков «История тебя» Тарас Василенко.
2: А если фамилия Миклуха, мы же знаем, что у Николая Николаевича Миклухо Маклая, это двойная фамилия, она приобретенная. Он на самом деле при рождении был Миклухой, Миклуха, и родился он в Новгородской губернии. А откуда вот в Новгородской губернии такие интересные фамилии?
3: Для ответа на этот вопрос нам необходимо обратиться к русскому толковому словарю и, соответственно, оттуда получить трактовку слова «Миклуха», да, и, исходя из этого, уже определить, откуда произошла фамилия. То есть задача трактования той или иной конкретной фамилии, она всегда делается, грубо говоря, она не делается на глазок, она не делается сразу, она всегда делается путем изучения литературы.
1: Ну, расскажите тогда, пожалуйста, как вот вы, как специалист, например, как вы можете проанализировать фамилию? То есть какие материалы вы собираетесь, к чему обращаетесь, какой вообще процесс вот, изучения происходит?
3: В первую очередь мы берем нашу фамилию. Далее, если это фамилия патронимическая, опять же, все понятно. То есть в ее основании лежит имя основателя рода, причем чаще всего не основателя рода, да. Возьмем, например, фамилию Петров. Первым носителем фамилии Петров будет не сам Петр, а сын некоего Петра. Во-вторых, если мы, например, не понимаем слова или у нас есть некоторая гипотеза, мы обращаемся к словарям, либо к ономастической литературе, то есть литература по ономастике ее достаточно много. Наиболее известна, наверное, работа русской ономастика Унбегауна, да. И далее, если мы фамилию соответствующей литературе не нашли, мы опять же изучаем словари русского языка, либо диалекты. Если мы, например, говорим о татарских фамилиях, опять же изучаем диалекты татарского языка, понимаем, от какого слова произошла фамилия, и таким образом анализируем историю происхождения этой фамилии.
2: Угу. А вот интересно, куда движется российская фамилия, если вот так смотреть от исторического, да, разреза?

0: в перспективу. Мы видим, что имя русское сейчас мигрирует. От Миши, Пети в классе ничего не осталось. Там Эрики есть, там Матвеи появились снова, да? Оливия, Ева вместо Тани и Маши. А российская фамилия тоже будет меняться? Мы ее не узнаем через 100 лет?
1: Российская фамилия вообще появилась только 100 лет назад. Если мы говорим об основной массе населения бывшей Российской империи, в первую очередь о населении северных губерний, например, Вологодской, либо Петербургской, либо Владимирской губернии, большая часть населения получила фамилию всего лишь в конце 19-го, начале 20 века. Я, честно говоря, не верю в то, что фамилии трансформируются так же, как имена, но все может быть, все может быть.
2: Скажите, если человек хочет изучить историю своей фамилии, может быть, докопаться, так сказать, до истории своего рода, может ли он это сделать самостоятельно или лучше прямо сразу обратиться к специалисту?
1: В зависимости от региона. Есть, например, регионы, где это можно сделать достаточно просто самостоятельно. Собственно, это всегда можно сделать самостоятельно. Но проблема заключается в том, что сколько времени вы потратите на это. Порой вам проще будет обратиться к специалисту, это позволит вам сэкономить время.
2: Мы поняли, если есть время, желание, энтузиазм, занимаемся сами. Если времени нет, то обращаемся к специалисту для того, чтобы понять историю своей фамилии и рода. Спасибо вам большое за эту беседу. Историк-генеалог, куратор генеалогических проектов Центра семейного и корпоративного наследия, амбассадор образовательного проекта по самостоятельному поиску предков истории тебя, Тарас Василенко был сегодня с нами. Мы говорили о том, как возникла фамилия. Спасибо вам большое, Тарас. Всего вам доброго. До
0: свидания. Спасибо.
1: Всего доброго. До свидания.
3: Как знать?

0: 17:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин в День России проводит встречу в Кремле с участниками спецоперации. Глава государства заявил, что бойцы напрямую защищают Отечество. День России – это их день. Каждый из участников спецоперации выполняет свою задачу и делает это достойно.
2: Очень рад вас видеть. Ну, вы наверняка обращали внимание на то, что я стараюсь регулярно общаться, встречаться и быть в контакте постоянно с представителями различных родов, видов вооруженных сил разного уровня, и с рядовыми бойцами, и с начальниками самого высокого уровня, с командующими группировок. Мы с ними регулярно в контакте, с командирами различных подразделений, бригад, дивизий, армий, батальонов. Но с вами хотел встретиться отдельно, и именно сегодня, в День России, поскольку вы как раз те люди, которые, как и другие наши военнослужащие, участники специальной военной операции, сейчас скажу об этом еще отдельно, вы напрямую занимаетесь защитой Родины, защитой Отечества, защитой России. Это ваш день, День России.
0: Путин назвал важнейшую задачу, которую решают российские штурмовые подразделения. Президент отметил роль пехоты и штурмовиков в боевых действиях. Именно они фиксируют решение боевой задачи.
2: Во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и в завершении любого военного конфликта. Потому что именно пехота, именно штурмовики в конечном счете фиксируют решение боевой задачи. И вот я, когда встречаюсь, допустим, с летчиками или с моряками, с артиллеристами, с представителями других профессий военных, ну и вы сами, наверное, знаете, слышите, всегда у них звучит рефреном одна и та же мысль. Мы делаем вот это, чтобы ребятам помочь, чтобы штурмам нашим подсобить, чтобы они чувствовали себя увереннее, чтобы потери были минимальными. То есть стараются все работать на вас. Каждый выполняет свою задачу, и каждый делает это сегодня достойно. Но в конечном итоге все сводится к тому, чем вы завершаете выполнение той боевой задачи, которая стоит перед вами. Так было во все времена. И в петровские времена, когда петровские гренадеры сражались за Родину, когда в суворовские, в кутузовские времена, во всех вооруженных конфликтах. Так было всегда, так происходит и сегодня.
0: Путин обратился к участникам спецоперации в День России. «Я просто хотел вас увидеть и сказать вам спасибо». Глава государства просил их высказать свои пожелания, чтобы боевые задачи решались с минимальным ущербом и максимальным эффектом. Президент заявил, что хочет узнать мнение людей, которые на земле решают важнейшие для страны задачи. Путин предложил почтить память погибшего героя России Нарана Ачира Горяева минутой молчания. Глава государства назвал его светлым человеком и настоящим мужчиной. По словам президента, имена героев России, как Ачир Горяев, надо увековечивать, они жизнь положили ради страны. Как заявил Путин, бойцы и участники спецоперации без привлечения героя, они не жалеют своих жизней. Президент сообщил, что группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек. Глава государства отметил, что Россия очень активно работает над производством FPV-дронов и дронов с искусственным интеллектом. Он назвал борьбу с дронами в зоне спецоперации одной из важнейших задач. Этим занимаются власти разного уровня. Путин также сообщил, что низкоорбитальная спутниковая группировка России не уступает Starlink, а в чем-то может и превосходить эти спутники. Еще глава государства заявил, что поручил исключить излишнее администрирование при разработке новых образцов техники народным ОПК. Сегодня в Кремле в День России Владимир Путин наградил героев труда и вручил государственные премии по случаю Дня России. Президент заявил, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян. Глава государства отметил, что поддержка участников спецоперации всем российским обществом становится духовной опорой для героев страны. После завершения торжественной церемонии в Кремле президент и награжденные продолжили неформальное общение. Они подняли тост за победу и провозгласили троекратное «Ура!». Вооруженные силы России с 6 по 12 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории нанесли 2 массированных и 5 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. По данным Минобороны России, были поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются в ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки освободили населенный пункт «Приют» в Донецкой Народной Республике. За неделю российские войска взяли населенные пункты «Химик» и «Роскошная» в ДНР, «Охримовку» и «Шевченко» в Харьковской области. Новые подробности, оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге в субботу временами дождь, местами слабая гроза, плюс 15-17. В Москве завтра во второй половине дня ливень, гроза, днем 27-29 градусов.

0: сказки в гости ходили.
1: Удивительно, но сегодня мы встретились с Олесей Рыбинской. Олеся, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Я ожидал увидеть, конечно, ваше знаменитое кожаное платье, но вышло иначе. Олеся Рыбинская, сказкотерапевт, консультант по методу комплексной сказкотерапии, специалист по песочной и игровой терапии. Сегодня наше заседание посвящено сказкам-небылицам народов России. Небылицы. Погодите, небылицы. Это вот как бы отдельная такая формулировка, да? Потому что мы же, в принципе, понимаем, что любая сказка – это небылица. А чем? А что
2: нет,
1: называли? А что,
2: совсем, совсем другое.
1: Что
2: совсем
1: называли другое. Вот сказкой небылицей
2: именно? Небылица – это когда какие-то факты и логика перевернуты и доходят до абсурда.
1: То есть это фейк-ньюс.
2: Не просто фейк-ньюс, да, а, ну вот, например.
1: Ну, например.
2: Да, да, да, да, ну, например. Вообще я взяла, сейчас небольшое объяснение, вообще я взяла несколько сказок и проанализировала. Это сказки и марийского народа, и татарские сказки, и бурятские сказки. И у них у всех есть сказки про то, как три брата ходили в лес, и, проголодавшись, не могли найти огонь. Кто-то забыл спички, кто-то потерял, кто-то... Да, да, да, да, да. И они все идут либо к старику, который недалеко находится, и у него костер горит, либо даже к медведю идут в гости, чтобы добыть огонь.
1: А у медведя он водится?
2: Представляете? Ну, сейчас по символам все разберем. И либо старик, либо медведь дают такое условие. Расскажи мне небылицу, тогда дам. Огонь, поделюсь огнем. И первый брат, как обычно, говорит, что нет, я ничего не знаю, и либо уходит без огнива, без огня, либо вообще погибает. Сейчас детали мы тоже прочитаем. А самый младший, как мы уже знаем, да, это либо дурачок, либо самый слабый, либо самый неприметный, такой социально неустроенный молодой человек, он приходит и начинает нести околесицу. То есть там...
1: Пургу! Как говорят люди у нас некоторые, пургу!
2: Пургу, пургу, вот совершенно, да, вот. Ну, например... Родилось у нас у отца, у матери трое братьев. Умирали мы один за другим, и осталось нас всего 7 человек. На 7 братьев один был глухой, другой слепой, третий хромой, четвертый безрукий, пятый голый. Ни клочка одежды на нем не было. Вот слушайте, это... То есть человек родился, и он не может носить одежду, да? То есть чтобы он не надевал на себя, то есть он все равно остается голым. Как это может быть, да? Однажды мы собрались и пошли ловить зайцев. Опутали одну рощу нитками. А глухой брат уже слышит. «Вон-вон, там шуршит!» – закричал глухой. Тут слепой зайца увидел. «Ловите!» – он побежал во враг. Побежал хромой вдогонку за зайцем. Вот-вот поймает. Только без руки уже схватил зайца. Положил голый зайца в подол и принес домой. Зарезали они, топили из него пуд сала. И дальше идет продолжение.
1: Пуд сала.
2: Пуд сала.
1: 16 килограмм жира.
2: Зайца, зайца, да. И это, вот знаете... Кто озорнее, кто более сложную придумает вот такую вот околесицу,
1: да?
2: Тот и выиграет. И на самом деле здесь очень много символов, и самое основное, я бы хотела о чем поговорить, и здесь может быть не только смех, не только юмор, да, можно шутить, но шутить, я всегда детям говорю, что шутки должны быть добрыми, да, не опасными, не злыми, а должны быть добрыми.
1: Не надо пачкать мебель.
2: Вообще ничего не надо пачкать. В сказке терапии есть такой термин – скоморошья сила.
1: Скоморошья.
2: Скоморошья сила. И в русском народе скоморошья сила – это такая опора, это основа, это самое, наверное, сильное, что может помочь пережить сложнейшие времена. Кто такие скоморохи?
1: Это они их за чертой кладбища хоронят. Бесы это.
2: Но в жизни что они делали?
1: В жизни?
2: Да, в жизни они
1: делали. Отвлекают, когда людям зубы дерут.
2: Ну, и отвлекают, и веселят, и при этом говорят правду, да, при царе.
1: Но их никто не просит. Вот при царе шут. А скоморохи, самозванцы, которых не взяли при дворец, при дворце.
2: Но при всем при этом они всегда находятся в центре событий. То есть все ярмарки, не проходит ни один праздник. И церковный праздник, и народный праздник не обходился без скоморохов. И все приходили на них смотреть. Угу. То есть это такая шутка и такой смех через боль. Через боль. Как можно и с сарказмом, и с каким-то повествованием, и с выкрикиванием, с таким надрывом правды. Но при всем при этом ты не понимаешь, да, что тебе говорят правду или нет. Вот. И скоморохи, ну да, шуты и скоморохи, что-то их объединяет, в чем-то они отличаются. Это такая сила, которая дает возможность пережить самые-самые-самые сложные времена. Вот почему я могу и по собственному опыту сказать, что иногда шутка дает разрядку вот какому-то накалу, и после этого есть силы опять действовать дальше. Или когда ты смеешься сам над собой, или когда вы вместе создаете, у нас прям есть такие задания, когда нужно там вместе по определенным правилам написать какой-то анекдот или смешную историю там и с классом, или высмеять какой-то один порок, да, или какой-то, не знаю, ну не событие, а именно вот что-то, что напрягает. Ты можешь говорить человеку в лицо, да, что так не надо делать, что это бывает опасно, но если ты напишешь сказку с таким вот скоморожьим разоблачением, с одной стороны, это, конечно, неприятно, когда ты видишь в картинке, да, себя, что ты так поступаешь.
1: На самом деле, дубинка телескопическая быстрее
2: вот,
1: долбануть.
2: Понимаете, оно работает просто фантастически. И, с одной стороны, мы все вместе, и каждый видит, вот в этой сказке скоморожьей, каждый видит, что он так поступает иногда то же самое. То есть это не один человек в центре внимания. А во-вторых, это чистейший, стопроцентный творческий подход. Потому что есть, ну, там, каноны создания сказки, создания стихотворения, там, прозаическое произведение, белый стих. У тебя есть какие-то, все равно есть правила, да?
1: Формат.
2: И они такие, и формат есть. Здесь, как бы, формат единственный, что нужно сломать все правила. Почему подростки ломают правила? Ну, и взрослые то же самое, но для подростков это вот самое основное.
1: Потому что у них нет денег. А хочется всего.
2: И это то же самое. Ну, во-первых, им скучно, им хочется посмотреть, что же будет. Во-вторых, это проверка границ. И границы нужно расширять. Чем старше становятся подростки, конечно, мы расширяем границы, но даем ответственность и за какие-то проделки. Они уже получают, не мы, как родители и учителя, а они должны уже нести ответственность. А третье – это энергия. Сломать правила – это такой драйв. И лучше мы это будем ломать в произведениях, а не на деле. И вот вы знаете, не у всех, кстати, получается. Не у всех получается. То есть вот так вот ты сходу и не придумаешь. И мне кажется, вот эти вот все стендапы, да, которые иногда они более умелые, иногда менее умелые, если они смогли сломать вот эти вот правила и сломать так элегантно и на ту тему, которая тебе подходит, вот это и звучит. Там энергия, там драйв, там свобода и смех над собой. Вот эти вот небылицы, они такого плана. И у меня вообще три разных стиля. Я сегодня хотела бы поговорить. Нет, они коротенькие, мы не будем. Я прочитаю просто несколько кусочков, потому что там, конечно, не былица на не белица, но все равно вы посмотрите. То есть здесь в первом кусочке что было, да? То есть ты глухой услышал, слепой увидел, кривой косой поймал, да? Там голый завернул в подол. Uh-huh. То есть, ну, в принципе, одна и та же схема, такое же клише. Да? Но есть и другие варианты. Например, в татарской сказке, которая называется «Как братья огонь добывали», мне очень нравятся их имена. Три брата. Старший – Юхаби, средний – Юскаби, младший – Юркаби. Двое старших были умные, как отец, а младшего Юркаби все дурачком считали, и его звали Ухмах Юркаби. Ухмах.
1: Ухмах.
2: Ухмах – это дурачок Юркаби. Как и во всех вот этих вот сказках, пошли они в лес, не было огня, и видят они, сидит старик, у которого огонек такой уютный, тепленький. Влезли они на дуб сначала и увидели старика, да, что нужно подняться над какими-то событиями, да, или просто, ну, выйти из ситуации, посмотреть шире. И увидели они, где сидит вот этот старик. Первый вернулся несолоно нахлебавший, так, второй то же самое, а третий начал рассказывать небылицу. «Сел я однажды верхом на бегашку колбылу, за пояс заткнул топорик, поехал в лес. Много ли, мало ли проехал. Обернулся, смотрю, нету моей кобылы задних ног. Отрубил их топорик. Еду только на передних. Слышь, дедушка, так ли было? Слышу, слышу, все правильно, дитятка. Повернул я лошадку и поскакал искать задние ноги. Скачу, скачу, вдруг вижу, задние ноги моей кобылки гуляют в каком-то табуне. Поймал я их и прибил дубовыми гвоздями к тому месту, где им было положено. Потом снова сел верхом и поехал. Много ли ехал, мало ли, оглянулся, вижу, от дубового гвоздя в лошадке росток пророс. Да как начал расти, как начал, до самых небес поднялся. Недолго думая, полез я на этот дуб, добрался до вершины, смотрю, как раз дверь в небо настежь раскрыта, сердце
1: То есть это гонево, да, такое?
2: Это совершенно, да, гонево. И мне кажется, что если сейчас бы вот подростки, и, ну, не просто все люди создавали такие вот сказки-небылицы, они были бы еще чуднее. Просто были они совершенно сумасшедшие, потому что, ну, вот сейчас...
1: Но сейчас на смену этому, знаете, что пришло, Владислав Александрович?
2: Ну-ка.
1: Как вот это вот называется-то, эти программы, которые рисуют искусственный интеллект, картинки по запросу? А?
3: Так и называются.
2: Картинки, да.
3: Искусственный интеллект. Да, там. Креаторы.
1: Угу. Вот туда люди засовывают какие-то пожелания, да, и вот он какой-то абракадабру.
3: Они пишут сюжет, да.
1: Абракадабру туда засовывает, да, и возникает какая-то чертовщина вот визуальная.
2: Да, там у людей там по три руки и обязательно глаз.
1: Обязательно вот эту женщину попроще нарисовать, у нее обязательно с пальцами что-то.
2: Вот что-то с пальцами, с руками и с глазом. Не знаю почему.
1: Залипает.
2: Но здесь, в этой сказке, младший брат, да, которого мы помним, звали Ухмах Юркаби, uh-huh. Он был настолько смышлен, что он говорит: если я расскажу тебе небылицу, и ты не проронишь ни слова, тогда я уйду без огня. Но если ты что-то скажешь, то ты мне дашь 100 рублей. И дашь огня. Старик говорит: хорошо. И в течение всей сказки он говорит: правильно, дедушка? Он говорит: правда, правда. Так это было, так это было. А в конце вот что он придумал. Ну, там долгий-долгий, то есть он вниз, вверх, в небеса, потом в океан. Uh-huh. И меня подхватил ветер, бросил в огромное море. Там в море водяные навоз возят.
1: Навоз?
2: Навоз в море.
1: Uh-huh.
2: Там, дедушка, гляжу, запрягли тебя и послали меня навоз на тебе возить. Не
1: издевается.
2: Пел старик, гад, и крикнул: что ж ты выдумываешь? Не было меня там. Смотрите, да?
1: 100
2: дурачок,
1: рублей.
2: Во-первых, 100 рублей, а во-вторых, огонь добыл. И мне очень нравится присказка. Сказка на том берегу, а я на этом берегу. То есть заканчивается вот таким образом. То есть вроде бы и сказку рассказал, вроде бы не былицу, но он говорит, нет-нет, я не внутри сказки, я снаружи этой сказки. Вроде бы даже я и не видел эту сказку.
1: Называется «не при делах».
2: Но сказка сказана. Я не при делах, но сказка сказана. Вот понимаете, вот таким вот. У нас есть время рассказать, что такое огонь.
1: Конечно.
2: В сказкотерапии.
1: Конечно. Огонь?
2: Огонь.
1: Огонь, давайте.
2: Огонь.
1: Конечно.
2: Огонь – это стопроцентная мужская энергия.
1: Точно.
2: Представляете?
1: Так, а давайте я про женщин. А уже, женщина – это вода.
2: Вода изменяется, течет, подстраивается, расширяет берега, сужает берега, высыхает, наполняет, становится более соленой, более прозрачной, более мутной,
1: соленой.
2: Напитывает, сносит, обтачивает. Да, то есть вот как вода могла сделать камни гладкими. Вот люди рубят, да, чтобы красивые камни были. А она говорит, а я их сглаживаю, но это долго, это долго. Вы знаете, вот у меня иногда я и со своими детьми, и в моем любимом 6-м Б-классе сказки рассказываю, говорю, увещеваю, повторяю.
1: И без толку.
2: Вот мне иногда кажется, что вообще ничего не работает. Вот просто зря. Вот не то, что не в коня корм, но просто выброшены. Думаю, зачем я говорю? И вот в тот момент, когда я опускаю руки, они проявляют все, что в них было вложено. Я не знаю, как это работает. Может быть, просто нужно давать и не ожидать ничего.
1: То есть женщина – это вода?
2: Женщина – это вода.
1: И на мозг капает она, да?
2: Было такое испытание, да, когда люди сходили с ума, когда капелька. Это не вода, это не вода. Там была капля, и она сверху, большая высота. Да, это все-таки водопад. Угу. А вода – это когда
1: стихия.
2: Это может быть ручеек, это может быть полноводная вода, это может быть океан.
1: Джакузи.
2: Ну, джакузи – это вода в клетке для меня.
1: Да.
2: Угу. Для меня все-таки океан, море. Ну, я люблю озера.
1: А болото вот тоже вода.
2: Тоже вода.
1: Топь.
2: Тоже вода, тоже вода. Загрязненная, такая стоячая вода. Это все. И здесь надо, кстати, да, может быть, какую-то сказку про воду взять. Да,
1: водопроводчики, опять же, если заходят в гости к женщинам, да?
2: Огонь.
1: Так, огонь.
2: Возвращаемся. Огонь. Во всех вот этих сказках, вот это такой один тип сказок, да, марийская, татарская, бурятская, где нужно было приготовить еду, то есть мужчине нужно было подпитаться, то есть вот у них, если мы говорим на языке символов, да, то есть в какой-то момент вот они пришли на природу, они рубят эти дрова, собирают там в поленнице, и у них не хватает огня. Не хватает мужской силы, да, чтобы пережить какие-то события, чтобы дальше работать. И они идут добывать этот огонь. И чтобы добыть этот огонь, им нужно придумать небылицу.
1: Угу.
2: Что это?
1: Небылица.
2: Небылица. Креатив, юмор, скоморожья сила, шутовская сила. То есть я вообще, когда мы познакомились с мужем...
1: Египетская сила.
2: Египетская. Когда мы познакомились с мужем,
1: так.
2: Я вообще удивлялась, как он из любой ситуации, не знаю, там, едем по дороге, нас кто-то подрезает, еще что-то. Он раз – шутка. Опять раз – шутка.
1: И причём, не стреляет.
2: Вообще, да представляете,
1: ладно.
2: Чем сложнее ситуация, тем больше он шутит.
1: Да ладно.
2: Я думаю, что за уникальный
1: человек? Что с ним
2: человек?
1: Не то?
2: Вообще, думаю, я такого никогда не видела, да? У меня там, ну, как бы, либо ругаться могут,
1: да.
2: Либо замыкаться.
1: Да.
2: А здесь он пошутил, мы посмеялись,
1: да.
2: Как-то разрядили ситуацию. И все пошло легко, да, какой-то, как будто вот, знаете...
1: Где ж вы такого нашли-то человека?
2: Вот представляете, да, у меня...
1: Олеся Рыбинская, сказка-терапевт, мы продолжим после новостей.
0: Как сказки в гости ходили.
4: Здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест. Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: трубку сниму на суточно-ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россия каждый день ставит под контроль свои исторические территории в зоне спецоперации, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими. Он сообщил, что группировка российских войск в зоне специальной военной операции превышает 700 тысяч человек. Глава государства отметил, что бойцы напрямую защищают Отечество. День России – это их день. Президент попросил высказать свои пожелания, чтобы боевые задачи решались с минимальным ущербом и максимальным эффектом. Путин заявил, что хочет узнать мнение людей, которые на земле решают важнейшие для страны задачи.
2: Хотел в сегодняшний праздничный день встретиться с вами, попросил министра, начальника генштаба сделать так, чтобы были, ну, как с оконным языком плаката говорят, представители всех направлений, всех подразделений, со всех группировок. Надеюсь, так и получилось. Да? И хотел бы вас послушать ваши оценки происходящих событий, ваши пожелания о том, что и как нужно было бы сделать дополнительно для того, чтобы задача решалась надежно и эффективно, с минимальным ущербом для нас и с максимальным эффектом. Причем прошу вас без всякого стеснения, спокойно, в таком дружеском, рабочем режиме ставить любые вопросы, которые вы считаете важными и которые, на ваш взгляд, назрели и требовали бы решения. Так в целом для меня понятно, о чем пойдет речь, но все-таки мне интересно узнать мнение людей, которые на земле решают важнейшие для России на сегодняшний день задачи. У нас нет чего-то особенного такого, знаете. Я просто вас хотел увидеть, сказать вам спасибо. И прошу передать эти слова благодарности всем мужчинам, всем бойцам нашим, которые рядом с вами.
0: Путин заявил, что Россия наращивает низкоорбитальную спутниковую группировку. Работа идет хорошим темпом. Президент отметил, что низкоорбитальная спутниковая группировка России не уступает Starlink, а в чем-то, может, и превосходит. Глава государства также сообщил, что идет работа по производству тяжелых дронов со спутниковым управлением.
2: Успешно работает, и мы наращиваем эту группировку, низкоорбитальную группировку, и она способна решать все те задачи, о которых вы сказали. Вопрос в сроках ее полноценного запуска. Но работа не просто налажена, она идет таким хорошим темпом и с хорошим качеством. Надеюсь, что и просто на земле, что называется, вы это в ближайшее время почувствуете. Это же касается и связи, это касается и обмундирования, вот той нагрузки, которую вам приходится таскать на себе. Министерство обороны об этом знает, Генштаб знает. Вот Андрей Романович тоже сам этим занимается постоянно, регулярно за то время, которое он министром является. Выбираются самые лучшие. Надеюсь, вы чувствуете на себе тоже. То есть те, кто уже давно в войсках, давно служит, наверное, должны были почувствовать разницу между тем, что было несколько лет назад, и то, что сейчас у нас в моих войсках есть. Но, безусловно, будем работать по этому направлению.
0: Глава государства отметил, что Россия очень активно работает над производством FPV-дронов и дронов с искусственным интеллектом. Путин назвал борьбу с дронами в зоне спецоперации одной из важнейших задач. Этим занимаются власти разного уровня. По словам президента России, нужно наладить систему противодействия ВПЛА, которая бы гибко реагировала на изменения параметров дронов противника и была бы на шаг впереди. Путин также сообщил, что поручил исключить излишнее администрирование при разработке новых образцов техники народным ОПК. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге в субботу временами дождь, местами слабая гроза, днем в северной столице плюс 15-17. В Москве завтра во второй половине дня ливень, гроза, ночью в городе плюс 17-19, днем 27-29 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, в студии Андрей Кудряшов. Объявлен финальный список номинантов на звание лучшего игрока сезона в российской премьер-лиге. За эту награду поборются Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев, Эдуард Сперсян, Максим Глушенков, Сикель Барк и Константин Тюкавин. Прошлогодний триумфатор Джон Кордоба в шорт-лист не вошел. Победители определят в три этапа. Сначала голосуют журналисты, с 18 июня болельщики, а в начале июля итоги подведут эксперты. Матч чемпионата мира по футболу между Южной Кореей и Чехией прошел при полупустых трибунах. Встреча в мексиканской Гвадалахаре завершилась победой азиатской сборной 2-1. Главной причиной называют завышенные цены. Билеты в пустые секции стоили от 400 до 5000 долларов. Даниил Медведев пробился в четвертьфинал мужского теннисного турнира в Нидерландах. Матч второго круга он победил нидерландца Тейса Бугарда 6-4, 4-6, 7-6. Баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ в решающем пятом матче серии. За третье место краснодарцы на выезде обыграли петербургский «Зенит» 84-76. «Локомотив» выиграл серию и взял бронзу турнира во второй раз в своей истории. Глобальный турнир по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку планируют устраивать строго между олимпиадами. Исторический дебют такого формата состоится в 2028 году в Пекине. Об этом заявил президент ICU. В остальные три года чемпионаты мира останутся раздельными и привычными. Это сохранит шансы для городов, у которых нет сразу трех арен для проведения такого масштабного события. И пока это все о спорте к этой минуте.
2: Любишь нашу страну и новые открытия? Тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и событийных возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. Мы расскажем малоизвестные факты о городе, познакомим с новыми экскурсионными и гастрономическими маршрутами северной столицы. А еще поговорим про новые экотропы и путешествия по берегам Финского залива. И не только. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление Санкт-Петербург. Мы вас удивим. Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас. Самые необычные и интересные факты о северной столице. В Санкт-Петербурге больше мостов, чем в Венеции. В городе и окрестностях их более 400. От маленьких пешеходных до огромных разводных. Недаром Санкт-Петербург неофициально называют Северной Венецией. Теперь и вы это знаете.
3: В новом выпуске журнала Discovery. Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
4: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
3: Для лиц старше 16 лет.
5: Oh,

0: сказке в гости ходили.
1: Дорогие товарищи, сегодня в студии двое, и плюс Владик. Олеся Рыбинская, сказкотерапевт, консультант по методу комплексной сказкотерапии, специалист по песочной и игровой терапии. Олеся нам рассказала, что мужчина в сказках — это огонь, женщина — это вода.
2: Мне так нравится, что когда соединяется, вот в шутке, да, там же соединяется что-то несоединимое, женщина-бензин, да, когда у тебя и жидкость есть, которая течет, и огонь, да, что-то какое-то новое. И здесь понятное дело, что этого не существует, потому что в женщине, мы говорили уже про это, что в женщине есть мужские энергии, но они не соединяются. То есть вода не может гореть. А если она горит, если
1: это не
2: горит вода, то...
1: То есть это фейк женщина. В сказках ведь точно там
2: есть,
1: вот
2: есть,
1: мужчина,
2: есть.
1: А вот женщина. Нет там вот этого.
2: Могу сказать, что все равно женщина есть.
1: Так.
2: Смотрите пристальнее, внимательнее. Угу. И если раньше, например, мужчине нужно было найти свою принцессу, ее спасти из башни,
1: так,
2: это не то, что... Да, весь день, да, они были женщины, нужно было найти свою. То сейчас это вот, помните сказка «Варвара краса, длинная коса»,
1: так,
2: когда для Ванечки Варварушку, там 9, по-моему, голубей, Бабьяга, или Кощей Бессмертный, уже не помню.
1: Наслала.
2: Заколдовала, и нужно было сердцу найти вообще в птице.
1: Угу.
2: Да? То есть это задача, наверное, нашего века. Я про это просто еще не
1: думаю. То есть бабоньку надо расчекрыжить.
2: Нужно, да, расчекрыжить. Это одно. А во-вторых, прекрасные слова. А во-вторых, это как лягушачья кожа сейчас. Лягушачья кожа.
1: А это нам что, говорит о том, что женщина — это полуфабрикат, что ли, что его надо как бы приготовить?
2: Нет, это спрятано.
1: Спрятано.
2: Это спрятано, да, мужчине нужно. То есть у нас нет сейчас драконов.
1: Так.
2: У нас сейчас нет башен. Но все равно усилие мужское должно быть.
1: Угу.
2: Да, то есть
1: спрятано.
2: Нужно найти. Оно спрятано. Вот у меня, вот могу сказать, в классе.
1: Давайте.
2: Да? Вот я всегда...
1: Б.
2: Шестой Б, да,
1: да.
2: Шестой Б. Ну, у меня много мальчиков, 16,
1: так,
2: мало девочек, 12. Обычно бывает наоборот, или там пополам, но вот
1: четверо
2: так
1: стараются.
2: Могу сказать, что нет, у меня все прекрасные мальчишки и девчонки,
1: так,
2: но некоторые девочки яркие,
1: угу,
2: а некоторые девчонки закрытые.
1: Они у вас
2: и
1: уже
2: чтобы
1: красятся,
2: их, чтобы их, они, так сказать, родились яркими. И такая вот...
1: И просто я вот тут как-то на детской площадке видел девочку,
2: да,
1: дошкольницу.
2: Дошкольницу.
1: И у нее волосы выкрашены в цвет борщ со сметаной.
2: Мы сейчас говорим просто про характер.
1: Так,
2: да?
1: Ну,
2: яркая, то есть она заметная, она во всем участвует.
1: Ой,
2: и
1: бабонька,
2: конечно,
1: да?
2: Конечно же, мальчишки сразу...
1: обходят ее стороной.
2: Нет. Ну, у меня все дружат, да, мы проводится работа, мы много путешествуем. Вот вчера приехали вечером из Калуги.
1: У вас тимбилдинг происходит.
2: И тимбилдинг, и мы работаем и по парам, и по группам, мы знакомимся с друг другом, у нас есть... мы дарим подарки на Новый год. Ну, короче, все это есть. Вот. Но есть серые мышки, которые проявляются в определенных каких-то событиях. И тогда вот все разворачиваются и говорят: ничего себе, оказывается, она такая. И вот и мальчишек, и девчонок я учу, и мне кажется, что это, наверное, да, вот я сейчас просто размышляю, почему все в спортивных костюмах, да, почему все в кроссовках,
1: ну,
2: почему
1: подростковая
2: все...
1: мода еще хуже, там вообще какие-то квадратные, я вчера такого красавца видел, я думал, что человек квадрат, у него штаны, вот они как-то сделаны как-то шириной такой, что вот он реально идет кубик такой по улице, я таких вообще раньше не видел, но смотрю, начал присматриваться, их немало.
2: Просто нужно рассмотреть. То есть сейчас, наверное, наша такая задача — рассмотреть. Вот у меня как учителя — рассмотреть за спрятанным учебником. Да, вот они ставят вот так вот, вот эту вот подставку, да,
1: как
2: и мне нужно
1: Гоголя
2: рассмотреть.
1: Блины едят жирные.
2: Нужно рассмотреть какого-то не очень активного ученика или дать ему такое задание, чтобы он проявился. Потому что это все, это прячется. И почему они прячутся, и почему они прячутся. получится, нужно подумать. Но вот вы опять дали мне задание.
1: Задание домашнее.
2: Да, отлично. Я очень люблю домашнее задание. Вообще, я ученик по жизни. Мне кажется, если учитель перестает учиться...
1: В следующей встрече подумайте, Олеся, почему они прячутся?
2: Почему они прячутся, да. И женщины почему прячутся за... То есть, за, тоже за одной внешностью, да. То есть, это все очень сильно похожи друг на друга. И, ну, и мужчине нужно разглядеть свою. Да, вот почему. Я могу подобрать сказки на эту тему.
1: Да, кстати, интересно, да. Все ведь на один манер накрашены.
2: Следующий тип сказок. То есть здесь мужчины, да, добывали огонь, чтобы понять, как взаимодействовать с мужской вот этой сильной энергией. Но вообще огонь, он же может дать тепло, накормить. Но если он выходит из берегов, да, если он поглощает весь лес, то это такая стихия, которая может сжечь дотла. Поэтому вот с мужской энергией тоже нужно и уметь мужчинам, мальчишкам. Вот,
1: а главное, женщинам надо уметь.
2: А женщинам это прям вот первое, вот наипервейший вот навык, который даже, знаете, есть. Вот мы проводим такие мастер-классы.
1: Мы как делали... управиться с мужской энергией?
2: Да, да, да, да, да. Мы делаем розочки из органзы. Органза – это такой материал, да, то есть тонкий.
1: Это вот шифончик, и вы очень шифон, любите, женщины. Шифон. Типа одета, но все
2: видно. Ну, типа нет. Ну, вам же нравится. Вот.
1: Нет, знаете, нравится, когда хорошая фигура. А когда это как бы такая вот история свободная.
2: Ну, всем разные фигуры нравятся. И органзу обжигают на свечке. Если очень близко поднес, да, то органза может расплавиться и даже загореться. Если далеко, ты вот этот край ленточки не обработаешь. Мы вот как раз вот делали такие розочки. И знаете, так интересно, те мальчишки и девчонки, которые друг другом дружат, и вот именно мальчики и девочки хорошо общаются, они сделали очень быстро эти розочки. Тот, кто не может совладать, там, у мальчика просто все время зажигалась эта органза. Он говорит, я не могу понять, почему. Uh-huh. Я уже 10-й раз тушу.
1: То есть это
2: а он
1: тест.
2: Огнище. Он огнище, понимаете? Он у него просто пышет. И всех, конечно, он сносит. Но он и вытаскивает.
1: Надо написать новую сказку. Днище и огнище.
2: Сергей, жду. Это ваше домашнее задание. Так, следующий тип сказок. Это русская народная сказка, мне прям так захотелось ее прочитать. Она коротенькая, называется «Кобылье яйцо».
1: «Кобылье яйцо».
3: Довольно смело.
1: Читает Олеся Рыбинская.
2: «Был у попа работник, ходил в лес дрова рубить. Нашел гриб-дождевик, принес домой, показывает попу. Поп спрашивает, что такое? Это, батька, кобылье яйцо. Что такое кобылье яйцо? Из этого яйца можно выпарить жеребенка. Как же его выпарить? Как курица на яйцах сидит. 4 недели надо сидеть на нем. И посадил попа на печь. Время уже доходит, 4 недели. А работник подумывает, что же сделать? Знает, что из дождевика жеребенка не будет. Пошел он в лес, поймал как-то зайца. Залез на печь к попу и говорит, батька, поворотись-ка, скоро жеребенок выйдет. Поп пошевелился, дождевик лопнул, в то время зайца и отпустил. А поп не видел, дверь была отперта. Заяц прямо так и побежал на улицу. Они оба за ним ловить его поймать не смогли. Заяц так заяц. Поп говорит, ой, работник, наверное, хороший жеребенок был. Задние ноги у него длинные.
1: Хороший кенгуреночек.
2: Да, батька говорит, наверное, хороший.
1: Класс.
2: Скажите.
1: Класс. Ну, вообще в русских сказках вот такая вот, как вот постоянно, это самое, духовное сословие, вот постоянно.
2: Это старые сказки.
1: Рихтуют.
2: Ну, слушайте, разные были попы, и были те, которые, конечно, наживались, и...
1: Да нет, не это, Олесина, я хочу от вас услышать.
2: Так.
1: Сказители ваши, скоморохи, безбожники адские. Горите в аду.
2: Ну, смотрите, вообще было же 2 этапа отношений к скоморохам.
1: Так.
2: Сначала-то их всех звали и на царский пир. Это потом
1: Потом прищучили.
2: Потом прищучили, но видите как, всегда...
1: А те окрысились, да, за то, что их
2: конечно,
1: прищучили?
2: Конечно, и стали более жесткими, саркастичными. Вы знаете, в любом явлении есть и хорошее, и плохое, просто нужна мера.
1: Угу. Олеся Рыбинская, сказка-терапевт-консультант.
0: Как сказки в гости ходили.

0: рассказов Константина Паустовского. Запись 1971 года. Сегодня в 21:00. Хорошо, Терим. Хорошо, Перим. Тим, Перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Предположим, я артист какой-то аудитории, у меня 10 тысяч человек в группе.
2: Да.
1: Если я выложу альбом или сингл, который у меня вышел, то этот пост будет показан не всем 10 тысяч.
2: Да, не всем.
1: То есть тебе нужно заплатить за то, чтобы людям, которые состоят в твоей группе, показали твой пост?
2: Да, именно так.
1: Не кажется ли, что здесь что-то не так в этой системе?
2: Ну, это несправедливо, но это жизнь.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». От громких звуков можно располнеть.
3: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
3: Как знать, как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня.

0: сказки в гости ходили.
1: Да, Олеся Рыбинская, сказкотерапевт и специалист по песочной и игровой терапии. Могут ли оздоровить человека песочные часы, Олеся, как вам кажется? Там сыпется без конца, нон-стоп.
2: Я очень люблю работать в песочнице. Так. Дети очень любят работать. То есть это такой бокс, туда насыпается песок. И
1: то есть в обычной, где вообще... собачки гуляют, вы не ходите?
2: Нет, нет, нет, нет. И песок мы, да, покупаем. Есть с зеркальным дном, есть с голубым, есть... Ну, они разные. И вот, знаете, песок – это такое, наверное, заземление, что ли.
1: У меня в детстве одна ассоциация. Секретики девочки делали.
2: Секретики девочки делали.
1: Взрослые бегали и кричали: «Вы же можете подрезаться!» А
2: нет,
1: туда она
2: нельзя,
1: какую-нибудь,
2: да,
1: жучару засунет или цветок. Сверху стеклышко зеленое от Жигулевского.
2: Как интересно. Как интересно.
1: И все. А что, вас не играли в секретики?
2: Мы в детстве... Слушайте, секретики не очень помню. Может быть, совсем маленькая была. Я жила недалеко от Зеленограда, и у нас рядом был завод стекловолокна.
1: Так.
2: И мы вот только сойдет снег, в лужах еще затянутых льдом, мы искали сокровища. Шарики стеклянные, вот эти вот маблс. Слушайте, все руки в цыпках, но мы находили просто умопомрачительные сокровища.
1: Отходишь от производства.
2: Слушайте, я не знаю, откуда эти шарики были. Вот, ну, сейчас же они просто продаются, да?
1: Шарики?
2: Можно там играть. Да, вот маблс, вот такие вот прозрачные шарики. Они бывают как лепешечки, они бывают как шарики. И это украшение просто, может быть, в вазочках, с суккулентами, может быть, просто вот, ну, как...
1: Слушайте, Владислав Александрович, какое вообще слова? Мамблс, суккуленты. Очень хорошо. Где вы нахватались-то этого?
2: Так, сказка. Третий тип сказок. Их вообще очень много. Сказок небылицев просто. Мы, кстати, одну разбирали, помните, которая была «Мудрая семилетка». Когда там богач сказал, что телега ожеребилась, и жеребенок, ну, хотели отжать, да, жеребенка у бедняка, а дочь семилетка пришла и ответила на все...
1: Там еще восьмилетка на подходе была.
2: Ответила на все коварные вопросы, и потом стала через какое-то время царской невестой. Там тоже были такие небылицы, но там были загадки небылицы. А здесь небылицы ради небылицы. И первое добывали огонь, второе, да, вот работник подшутил над попом, а третье, ну, я даже не знаю, что это такое, это тоже опять небылица. И смотрите, марийский народ,
1: так.
2: Марийцы, это финно-угорский народ в России, Башкирия. Да?
1: Да, да.
2: Башкирия, оттуда. Вот у них очень много, я когда готовилась, вот у них очень много небылиц. И сейчас я тоже, это коротенькая сказка, я ее чуть-чуть ужала, но основную суть вы поймете. Сторож пчел. Когда-то у моего отца была пасека. Всем своим пчелам

0: отец давал имена. Одну звали Анной, другую Майрой, третью Тайрой. Всем дал он какое-нибудь имя. Однажды послал меня отец караулить пчел. А пасека, надо было сказать, за речкой, Вяткой. Подошел я к речке и вижу, на том берегу Вятки огромный медведь поймал пчеру Тайру и раздирает ее на части. Что делать? Я туда-сюда бегал, искал лодку, не нашел. Схватил я себя за волосы и перебросил на другой берег. Uh-huh. А медведь совсем уж Тайру разорвал. Тогда валяются на земле ее крылья. Собрал я пчелиные кости, стал складывать их в поленницу. Складывал, выросла моя поленница до самого неба. Уперся я головой в облако. Тут подул ветер, и я рухнул вниз, на землю. А медведь к этому времени Тайру съел, объелся, пошевелиться не может. Развалился он на лужайке, да греет свое толстое брюхо на солнышке. Борьба и погоня за медведем, то есть я немножко убрала, то есть они там дрались, и тоже это было так, со всякими прибаутками, шутками. Потом наоборот, стал медведь со мной бороться. Тогда я еще маленьким был, и силенок было маловато. Разодрал меня медведь и проглотил. Вот сижу я в животе у медведя, задыхаюсь. Что же делать? Сбегал домой, принес острый нож, распорол медвежье брюхо, распорол его, снял шкуру, внутренности вытащил, разрезал кишки. Еле-еле отыскал себя в медвежьем желудке. Если бы не нашел, наверное, бы там и сдох. Спас себя от медведя, пошел на пасеку пчел сторожить. Пришел, вижу, летает Тайра вместе с другими пчелами, как ни в чем не бывало. Наверное, и сегодня летает. Сказка туда, а я сюда.
1: Понимаю.
0: Понятно? Берется какое-то, ну просто, не знаю, любое ремесло, да, любое событие, любой кусочек жизни. И из него делается совершенно абсурдно.
1: Вообще-то хармсовщина, конечно.
0: Вот,
1: вся вот эта вот,
0: вот
1: бодяга вот этого, вот, да, 20-х-40-х годов.
0: И мне кажется, что шутка помогает, сила юмора известна с древности, да, говорили, что тот человек, который умеет смеяться над собой, может все пережить, и человек, который может понять шутку, он мудрый, и им нельзя управлять. Вот есть тоже такое вот суждение.
1: Такая,
0: поэтому...
1: Знаешь, это сам, такой памятник такой, он понял шутку.
0: И погиб.
1: Нет, и вознесся.
0: А, вознесся, да. Солдаты очень много шутили. Да, сказка из топора, это же тоже...
1: Ну, знаешь, не
0: плана.
1: На фронте они шутили.
0: Нет, совершенно верно, не на фронте. Хотя шутка спасала, и добрая шутка спасала, и на войне.
1: То есть в этом ваших сказках попы не шутили особенно, да? Сами.
0: Ну, тут как-то да, тут как-то не шутили. Но есть сказки, в которых там Иван-царевич и тоже работник папа приходил к чертям и с ними шутил шутки, и их обманывал. То есть здесь вот такая вот, ну, совершенно калейдоскоп.
1: Да,
0: понимаете,
1: да. Олесь, ну в любом случае, товарищи, почитайте просто сегодня «Кобыли яйцо». Шикарная сказка. Олеся Рыбинская, сказка-терапевт. Лечимся, товарищи.
2: Как сказки в гости ходили. Музыка – это организованные формы звука, к которому мы относимся эстетически, то есть как к самоценному, а не как к средству решения какой-то практической задачи. Юрий Виноградов, музыкант, композитор.
3: Так говорит «Маяк».

0: 18 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Группировка российских войск в зоне специальной военной операции превышает 700 тысяч человек, сообщил Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими, участниками спецоперации. Глава государства назвал важнейшую задачу, которую решают российские штурмовые подразделения. Президент отметил роль пехоты и штурмовиков в боевых действиях. Именно они фиксируют решение боевой задачи.
2: Во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и в завершении любого военного конфликта. Потому что именно пехота, именно штурмовики в конечном счете фиксируют решение боевой задачи. И вот я когда встречаюсь, допустим, с летчиками или с моряками, с артиллеристами, с представителями других профессий военных, ну и вы сами, наверное, знаете, слышите, всегда у них звучит рефреном одна и та же мысль. Мы делаем вот это, чтобы ребятам помочь, чтобы штурмам нашим подсобить, чтобы они чувствовали себя увереннее, чтобы потери были минимальными. То есть стараются все работать на вас. Каждый выполняет свою задачу, и каждый делает это сегодня достойно. Но в конечном итоге все сводится к тому, чем вы завершаете выполнение той боевой задачи, которая стоит перед вами. Так было во все времена. И в петровские времена, когда петровские гренадеры сражались за Родину, когда в суворовские, в кутузовские времена, во всех вооруженных конфликтах. Так было всегда, так происходит и сегодня.
0: Путин заявил, что Россия наращивает низкоорбитальную спутниковую группировку. Президент отметил, что она не уступает Starlink, а в чем-то может и превосходит. Глава государства отметил, что Россия очень активно работает над производством FPV-дронов и дронов с искусственным интеллектом. Путин назвал борьбу с дронами в зоне спецоперации одной из важнейших задач. Этим занимаются власти разного уровня. Президент сообщил, что поручил исключить излишнее администрирование при разработке новых образцов техники народным ОПК.
2: Что касается борьбы с дронами, разумеется, мы прекрасно даем себе отчет в том, и ваши командиры прекрасно отдают себе отчет в том, они нам все время об этом говорят, ну каждый день, вот поверьте мне, каждый божий день, о том, какие проблемы нам создают дроны и как, каким способом они сами видят возможность преодоления этой проблемы. Я не буду сейчас в детали даваться, я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете? Значит, поэтому проблема понятна. Ну, а вы знаете, наверное, лучше, чем кто-либо другой, что когда эта дроновая опасность преодолевается, подчас, ну, если я ошибаюсь, вы мне скажите, подчас и стрелковый бой, он такой носит такой же характер, ну, со стороны противника, более или менее ослаблены, да, потому что они рассчитывают на эту, насколько я понимаю, на эту стену дронов, так. И на самом деле это одна из важнейших задач. И этим занимается и промышленность, этим занимаются и ваши командиры, и Министерство обороны в целом, и другие ведомства, в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране. Вот по всей стране. И я старался сделать так, Министерство обороны это подхватило, чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы все, что возникает ценного, чтобы оно получило поддержку и соответствующее финансирование. И так и происходит.
0: Путин заявил, что Россия каждый день ставит под контроль свои исторические территории в зоне спецоперации. По словам президента, многонациональный народ России понимает свою ответственность перед будущими поколениями. Только народ России в состоянии защитить страну. Кроме нас, Россия никому не нужна, подчеркнул глава государства. По словам Путина, Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО. Страны НАТО поняли, что задачу нанести стратегическое поражение России невозможно решить. Они поторопились. Президент отметил, что никогда и никому не удавалось добиться стратегического поражение России. Глава государства дал совет недругам: никогда не воюйте с Россией, не пытайтесь этого делать, давайте жить дружно. По словам Путина, Россия готова вести переговоры по украинскому регулированию с учетом своих национальных интересов. Все вопросы должны решаться переговорами, а не ультиматами в адрес России, подчеркнул президент. Сегодня в Кремле Владимир Путин наградил героев труда и вручил государственные премии по случаю Дня России. Президент заявил, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян. Глава государства отметил, что поддержка участников спецоперации всем российским обществом становится духовной опорой для героев страны. После завершения торжественной церемонии в Кремле президент и награжденные продолжили неформальное общение. Они подняли тост за победу и провозгласили троекратное «Ура». Подразделения группировки войск «Центр» за сутки освободили населенный пункт «Приют» в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Север» взяли Ахримовку и Шевченко в Харьковской области. Подразделения южной группировки войск за неделю продвинулись в глубину обороны противника, освободили населенные пункты «Химик» и «Роскошная» в ДНР, нанесли поражение живой силе техники. 13 украинских бригад ВСУ потеряли свыше 1035 военнослужащих, 3 танка, 25 боевых бронемашин, 103 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Новость последних минут. Администрация Байдена скрывала зарубежные биолаборатории США, несмотря на угрозу катастрофических глобальных последствий. Офис главы американской национальной разведки обнародовал доказательства финансирования Вашингтоном свыше 120 биолабораторий в более чем 30 странах мира. Американское разведсообщество предупреждало, что в одной из биолабораторий на Украине хранились опасные патогены. Власти США намеренно скрывали от американцев сведения о существовании финансируемых штатами лабораторий в других странах. Дональд Трамп осознает угрозу по приданию новых функций патогенам биолабораторий США, поэтому решил прекратить их финансирование, говорится в заявлении офиса главы национальной разведки Соединенных Штатов. Гроза, прошедшая в столичном регионе днем, сбила температуру воздуха в столице за один час сразу на 8 с лишним градусов, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Если в 14 часов на главной метеостанции на ВДНХ было больше 28 градусов, а спустя час было всего плюс 20 небольшим. В настоящее время столбик термометров начали снова подниматься и почти вплотную приблизились к отметке в 21 градус. По данным гидрометцентра, грозы ожидаются в Москве и Подмосковье ближайшие двое суток. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 27-29 градусов, во второй половине дня ливень, гроза. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в субботу временами дождь, местами слабая гроза, плюс 15-17.
1: Физики и лирики. Солнечная активность. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
3: Привет, друзья, это «Физики и лирики», подкаст на «Смотрим.ру». И сегодня мы поговорим о том, насколько нужно бояться солнца нашего великого, которое светит на нас. Вы знаете, что уже часто в прогнозах появляется солнечная активность. И эта солнечная активность как-то должна влиять на здоровье. Вот как, мы как раз и обсудим с Сергеем Харитоновым, нашим постоянным гостем, молекулярным биологом и автором телеграм-канала «Сергей Харитонов Science». Все бегом туда. Привет, Серега.
4: Привет.
3: Солнце светит, дает жизнь на Земле. Благодаря Солнцу вообще у нас здесь все цветет и растет и пахнет. И вдруг выясняется, что это же Солнце нам вредит. Каким образом?
4: Вообще много можно здесь предположить механизмов. Есть прямые какие-то очевидные, там, ожоги и так далее. Да. Но мы сейчас говорим не об этой части, да?
3: Ну хорошо, давай 3 секунды задержимся. Угу. А, значит, Солнце... Как я понимаю, да? Вот тот самый ультрафиолет,
4: да,
3: вреден для здоровья.
4: Конечно. Солнце излучает кучу радиации, самые разные, да? Вот в прямом смысле прям радиация, радиоактивного излучения. И электроны летят, и заряженные частицы, и рентгенское, я так понимаю, излучение. То есть все виды радиации летят. Но большая часть радиации атмосферы Земли, магнитным полем Земли, магнитосфера Земли задерживается или отклоняется.
3: Угу.
4: И к нам сквозь атмосферу долетает свет в видимом спектре, и, ну и, конечно, за рамками видимого спектра тоже часть безопасного излучения долетает, более длинноволнового. А еще долетает и кратковолновая часть электромагнитного спектра, то, что мы называем ультрафиолет, то есть высокоэнергетическое излучение, которое, попадая на наши биологические молекулы, меняет их структуру, катализирует самого разного рода нежелательные реакции, которые приводят...
3: А как же витамин D и загорать?
4: Это следующий момент. То есть в целом это излучение, оно само по себе опасно. Но долетает его, в принципе, не так много, так что в какой-то степени не способны его переносить. Это не то, что моментальное повреждение, да, нужно накопить этот эффект. А до некоторой степени оно даже нам нужно. То есть этот самый ультрафиолет действительно стимулирует реакции в коже, преобразование самых разных молекул, в частности, в синтезе витамин D. То есть мы, с одной стороны, приспособлены к этому, а с другой стороны, повреждающее излучение есть повреждающее излучение.
3: Я был недавно у офтальмолога, поэтому я теперь в очках. И вот офтальмолог мне сказал страшную вещь, которую я даже не догадывался. Вот, понятно, всякие там глаукомы, да, вот эта опасность внутреннего давления, человек стареет, у него стареет вместе с ним и зрение. Но вот люди, например, которые живут в южных странах, часто ходят со смененным хрусталиком.
4: Да, хрусталиком, да.
3: Потому что ультрафиолет.
4: Конечно.
3: Я не знал, что ультрафиолет опасен для глаз. Не, причем, смотри, это же не то, что ты смотришь на солнце. Это просто ты, грубо говоря, ходишь без темных очков, просто у тебя постоянно яркое, мощное солнце на юге, и люди просто живут на юге, и у них очень сильно портится от этого зрение, хотя казалось бы, да?
4: Так же, как моряки и люди в горах, везде, где повышенная солнечная активность, то есть в море от воды отражается, в горах от снега, и там еще есть какая-то высота, то есть просто базовый уровень вот этого ультрафиолета, он чуть выше, и за десятки лет накапливается эффект. Потому что хрусталик, надо же понимать, это биологическая молекула, это кристалл из белка, который, более того, выключен полностью из нашего метаболизма. Он задуман так, чтобы он как раз кристаллизовался, и больше его ничего не трогало, он как линза все как нужно преломлял. Соответственно, восстанавливаться, заменять белки хрусталик у нас механизмов нет.
3: То есть просто ультрафиолет его выжигает условно, да?
4: Постепенно. Он прозрачный, и это плюс, да, то есть он пропускает большую часть его, он не поглощает, в этом суть прозрачности. Поэтому он как бы повреждается медленно. Но не безупречен никакой процесс. Всегда есть часть излучения, которая, тем не менее, им поглощается и потихонечку рушит его молекулы. Надо еще понимать, что есть просто процессы тепловые, процессы со временем эти молекулы под действием каких-то случайных процессов потихонечку портятся, белки денатурируют, теряют свою прозрачность, и это немножечко как снежный ком. То есть, когда обезупречный хрусталик, он прямо совсем хорош. Но как только появляется одна маленькая часть точка несовершенства, она начинает сама по себе поглощать больше. И, соответственно, несовершенство начинает разрастаться, вот как кристаллизация, только наоборот.
3: То есть люди, которые ходят в черных очках, это не модники, а люди, которые думают о своем зрении.
4: Нет, они модники, но так просто повезло. Так просто повезло, что да, что у них зрение будет в итоге сохраняться лучше, поэтому рекомендуют, например, носить вот эти желтые очки, которые не черные, а оранжевые. Они синюю часть спектра, всю высокоэнергетическую обрезают, поглощают, и получается, что вы все видите в оранжевом еще, что интересно. У нас зрение более контрастное в этой части спектра. Спектра, эта часть длинных волн лучше всего фокусируется на сетчатке, тем самым хрусталиком, просто из-за разницы в углах преломления. И мы намного лучше видим границы предметов, очертания, именно поэтому горнолыжники вот в оранжевых очках ездят, потому что там белое на белом, холм трудно заметить, а в оранжевых очках он лучше заметен.
3: То есть ультрафиолет вреден для глаз, в больших количествах вреден для кожи. Опять же, мы знаем, что есть всякие онкологии кожные, они тоже связаны как-то с этим ультрафиолетом, потому что он, видимо, разбивает клетки и, может быть, на какие-то мутации их настраивает. Но что такое солнечная активность? Это же не только ультрафиолет.
4: Слушай, пока не отошли далеко, расскажу. Просто это, мне кажется, нашим зрителям будет интересно. Недавно узнал бешеный факт про то, что можно подсесть на ультрафиолет, вот в наркотическом смысле, на загар можно подсесть.
3: Это те, которые девушки ходят, да, вот такие черные из солярия в солярий?
4: Да, да, то есть есть у этого биологическая основа, почему люди подсаживаются на загар, потому что, когда нас ультрафиолет светит на кожу, у нас не только витамин D вырабатывается, но и запускается синтез вот этого темного пигмента, меланина. То есть, чтобы кожа была более темной, лучше поглощала и лучше нас защищала от солнечного света. То есть, это такой механизм адаптации к солнечному свету. Но если посмотреть на то, как меланин синтезируется, то есть, биологически, из чего он производится, оказывается, что, чтобы произвести меланин, сначала производится такая большая болванка белковая, предшественник его, он называется проопиомеланокартин, неважно, ПОМК.
3: Чувствую, там какой-то корень страшный.
4: Вот и есть у него часть, которая называется меланокартин. Это вот сигнальная молекула, запускающая синтез меланина. Вот на самом деле через нее идет там биохимический путь. А перед меланокартином есть вот это самое опио. Это кусочек того белка, который является бета-эндорфином. То есть это опиоидный пептид, который запускает обезболивающие процессы, эйфорические процессы в мозге. И показано, что при производстве меланина в коже, чтобы произвести одну молекулу меланокартина, которая запустит меланин, нужно произвести одну молекулу бета-эндорфина. Это побочный продукт реакции. реакции, которые по кровеносной системе из кожи попадают в мозг и действуют на мозг. И есть прям научные публикации, которые описывают такое, как сказать, похожее на зависимое поведение у людей, кто вот любит загар.
3: Связано это с тем, что многие люди говорят, вот хочу, люблю солнце, чтобы было много, нет?
4: Вот есть ощущение, что может быть, что загар за счет вот этих бета-эндорфинов дает физически просто ощущение радости, спокойствия, приятное чувство в теле он дает. И я думаю, что к этому можно и пристраститься. Другое дело, что в наших широтах как бы люди с этим не сталкиваются обычно, ну да. Но в среднем вот можно после солярия такой эффект почувствовать.
3: Поэтому будьте аккуратны, друзья, вот вы почувствуете этот эффект, начнете долго загорать, а чем, собственно, опасен долгий загар, мы только что с вами обсудили.
4: Да.
3: Так, ну, что там в активности еще есть в этом солнце?
4: Да, ну, это понятно, это вот база. Мы сейчас обсудили, проговорили то, что действует на нас каждый день. Но есть какие-то более редкие, более масштабные события, про которые все уже не первые, мне кажется, столетия спорят, влияют они на людей или не влияют. Mm-hmm. Это вот эти самые пресловутые солнечные вспышки, геомагнитные бури и так далее. То есть, потому что излучение от солнца идет на Землю обычно равномерно, но там бывают какие-то, как сказать, такие внезапные события. Когда...
3: Протуберанцы.
4: Протуберанцы, да. Бывают темные выплески. Пятна. Вот не совсем протуберанцы, неважно. Темные пятна бывают на Солнце. И в их районе, в районе темных пятен, более холодных, часто наблюдается аномальная активность, когда какие-то происходят взрывы, выбросы солнечного вещества, которые летят в сторону Земли. И это сопровождается и всплеском излучения во всех диапазонах, и, собственно, потоком заряженных частиц, которые долетают до Земли огромным, ну, то есть, такой массой, которую не отклоняется уже эффективно магнитосфера Земли.
3: Солнечный ветер это называется.
4: Солнечный ветер, да. И в итоге, с одной стороны, мы видим красивые северные сияния, то есть на каких-то широтах, не северных, наблюдаются красивые северные сияния, полярные, не полярные полярные сияния.
3: Это ионизуется воздух, да?
4: Да.
3: Теми самыми быстрыми частицами.
4: Все так, да. Действительно, воздух ионизуется, начинает излучать в самых разных цветах, фиолетовый, зеленый, там разный, вся радуга может появиться, и синий. Но, кроме этого, из-за того, что идет мощное воздействие на магнитное поле Земли, соответственно, меняется вот этот магнитный фон. Обычно у Земли есть магнитное поле, оно стабильное, а потом, когда приходит эта вспышка, оно под воздействием этой вспышки, под воздействием потока заряженных частиц меняется.
3: И
4: подразумевается, что люди это изменение чувствуют, более того, могут начать чувствовать плохо. То есть все это началось вообще с того, что когда подвели статистику, увидели, что такое ощущение, вот по данным, такое ощущение, что вместе со вспышками на Земле все время происходят какие-то странные события. То есть, что у людей учащаются сердечные приступы, что людей чаще госпитализируют, чаще
3: это
4: люди получают травмы.
3: Это научное исследование?
4: Вот, это научное исследование, но вопрос, что взаимосвязь, то есть корреляция, не всегда означает причинно-следственную связь. То есть мы видим такие закономерности в данных, это большое количество исследователей подтверждают. Но насколько эти закономерности отражают причинность, неизвестно. И по этому поводу идут большие споры. И, собственно, весь наш выпуск, он про это. Да?
3: Давай вот по поводу магнитного поля просто быстренько. Есть такая вещь, называется МРТ.
4: Да.
3: Магнитно-резонансная томография.
4: Да.
3: Там такие мощные магнитные поля, которые заставляют, условно, там чуть ли не молекулы очень в разную сторону дрыгаться, причем в головном мозге, если ты делаешь МРТ башки, или там в другой части тела, неважно. И если бы человек реагировал плохо на высокие поля магнитные, то эта процедура была бы просто невозможна.
4: С одной стороны, да, я согласен. И это действительно, вот человек спокойно проживает МРТ. Мне, когда делали МРТ, я вообще заснул в нем. То есть я себя чувствовал комфортно.
3: Там, единственное, грохот стоит.
4: Грохот.
3: Вот этот,
4: но он такой ритмичный, иногда прям гипнотизирует. То есть вот такая история. А с другой стороны, мы видим, если отличие немножко от человека, мы видим в животном мире, близких нам родственных организмов, позвоночных, высших, огромное количество видов, которые по магнитному полю Земли умеют ориентироваться.
3: Да, вот, пожалуйста.
4: То есть они его чувствуют, они его воспринимают как сенсорный, как канал информации, как сенсорный сигнал.
3: Птицы, говорят, летят по нему.
4: Не только птицы. Там есть и насекомые, и птицы, и акулы, и даже одноклеточные. То есть есть огромное количество организмов, в которых есть органы чувствительности магнитного поля и ориентации по нему. И считается, что, в общем, человек может быть не исключением из этого ряда, что у человека тоже могут быть органы, и описаны кандидаты, я расскажу про это, в эту историю, что человек может чувствовать также именно как сенсорный канал магнитное поле Земли и изменение магнитного поля Земли. И поскольку это сенсорный канал, информационный, он влияет на вот эти психосоматические процессы. То есть человек может почувствовать тревогу, у человека может участиться сердцебиение. Вот то, что связано с психологией. Как же, как мы получили какую-нибудь нежелательную или желательную информацию, или какой-то автомобиль проехал, да, и мы немножко испугались, это вот вызвало автоматическую реакцию нервной системы, адаптацию стрессовую, и подобные вещи, вот подобного рода реакции наблюдаются и во время совпадающие с вспышками на Солнце.
3: Но это не высокие значения магнитного поля, а это просто поле поменялось, а если у меня есть датчик, который чувствует изменения,
4: да,
3: то этот датчик начал, что называется, что-то мне генерить в виде информации. Я не понимаю, что это за информация, начинаю тревожиться по этому.
4: Именно, вот это важно как раз, в этом и суть. Вот анализ литературы мой, который я провел для того, чтобы это все обсуждать, он как раз это и показывает, что магнитное поле не обладает прямым никаким повреждающим эффектом, никаким, оно не является источником болезни, вот как инфекция является источником болезни. Оно является как фактором влияния на наше состояние и самочувствие, вот как психологическим, в кавычках, так я скажу, да?
3: Хорошо, да. Ты же наверняка видел браслеты магнитные для здоровья.
4: О, да.
3: Ну, расскажи тогда, сколько нужно покупать таких браслетов, и сколько, на сколько рук их нужно надевать, чтобы лечить?
4: Насколько знаю, полная глупость эти браслеты, вот, ни на что они не влияют, плацебо, ну, то есть, в принципе, как, вот тут я сам себе противоречу, плацебо существует, оно существует.
3: Нет, подожди, так, вот секунду, мы только что с тобой постулировали, что слабое магнитное поле, возможно, человеком как-то отслеживается
4: изменения,
3: и, соответственно, вот...
4: может его волновать, вызывать легкую какие-то соматические эффекты, и это наблюдается, воздействие этого поля наблюдается как изменения на больших числах, например, какой-то частоты каких-то редких событий. Вот есть люди больные, у них с сердцем и так проблемы. Вот, или там легко
3: возбудимы. Они заволновались, у них,
4: да, и у них
3: повышенный пульс.
4: Триггернулись, да, эти эффекты от легкого повышения пульса. То есть тут вот такого уровня идут вещи. То есть мы видим на больших числах какие-то изменения. Потому что эти числа, они как бы их трудно игнорировать. Они, с одной стороны, дают эффекты очень слабые. Нормальный здоровый человек... абсолютно бесполезно для него все это.
3: Ну, вот магнит ты себе повесил, да, и у тебя он магнитится, и
4: да,
3: что?
4: Да ничего, в том-то все дело. Это стабильный какой-то эффект магнитный, который, вероятно, ни на что не будет влиять. То есть, насколько я знаю, все эти браслеты, они не проходят проверку научными испытаниями. Да.
3: Ну, то есть, если тебе от этих браслетов стало лучше, скорее всего, что это плацебо, ну, носи.
4: Носи, да? Конечно. Ну, если тебе нравится, как они выглядят, ты чувствуешь себя защищенным. Это очень важно в современном мире.
3: Да? Давай вернемся немножко еще к Солнцу.
4: Да-да-да.
3: Вот эти частицы, которые быстрые и страшные.
4: Да.
3: Но это ведь радиация. Конечно. Это ведь та самая радиация, благодаря которой мы не можем чувствовать себя защищенными, полетев, например, на Марс.
4: Да, и слава богу, атмосфера эффективно эту радиацию всю поглощает.
3: И магнитное поле Земли, атмосфера это поглощает.
4: Да.
3: То есть, грубо говоря, вот высокоэнергетичная частица, там, говорят, чуть ли не до джоуля доходит, а это невероятная энергия. А когда она прилетает, собственно, в наши верхние слои атмосферы, то есть она тут же, ну, это очень похоже на то, как у тебя в бильярде, да, быстрый шарик ударяется в остальные шары и расходует свою энергию на окружающие шары. Тут точно так же у тебя частица пролетает в среду, начинает ионизировать все вокруг. Ты видишь вот как раз то самое северное сияние. И если ты его видишь, значит, что эти частицы потратили свою энергию на ионизацию других частиц. И уже до человека долетает частица, которая, ну, не обладает той энергией, которую мы называем радиацией.
4: Ну, фотон долетает. В смысле, что долетает световое излучение видимого спектра, а оно у нас не обладает повреждающим действием обычно.
3: Но вообще в целом, что такое радиация? Радиация — это быстро вылетающий, например, протон из ядра.
4: Да.
3: И, в общем-то, если он прилетит из космоса с такой же скоростью, с такой энергией, ну, скорость там ограничена, со скоростью света, если он прилетит с такой же энергией, то, в общем-то, это ничем не лучше, чем сидеть рядом с радиоактивным каким-то изотопом.
4: Ну, радиация разная бывает. Вот бывает, значит, высокоэнергетическое электромагнитное излучение, бывают эти бета-излучения электроны, да, бета-лучи, и бывают протоны, да. То есть, и надо сказать, что из-за того, что у нас достаточно плотная атмосфера, что чем более высокой энергией обладает какое-то излучение или частица, тем больше у него шансов при столкновении с первой попавшей частицей эту же вступить в реакцию и эту энергию отдать. Хорошо пролетают сквозь объекты только либо волны электромагниты с большой длиной волны, низкоэнергетические, либо всякие странные частицы, типа нейтрино, которые вообще ничем не взаимодействуют, они, соответственно, и безопасны.
3: Вот нейтрино может через тебя пролетать сколько угодно, тебе ничего не будет.
4: Да.
3: И нейтрино, и тебе.
4: Да.
3: А почему тогда пролетающий через тебя на высокой энергии какой-нибудь протон является проблемой для организма?
4: Ну, потому что именно из-за своей реакционной способности. Если до вас протон все-таки долетел, то, попадая в тело, он обязательно столкнется с вашими биологическими молекулами. Так. И, соответственно, как пуля, он прошьет ваше тело. И? Пуля только крупная, она оставляет большую ранку. А протон, например, воткнется в вашу молекулу ДНК.
3: И что?
4: Высокоэнергетический.
3: Подожди, ну так это все одна клетка.
4: Да.
3: Одна клетка, в этой клетке разбилась ДНК, соответственно, эта клетка погибает, и все. Ну, я вот, не знаю, поцарапался, да, у меня тоже какая-то клетка кожи погибла и слетела с меня.
4: Нет, есть разница между этими двумя моментами. Во-первых, если один будет протон высокоэнергетический, ничего действительно не будет. Никого еще один протон не убил, это точно. Даже бактерию, наверное, один протон не убьет. Не наверное, а точно. Вот, мало таких существ, кого может убить один протон. Обычно, когда мы говорим об излучении, это огромный поток частиц, даже, как сказать, это миллионы частиц. Это же маленькие все объекты, с одной стороны. А с другой стороны, когда мы говорим о том, что протон попал в нашу клетку, это отличается от механического повреждения, потому что механическое повреждение нарушает в первую очередь мембрану клетки, нарушает целостность ее покровов, и она из-за этого умирает. Это понятно, это действительно такой сценарий травмирующей гибели. А когда протон портит ДНК у клетки, она, скорее всего, от этого не умрет, если это не, ну, совсем бомбардировка, да, она попробует эту ДНК починить, двуцепочечный или одноцепочечный разрыв. А клетка очень плохо чинит свою ДНК, ну, не очень плохо, она делает так, она либо правильно починит, либо неправильно, там 50/50. Есть она, ферменты, которые чинят, они же не умные, а это белки, которые катализируют реакцию по встраиванию нуклеотида. У них под рукой может оказаться корректный нуклеотид, он хорошо встает быстро, а может под рукой оказаться некорректный нуклеотид, который тоже она его впихнет туда, реакцию закатализирует. И у вас на этом месте образуется мутация. Эта мутация, клетка продолжит жить. Скорее всего, эта мутация будет в незначащем регионе. Большая часть ДНК вообще мусорная или регуляторная. Ваша клетка эту травму переживет. Но у вас будет на одну нововозникшую мутацию в организме больше.
3: А если таких будет миллиарды, да?
4: Да, то шанс возникновения раковой клетки увеличивается, шанс возникновения, то, что называется, сенесцентной клетки, состаренной клетки, которая потеряла функцию, но живет и просто вокруг выделяет неприятные вещества, увеличивается. И таким образом, вот эти редкие события, попадание в нас каких-то высокоэнергетических лучей, лишний ультрафиолет, лишние токсиканты из еды, это все вот такая, так сказать, диффузная, распределенная нагрузка, которая по чуть-чуть повреждает отдельные клеточки, и мы, как слоны, вроде не замечаем эту дробину, она копится, копится, копится. И вот к 70 годам мы уже дряхлые старики. Именно потому и думали, что вот, ну, про старение, когда вот ученые изучают старение, вот у нас в Институте биологии старения, это большой вопрос. Это процесс запрограммированный или это просто накопление поломок? Потому что, ну, мы видим накопление поломок из кучи источников, в том числе от Солнца. Но тут скажу, забегая вперед, что и программа там тоже есть. Старение, это, к сожалению, такая гидра о семи головах.
3: Иначе, если бы не было старения, мы бы все время обгоняли наших детей по всем возможным параметрам. Сделаем небольшой перерыв и вернемся к нашему подкасту. Это «Физики и лирики» на платформе «Смотрим».
1: «Физики и лирики. Солнечная активность». Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
5: Реклама. Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: суточно ровно. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими, участниками спецоперации. Он назвал борьбу с дронами одной из важнейших задач. По словам президента, Россия укрепляет систему ПВО для противодействия БПЛА самолетного типа.
2: Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники главным образом для решения одной задачи. И задача – это внести раскол в российское общество, нанести там нам моральный ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Ничего не получится. Ясно, что это предмет нашего особого рассмотрения. И здесь несколько задач мы должны решить. Первое, мы должны укреплять систему ПВО страны. Самую разную. Я сейчас не буду вдаваться в деталях. Специалисты это знают. Для работы на разных высотах, с разными объектами поражения и так далее. И мы делаем это и будем это делать. Первое. Второе, что касается экономики. Да, ущерб, конечно, наносит нам. Но у нас все быстро восстанавливается, никаких серьезных проблем они нам создать не смогут. Но мы, имея в виду то, что они делают, должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так, чтобы отбить у них желание подать на наши гражданские объекты. И им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики. Такого, во всяком случае, которого они добиваются. А мы будем это делать и будем делать это с все большими и большими наращиваемыми нами возможностями. А они у нас серьезные и они будут только увеличиваться по мере роста возможностей оборонной промышленности Российской Федерации.
0: Путин отметил, что Россия каждый день ставит под контроль свои исторические территории в зоне спецоперации. Говоря о странах НАТО, которые пытались нанести стратегическое поражение России, президент заявил, их целая свора, а мы один многонациональный народ. Глава государства дал совет недругам, никогда не воюйте с Россией, не пытайтесь этого делать, давайте жить дружно. По словам Путина, Россия готова вести переговоры по украинскому регулированию с учетом своих национальных интересов.
2: Нам нужно быть на шаг впереди. Их много, свора целая. А мы один, но сплоченный многонациональный народ. Один. Вот. И мы должны не просто отвечать им на те вызовы, которые они формулируют перед нами, а быть на шаг впереди. И у нас это очень часто получается. Иначе мы бы шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы же все-таки идем каждый день, каждый день. Постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет. Мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого. И только один можем дать совет нашим недругам. Не воюйте с Россией. Никогда не пытайтесь этого делать. И давайте жить дружно. Так, и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес, которые они пытались до сих пор нам ставить. Теперь уже нет. Теперь уже вроде как говорят, давайте переговоры вести. Да, мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу.
0: Путин сообщил, что группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек. Президент попросил участников встречи в Кремле передать слова благодарности своим товарищам на фронте. Новость последних минут. Владимир Путин установил штатную численность вооруженных сил России в количестве 2 миллиона 399 тысяч 130 человек, в том числе 1 510 тысяч военнослужащих. Согласно указу президента, увеличена штатная численность военнослужащих на 7 360 человек. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в субботу временами дождь, местами слабая гроза, плюс 15-17. В Москве завтра во второй половине дня ливень, гроза, днем 27-29 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Президент ICU Ким Дже Йели заявил, что у организации пока нет четкой позиции по допуску российских спортсменов. Сложный вопрос. Возвращение россиян в фигурное катание, шорт-трек и конькобежный спорт обсудят на ближайшем заседании Совета в течение нескольких дней. При этом глава Союза подчеркнул, что недавнее избрание россиянина Александра Кибалка вице-президентом организации — это признание его личных заслуг. Объявлен финальный список номинантов на звание лучшего игрока сезона в РПЛ. За награду поборются Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев, Эдуард Спирсян, Максим Глушенков, Эсекиль Барка и Константин Тюкавин. Прошлогодний триумфатор Джон Кордова в шорт-лист не вошел. Победители определят в 3 этапа. Сначала голосуют журналисты, с 18 июня болельщики, а в начале июля итоги подведут эксперты. 34-летний форвард сборной Бразилии Неймар не успевает восстановиться после майской травмы в матче за Сантос. Ранее говорилось, что он точно пропустит стартовую игру чемпионата. Теперь под угрозой весь групповой турнир. Матчи против Марокко, Гаити и Шотландии, который состоится 25 июня. И Карло Анчелотти, судя по всему, придется выводить команду в плей-офф без своего главного лидера. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Маяк. Путешествуй. Направление Санкт-Петербург. Когда говорят о Санкт-Петербурге, в первую очередь вспоминают архитектуру, музеи и театры. Однако у северной столицы есть и другая, не менее притягательная сторона – природа. Город расположен на берегах Финского залива и окружен обширными зелеными массивами. Сегодня Петербург активно развивает экологический и пляжный туризм, предлагая гостям маршруты, далекие от привычных открыточных видов. Экологическое направление в Петербурге набирает популярность. В городе и пригородах создана сеть обустроенных экотроп, проходящих через особо охраняемые природные территории. Здесь можно встретить редкие виды растений и птиц, прогуляться по лесным массивам, песчаным дюнам и болотным угодьям. Один из известных маршрутов – Комаровский берег. Эта тропа протянулась вдоль побережья Финского залива через старый еловый лес и песчаные пляжи, знакомя посетителей с историей формирования ландшафта. Другой популярный объект – заказник Сестрорецкое болото. Для удобства туристов здесь проложены деревянные настилы над трясиной, с которых можно наблюдать за жизнью уникальной экосистемы, не нарушая ее. Всего в черте города и ближайших окрестностях насчитывается более 40 экологических маршрутов разной степени сложности, и их число продолжает расти. Не менее активно развивается пляжный туризм. Финский залив формирует протяженную береговую линию с десятками благоустроенных пляжей. Их главное достоинство – доступность. От центра Петербурга до песчаных побережий курортного района можно добраться менее чем за час. Мелководная Невская губа хорошо прогревается летом. Поэтому вода в заливе в пик сезона достигает комфортных 20-22 градусов. Среди самых востребованных мест – пляж Дюны в Сестрорецке, Золотой пляж в Зеленогорске и Ласковый в Репино. Все они предлагают мягкий песок, пологий вход в воду, кабинки для переодевания, зонтики и кафе. Поклонники активного отдыха могут заняться пляжным волейболом, сапсерфингом или кайтсерфингом. Те, кто предпочитает уединение, выбирают дикие берега за пределами оборудованных зон, которые также в изобилии встречаются вдоль залива. Дополнительную привлекательность пляжному отдыху придают белые ночи. В июне и июле солнце здесь практически не опускается за горизонт, позволяя наслаждаться побережьем почти круглые сутки. Таким образом, Санкт-Петербург предстает перед туристами не только как культурная столица, но и как город с богатыми природными возможностями. Экотропы, заказники и обустроенные пляжи Финского залива становятся самостоятельным поводом для визита, позволяя за одно путешествие совместить впечатления от городской архитектуры и отдых среди живописных ландшафтов.
2: В новом выпуске выпуске журнала Discovery.
3: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
2: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
5: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
6: Приключения All Inclusive.
7: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
8: Мы не готовы!
5: А это не считается издевательством над родителями?
6: Главная комедия страны. «Холоп 3».
9: Что за цирк-то?
6: Уже в кино. Категория 16+.
10: Физики и лирики. Солнечная активность. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
11: Это «Физики и лирики», друзья, мы продолжаем. Сергей Харитонов с нами. Мы говорим про то, что солнце – это не только радость и счастье, но еще это ультрафиолет, который вреден в больших количествах, а сам по себе ультрафиолет опасен для глаз. Кроме того, это излучение может нести в себе некую активность частиц. Это не страшно, это не опасно, то есть, скорее всего, вас защитит атмосфера, но просто если говорить шире, да, у тебя существуют потоки заряженных частиц, например, что такое радиация, это именно она и есть поток заряженных частиц, то одна частица вас не убьет, две частицы вас не убьют, вообще с вами ничего не сделает даже десяток частиц, но если это будет постоянное воздействие, то так или иначе клетки начнут мутировать, и это может вызвать в том числе и онкологию. Ты обещал рассказать, какие люди чувствуют магнитное поле, что это за люди, видимо, какие-то доктора наук, судя по всему.
12: Не-не, не какие люди, а как? То есть тут как бы самый красивый вопрос, а как? Вот если мы говорим, что люди чувствуют, скажи, а чем, каким местом? И на это дело есть...
11: Ну так все люди, подожди.
12: Все.
11: Все? Просто...
12: Ну, вопрос в том, как бы все люди чувствуют прикосновение, но один как бы чувствует их тонко, а другой грубо. То есть здесь есть, я имею в виду, есть ли возможность у человека чувствовать магнитное поле? В этом же вопрос. Есть ли у него орган такой? И на это место действительно есть претенденты, потому что изучением магнитного чувства у птиц давно занимаются. И выяснено, что, по крайней мере, часть их чувствительности магнитного поля лежит в глазах. В глазах.
11: У птиц.
12: У птиц. Так. И не только у птиц, вероятно. Глаза у птиц устроены как наши, нет разницы с точки зрения биологической. Соответственно, как это работает? В глазах, помимо палочек и колбочек обычных, которые воспринимают световые сигналы для того, чтобы создавать картинку, есть еще специальные чувствительные нейроны, они называются меланопсиновые нейроны. То есть в целом они видят синюю часть спектра, но сигналы от них не попадают на зрительную кору, они не формируют картинку, которую мы видим. Они участвуют в том, чтобы подстраиваться под циркадный ритм, свет, тень, в том числе они, например, активны у слепых людей. И у слепых людей зрачки могут, кто там с рождения слепой, бывают такие люди, у которых ничего не видят, но зрачок у них подстраивает под освещенность. А под циклы дня и ночи они все равно подстраиваются, спят ночью, просыпаются днем, потому что вот эта часть зрительных клеток у них работает. Картинки нет, а свет все равно мозгом воспринимается.
11: Так.
12: Ну так вот, оказалось, что у птиц вот в этих клетках, когда фотон света синего попадает на этот рецептор, там и запускается некоторая реакция биохимическая, которая результирует в передаче сигнала. Вот в процессе этой реакции, сейчас я буду говорить заученные слова, я поскольку не физик, там я плохо понимаю тонкости этих моментов, но идея в том, что там есть некоторые промежуточные в стадии вот, изменения конформации этого белка, и внутри этого белка образуется некоторый магнитный диполь.
11: Да.
12: За счет какого-то квантового механического процесса, которого я не знаю, как устроен. Этот магнитный диполь, он, соответственно, как-то ориентирован по отношению к линиям магнитного поля Земли, в зависимости от того, как ориентирован рецептор.
11: Ну, любой магнитный диполь.
12: Да, да, как только он возникнет. А рецепторы на сетчатке, они же на полукруге.
11: Так.
12: Соответственно, эти рецепторы, эти диполи, везде возникают одинаково, но они будут все возникать под разными углами к магнитному полю Земли.
11: Так.
12: И оказалось, что угол, под которым этот диполь расположен к магнитному полю Земли, в итоге влияет на качество продуктов реакции. Немножко другой получается импульс у нее. Рецептор передает сигнал по-другому. И птица физически чувствует, как вот осязание. линию магнитного поля, потому что когда синий попадает к ней на глаз, вдруг становится ощущение, я как расположена к этому, к основной линии. Она понимает это, чувствует как
11: осязание. То есть у нас есть датчик, который это ловит, но у нас нет системы обработки.
12: Вот, и в этом вопрос. Датчик у нас такой же есть. Вот точь-в-точь. У нас есть меланопсиновые клетки, которые на это все влияют. Но не продемонстрировано, насколько человек аккуратно может это чувствовать. То есть я, вот мы уже записывали один подкаст, где мы про это говорили, про магнитные бури и так далее, и я приводил исследование, есть исследование, которое вот там в Nature Publishing Group, в общем, нормальном журнале опубликовано, где у людей по этому механизму пытались зафиксировать магнитную чувствительность. И у них получилось. Они их посажали в клетку Фарадея с искусственным севером и югом, где они могли задавать и менять полюса. Клетка Фарадея для наших слушателей — это такая физическая установка, которая полностью блокирует все внешние магнитные поля. То есть человек, который сидит в ней, он не чувствует магнитное поле Земли. Дальше они этому человеку закрывали глаза и пытались, там была определенная схема, пытались понять, сможет ли он, если я вот здесь север наведу, север специальным магнитом, сможет ли он почувствовать. И у них получилось, что больше, чем в половине случаев, находили люди правильный север при определенных обстоятельствах. Только тогда, когда им в глаз светили синим светом.
11: Если человек должен при этом, что называется, на этом сосредоточиться.
12: Да, он ничего другого не делал. А более того, они там специально вырабатывали у них мотивацию найти этот север. Они сначала их поворачивали на север.
11: Когда человек в клетке, легко мотивацию.
12: Да, там прям буквально так. Они их поворачивали на этот искусственный север с закрытыми глазами, не знаю куда, на там крутящемся стуле. Давали им вкусняшку, они были голодные еще. Их не кормили 48 часов. Давали вкусняшку. Они запоминали, как они себя чувствуют. Дальше они непредсказуемо меняли север. И нужно было найти. И они находили больше, чем в половине случаев. Если были голодные, и если им светили синим. Если свет синий выключали, не находили. Если были не голодные, не находили. И из этого такое ощущение, что эффект точно слабый. Механизм биологический существует, есть животные, которые активно им пользуются. И человек при определенных обстоятельствах, в принципе, может быть, чуть-чуть и чувствует. Вот здесь...
11: То есть он магниточувствительный человек.
12: Да.
11: Но очень слабо.
12: Да.
11: Во-первых, потому что тогда бы на МРТ у всех бы взрывалась голова от этого шума магнитного, да. А во-вторых, мы можем это почувствовать, но для этого надо быть голодным, надо только об этом и думать, сидеть в клетке Фарадея и так далее, и так далее.
12: Ну да, то есть получается, что это какой-то фактор, который может на что-то повлиять, но по большому счету все остальные факторы ваши, какая температура в комнате, что вы там вчера делали, обидел вас кто-то или нет, и что вам нужно делать через час, они, конечно, будут намного сильнее, и все эти тонкие эффекты, скорее всего, будут сбивать.
11: Да.
12: Поэтому здесь, видите, палка о двух концах. Может ли магнитное поле чувствоваться человеком? В принципе, может. В принципе, может. Влияет ли это на жизнь? Вопрос.
11: Человек читает прогноз и видит, что написано сегодня повышенная солнечная активность. Насколько он должен тревожиться?
12: Он не должен вообще тревожиться.
11: Хорошо, а вот у нас еще есть воздействие ретроградного Меркурия, естественно, да? Вот скажи мне, с точки зрения воздействия на человека, ретроградный Меркурий и Солнце, это же... Меркурий, кстати, ближе к Земле, чем Солнце, если что. Ну, бывают моменты, что он ближе находится.
12: Но здесь как сказать? Солнце, конечно, круче, потому что мы только что вот 15 минут обсуждали научную базу, как, в принципе, Солнце может. Для ретроградного Меркурия такой научной базы нет. Поэтому...
11: Но говорят, что он воздействует даже сильнее.
12: Ну... Я имею в виду, что плацебо-эффекты в данном случае, они друг друга уравновешивают. А у Солнца еще есть вот эта вот эфемерная магнитная штука, которая, правда, может быть замечена кем-то, да? Поэтому я здесь на стороне Солнца, на стороне Солнца.
11: Мы продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами, дорогие друзья.
10: Физики и лирики. Солнечная активность. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».

Маяк. 15 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Вадим Рипин и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят первый концерт для скрипки с оркестром. Во втором отделении

0: 5 часов вечера.
1: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания.
1: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
0: «Сила слова. Первооткрыватели».
1: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стиллавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Физики и лирики. Солнечная активность. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
1: Продолжаем разговор. Сергей Харитонов с нами, молекулярный биолог. Мы говорим о том, что солнце может влиять на человека, и действительно есть вот эти вот так называемые солнечные активности. Слушай, ну давай немножко поговорим о другом объекте, который есть на Земле, точнее, есть над Землей, на небосклоне. Луна. Более того, мы знаем, что в отличие от Солнца, Луна очень хорошо действует на Землю в том плане, что существуют приливные волны. Ничего себе, целые там огромные массы воды вдруг неожиданно куда-то ринулись в одну сторону, потом ринулись в другую сторону. Это вот все, говорится, Луна нам все это делает. Но почему-то мы не видим здесь в прогнозах, какая Луна сегодня и есть ли приливные волны в человеке.
2: Ну, надо сказать, что это мы просто не искали такие прогнозы. Я уверен, ну не уверен, я просто знаю, что они есть. То есть есть люди, которые заморачиваются и этим. Есть лунный календарь, в котором по фазам Луны расписано, и как вы себя сегодня будете чувствовать и так далее. То есть в этом смысле астрология, она сюда распространяется. Кроме того, есть огромное количество самых разных биологических мифов о том, как Луна влияет на человека. Особенно...
1: Там, если ты постригся не на ту Луну, то все.
2: Ну, не, я имею в виду вот эти вещи, связанные там с женским циклом и так далее. То есть считается, что вот это все как-то ассоциировано с фазами Луны. Очень много людей действительно думают так. У меня была однокурсница на биологическом факультете МГУ, которая всерьез мне рассказывала об этом. Ну, то есть, это действительно такие устойчивые мифы. Сразу скажу, нет.
1: Ну, просто там совпадает. Я, насколько понимаю, что женский цикл и лунный, он тоже 28 дней.
2: Да, 28 дней. И очень удобно просто, да, это проассоциировать. Если что-то там совпадает, то сразу хочется сказать, что это, значит, и общность какая-то и есть процесс. Но нет, конечно, никакой нет. Хотя, конечно, да, Луна влияет на приливы и отливы, это так, но влияние ее на человека, в общем, скорее, да, преувеличено, мне кажется.
1: Да. Для человека, живущего на планете Земля, Луна — это для романтики, Луна — это для, может быть, каких-то действительно там сельскохозяйственных работ, и если ты, опять же, хочешь немножко поиграться с астрологией. То есть на здоровье, то есть условно, никакого прилива к голове крови, давай скажем так, не будет.
2: Не будет.
1: Не
2: будет.
1: Бывает.
2: Луна — это инертный, это кирпич, большой камень. Ну, не кирпич, но камень. Большой камень, летающий в воздухе. Она объект холодный и стабильный. Вот почему мы про Солнце говорим в первую очередь? Потому что Солнце, в кавычках, объект живой. То есть там происходит термоядерная реакция, там происходят какие-то движения массы, материи, вспышки, которые влияют на Землю реально. И мы сейчас, наверное, до этого дойдем. Они, может, на человека и не так сильно влияют, но на электронику могут ого-го. Да? А мы сегодня с электроникой связаны очень тесно. Со связью с GPS-навигацией, с интернетом, с вот кто-то там в Соединенных Штатах Америки планирует космические сервера для искусственного интеллекта. И вот эти вещи будут очень сильно подвержены излучению Солнца, солнечной радиации и вспышкам на нем. То есть есть прямо в истории человечества несколько вспышек на Солнце, которые серьезным образом повлияли на нашу жизнедеятельность как общество. Там вот даже давно было дело, вот есть известная история события Кэррингтона, даже фамилия есть у этой вспышки, 1859 год.
1: Так.
2: Солнечная вспышка такого масштаба, что там сверхмассивный выброс коронарного вещества, плазма долетела до Солнца, и астроном Кэррингтон это, значит, зафиксировал. Но там история в том, что по всей Европе отрубились телеграфы. Вот просто. Было северное сияние на Карибских островах, то есть везде, по всему, вблизи экватора было северное сияние, то есть настолько сильная вспышка была, настолько мощный был поток, что просто впрямую влетело в Землю. И отрубились все телеграфы.

0: заметь, что люди не полегли при этом.
1: Нет, нет, я об этом и говорю, что здесь для людей-то, в общем, это было скорее развлечение. Может быть, отдельные люди как-то сильно переживали, может быть, на кого-то это повлияло, но здесь нужно быть особенно чувствительным. В среднем всем все в порядке. А вот техника отключается. И с тех пор, в общем, люди наблюдают за вспышками регулярно, и мы регулярно видим сообщения тех или иных телекоммуникационных компаний, интернет-компаний, которые говорят, вот у нас там сбой в оборудовании, сбой в радиосвязи, сбой в мобильной связи.
0: Единственное, на что нужно смотреть на небо и действительно следить за тем, что там происходит, это по поводу, конечно, всяких объектов, которые идут на столкновение с Землей. То есть те самые метеориты огромные, ну, они не должны быть сильно большие, Тунгусского хватит, чтобы, в принципе, устроить на локальном каком-то континенте заваруху. Вот за этим надо следить, это действительно может повлиять на жизнь человека.
1: Ну или если вы летите в самолете, например, такой можно сценарий представить в стиле, в общем, пункт назначения. Вы летите в самолете, и происходит еще одна вспышка, сопоставимая с событием Кеннингтона, ловит вас посреди Атлантического океана. У вас отключается электроника в самолете, самолет не падает.
0: Ну, самолет не падает, да, но он...
1: Но у него нет связи с Землей, он не может сесть, он не знает, куда лететь. Это довольно неприятная история. То есть,
0: кстати, люди, летающие в самолете, получают больше радиации, чем...
1: Больше, причем, по-моему, за 12-часовой перелет это вот как один раз на рентген сходили. И такая история, примерно, вот по дозе. Там кто-то рассчитывал. То есть стюардессы реально набирают рентгенов много за свою жизнь. И часто летающие люди, и поэтому у них там ранняя пенсия, не зря. И это видно по показателям здоровья. Что у них действительно там, в 50-60 годам у пилотов, у стюардесс, у них развиваются заболевания, они хуже себя чувствуют, у них там показатели крови могут быть похуже. То есть это неспроста им дают раннюю пенсию, иначе бы работали...
0: Не
1: дальше.
0: Говоря уже, кстати, о космонавтах. У космонавтов еще там все.
1: Конечно. Поэтому на Марс так тяжело лететь.
0: Да, ну на Марс мы не полетим, друзья, а я вас всех приглашаю, конечно, на смотрим.ру. И здесь, на этом подкасте, вы узнаете много интересного. Подкаст называется «Физики и лирики», и не только. Так что оставайтесь с нами и смотрите нас. Пока-пока.
2: Все подкасты «Радио Маяк» в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Наталья Гончарова, Екатерина Сушкова, Нина Чевчевадзе, Полина Виардо и другие спутницы великих поэтов и писателей.
3: День своего 25-летия Тургенев познакомился на охоте с Луи Виардо, а через несколько дней он представил Тургенева своей супруге Полине. И очень интересно, что в день знакомства с Полиной Тургенев в дневнике написал ее имя, Полина Виардо, и поставил крестик рядом. И вот так символично, как будто этим крестом она станет до конца в его жизни. Это тот крест, который он нес буквально до своей смерти, потому что умирает он тоже на руках у Полины Виардо.
2: Женщины, без которых творчество их возлюбленных могло быть совсем другим. Подкаст «Дневник его жены». В любое время в ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим».

0: 19:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россия каждый день ставит под контроль свои исторические территории в зоне специальной военной операции, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими участниками спецоперации. Глава государства дал совет недругам: никогда не воюйте с Россией, не пытайтесь этого делать, давайте жить дружно. По словам Путина, Россия готова вести переговоры по украинскому регулированию с учетом своих национальных интересов.
2: Нам нужно быть на шаг впереди. Их много, свора целая. А мы... один, но сплоченный многонациональный народ. Один. Вот. И мы должны не просто отвечать им на те вызовы, которые они формулируют перед нами, а быть на шаг впереди. И у нас это очень часто получается. Иначе мы бы шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы же все-таки идем каждый день. Каждый день. Постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет. Мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого. И только один можем дать совет нашим недругам. Не воюйте с Россией. Никогда не пытайтесь этого делать. И давайте жить дружно. Так, и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес, которые они пытались до сих пор нам ставить. Теперь уже нет. Теперь уже вроде как говорят, давайте переговоры вести. Да, мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу.
0: Путин сообщил, что группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек. Президент также заявил, что Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты.
2: Мы, имея в виду то, что они делают, должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так, чтобы отбить у них желание подать на наши гражданские объекты. И им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики. Такого, во всяком случае, которого они добиваются. А мы будем это делать, и будем делать это с все большими и большими наращиваемыми нами возможностями. А они у нас серьезные, и они будут только увеличиваться по мере роста возможностей оборонной промышленности Российской Федерации.
0: Путин назвал борьбу с дронами в зоне спецоперации одной из важнейших задач. Этим занимаются власти разного уровня. Президент сообщил, что поручил исключить излишнее администрирование при разработке новых образцов техники народным ОПК.
2: Это одна из важнейших задач. И этим занимается и промышленность, этим занимаются и ваши командиры, и Министерство обороны в целом, и другие ведомства, в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране. Вот по всей стране. Я старался сделать так, Министерство обороны это подхватило, чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы все, что возникает ценного, чтобы оно получило поддержку и соответствующее финансирование. И так и происходит. Хотелось бы, чтобы там и побыстрее все это происходило, но во всяком случае движение в этом направлении есть. И это же касается и гособоронзаказа. Конечно, наиболее востребованные вещи заносят и закупаются в рамках гособоронзаказа. Так и будем делать дальше. И кулибины наши, и так называемое народное ОПК, он тоже работает. И работает эффективно в целом. Меня иногда удивляет, как почти на линии фронта эта работа идет. Но это тоже факт, тоже вроде у ребят получается. Будем стараться им, естественно, оказывать самую прямую поддержку.
0: На встрече в Кремле с военнослужащими, участниками спецоперации, Путин заявил, что многонациональный народ России понимает свою ответственность перед будущими поколениями. Только народ России в состоянии защитить страну. Кроме нас, Россия никому не нужна, подчеркнул глава государства.
1: Российские войска за неделю освободили населенные пункты Химик и Роскошная в Донецкой Народной Республике, Охримовку и Шевченко в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Центр» за сутки взяли населенный пункт «Приют» в Донецкой Народной Республике. За неделю нанесено поражение формированием 19 украинских бригад и двух полков ВСУ. Потери противника на данном направлении составили более 2135 военнослужащих, 3 танка, 17 боевых бронемашин, 59 автомобилей и 8 орудий полевой артиллерии. Новость последних минут. Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России. В своем поздравлении глава Госдепа заявил, что Соединенные Штаты привержены мирному решению конфликта на Украине. США надеется, что завершение конфликта на Украине откроет путь к более конструктивным отношениям Москвы и Вашингтона, заявил Рубио. Администрация Байдена скрывала зарубежные биолаборатории США, несмотря на угрозу катастрофических глобальных последствий. Офис главы американской национальной разведки обнародовал доказательства финансирования Вашингтоном свыше 120 биолабораторий в более чем 30 странах мира. Там проводились исследования опасных патогенов, в том числе приобретение ими новых функций. В частности, американское разведсообщество предупреждало, что в одной из биолабораторий на Украине хранились опасные патогены. Соединенные Штаты построили на Украине биолаборатории на миллионы долларов, в том числе и средств Пентагона. Они работали с американскими военными институтами, исследующими инфекции и заболевания. США оплачивали изучение на Украине высокопатогенного птичьего гриппа и других особо опасных вирусов. Всего на Украине, по данным нацразведки США, находится более 40 лабораторий. Там находятся опасные патогены, в том числе сибирская язва, тулеремия, эбола, чума. Как отмечается, власти США намеренно скрывали от американцев сведения о существовании финансируемых штатами лабораторий в других странах. Дональд Трамп осознает угрозу по приданию новых функций патогенам в биолаборатории США, поэтому решил прекратить их финансирование, говорится в заявлении Офиса главы нацразведки Соединенных Штатов. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
3: Погода.
1: В Петербурге в субботу временами дождь, местами слабая гроза, плюс 15-17. В Москве, по данным центров ОБС, завтра во второй половине дня ливень, гроза, днем 27-29 градусов.

0: человек читающий.
1: В студии Владислав Тимкин, это «Человек читающий», и мы с вами продолжаем знакомиться с эссеистикой Ольги Александровны Седоковой. Ольга Александровна — русская поэтесса, прозаик, переводчица, филолог, этнограф, почетный доктор богословия Европейского гуманитарного университета. И передачу мы посвящаем, с одной стороны, разбору поэтического слова, поэтического мира, поэтического состояния человека. Читаем ее тексты, вместе над ними размышляем. Хочу прочесть вам и обсудить статью 2002 года, которая называется «Поэзия, разум и мудрость. Мысль Александра Пушкина». Мы привыкли к тому, что Пушкин – это как в набившей оскомине формуле «наше все». Мы знаем его как великого поэта, но вот как мыслителя мы не часто его воспринимаем. У нас вообще поэзия как-то отделена от рациональности, да, в нашем вот общем мнении. И мне понравился именно такой фокус, неожиданный такой взгляд Ольги Александровны на то, что поэзия без мудрости как будто невозможно. Ну и об этом будет сегодняшнее эссе. К нему взяты в эпиграф два отрывка из Пушкина. Один «Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать». И второй «Что и составляет величие человека, ежели не мысль? Да будет же мысль свободна, как должен быть свободен человек». Это тоже Пушкин. Есть соединение двух слов, которые обыкновенно понимают как антитезу. «Поэзия и правда». Так называется знаменитая книга Гёте, его автобиографические записки. Но заметим, что Гёте при этом явно не имел в виду ни антитезы, ни тем более антиномии. Он простодушно излагал историю собственных сочинений и обстоятельства, в которых это происходило. Для статистического человека нового времени, то есть для нас с вами, поэзия и правда, безусловно, антонимы. Правда для него прозаична. Очень точное замечание, что есть разделение на поэзию и прозу, и когда мы говорим, что что-то прозаично, это значит, оно обыденно, скучно или нормально, да, вот можно такое слово выбрать, а поэтическое – это что-то возвышенное, что-то лиричное, что-то с надрывом, например, существующее. Здесь же, вот у Гёте, в названии его автобиографии, поэзия и правда, по версии Седоковой, не противопоставляются, но существуют, идут рука об руку. Смысл этой антитезы может быть выражен и так. Искусство и совесть. Да? Поэзия и правда. Я имею в виду, прежде всего, известный очерк Марины Цветаевой «Искусство при свете совести». Научные ставки с действительностью, с правдой, с совестью обнаруживается, что большая, огромная часть искусства такого освещения не выдерживает. Еще раз. Когда мы начинаем действительность сопоставлять с искусством, то искусство не выдерживает. Поэзия в таком случае создается и действует в нас при потушенном свете совести, в стороне от правды, вдали от действительности, в своем мире, который теперешними словами можно назвать виртуальной действительностью или чисто языковой деятельностью, а традиционными словами – игрой воображения, мечтой или сном. Я не буду пока оспаривать этих противопоставлений. Для этого нужно было бы разбираться в том, каким жестоким, узким и наглухо замкнутым оказалось представление правды и действительности, чтобы поэзия предстала чем-то совершенно несовместимым с ним. Замечу только, что на месте поэзии в этих парах вполне может оказаться и религия. Религия и правда, религия и совесть. И эти пары будут поняты как не менее антитетические. В современном атеизме или агностицизме, вероятно, противопоставление религии, правде и совести актуальнее, чем старая антитеза «религия и наука». Кстати, это противопоставление науке также объединяет поэзию и религию. Тут у нас на стороне правды получается наука, совесть, да, а религия и поэзия оказываются с другой стороны и как будто в общем нашем с вами понимании обыденном имеют гораздо больше общего со сном, нежели с действительностью. Историк культуры знает, что в другие эпохи истина и правда, и та ее часть, которая соотносится с позднейшей наукой, правом и тому подобным, ни в какой другой форме, кроме как в поэтической, не воплощалась. Еще раз. А в другие эпохи истина и правда ни в какой другой форме, кроме как в поэтической, не воплощалась. Но мы принадлежим цивилизации, уже давно и радикально разделившей эти области. Не менее антитетичным выглядит и другое сочетание двух слов – поэзия и разум. Эта антитеза древнее первой, и ни на кого другого, как на Платона, обычно ссылаются, рассуждая о поэтическом неистовстве или безумии. О том, что человек здравомыслящий, владеющий собой и отдающий себе отчет в том, что делает, напрасно будет подражать безумцам и ничего истинно поэтического не создаст. И здесь вновь трудно удержаться от параллели, которую мы уже начали проводить. Трудно не вспомнить апостольские слова о безумии веры. Те же самые действительность и разумность, которые исключают поэзию, исключают и веру. Начинает вырисовываться такая довольно большая картина разлома, который проходит через нашу с вами культуру и в 20 веке, и в веке 21. Этот разлом продолжается, что нам даже сложно воспринять вот эти апостольские слова, что вера должна быть безумна. Да? Здесь мы можем как-то лезть в значение слов, да, без ума, то есть там должно быть сердце, и ум как будто не нужен для веры, но это как будто льет воду на мельницу того самого научного подхода, который исключает поэтическое и религиозное, и который порождает этот самый раскол внутри, на самом деле, каждого человека. Это не спор между разными людьми, одни верят, другие нет, одни пишут поэзию и читают, другие нет, и считают это бесполезным занятием. Нет, мне кажется, что этот разлом проходит внутри сердца каждого из нас. С общей предпосылкой о фундаментальной рациональности и имморализме поэзии, вероятно, связана одна из самых постоянных тем последних десятилетий. Невозможность поэзии после Аушвица. Происходящее слишком серьезно, чтобы допустить безответственный экстаз. Но если думать до конца, то под тяжестью такого происходящего должна рухнуть не только поэзия, но еще раньше ее разум и мораль, которым она противопоставляется. Если рациональность и нравственность понимать так бедно и плоско, как это, к сожалению, принято в современном словаре прописных истин, то спорить с тем, что поэзия с ними плохо совместима, не приходится. Еще раз, о чем говорит Седокова? О том, что проблема даже не в противопоставлении поэзии и рациональности, да? А проблема в изменении измерения этой самой рациональности и нравственности, что они стали очень утилитарными, очень простыми и не выдерживающими столкновения с реальностью. Да, от этих понятийных чучел ее в самом деле отличает известное безумие. Мягче, и тем самым точнее говоря, самозабвение и забвение мира. То есть самозабвение мира, что мир сам себя не видит, что люди сами себя не помнят, не замечают, не рефлексируют и живут в мире готовых правил, истин, ничего не выводят из себя, а берут готовое и, не думая о том, чем они занимаются, просто существуют. Итак, самозабвение, забвение мира, то есть открытость совершенно новому, неизвестному и неоцененному, с тем риском, который от этого неотделим. Открытость всегда у нас сочетается с риском. И это безумие отличает поэзию от рациональности и морализма таким образом, что не они, а именно она, поэзия, соприкасается с областью мудрости. Ведь действительно нам в нашей повседневной рациональной жизни и моральной жизни в том числе мудрость совершенно не нужна. Нам нужны, как у страховых агентов, нам нужны работающие инструменты. Нам нужно, чтобы поезда ходили по расписанию, чтобы в магазин завозили продукты, чтобы платили зарплату, чтобы дети получали хорошие оценки. А какой-то истине всего этого, да, о том, на чем держится жизнь каждого из нас, жизнь в таком философском смысле, да, в более глубоком, нежели повседневные наши рутины. А об этом мы редко задумываемся. И тот, кто задумывается всерьез, кажется не очень нормальным зачастую, да, тем самым безумцем, который созерцает свой пупок или о судьбах Родины размышляет в тот момент, когда кажется, что надо действовать. То есть не действует автоматически такой человек, и это кажется не очень нормальным, потому что мы привыкли к этой самой автоматичности. Итак, это безумие отличает поэзию от рациональности и морализма таким образом, что не они, а именно она, поэзия, соприкасается с областью мудрости. Твои стихи слишком умны, а поэзия, прости Господи, должна быть глуповата. Написал Пушкин другу-стихотворцу и не дописал, и мудра. Или даже так, потому что она мудра. Еще раз, Пушкин пишет другу: «Твои стихи слишком умны, а поэзия, прости господи, должна быть глуповата», и Седокова добавляет: «и потому что она мудра». О безумной мудрости поэзии можно было бы говорить на примере стихов откровенно экстатических, записанных с голоса, выходящих за границы прозаического сознания и знакомого узнаваемого облика мира, таких как у позднего Мандельштама или Пауля Целана. Но еще интереснее, мне кажется, обдумать тот случай, где эта стихия поэтического почти невидима, совсем прозрачна, и ее странная или тайная мудрость чрезвычайно близко подходит к простой разумности и прозаической правде. Таков случай Пушкина, нашего поэта поэтов и, по словам императора Николая I, умнейшего человека России. Вот примерно контуры и тематика эссе обозначены в этом вступительном отрывке. О чем здесь говорит Ольга Александровна? Вот она говорит о тайной мудрости поэтической стихии, невидимой и совсем прозрачной. И тайной, в том числе в его старом церковно-славянском значении, таинственный, это один из любимых эпитетов Пушкина. Связь его с областью поэзии постоянна. Цветы поэзии – тайные цветы, муза – дева тайная, стихи – тайные, свобода поэта – тайная, таинственная свобода. То есть как-то вот эта вот таинственность, а именно скрытость, как какая-то завуалированность того, о чем поэт хочет сообщить, вдруг оказывается, приводит нас к самой сердцевине истине и к прозаичности, которую мы даже можем не ожидать от стихов. Дальше мы будем эту мысль раскрывать. Пушкин, занимающийся в русской истории совершенно особое место, до нынешних дней не вошел в мировую литературу, как вошли в нее Лев Толстой или Достоевский, или поэты 20 века Мандельштам, Ахматова, Пастернак. Или русские религиозные мыслители, все те, кто видели в Пушкине высшее проявление русского гения. Для всех них он был некоторой полнотой красоты и правды, по отношению к которой собственный труд они оценивали как частичный и в каком-то смысле герменевтический, как род толкования Пушкина. Это есть знаменитая фраза о том, что вся философия – это заметки на полях Платона. Да, что-то похожее выводит здесь и Седокова, когда говорит о том, что весь наш золотой и серебряный века литературы являются комментарием к Пушкину. Семен Франк пишет: «История русских заблуждений изучена гораздо более основательно, чем история русской здравой мысли, воплощенной прежде всего в Пушкине». Снова мы здесь видим указание на некое здравомыслие Пушкина, о котором довольно неожиданно говорить в контексте поэзии. Для нашего размышления важно то, что это пушкинское здравомыслие – здравомыслие поэтическое. О некоторых его свойствах я и хочу поговорить, представляя при этом, что говорю почтенным слушателям о почти неизвестном им авторе. Хороший, кстати, метод остранения, да? Говорить о Пушкине как о незнакомом авторе, попытаться заново рассмотреть, да, отполировать метафору. Ведь Пушкин – это же метафора русской культурной жизни. Мы говорим Пушкин и сразу подразумеваем огромное количество и личных с ним отношений, и его вплетенность в культуру, и бесконечные круги на воде, которые расходятся после... назову его булыжником, да, после попадания этого булыжника в пруд русской культуры, увидеть это все свежим взглядом может иметь совершенно омолаживающий эффект, омолаживающий душу, в первую очередь, в смысле освежения всех наших чувств, восприятий и мыслей. Трудность состоит в том, что ум Пушкина, его мысли, его вера, наконец, прежде всего выражаются в форме его созданий, и часто только в ней. И поэтому утрата формы, неизбежная при переводе на другой язык, для пушкинских сочинений становится фатальной. Ну, это самое частое объяснение, почему Пушкин не так известен за границей. Ну, потому что он в переводе теряется. Если мы возьмем какое-нибудь его стихотворение, ну, не знаю, я помню «Чудное мгновение», да, там же кроме формы и ритма, самого содержания, там, я имею в виду каких-то глубоких мыслей, откровений, информации, да, ту, которую мы вот привыкли воспринимать, нету. Там есть запись образов, чувств, и все это сделано с такой восхитительной легкостью, да, что как будто по-другому оно и не может существовать. Попробуйте это перевести, не получится. Ну, или изредка у кого-то получается отдельный стих, но вот чтобы весь корпус замерцал на другом языке, как драгоценные камни, такого пока мы не видели. Нам здесь не удастся поговорить о форме, то есть нам придется попытаться эксплицировать то, что сам Пушкин целомудренно оставляет имплицитным, то есть скрытым и вшитым внутри своих произведений. Даже не как тайный смысл, да, вшитый, а в смысле, как они сделаны структурно. То, что не показывается наружу, да, то, как с обратной стороны шов, мы видим только гладь стороны парадной, да, как это изнутри сделано, обычно мы туда не лезем. В этих своих молчаниях и паузах он совершенно уникален в русской словесности. Нередко избыточно и горячечно говорливый. У нас есть определение здесь русской словесности. Избыточно и горячечно говорливый, нередко. Пушкин же целомудренно молчалив и способен на паузы. Уместное молчание – одна из важнейших черт мудрости в понимании Пушкина. Он сочувственно цитирует народную поговорку: «Делать нечего, так и говорить нечего». Мы часто поступаем прямо наоборот. Именно там, где делать нечего, нам особенно хочется поговорить. Договаривая за Пушкина, однако постараемся не перейти ту черту, за которой располагается то, что он назвал бы глупостью. То есть не впасть в неумеренное обобщение, декларации, патетику, нравоучительность на месте мысли, то есть вместо мысли. Ибо мысль у Пушкина не работа с некоторым предметным содержанием, а особого рода состояние жизни.
0: Человек читающий.

0: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
1: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
0: Обслуживаться у вас можно?
1: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: квартиру сниму на суточно-ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими, участниками спецоперации. Глава государства дал совет недругам: никогда не воюйте с Россией, не пытайтесь этого делать, давайте жить дружно.
2: Россия практически одна противостоит всему так называемому, если можно сказать, коллективному Западу в виде известной организации Североатлантического блока, который называется по-другому НАТО. Ведь все страны НАТО, все без исключения, все абсолютно, наращивают усилия, делают все возможное для того, чтобы организовать вот эти действия враждебные России, довести, как они думают, до их победного конца войну, развязанную в отношении России.
0: Президент подчеркнул, что никогда и никому не удавалось добиться стратегического поражения России. По словам Путина, многонациональный народ России понимает свою ответственность перед будущими поколениями. Только народ России в состоянии защитить страну. Кроме нас, Россия никому не нужна.
2: Никогда никому не удавалось добиться стратегического, что окончательного поражения России. Потому что наш, как вы правильно сказали, многонациональный сплоченный народ понимает свою ответственность перед будущими поколениями, перед нашими детьми и внуками. Здесь достаточно молодые люди сидят, ну и у вас, дай бог, будут уже и внуки, и так далее, будущие поколения. Мы должны думать об этом. Кроме нас Россия никому не нужна. Только мы в состоянии ее защитить, укрепить и создать условия для ее уверенного развития.
0: Путин сообщил, что группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек. Президент заявил, что Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты. Глава государства подчеркнул, что встретился со штурмовиками в День России в Кремле, чтобы подчеркнуть значение той работы, которую они делают. Путин отметил решающую роль российских штурмовиков: зашли, заняли, застолбили за Россией территорию.
2: Я хочу закончить тем, с чего начал. А начал я с того, что вы герои, я прямо так не сказал, я все время об этом говорю, но вначале так прямо не сказал, но это имел в виду. И не только вот здесь присутствующие, а вот ваши ребята, ваши сослуживцы, ваши боевые товарищи, ну конечно, кто же вперед-то идет? Штурмовые группы. Кто решает окончательно ставить точку в решении любой боевой задачи? Ну, конечно, пехота. Ну, конечно, штурмовики, которые зашли и заняли, застолбили за Россией территорию. Это вы делаете. Вам и вашим сослуживцам низкий поклон. Удачи вам. Всего самого доброго. Берегите себя. Я еще раз, в третий раз повторяю, специально вас сегодня собрал здесь, в День России, в Кремле, чтобы самим фактом нашей встречи и беседы подчеркнуть значение той работы боевой, которую вы делаете. С Богом. Спасибо большое.
0: Путин попросил участников встречи в Кремле передать слова благодарности своим товарищам на фронте. Подразделение группировки войск «Центр» за сутки освободили населенный пункт «Приют» в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. За неделю российские войска взяли населенные пункты «Химика», «Роскошная» в ДНР, «Охримовку» и «Шевченко» в Харьковской области. Подразделение группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад. За неделю на данном направлении противник потерял более 320 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 113 автомобилей и 18 станций радиоэлектронной борьбы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в субботу временами дождь, местами слабая гроза, плюс 15-17. В Москве завтра во второй половине дня ливень, гроза. Ночью в городе плюс 17-19, днем 27-29 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, в студии Андрей Кудряшов. Президент Международного союза конькобежцев Ким Джи Йель заявил, что у организации пока нет четкой позиции по допуску российских спортсменов. Сложный вопрос возвращения россиян в фигурное катание, шорт-трек и коньки обсудят на ближайшем заседании Совета. При этом глава Союза подчеркнул, что недавнее избрание россиянина Александра Кибалка вице-президентом ICU – это признание его личных заслуг, которые никак не связаны с политическим решением по атлетам. Объявлен финальный список номинантов на звание лучшего игрока сезона в российской премьер-лиге. За награду поборются Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев, Эдуард Сперсян, Максим Глушенков, Эсекиэль Барка, Константин Тюкавин. Прошлогодний триумфатор Джон Кордоба в шорт-лист не вошел. Победители определят в три этапа. Сначала голосуют журналисты, с 18 июня болельщики и в начале июля итоги подведут эксперты. Букмекеры оценивают вероятность слез Криштиану Роналду на чемпионате мира в Мексике и США и Канаде в 73%. Всего за неделю этот показатель на одной из платформ вырос на 23 пункта. Болельщики помнят, что 41-летний капитан сборной Португалии плакал после вылета от Марокко на Мундиале в Катаре. Свой путь на текущем турнире португальцы начнут 17 июня матчем против Конго. Руководство баскетбольного «Зенита» уволило трех главных тренеров за один сезон. По ходу розыгрыша единой лиги ВТБ петербургский клуб установил уникальный рекорд по тренерским отставкам. Серию за бронзовые медали, которую «Зенит» проиграл «Локомотиву Кубани», проводил Ростислав Вергун после итогового поражения. И после того, как команда осталась вне медали, он также заявил о своем увольнении. И пока это все о спорте к этой минуте.
2: Любишь нашу страну и новые открытия? Тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и событийных возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. Мы расскажем малоизвестные факты о городе, познакомим с новыми экскурсионными и гастрономическими маршрутами северной столицы. А еще поговорим про новые экотропы и путешествия по берегам Финского залива. И не только. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление Санкт-Петербург. Мы вас удивим. Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас. Самые необычные и интересные факты о северной столице. Петербургское метро считается одним из самых глубоких в мире. А станция «Адмиралтейская» – самая глубокая станция метро в Петербурге и в России. Ее глубина заложения составляет 86 метров. Теперь и вы это знаете.

0: самые звонкие голоса, самые задушевные напевы. Все сокровища национальной музыкальной культуры. 11-й международный фестиваль народной песни «Добровидение». 13 и 14 июня на телеканале «Россия. Культура».
1: Категория 6+.
2: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с Романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: В новом выпуске журнала Discovery Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
3: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
1: Для лиц старше 16 лет.

0: человек читающий.
1: Возвращаемся. Сегодня читаем, обсуждаем эссе Ольги Александровны Седоковой «Поэзия, разум и мудрость. Мысль Александра Пушкина» 2002 года. И Георгий из Самары пишет. Видимо, звук стиха, особенно если ты сам его читаешь, читаешь правильно, в ритме и произношении, заложенных автором, формирует определенный поток звуковых волн, создает музыку языка, и уже это включает какие-то подсознательные режимы мозга, которые помогают нам понять что-то доселе непознанное. И мы называем это проблесками мудрости. И продолжает Георгий, если так, то неужели поэты каким-то образом сознательно отслеживают это и знают, как создавать шедевры? Это надо у поэтов спросить. Ну, я думаю, да, сознательно отслеживаешь на слух, как музыканты, да. Мне кажется, это всегда сочетание и сознательного, и бессознательного. Того, что мы называем талантом, чувством, чуйкой, откровением, вдохновением. Хороший столяр, он сознательно делает идеальное изделие или как-то интуиция в этом участвует? Я думаю, и то, и то. И когда вещь хорошо сделана, нам потом приятно на нее смотреть, пользоваться ей, взаимодействовать с ней. Также, мне кажется, и с языком. Продолжаем. Разговор о Пушкине и его мудрости. Пушкин – человек своего времени, нового просвещенного века, после просвещенческой эпохи, скептической и рационалистской. Байроновский период, как понимал Пушкин, был еще одним шагом в этом последовательном отсечении прекрасных иллюзий. Путь, который и в наши дни продолжает демифологизация и деструктивизм. Пушкин – ранний увлеченный читатель скептиков, насмешников и пессимистических моралистов вроде Вольтера и Ларош-Фуко. Глупость и ум в этом умонастроении едва ли не центральная тема. Глупость и ум в определенном отношении – центральная тема и Пушкина. Финальная строка его стихотворного завещания «Обращение к музе» звучит так: «И не оспоривай глупца». О смерти предрассуждения, то есть недомыслия, в его ранних стихах едва ли не уравнены. Смерть и недомыслие. Страну, где смерти нет, где нет предрассуждений, где мысль одна плывет в небесной чистоте. Современный человек понимал себя тогда, как понимает и теперь, прежде всего как просвещенное и мыслящее существо. И в этом видел свое превосходство над простодушной стариной. Мыслить значило уметь посмотреть на вещи, в том числе и на себя, отстраненно, метафизически, на языке времени, критично, не принимая ничего на веру, но сохраняя постоянную дистанцию. В этом смысле думает о мыслящем человеке пушкинский герой Онегин. «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей». Глупость здесь понимается достаточно определенно. Заметим, что это бытовое представление о глупости остается тем же и в наши дни. Это прежде всего наивность, идеализм, неискушенность, отсутствие навыка рефлексии, отсутствие травматического опыта, ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. Умным в таком случае можно назвать того, кто уже знает, что все в нашем мире обстоит чрезвычайно плохо. Что это и есть последняя правда, а все хорошее и высокое только кажется. И кто согласился на это, как на нормальный ход вещей, вот такой человек и является как бы современным. Да, мы можем называть это цинизмом, мы можем говорить о том, что нет, посмотрите, как много прекрасного в мире, но вот просвещение, как мы его знаем, наследником которого является и Россия, и Европа, вот так, довольно скептически настроены по отношению к человеку. Современный человек знает, что люди не ангелы. Довольно мягкая формулировка этой антропологии. И что людей не исправишь. Наши добродетели – суть замаскированные пороки, как говорил Ларош-Фуко. И здесь интересная сейчас начнется тема. Тема того, что мы с вами в 21 веке гораздо больше в своих умственных привычках наследники того самого Ларош-Фуко и Вольтера, и века просвещения, а Пушкин окажется в оппозиции как раз уже к нам, к нашей рациональности, к нашему цинизму и к нашей вере, что, а мы ведь уверены, да, что людям нельзя доверять, что люди чего натворят, если за ними не следить, если их не воспитывать и так далее, и так далее. Ну, сейчас дочитаем. Чтобы представить себе всю разницу времен, нового и традиционного, вспомним, что у Данте дело обстоит прямо наоборот. Пороки и грехи в его трактовке – только неправильное употребление все той же любви, которая движет творением. Порок в его этической системе – это, так сказать, гримаса или гротеск любви. любовь, которая ошиблась в выборе своего предмета, в своей мере и тому подобном. Ошиблась же она потому, что утратила благо разума. Любовь, утратившая благо разума, il ben dell'intelletto, она становится грехом и пороком. Да? И вот видите, наглядная такая, буквально табличку можно сопоставить, средневековый мир, а мир новый, который нам кажется, как мы учили в школе, веком просвещенным, веком научным, веком этическим, да, а средневековье у нас темное и так далее. Но, видите, Данте кажется гораздо более человеколюбивым и верящим в человека, гораздо более оптимистично настроен к антропологии, которая его окружает, чем все скептики и рационалисты последующих веков.
0: Человек читающий.

0: Маяк. 14 июня в малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
1: Песенка о медведях из «Кавказской пленницы», «Лесной олень», «Чунга-чанга», «Знойная танго» из «Бриллиантовой руки», «Колыбельная» из мультфильма «Умка». Эти песни прославили свою исполнительницу. Хотя для бесчисленных поклонников ее имя долгое время оставалось тайной. Аида Ведищева. Специальный выпуск «Аудиосторис».

0: Усталый взгляд я отвожу на миг. День вечереет, небо опустело. Гул молотилки слышен на гумне. Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне.
1: Иван Бунин. Вечер.

0: человек читающий.
1: Умный человек нового времени исходит из необсуждаемой предпосылки о том, что истина – травмирующий опыт. Истина видит в основании вещей низкое, элементарное, грубое. Она срывает покровы прекрасных возвышающих иллюзий. Для Данте же, как для всякого его мыслящего современника, и это обстояло точно наоборот. Истина, которая так нас возвышает. Низкое по определению не может быть истинным, поскольку неизмеримо высок замысел творения. Не видят этой высоты глупцы, те, кто подчинили разум влечению. Это из Данте цитата. Ум современного человека нового времени выражается в его решительной разочарованности. Он, в собственном мнении о себе, давно перерос ребячество надежды. Сгоревшее не может загореться вновь. Умершая любовь не оживет. Это болезненно знать, но такова правда для всякого, кто жил и мыслил. Это снова отсылка к Онегину. Надеяться на другое – или неисправимая глупость, или малодушие. Таков общий тон лирики великого современника Пушкина Баратынского. Таков тон лирики нашего современника Бродского. Мужество отчаяния. Не нужно говорить, что безумная надежда этого рода и представляет собой мудрость у Данте. Безумная надежда этого рода. И мудрость, и мужество. Более того, комедия дантовская и рассказывает нам историю такого второго возгорания. Если вы помните, начинается божественная комедия с того, что земную жизнь пройдя до середины, я очутился в сумрачном лесу. Это буквально кризис среднего возраста у Данте, у автора, у персонажа. Как жить дальше, когда тебе 35, и ты уже всего достиг, о чем мечтают люди? Ты великий поэт, ты дипломат, ты политик, ты проиграл войны, ты изгнан из своего родного города, живешь на чужбине, ты любим, уважаемым, твоя любовь всей жизни умерла. Что делать? Да? Мы бы назвали это клинической депрессией, а вот Данте пытается и проделывает, и у него получается проделать опыт второго возгорания, то есть как запустить жизнь после того, как ты заимел разгром, можно так сказать. Малодушным и низким Данте назовет того, кто согласился с безнадежностью, кто не берется за невозможное. Конечно, это далеко не полный свод характеристик ума и глупости в расхожих представлениях нового времени, но здесь я остановлюсь и попробую писать пушкинские отношения с этим мировоззрением, где самым привычным свойством ума стал холод. Теплому, доверчивому неразумию противопоставляется холодный, беспощадный ум. И об этом мы будем с вами говорить в следующем часе. Сейчас уйдем на новости.
0: Человек читающий.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Группировка российских войск в зоне специальной военной операции превышает 700 тысяч человек, сообщил Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими участниками спецоперации. Президент заявил, что Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты.
2: Мы, имея в виду то, что они делают, должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника, так, чтобы отбить у них желание подать на наши гражданские объекты. И им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики. Такого, во всяком случае, которого они добиваются. А мы будем это делать, и будем делать это с все большими и большими наращиваемыми нами возможностями. А они у нас серьезные, и они будут только увеличиваться по мере роста возможностей оборонной промышленности Российской Федерации.
0: Путин заявил, что Россия каждый день ставит под контроль свои исторические территории в зоне специальной военной операции. Глава государства дал совет недругам: никогда не воюйте с Россией, не пытайтесь этого делать, давайте жить дружно. По словам президента, Россия готова вести переговоры по украинскому регулированию с учетом своих национальных интересов.
2: Нам нужно быть на шаг впереди. Их много, свора целая. А мы один, но сплоченный многонациональный народ. Один. Вот. И мы должны не просто отвечать им на те вызовы, которые они формулируют перед нами, а быть на шаг впереди. И у нас это очень часто получается. Иначе мы бы шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы же все-таки идем каждый день, каждый день. Постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет. Мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого. И только один можем дать совет нашим недругам: не воюйте с Россией, никогда не пытайтесь этого делать. И давайте жить дружно, так, и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес, которые они пытались до сих пор нам ставить. Теперь уже нет, теперь уже вроде как говорят, давайте переговоры вести. Да, мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу.
0: Путин заявил, что Россия наращивает низкоорбитальную спутниковую группировку. Президент подчеркнул, что она не уступает Starlink, а в чем-то может и превосходит. Глава государства отметил, что Министерство обороны становится высокотехнологичным ведомством. По словам Владимира Путина, Андрей Белоусов оказался во главе Минобороны в том числе потому, что на разных должностях работал по высокотехнологичным направлениям.
2: Еще будучи первым заместителем председателя правительства, он этим занимался, и космосом отчасти, вот этими разработками. В значительной степени он оказался в кресле министра обороны именно потому, что он, будучи гражданским министром, министром экономики, первым заместителем председателя правительства, работал по этим направлениям. И имея в виду, что он работал по этим высокотехнологичным направлениям, в том числе он и оказался в кресле министра обороны.
0: На встрече в Кремле с военнослужащими, участниками спецоперации, президент сообщил, что встретится сегодня с руководством Минобороны и Генштаба. Сегодня в День России Владимир Путин наградил героев труда и вручил государственные премии в Кремле. Президент заявил, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян. Глава государства отметил, что поддержка участников спецоперации всем российским обществом становится духовной опорой для героев страны. После завершения торжественной церемонии в Кремле президент и награжденные продолжили неформальное общение. Они подняли тост за победу и провозгласили троекратное «Ура». Подразделение группировки войск «Центр» за сутки освободили населенный пункт «Приют» в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки за неделю продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты «Химик» и «Роскошная» в ДНР. Подразделения группировки войск «Север» взяли Ахримовку и Шевченко в Харьковской области средствами ПВО. За неделю сбиты 74 управляемые авиабомбы, 11 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, 4 крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 4776 украинских беспилотников. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф утверждает, что достигнут окончательный согласованный текст мирной сделки между США и Ираном. По его словам, мир никогда не был так близок, как сейчас. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи также заявляет, что Тегеран и Вашингтон никогда не были так близки к меморандуму, как сейчас. Ранее иранские СМИ опубликовали выдержки из проекта меморандума о взаимопонимании из 14 пунктов. В частности, США должны будут снять нефтяные санкции, разморозить иранские активы, прекратить морскую блокаду и обеспечить открытие Ормузского пролива. Кроме того, проект предусматривает вывод американских войск из районов, граничащих с Ираном, и разработку плана по восстановлению иранской экономики. В свою очередь, портал Axios сообщает, что согласно документу, Иран возьмет обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана. Ормузский пролив будет немедленно открыт для судоходства без взимания платы. Объемы перевозок должны вернуться к довоенному уровню за 30 дней. США взамен снимут блокаду иранских портов. Между тем, Дональд Трамп уже заявил, что условия сделки с Тегераном, опубликованные иранскими СМИ, не имеют ничего общего с реальностью. Состояние Илона Маска, ставшего первым в истории триллионером, достигло 1 триллиона 50 миллиардов долларов. Это произошло в первый день торгов после IPO, первичного публичного размещения акций компании SpaceX, передает агентство Bloomberg. Стоимость акций SpaceX в первый день торгов поднималась более чем на 18%, до $159 за штуку. Размещение на бирже компании SpaceX, в рамках которого было привлечено 75 миллиардов долларов, побило рекорд IPO государственной нефтегазовой компании в Саудовской Аравии Сауди Арамко, которая в 2019 году привлекла в 3 раза меньше средств, около 26 миллиардов. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в субботу временами дождь, местами слабая гроза, плюс 15-17, в Москве завтра во второй половине дня ливень, гроза, днем 27-29 градусов.

0: Человек читающий.
1: Мы возвращаемся в студию по-прежнему. Владислав Тимкин. Читаем и обсуждаем сегодня эссе Ольги Александровны Седоковой «Поэзия, разум, мудрость, мысль» Александра Пушкина. И разбираемся в том, что такое ум и как он связан с поэзией. Пушкинскую позицию, а ум и у него чаще всего появляется в сопровождении того же эпитета, никак нельзя назвать простым и однозначным противостоянием такому взгляду на вещи. Пушкин не отказывает скептицизму и фатализму второму лицу нашего просвещенного времени в их правде. То есть он признает, что и у скептицизма, и у фатализма есть правда. Но это не вся правда. В некоторых моментах он полностью присоединяется к нему, особенно в том, что касается человека социального. На этого человека Пушкин смотрит достаточно безнадежно. «О, люди! Жалкий род, достойный слез и смеха, жрецы минутного, поклонники успеха. Слепой и буйный век всегда останется слепым и буйным». И этим обоснованы политические взгляды зрелого Пушкина и его просвещенный этатизм. Такой взгляд на людей, детей ничтожных мира, был бы заурядной мизантропией, если бы Пушкин не знал другого, не социального человека, человека, забывшего мир и заботы о презренной пользе, человека, возвращающегося к себе, к пенатам, к часам неизъяснимых наслаждений, к силе гармонии, человека, погруженного в чудный сон или чудесным образом пробужденного. У Пушкина это два описания вдохновения, забытия пробужденности. Душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. «И забываю мир, и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением». Блажен, кто скрыт по милости Творца от усыпителя глупца, от пробудителя нахала. Человека, проходящего странную школу, где его любить, лелеять учат несмертные таинственные чувства. Человека, встретившегося с собой. Удивительным образом, первая наука Пушкина, и нас они науки первые учат чтить самого себя, совпадает с аскетическим учением Антония Великого. «Я пишу вам, как разумным людям, способным узнать себя. Ибо тот, кто знает себя, знает Бога». Это из четвертого послания. «Ибо тот, кто знает себя, знает всех, и тот, кто может любить себя, любит всех». Из шестого послания. Знать себя по Антонию значит знать в себе то самое несмертное чувство, вложенное от создания. Все, кто знают себя, знают, что они причастны к бессмертному началу. Итак, отцы-пустынники, о которых Пушкин писал в последний год своей жизни, каким-то образом оказались ему знакомы ближе, чем историкам пустынножительства. Итак, Пушкин говорит о человеке, встретившегося с собой. Пушкин, в отличие от скептиков, не только знал такое несоциальное состояние человека, но его-то имел смелость почитать истинным, родным домом человека, его сердечной глубью, в первую очередь, конечно, собственным родным домом, пенатами. Несомненно, он скептически относится к возможности того, чтобы такое состояние стало всеобщим, как говорит его Моцарт. «Тогда б не мог и мир существовать». Мир, заботы, суетные света, существует как отвлечение от гармонии, от пенатов, от вещего сна, от глубины сердца, от почитания себя. Но кто-кто, а не Пушкин, пожелал бы этому миру скорейшего конца. Он любит представлять продолжение жизни и в собственном отсутствии. Обыденное будущее, где его внук, с приятельской беседы возвращаясь, веселых и приятных мыслей полон. Отметим, однако, он полон мыслей. Обыденный мир вовсе не глуп, у обыденного человека, у каждого есть свой ум. По воспоминаниям Смирновой Россет, Пушкин, признаваясь ей, что читать терпеть не может, потому что чужой ум гнетет, это Пушкин-то, величайший русский читатель, завершает свою мысль так. «Я такого мнения, что на свете дураков нет. У всякого есть ум, мне не скучно ни с кем, начиная с будочника и до царя». Многие ли могут в команду Пушкина здесь попасть, да, когда мы видим, что у всех есть ум и ни с кем не скучно, да, и возвращаясь на несколько абзацев назад, это же вот про то же самое, что у Антония Великого. Тот, кто может любить себя, любит всех. Тот, кто знает себя, знает Бога и знает всех. То есть мы возвращаемся тут к бесконечно обсуждаемым идеям Юнга, да, про проекции, про то, что мы в мире видим отражение лишь самих себя, и любые, например, конфликты, несовпадения, это в первую очередь отражение наших внутренних конфликтов. А здесь к тому же самому мы подходим через Пушкина. Художнический труд, я имею в виду, конечно, зрелого Пушкина, состоит в том, чтобы обнаружить в этих суетных заботах смиренную прозу, то есть и на бытие поэзии, и на бытие мысли. Далее Пушкин в споре с веком не говорит, что истина высока, как это говорил Данте. Он готов согласиться, что она не оставляет надежд на высокое. Он говорит только, что возвышающий обман ему дороже. Тьмы низких истин мне дороже, нас возвышающий обман. Очень важно вот это вот «мне», да, это он про себя говорит. Он соглашается таким образом на репутацию глупца в глазах века. И в собственных глазах тоже, ибо и он дитя света, то есть просвещенный, да, принадлежит к эпохе просвещения. Но я, любя, был глуп и нем. Преданная и безнадежная любовь, в которой провансальские поэты видели высочайшую мудрость, для Пушкина – глупость несчастная. Социальная лицензия на подобное поведение кончилась. Тем не менее, от этой глупости несчастной Пушкин не может и не хочет отказаться. Такой же глупостью он мог бы, вероятно, назвать собственную неспособность разочаровываться по-баратынски до конца, перестать надеяться на какое-то чудесное оживление, пробуждение от хладного сна. Невероятные оживления разного рода, как известно, составляют один из архисюжетов пушкинских сочинений. Итак, Пушкин не опровергает открыто скептического представления о глупости. Он только вносит в него некоторые коррективы. Так он требует разрешения глупости, глуповатости для поэзии и поэта, для красоты и красавиц, которые не нуждаются в уме, само их присутствие и есть мысль. Но существеннее другое. Пушкин обнаруживает кричащую асимметричность скептического представления об уме и напоминает о другой, полярной стороне глупости, которую скептик совершенно упускает. Пушкин напоминает о том, что можно назвать глупостью негативизма, или неприятия, или недоверия, или тотальной критичности. То есть, что у самой критичности, у самой рациональности есть своя глупость, своя глупая сторона. Словами Пушкина, о глупости осуждения, которая менее заметна, чем глупость хвалы. Прибегая к известным евангельским словам, можно сказать, что Пушкин напоминает о том, что глупо не только не быть мудрыми, как змеи, но и не быть простыми, как голуби. Глупо не только не быть мудрыми, как змеи, но и не быть простыми, как голуби. Это не менее глупо, потому что не отвечает положению вещей в мире, и значит обречено на неудачу. Пушкинские сюжеты часто показывают, как права и в конечном счете удачливо оказывается благородная простота, а расчет и коварство проваливаются. Глупо бездумно очаровываться, но еще глупее не поддаться очарованию, не прийти в восторг и умиление. Глупо бездумно доверять, но еще глупее быть тонким, то есть расчетливым и недоверчивым. Примеры этому можно найти в сюжетике Пушкина. Такая тонкость, говорит он, несовместима с великой душой. Глупо бездумно принимать, но еще глупее необдуманно отвергать. Вопрос вкуса, то есть отбора и установления иерархии, важнейший для Пушкина, решается им как вопрос ума, соображения понятий, а не безотчетных предпочтений. И здесь его суждение необыкновенно оригинально не только на фоне привычек его времени, но и нашего, не в меньшей мере. Ведь и мы назовем безвкусным и неумным того, кто будет восхищаться китчем, но не того, кто скажет, что он ничего особенного не находит в Леонардо. И мы, если в чем откажем Заилу, то скорее в доброте или в порядочности, чем в уме, как это сделал Пушкин в своей эпиграмме «Хулителю». «Затейник зол, с улыбкой скажет глупость, невежда глуп, зевая скажет ум». Занимательный пример характерного пушкинского опровержения скептицизма мы обнаружим в следующей записи из его «Table Talks». «Человек по природе своей склонен более к осуждению, нежели к похвале», говорит Макиавель, сей великий знаток природы человеческой. «Глупость осуждения не столь заметна, как глупая похвала. Глупец не видит никакого достоинства в Шекспире, и это приписано разборчивости его вкуса, странности и подобным вещам. Тот же глупец восхищается романом Дюкре Дюменила или историей господина Полевого и на него смотрят с презрением. Хотя в первом случае глупость его выразилась яснее для человека мыслящего». Это все цитаты из дневников самого Пушкина. Заметим, не для человека добродушного, но для человека мыслящего. По видимости, присоединяясь к скептическому суждению Макиавелли, Пушкин кончает выпадом против великого знатока природы человеческой. Выпадом, разящим наповал. Причем оружие, которым Пушкин поражает скептицизм, – мысль, то, чем тот более всего гордится. Мысль и определенная искушенность. Мысль, которая знает о человеке одно – его немощь – это мысль неглубокая, неполная мысль. Полная мысль знает другое. Они дают мне знать сердечную глубь в могуществе и немощах его. Кого его? Сердце. Скептицизм в данном случае, антропологический скептицизм, выглядит недомыслием. То есть, когда мы считаем, что человек это лишь вот, тварь дрожащая, да? В могуществе и немощах его, и в том сердечная глубь познается через мысль двойственную. Он ничего не узнал о могуществе сердца. Понимание ума как исключительно критического, негативного начала выставляется Пушкиным как недостаточно умное, непродуманное. Известно, что первая причина, побудившая Пушкина отстраниться от атеизма, не зов сердца или муки совести, а потребность ума. Атеизм представлялся ему неудовлетворительным в умственном отношении. Не допускать существования Бога значит быть еще более глупым, чем те народы, которые думают, что мир покоится на носороге. Из рукописи 1827 года. Борьба его сердца с умом с лицейских лет, происходила прямо противоположным привычным образом. Цитата из Пушкина. «Ум ищет божества, а сердце не находит». Обычно же наоборот, да, мы привыкли, что ум как раз сомневается, а в сердце мы находим веру. Здесь же ровно наоборот. Что же до знания природы человеческой, то Пушкин, как обычно, невзначай и мимоходом, сообщает нам собственное знание под покровом онтологической стилизации. «Должно бессмертных молить, да сподобят нас чистой душою, правду блюсти, ведь оно же и легче». Невозможно удержаться от еще одной ссылки на послание Антония Великого. «Воистину, дети мои, если бы мы и всей силой своей отдали себя стремлению к Богу, какой благодарности мы заслуживаем? Ведь мы стремимся всего лишь к тому, что природно нашей сущности. Ибо каждый человек, который ищет Бога или служит Ему, делает то, что природно его существу. Но всякий грех, в котором мы повинны, чужд и неприроден нашему существу». И тогда, собственно, возвращаемся к началу, к вопросу Антония Великого. Какую же мы еще благодарность хотим, если мы занимаемся и так делом, которое нам максимально по сердцу? И проблемы-то возникают ровно тогда, когда я не по сердцу живу, да, не делаю то, что хочу, тогда появляется насилие, тогда появляются слова типа сила воли, прокрастинация, лень, мотивация. А если мы в себе и в мире, и если нету здесь никакого противоречия между мной и моей жизнью, между мной и моим миром, тогда и усилий никакого не требуется, да, тогда совершенно по-другому преображается жизнь, и эта жизнь есть для нас награда. Итак, должно бессмертных молить, да сподобят нас чистой душою, правду блюсти, ведь оно же и легче. Легче, поскольку соприроднее, но при этом такой соприродности можно только сподобиться. И об этом должно молить, чтобы оно на нас сошло. Именно поэтому зло у Пушкина глупо, порок глуп, и своей глупостью в сущности они исчерпываются. Тут, кстати, заметьте, что Пушкин говорил часто «злы только дураки и дети». С особенной наглядностью это изображено в его сказках. «Ненасытная старуха» в сказке о рыбаке и рыбке, «скупой поп» в сказке о балде. Глупо и недальновидно так себя вести. Глупость не понимает, где кончается область, в которой можно хозяйничать, и где начинается то, с чем не поспоришь. Пушкин, назвавший себя усталым рабом, знает это отлично и повторяет в самых разных тональностях. От гимнической, с божьей стихией царям не совладать, до простонародно-фарсовой, черт ли сладит с бабой гневной. Данте, говорящему о душах ада, что они утратили... «Ильбен дель интеллетто», да, о котором мы говорили, вот это благо разума, не пришлось идти против своего времени. Он просто следовал Аквинату, то есть Фоме Аквинскому, и всей той огромной традиции понимания безумия или дурости, библейской античной, которая стояла за ним. Когда же Пушкин глупым и слепым представляет, как в Библии ум утилитарный, не подвижуся без зла и циничный, речи безумен в сердце своем несть Бог, он идет против магистрального движения своего времени, которое не с него началось и не нами кончается, не нами с вами в 21 веке. Опирается он при этом, вероятно, только на собственный опыт самостояния, на опыт уединенных бесед с собою. «Дабы стеречь ваш огонь уединенный, беседуя самим собою». На те самые несмертные таинственные чувства. Своего Аквината у Пушкина явно не было. О чем здесь идет речь? Речь идет о том, что Пушкин видит утилитарный и циничный ум как глупый и слепой, потому что он не видит, собственно, вот этой второй половины человеческой природы. Да? Если у Данте, если в Средневековье воспринимается человек как стремящийся к Богу и, соответственно, способный на могущество, то век разума, да, как его называют, век просвещения, обнажил всю изнанку человеческой природы. И увиденное многих повергло в антропологический шок. Собственно, и этому же приписывают ужасы 20 века и вот эти знаменитые слова про невозможность поэзии после Аушвица. Почему? Да потому что человек перестал доверять человеку, перестал доверять сам себе. Можно сюда Дарвина подставить, можно сюда подставить Маркса. Ницше часто прочитывается как противник человека, и, хотя он, конечно, не был таковым. В общем, оказывается, что мы сами себя не знаем. Да? Еще психоанализ появляется, и Фрейд показывает и доказывает, что человек сам себя не знает, и не знает мотивов своих действий, не знает своих снов, своего бессознательного. Да? И это вообще довольно пугающая идея о том, что мы сами себя не знаем, о том, что возможны какие-то взгляды на нас со стороны, например, со стороны врача-психоаналитика, который будет доставать что-то из нас, что мы даже своим признать не хотим и не можем. И человек оказывается растерян во всей этой умной и циничной на этой умной и циничной сцене, да, что есть человек, почему ты любишь его, да, как царь Соломон вопрошал, почему мы дороги тебе. У современного времени нету ответа на этот вопрос, и современный век, понятно, начался не в 2000 году, а на полтора столетия раньше, а то и на два, то, что называется новым временем. И до сих пор нету ответа на этот вопрос, почему достоин ли человек чего-то вот божественного, прекрасного, можно ли доверять вообще человеку. И, конечно же, каждый, если доходит до этой мысли, то пытается сам отвечать, и нужны вот те самые аквинаты, на которых можно опираться. И довольно сложно, на самом деле, пробиться до такого вопроса о самом себе, о том, что я здесь делаю, зачем я, почему я, и при этом не скатываться к каким-то объективным формам истины, как, например, семья, община, религия, государство, потому что это вопрос не коммунальный, не социальный, не общественный. Это вопрос всегда одного конкретного человека и к Богу, да, и к самому себе, и к своему сердцу. Поиск и нахождение тех стимулов и причин существовать, быть собой, выбирать то, что я выбираю, какие у меня основания, какие у каждого из нас основания, кроме, опять же, каких-то коммунарных этики, правил воспитания, правил приличия, законов, да, вот все, что обычно говорят, вот это ерунда. Ерунда в смысле не определяющая на самом деле нас, а иногда даже мешающая. Вот этот вопрос бы хорошо обнаружить. Вернемся после новостей.
0: Человек читающий.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими участниками спецоперации. Он назвал борьбу с дронами одной из важнейших задач. По словам президента, Россия укрепляет систему ПВО для противодействия БПЛА самолетного типа.
2: Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники главным образом для решения одной задачи. Задача – это внести раскол в российское общество, нанести там нам моральный ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Ничего не получится. Ясно, что это предмет нашего особого рассмотрения. И здесь несколько задач мы должны решить. Первое – мы должны укреплять систему ПВО страны. Самую разную. Я сейчас не буду вдаваться в деталях, специалисты это знают, для работы на разных высотах, с разными объектами поражения и так далее. И мы делаем это и будем это делать. Первое. Второе, что касается экономики. Да, ущерб, конечно, наносит нам, но у нас все быстро восстанавливается, никаких серьезных проблем они нам создать не смогут. Но мы, имея в виду то, что они делают, должны. И это следующая задача – отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так, чтобы отбить у них желание подать на наши гражданские объекты. И им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики. Такого, во всяком случае, которого они добиваются. А мы будем это делать и будем делать это с все большими и большими наращиваемыми нами возможностями. А они у нас серьезные и они будут только увеличиваться по мере роста возможностей оборонной промышленности Российской Федерации.
0: Путин заявил, что Россия наращивает низкоорбитальную спутниковую группировку. Президент отметил, что она не уступает Starlink, а в чем-то, может, и превосходит. Глава государства также сообщил, что идет работа по производству тяжелых дронов со спутниковым управлением.
2: Успешно работает, и мы наращиваем эту группировку, низкоорбитальную группировку. И она способна решать все те задачи, о которых вы сказали. Вопрос в сроках ее полноценного запуска. Но работа не просто налажена, она идет таким хорошим темпом и с хорошим качеством. Надеюсь, что и просто на земле, что называется, вы это в ближайшее время почувствуете. Это же касается и связи, это касается и обмундирования, вот той нагрузки, которую вам приходится таскать на себе. Министерство обороны об этом знает, Генштаб знает. Вот Андрей Рамович тоже сам этим занимается постоянно, регулярно за то время, которое он министром является. Выбираются самые лучшие. Надеюсь, вы чувствуете на себе тоже. То есть те, кто уже давно в войсках, давно служит, наверное, должны были почувствовать разницу между тем, что было несколько лет назад, и то, что сейчас у нас в моих войсках есть. Но, безусловно, будем работать по этому направлению.
0: Путин сообщил, что власти разбюрократили, упростили и максимально ускорили принятие решений для разработки средств противодействия БПЛА для фронта. Глава государства также поручил исключить излишнее администрирование при разработке новых образцов техники народным ОПК. Президент назвал эффективной работу народного ОПК. Кулибиным будет оказана прямая поддержка, сказал Путин. Уведомительный порядок пересечения границы вводится для дипломатов из стран Евросоюза. С 15 июня сообщили в МИДе России. Ранее власти ЕС объявили, что российские дипломаты в рамках 19-го пакета санкций будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь, в том числе в случае транзитного проезда. В МИДе России пообещали зеркальный ответ. Новость последних минут. ЕС 15 июня официально начнет переговоры по существу о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в субботу временами дождь, плюс 15-17, в Москве завтра во второй половине дня ливень, гроза, днем 27-29 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, в студии Андрей Кудряшов. Сергей Юран официально возглавил Екатеринбургский Урал. Пресс-служба клуба сообщила о назначении этого специалиста. Перед ним поставлена задача вернуть команду в премьер-лигу. Домашний матч сборной Ирландии против Израиля в Лиге наций пройдет на нейтральном поле без зрителей. Футбольная ассоциация Ирландии из соображений безопасности отказалась от проведения игры 4 октября в Дублине на нейтральной арене. Также состоится и ответный матч 27 октября. Российские специалисты не вошли в техкомитеты Международного союза конькобежцев. По итогам выборов на конгрессе организации на Тенерифе никто из четырех кандидатов из России не получил места в технических подразделениях. При этом ранее на пост вице-президента ICU был успешно избран россиянин Александр Кибалко. Иван Демидов и Александр Никишин вошли в символическую сборную новичков этого сезона в НХЛ. Пресс-служба лиги включила двух российских хоккеистов в топ-6 лучших дебютантов регулярного чемпионата. 20-летний форвард Монреаля Демидов набрал 62 очка, 24-летний защитник Каролины Никишин отметился 33 очками. И пока это все о спорте к этой минуте.
2: Главная комедия страны.
3: Разводитесь? А как же мы?
4: Мы исправим папу и маму.
2: Исправительный лагерь для родителей.
5: Мы перевоспитываем мажоров.
4: Папа у нас точно мажор.
6: А мама?
4: А мама у нас форс-мажор.
2: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
5: Вас сейчас казнят. Опускай!
7: Мы не готовы!
2: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
8: Лучшие исполнители народных песен из разных регионов России на сцене Государственного Кремлевского дворца. Одиннадцатый международный фестиваль народной песни «Добровидение» 13 и 14 июня на телеканале «Россия. Культура».
2: Категория 6+.

0: человек читающий.
1: Мы продолжаем. В студии по-прежнему Владислав Тимкин. Мы сегодня читаем, обсуждаем эссе Ольги Александровны Седоковой «Поэзия, разум и мудрость. Мысль Александра Пушкина». Разошлись мы с вами в прошлом отрезке. Разбираемся в уме, в глупости, в безумии и в цинизме. Говорим о духовных откровениях Александра Сергеевича Пушкина. Вы можете писать в мессенджеры. Продолжаем. Духовное знание Пушкина получено экспериментальным путем, опытом на себе, уединенным опытом поэзии. Вообще, это очень важный момент, что, который часто упускается, что создание искусства, поэтического или прозаического, кинематографа, да, любой вид искусства, это всегда, кроме того продукта, который мы получаем в результате работы творца, это всегда работа по исследованию самого себя, по задаванию и очень сложных вопросов, и очень странных вопросов, да, которые почему-то приходят к нам в жизни и делят ее на до и после, и нам надо разбираться, потому что дальше иначе нам жизнь невозможна. Да, это буквально разгребание завалов очень часто. И как раз поэзия и все другие произведения искусства есть ответы на такого рода испытания. И здесь Седокова об этом же говорит, о том, что все, что Пушкин знает, конечно же, было добыто им опытом на себе, уединенным опытом поэзии. «Часы неизъяснимых наслаждений, они меня любить, лелеют, учат несмертные таинственные чувства». Здесь нам необходимо отказаться от привычного для современного языка понимания чувства как эмоции, как чего-то постороннего разуму и психологического. В пушкинском употреблении, в этом, как и во многих других случаях, еще живет более старое церковнославянское и древнерусское значение. Чувство – это общая способность воспринимать, чуять, одновременно и интеллектуальная, и эмоциональная открытость. Вот примеры этого значения из славянского текста Библии. «Благочестие же в Бога – начало чувства. Безумие же досады – суще желание, возненавидяше чувство. Устни мудрых связуются чувством, сердца же безумных не тверда». Такому чувству противоположно нечувствие, окамененное нечувствие, утрата всякого восприятия, невменяемость. Вот это очень красивый отрезок, да, про то, что чувство есть некий такой синтетический опыт соединения с миром, да, способность к восприятию на разных уровнях, на тонком, на прямом, на вербальном, на, и на эмоциональном тоже, да, когда мы как бы сливаемся в некую ритмическую симфонию с окружающим нас миром, с другими людьми. То же самое происходит, мне кажется, и в любви, и в дружеских отношениях, и в ладу, да, вот если брать из музыки лад, когда все в порядке, да, и вот мы также говорим и про быт, например, да, все в порядке, все в ладу, все ладится. Поразительным образом пушкинское представление об уме или здравомыслии, как о правильном или чистом чувстве, сближается с аскетическим учением о здравомыслии, которое переводится также как «целомудрие». Чувство, здравомыслие, целомудрие. Впрочем, быть может, это сближение не так странно, если представлять себе, что опыт аскетики его знатоки сближают с художеством, умным художеством. Здравомыслие – иначе чуткость, иначе чувство, прямое и живое, чистое отношение со своим предметом. Любимые эпитеты Пушкина – живой и чистый. Это самое похвальное, что он может сказать о чем-либо в мире. Слишком многим две эти вещи – живость и чистота – представляются несовместимыми и противоположными. Но врозь и в противопоставлении друг другу они просто неинтересны. То есть живой и чистый у Пушкина слиты. Расположение души к быстрому соображению понятий. Дерзкий умник или тяжелый глупец. Две персонификации глупости у Пушкина. И дерзкий умник, и тяжелый глупец. Человек, не чувствующего ума, то есть ума закрытого, не входящего в отношения, не знающего вдохновения, того божественного глагола, который, как заботливо отмечено, до слуха чуткого коснется, и его первой науки. Глупость у него скорее душевное, чем интеллектуальное заблуждение. Своего рода онтологическая бестактность. Или мы можем сказать, душевная слепота, глухота, нечувствительность, да, невосприимчивость. И важно, что здесь ум закрыт и к новой информации, и к новым людям, да, не входящего в отношения. И отношения же не только с людьми, но и с животными, с, не знаю, с городом, с домом своим, с, да, с чем угодно. Да. Если есть эти отношения, то есть и живость, есть и риск, как мы говорили в первом часе. Если нет, если я свожу все отношения до сервисных, до таких, где ты мне, я тебе, до того, что все должно быть по расписанию правильно, а я клиент и потребитель, тогда, конечно же, наступает вот эта толстая глупость. Мне приходится ограничиться небольшой частью того, что можно было бы сказать о мудрости, уме и мысли у Пушкина, оставляя в стороне множество других, не менее своеобразных и парадоксальных свойств этой мысли, удивительной на фоне ее не только российской, но и европейской современности, удивительной на фоне мыслительных привычек и нашего современника. Заканчивая, повторю, что источником этой мысли, мысли художника, в высшей мере светского, да, Пушкина, удивительным образом сближающейся с самой изысканной аскетической традицией, был редчайший опыт поэтического вдохновения, известный Пушкину. И последний итог, но, быть может, первое условие самой возможности такого опыта приобщения к мудрости, это то, что я бы назвала космической скромностью истинной мысли, ее таинственным, безумным чувством собственной меры, младенческим доверием и благодарностью, как это выражено в одном из самых кратких псалмов. «Не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди». В этом, я думаю, заключена поэзия как мудрость. «Мне ни с кем не скучно». Здесь есть еще постскриптум, мы его прочитаем после короткой рекламы, но вот официально как эссе завершается: поэзия как мудрость заключена в том, что мне ни с кем не скучно. И добавлю от себя, что мне ни с чем не скучно. И опыт открытия этого интереса к миру, к себе и к другим, и есть опыт мудрости поэзии. Вернемся после короткой рекламы.
0: Человек читающий.

0: «Маяк». 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
1: Радиостанция «Маяк» и Гостелерадиофонд представляют. Алексей Баталов, Олег Ефремов, Николай Парфенов, Наталья Фатеева, Вячеслав Шалевич, Михаил Казаков в радиоспектакле «В пути» по мотивам рассказов Константина Паустовского. Запись 1971 года. Сегодня в 21:00.
2: Мне, товарищи мои, рассказали, что есть на свете так называемая красная лампа. Если честно, я думал, что мы будем обсуждать привидения, какие-то духи. Но я так понял, что сейчас у народа появилось подспорье для самолечения.
1: В поисках темных сторон светолечения. Красная лампа. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Для всех, кто уже проснулся.
3: Чтобы отличить зевоту от простого открывания рта, дыхания и прочих процессов, целую нейросеть пришлось натренировать.

0: Человек читающий.
1: Итак, по скрипту. Юношеская элегия «Надежда и сладостный младенческий дыша» 1823 года, малоизвестная и при жизни Пушкина не опубликовавшаяся, две строки из которой, где бессмертие уравнено с чистым движением мысли, мы уже вспоминали. Он обсуждает личное бессмертие как гипотезу. Если бы это было так, если бы поэт мог надеяться, что душа от тления убежит, клянусь, давно бы я оставил этот мир. Я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир, и улетел в страну свободы, наслаждений, в страну, где смерти нет, где нет предрассуждений, где мысль одна плывет в небесной чистоте. 23-летний Пушкин не верит этой надежде и потому заключает: «И долго жить хочу, чтоб долго образ милый таился и пылал в душе моей унылой». В классической элегии «Безумных лет угасшее веселье», написанной 7 годами позже и как бы поверх этого чернового наброска, Пушкин объясняет свой отказ умереть иначе. «Но не хочу, о друге, умирать, я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. Смерть ради мысли или жизнь ради мысли? И что это за мысль?» Поразительный и финальный отклик этой непрестанной пушкинской мысли о мысли, да, постоянно он о ней размышлял, никогда не раскрытой мысли, надгробные стихи Жуковского, свидетельство последнего вечного лица поэта. «Было лицо его мне так знакомо, и было заметно, что выражалось на нем в жизни такого, мы не видали на этом лице. Не горело вдохновение, пламень на нем, не сиял острый ум. Нет, но какую-то мыслью, глубокой, высокою мыслью, было объято оно. Мнилось мне, что ему в этот миг предстояло как будто какое видение. Что-то сбывалось над ним. И спросить мне хотелось, что видишь». Такое свидетельство, я думаю, отменяет бесконечное обсуждение отношений поэзии и правды, с которых мы начали наш рассказ. Вот такое эссе 2002 года Ольги Александровны Седоковой. «Поэзия, разум и мудрость. Мысль Александра Пушкина». Читал я из тома, который называется «Поэтика», третий том ее собрания сочинений, издательства университета Дмитрия Пожарского, не знаю, можно ли ее найти, 2010 года издание, очень красивое, очень люблю к нему возвращаться, много сложных, красивых и интересных мыслей высказывает Ольга Александровна, и бесконечно я у нее учусь, и каждый раз открываю заново какую-то новую глубину, до того мной незамеченную. Георгий Самары пишет: «Вопрос в том, как до этого дорасти, чтобы ни с кем и никогда не было скучно, чтобы здесь и сейчас». Пушкин наверняка где-то дает на него ответ. Спасибо, замечательный эфир, непростой. Спасибо вам большое, Георгий, спасибо всем, кто был сегодня с нами, и до новых встреч. До свидания.
0: Человек читающий.

0: 21:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россия каждый день ставит под контроль свои исторические территории в зоне специальной военной операции, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими участниками спецоперации. Глава государства дал совет недругам: никогда не воюйте с Россией, не пытайтесь этого делать. По словам Путина, Россия готова вести переговоры по украинскому регулированию с учетом своих национальных интересов.
2: Нам нужно быть на шаг впереди. Их много, свора целая. А мы... один, но сплоченный многонациональный народ. Один. Вот. И мы должны не просто отвечать им на те вызовы, которые они формулируют перед нами, а быть на шаг впереди. И у нас это очень часто получается. Иначе мы бы шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы же все-таки идем каждый день. Каждый день. Постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет. Мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого. И только один можем дать совет нашим недругам. Не воюйте с Россией. Никогда не пытайтесь этого делать. И давайте жить дружно. Так, и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес, которые они пытались до сих пор нам ставить. Теперь уже нет. Теперь уже вроде как говорят, давайте переговоры вести. Да, мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а и перспективных, рассчитанных на историческую перспективу.
0: Путин сообщил, что группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек. Президент заявил, что Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты.
2: Мы, имея в виду то, что они делают, должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так, чтобы отбить у них желание подать на наши гражданские объекты. И им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики. Такого, во всяком случае, которого они добиваются. А мы будем это делать, и будем делать это с все большими и большими наращиваемыми нами возможностями. Они у нас серьезные, и они будут только увеличиваться по мере роста возможностей оборонной промышленности Российской Федерации.
0: Путин назвал борьбу с вражескими дронами одной из важнейших задач. По его словам, этим занимаются власти разного уровня. Президент поручил исключить излишнее администрирование при разработке новых образцов техники народным ОПК.
2: Это одна из важнейших задач. И этим занимается и промышленность, этим занимаются и ваши командиры, и Министерство обороны в целом, и другие ведомства, в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране. Вот по всей стране. И я старался сделать так, Министерство обороны это подхватило, чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы все, что возникает ценного, чтобы оно получило поддержку и соответствующее финансирование. И так и происходит. Хотелось бы, чтобы там и побыстрее все это происходило, но во всяком случае движение в этом направлении есть. И это же касается и гособоронзаказа. Конечно, наиболее востребованные вещи заносят и закупаются в рамках гособоронзаказа. Так и будем делать дальше. И Кулибина наша, и так называемая народная ОПК, он тоже работает. И работает эффективно в целом. Меня иногда удивляет, как почти на линии фронта эта работа идет. Но это тоже факт, тоже вроде у ребят получается. Будем стараться им, естественно, оказывать самую прямую поддержку.
0: На встрече в Кремле с военнослужащими, участниками спецоперации, Путин заявил, что многонациональный народ России понимает свою ответственность перед будущими поколениями. Только народ России в состоянии защитить страну. Кроме нас, Россия никому не нужна, подчеркнул глава государства. Сегодня в День России Владимир Путин наградил героев труда и вручил государственные премии в Кремле. Президент заявил, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян. Глава государства отметил, что поддержка участников спецоперации всем российским обществом становится духовной опорой для героев страны. Путин заявил, что Господь всегда с Россией. Подразделение группировки войск «Центр» за сутки освободили населенный пункт «Приют» в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. За неделю российские войска взяли населенные пункты «Химик» и «Роскошная» в ДНР, Ахримовка и Шевченко в Харьковской области. 6 по 12 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории вооруженные силы России нанесли 2 массированных и 5 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. По данным Минобороны России, были поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются в ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки, запуска беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Дональд Трамп считает, что сделка с Ираном может быть подписана на выходных или в понедельник, сообщает издание Axios. Ранее глава МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон никогда не были так близки к подписанию меморандума, как сейчас. По данным агентства Reuters, проект сделки, в частности, предусматривает разморозку иранских активов в обмен на открытие Ормузского пролива. Илон Маск стал первым в истории триллионером. Его состояние достигло триллиона 50 миллиардов долларов. Это произошло в первый день торгов после IPO, первичного публичного размещения акций компании SpaceX, передает агентство Bloomberg. Стоимость акций SpaceX в первый день торгов поднималась более чем на 18%, выше 159 долларов за бумагу. Напомню, размещение на бирже компании SpaceX стало рекордным, было привлечено 75 миллиардов долларов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге в субботу временами дождь, местами слабая гроза, плюс 15-17. В Москве, по данным центров ОБС, завтра во второй половине дня ливень, гроза, днем 27-29 градусов.
1: Радиостанция «Маяк» и Гостелерадиофонд представляют «В пути». Радиоспектакль по рассказам Константина Паустовского. Запись 1971 года.

прежние времена рассказчики любили обращаться к слушателям со всякого рода вопросами. Например, «Знаете ли вы?» или «Знакомы ли вам, любезный слушатель?» Почему бы и мне не воспользоваться этим испытанным и добродушным началом? Так вот, знакомо ли вам чувство неизбежного счастья, которое завладевает человеком внезапно и кажется без всякой причины? И тогда у вас вдруг начинает громко колотиться сердце от уверенности, что вот сейчас случится на земле нечто замечательное. Бывало ли с вами так? Конечно, бывало. И в самом начале жизни, и тогда, когда за плечами уже не один десяток лет. И даже если это чувство вас обманывало, то в нем самом, в этом остром и обжигающем предчувствии счастья, было столько силы, что оно помогало вам жить. Да, удивительная эта вещь. Ожидание и предчувствие счастья.

0: знаете ли вы, как прекрасно раннее летнее утро на реке, когда облака уходят ввысь и словно тонут, отражаясь в речной глубине, когда солнце еще не жаркое, и в длинной косой тени высокого берега мальчишки, поеживаясь от прохлады, возятся с рыболовными снастями. Все вокруг наполняется солнечным блеском, упругим ветерком, легкими всплесками воды, а вдалеке из-за поворота показывается белоснежный теплоход и спешит к старенькой пристани, каких немало у больших сел и районного значения городков. Теплоход причаливает. Одни пассажиры сходят на берег, они уже добрались до места. Другие, чей путь лежит дальше, прогуливаясь вдоль поручней, разглядывают ничем не примечательную пристань и на правах старожилов наблюдают за посадкой. На палубу поднимаются колхозницы с мешками, пильщики в наброшенных на плечи телах грейках с укутанными в мешковину лентами пил, молодые бородатые художники с большими зонтами и плоскими ящиками. Тут и высокий пожилой человек в полотняной фуражке, он бережно несет кошелку, и девушка в пестрой косынке с легким чемоданом и хозяйственной сумкой в руках, и косматый коренастый старик смолокур, и человек в поношенном морском кителе с портфелем и большим плюшевым медвежонком, и угрюмый парень с гитарой через плечо.
1: Граждане пассажиры, посадка заканчивается.
2: Саня, Сань, а накладные, а квитанции?
3: Фу, черт, забыла.
4: Не вяжись ты с ним, Пашка.
2: Чего, не слышу?
4: Не вяжись, я тебе говорю.
3: Значит, в понедельник?
5: Конечно, раз райком утвердил, порядок.
2: Папаня, папань, ты не забудь. Я ту рыбу, что наловил, повесил в погребе! В погребе за лесенкой!
5: Не забуду, никак не забуду!
3: Ты пиши, Ваня!
5: Постараюсь!

0: Прошло немного времени, и мимо поплыли пологие берега с тихими заводями, манящие зеленой прохладой лесов, с протоптанными к воде спусками и виднеющимися вдали деревеньками. Дорожные знакомства. Когда бродишь по палубе, слышишь разговоры, смех, видишь улыбки или горестный взгляд, словно приобщаешься к судьбам разных людей, к их воспоминаниям, мечтам, заботам и надеждам. Проходишь мимо закрытых или открытых дверей кают, и за каждой из них идет своя жизнь. Попробуем заглянуть вот в эту каюту. Одно место в ней занимает крепкий сухощавый человек лет 50. Это полковник в отставке Кузьмин. Он, видно, уже едет давно. Напротив него устраивается пассажир, которого мы видели во время посадки с большим портфелем и плюшевым медвежонком. Он устало опустился на свой диван, достал пачку казбека, положил ее на стол перед Кузьминым.
1: Вот казбек ленинградский.
2: Спасибо. Я только что курил.
1: Вы далеко?
2: До самого конца.
1: А я до Разговорова. Да. Целые сутки тащиться. Вот транспорт. 19 век.
2: А вы очень спешите?
1: Да нет. Просто не люблю из дома уезжать. Я, когда 2-3 дня не вижу жены, это даже может показаться смешным, но становлюсь сам не свой.
2: Недавно женат?
1: Сказать, не поверить. Скоро серебряная свадьба.
2: Хорошо. Не часто встретишь. А я подумал, что может заставить человека спешить в Разговорово.
1: Ну, значит, многое.
2: Ведь ни в Москву, ни в Крым, ни в Париж, а в Разговорово. Его и на карте не всякой отыщешь.
1: Я ведь родился в этих местах, потом всю войну, да и после довольно долго не видел их. Я на флоте служил. Так они мне снились чуть не каждую ночь. У вас так не было?
2: Как вам сказать? Я, правда, родился на юге, а вот снятся мне именно эти места.
1: А вот это вот странно.
2: Наверное, потому что очень люблю их. Так что вы напрасно обиделись.
1: Да нет, что вы.
2: Ну, будем знакомы. Сергей Федорович.
1: Николай Николаевич.
0: Мне много приходилось ездить. И нигде я не видел, чтобы люди знакомились с такой готовностью и открытостью души, как в пути. И я часто думал, что сближает их, что заставляет их тянуться друг к другу. Ну, оставим на время новых знакомых и заглянем в соседнюю каюту. Здесь только что обосновался высокий сутулый старик, задубевшим от солнца и ветра лицом. Он бережно пристроил на своем диване кошелку, снял белую полотняную фуражку, достал сигарету, но закуривать не стал. Напротив него сидела молодая женщина и, обняв девочку лет 5, читала вслух.
3: И вот упала пчела в реку, замочила крылышки, вот-вот утонет пчела. Вдруг видит она, летит над рекой черный скворец. «Помоги мне, скворушка!» — просит пчела. «Мы вам покоя не даем».
4: «Да что вы, Бог с вами! Не надо мне никакого покоя!»
5: «Ну, помоги мне!» — сказала пчела. «Читай дальше!»
3: «Ну что ж, — отвечает скворец, — ты медом человека питаешь, а человек мне скворечни делает. И вытащил».
4: Молодец.
5: А я бы эту пчелу и так вытащила. Не замет.
6: И правильно бы сделала. Вот и маму спроси. Она тебе то же самое скажет.
5: Она мне не мама. Она мне сестра.
6: Ой, извините, извините. То-то я смотрю, уж очень молодая мама. И куда же вы, сестрицы, направляетесь?
3: Мы в Разговорово.
6: Значит, место назначения у нас одно. Как вас зовут?
3: Меня Оля, а ее Лёля.
6: А меня Иван Лукич. К родным едете?
3: Нет, я учительницей направлена.
6: Ага.
3: Отец умер 3 года назад. Он всегда болел после войны. А мама ненадолго его пережила. Мы с ней теперь вдвоем.
6: Да-да, входите.
7: Иван Лукич, как же это мы с тобой разминулись, а? А я сейчас на палубе стоял, вижу, ты идешь со своей кошелкой.
6: Ну и голосище у тебя, Архип. Вот познакомься, это мои новые друзья. Сестрицы Оля и Лёля.
3: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, здравствуйте. А что это у тебя в кошелке, ты, Иван Лукич, а?
6: Это рассада.
7: А, ну-ка. Неважная рассада. Листочки он вялые.
5: А можно я потрогаю?
6: Можно.
5: Ой, какие листочки теплые-теплые, как ладони.
7: Пожалуй, не выживут.
6: Да ну ладно тебе, выживут, не выживут. Не закуривай, не закуривай.
7: А что?
6: Пойдем лучше на воздух.
7: А-а-а.
6: Нечего здесь дымить. Пойдем, пойдем.
7: Ну, пойдем.
0: Вот еще одна каюта. Новая пассажирка, девушка лет 17, в белой блузке, яркой косынке и стареньких поношенных туфлях, недолго оставалась здесь. Она приветливо поздоровалась со своей спутницей, оставила на диване небольшой чемодан и поднялась на палубу. Пройдя на корму, она, держась за поручни, с каким-то детским любопытством глядела на проходившие мимо берега, на белесую, бурлящую от винтов воду, на чаек, весело и беспокойно проносящихся над волной в ожидании поживости теплохода. Она была увлечена своими мыслями, радостью от солнца, ветра и свободы простора, и оттого не могла видеть, как внимательно приглядывается к ней стройный блондин с холеным, чуть надменным лицом. Он уже давно наблюдал за девушкой. В ней было что-то такое, что обещает какой-то свой загадочный мир. Она была красива, но еще не сознавала этого, и, наверное, потому в ней еще сохранились застенчивость и наивность. Молодой человек как-то незаметно оказался рядом с девушкой.
8: Хотите семечек?
3: Спасибо, не хочу.
8: Берите, берите. И не хмурьтесь, это вам не идет. Компания здесь муровая. Вам скучно, вот я и решил.
3: А мне вовсе не скучно.
8: Отдыхать или в командировку?
3: В гости еду, к сестре.
8: Вот когда вы улыбаетесь, совсем другое дело.
3: Смотрите, смотрите, как далеко заплыл.
9: Эй, на теплоходе! Привет!
8: Привет! Смелый парень.
3: Хорошо. Я люблю плавать.
8: А еще что вы любите?
3: Цветы люблю, книги, песни, стихи люблю. Только я их плохо запоминаю.
8: Я бы хотел с любимым человеком чутко слушать гулкость тишины. Но я слышу только грохот века, голос нескончаемой войны.
3: Это вы сами сочинили?
8: Вроде. Угадайте, в какой руке?
3: В этой.
8: Получайте.
3: Ой. А это мои любимые конфеты.
8: Как вас зовут?
3: Таня.
8: А меня Всеволод. Вы мне нравитесь, Таня. Очень-очень. И с первого взгляда. Ну, не смотрите на меня так. И в знак того, что вы не сердитесь, пойдемте в буфет.
0: Возле буфетной стойки, за столиками и рядом на скамейке у поручней всюду был народ. Полковник Кузьмин и Николай Николаевич, взяв бутылку боржома и бутерброды, пристроились на углу стойки. Неподалеку от них оказались Иван Лукич и Архип. Они долго о чем-то припирались. Потом Иван Лукич неодобрительно покачал головой вслед Архипу, который направился к буфетчице.
7: Здравствуй, красавица! Плесни-ка мне чайку!
10: Красавица, дед, все в Москве!
7: Дед-то я дед, но силу свою при себе держу.
10: Ух ты! А ты кто ж такой, что вне очереди?
7: Ну, не видать разве ты? Смолокур я?
11: Смолокура даже комар не берет.
7: Это верно. Вот я и говорю, красота, она жизнь озаряет.
12: Опять ты встрял со своей красотой. Другого разговора у тебя нет.
13: Всякий разговор имеет свой смысл.
10: Хорошо. Ну, давайте, какой?
2: Ну что, Николай Николаевич, обратно в каюту? Да не хочется что-то. Ветерок здесь, воздух. Не надышишься. Пойдемте вон туда, я там вижу кресло свободное.
14: Хорошо, этот старик сказал насчет красоты.
2: Да. А почему же говорят, не в красоте счастье?
14: Наверное, потому что красота, особенно женская, без души, без доброты, это еще не всегда счастье.
2: Ведь каждый понимает счастье по-своему.
14: А бывает, что и не понимает. Или понимает, но поздно. Не удивляйтесь, я знаю, что говорю.
2: Да я прав, ничего.
14: Была у меня в жизни одна встреча, очень короткая, в самом конце войны. Кстати, по соседству с вами. Следующая пристань после вашего разговора.
2: Наволоки?
14: Да. После ранения на Висле я был отправлен в тыловой госпиталь. Там меня подлатали и дали отпуск. И вот по дороге из госпиталя обстоятельства забросили меня в Наволоки. Мне нужно было передать письмо от соседа по госпиталю его жене.
15: В пути. Радиоспектакль по рассказам Константина Паустовского. Продолжение следует.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах прошедшего времени мужского рода. Эти глаголы могут показаться совсем простыми, но ударение в них не всегда очевидное. Хотя мы начнем с довольно сложного слова. Сложное оно прежде всего потому, что длинное. И вот как произнес очень длинный глагол Александр Романов, гость утреннего шоу.
2: В общем, только тогда выкристаллизовался окончательно вот этот образ этого героя. Получился он как раз, когда он увидел Кузнецовой.
1: Было сказано «выкристаллизовался», но это неверно. Правильный вариант – «выкристаллизовался». Ударение падает на первый слог, на приставку «вы». Кстати, приставка «вы» – сильная морфема. И если она есть в слове, то, вероятнее всего, она будет ударной. Сравните. Включил, заключил, переключил, но выключил. Заехал, проехал, доехал, но выехал. В нашем примере то же самое. Кристаллизовался, закристаллизовался, откристаллизовался, но выкристаллизовался. Произносить это слово довольно сложно, так как ударяем первый слог, а потом идет много безударных слогов. Но это норма. Выкристаллизовался. И переходим к более простым примерам. Хотя, если судить по количеству ошибок, то не такие уж они и простые.
3: Ты можешь совершенно точно совладать автомобилем, даже если начался какой-то снос.
4: Он начался как раз 20 мая, и этот транзит продлится до 30-го.
5: И огромный наркотрафик, который начался уже потом и захлестнул нашу страну.
6: Пагодный бум начался, строили в Англии, Франции, Германии. Но все это, конечно, жалкие копии.
1: Много раз прозвучал глагол «начался», но это неверно. Правильный вариант – «начался», только так. Ударение в этом слове падает на возвратную часть «ся». «Начался». И у нас на очереди еще один популярный пример. Опять же, нас ждет несколько ошибок на единицу площади.
7: Не могу не спросить, как Чаплин воспринял появление звука в кино?
8: Ну, если вот мне по-простому, да, объяснить, вот я бы это так воспринял.
9: Да?
8: Что
9: да.
8: Это не приставка.
1: Было сказано «воспринял», но это неверно. Правильный вариант «воспринял». Ударение в глаголе ставим на второй слог. «Воспринял». Ну, а наш выпуск пора завершать. Однако, поскольку ошибки не заканчиваются, мы прощаемся ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими и участниками спецоперации. Глава государства назвал борьбу с дронами одной из важнейших задач. По словам президента, этим занимаются власти разного уровня. Путин сообщил, что поручил исключить излишнее администрирование при разработке новых образцов техники народным ОПК.
2: Что касается борьбы с дронами, разумеется, мы прекрасно даем себе отчет в том, и ваши командиры прекрасно отдают себе отчет в том, они нам все время об этом говорят, ну каждый день, вот поверьте мне, каждый божий день, о том, какие проблемы нам создают дроны и как, каким способом они сами видят возможность преодоления этой проблемы. Я не буду сейчас в детали даваться, я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете? Значит, поэтому проблема понятна. Ну, а вы знаете, наверное, лучше, чем кто-либо другой, что когда эта дроновая опасность преодолевается, подчас, ну, если я ошибаюсь, вы мне скажите, подчас и стрелковый бой этот, он такой носит такой же характер, ну, со стороны противника, более или менее ослаблены, да, потому что они рассчитывают на эту, насколько я понимаю, на эту стену дронов, так. И на самом деле это одна из важнейших задач. И этим занимается и промышленность, этим занимаются и ваши командиры, и Министерство обороны в целом, и другие ведомства, в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране. Вот по всей стране. И я старался сделать так, Министерство обороны это подхватило, чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы все, что возникает ценного, чтобы оно получило поддержку и соответствующее финансирование. И так и происходит.
0: Путин сообщил, что группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек. Президент подчеркнул, что встретился со штурмовиками в День России в Кремле, чтобы подчеркнуть значение той работы, которую они делают. Глава государства отметил решающую роль российских штурмовиков. Зашли и заняли, застолбили за Россией территорию.
2: Я хочу закончить тем, с чего начал. А начал я с того, что вы герои. Я прямо так не сказал. Я все время об этом говорю, но вначале так прямо не сказал, но это имел в виду. И не только вот здесь присутствующие, а вот ваши ребята, ваши сослуживцы, ваши боевые товарищи. Ну, конечно. Ну, кто же вперед-то идет? Штурмовые группы. Кто решает окончательно ставить точку в решении любой боевой задачи? Ну, конечно, пехота. Но, конечно, штурмовики, которые зашли и заняли, застолбили за Россией территорию. Это вы делаете. Вам и вашим сослуживцам низкий поклон. Удачи вам. Всего самого доброго. Берегите себя. Я еще раз, в третий раз повторяю, специально вас сегодня собрал здесь, в День России, в Кремле, чтобы самим фактом нашей встречи и беседы подчеркнуть значение той работы, боевой, которую вы делаете. С Богом. Спасибо большое.
0: Путин попросил участников встречи в Кремле передать слова благодарности своим товарищам на фронте. Сообщение Минобороны России: средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 185 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, над Крымом и Азовским морем. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в субботу временами дождь, местами слабая гроза, плюс 15-17. В Москве завтра во второй половине дня ливень, гроза, ночью плюс 17-19, днем 27-29 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, в студии Андрей Кудряшов. Объявлен финальный список номинантов на звание лучшего игрока сезона в РПЛ. За награду борются Алексей Бутраков, Дмитрий Воробьев, Эдуард Сперся, Максим Глушенков, Эсикиель Барка и Константин Тюкавин. Прошлогодний триумфатор Джон Кордоба в шорт-лист не вошел. Победителя определят в три этапа. Сначала голосуют эксперты, с 18 числа болельщики, и в начале июля итоги подведут уже эксперты. Президент ICU Ким Джи Ель заявил, что у организации пока нет четкой позиции по допуску российских спортсменов. Сложный вопрос возвращения россиян в фигурное катание, шорт-трек и конькобежный спорт обсудят на ближайшем заседании совета. Оно пройдет завтра. При этом глава Союза подчеркнул, что недавнее избрание россиянина Александра Кибалка вице-президентом ICU – это признание его личных заслуг, которые никак не связаны с политическим решением по атлетам. Руководство баскетбольного «Зенита» уволило сразу трех главных тренеров за один сезон. По ходу розыгрыша единой лиги ВТБ петербургский клуб установил уникальный рекорд по тренерским отставкам. Сезон команда начинала под руководством Александра Секулича, которого уволили в январе. Затем Дейн Радонич покинул пост после вылета в полуфинале от «Уникса». Ну а серию за бронзовые медали против «Локомотива» доигрывал Ростислав Вергун. И после итогового поражения он также объявил о своем увольнении, и «Локомотив Кубань», напомню, стал бронзовым призером единой лиги ВТБ. И пока это все о спорте к этой минуте.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: В пути. Радиоспектакль по рассказам Константина Паустовского. Продолжение.
4: Пароход пришел ночью. Я вышел на палубу. Темно. На пристани горел один фонарь. Вахтенный сказал мне, что пароход простоит часа три. Предупредил, чтобы я слушал гудки. На пристани я с трудом разглядел кривую извозчичью пролетку с поднятым верхом.
5: Эй! Эй, приятель! Царство Божие проспишь.
6: Поедем, что ли?
5: Ну, поедем, поедем.
6: А куда везти?
5: Калужский тупик.
6: О, далеко. На горе. Не меньше, как на четвертинку взять надо. Ну, поехали.
5: Ты что же, единственный в наволоках извозчик?
6: Нет, двое нас стариков. Остальные сражаются. Ну, а вы к кому?
5: К Башиловой.
6: О, знаю. Коля Андреевне, доктор Андрея Петровича, дочка. Прошлой зимой из Москвы приехала. Сам-то Андрей Петрович 2 года как помер. Ну, а вы не муж ихний?
5: Ты на дорогу смотри, не оглядывайся.
6: Да, дороги действительно. Тут днем ехать, конечно, срабеешь. А ночью ничего. Ночью ям не видно.

0: Знаете, мне тогда показалось странным, почему извозчик решил, что я муж. Значит, сам Башилов там никогда не бывал? И после Москвы с самого начала войны с женой не виделся. Мы долго ехали в гору, пахло укропом, мокрыми заборами. И мне захотелось остаться в Наволоках на весь отпуск. В такую ночь открыть настежь окна, лечь, укрыться и слушать, как дождь стучит по лопухам. Но меня все время беспокоила одна мысль. Почему у Башилова там в госпитале, когда он меня провожал, было такое странное лицо? Почему он просил передать письмо непременно из рук в руки?
1: Только я прошу вас, капитан, это письмо непременно из рук в руки. Обещаете?
0: Обещаю, конечно. Что вы на меня так смотрите?
1: Ничего. Хороший вы человек, капитан. А смотрю я на вас, потому что завидую вам.
0: Чему завидуете?
1: Всему. Даже вашей руке.
0: Ничего не понимаю.
1: Через 2 дня вы увидите Ольгу Андреевну. Она пожмет вам руку. Ну вот, я и завидую.
0: Ну, вы тоже увидите вашу жену.
1: Хорошо еще, что вы не сказали супругу.
0: Не понимаю.
1: Она мне не жена. Она все. Вся моя жизнь. Прощайте.
0: Удивительно, но я сам начал завидовать Башилову. Я подумал, что вот мне уже 30, а я все один. И такой любви, как у Башилова, у меня не было. Дождь шумел по пустым садам, слугов несло туманом. Так и жизнь пройдет, думал я.
2: Приехали.
0: Ты меня подожди. Отвезешь обратно на пристань.
2: Это можно. Звонок справа боку. Только шибче тяните.
0: Никого.
2: Ночь-то дождливая. Самый крепкий сон.
3: Кто такие? Чего надо?
2: Отворяй, Марфа. К Ольге Андреевне приехали. С фронта.
3: Кто с фронта? Мы никого не ждем.
2: Ну, не ждете, а дождались.
0: Я от Башилова передать письмо.
3: Батюшки, беспокойство вам какое. Сейчас отомкну.
4: Тут ступеньки. Обождите, не ушибитесь.
0: Да-да.
4: Я сейчас лампу засвечу. У нас по ночам огня нету. Ну вот, пожалуйста.
0: Спасибо, спасибо.
4: Шинель-то снимайте.
0: Скажите, у вас тут гудки с пристани слышно?
4: Слышно, батюшка, хорошо слышно. Неужто с парохода да на пароход?
0: Да. Можно мне закурить?
4: Можно. Садитесь на диван, ага. А я сейчас Ольгу Андреевну разбужу.
0: Спасибо вам большое. Когда старуха ушла, я сел на диван, с деревянной спинкой достал папиросу, закурил и огляделся. Старая лампа с белым матовым абажуром, в углу рояль, Олени рога, пепельница из розовой раковины, синий плюшевый альбом для фотографий. Я смотрел на все это, и мной овладело то чувство, какое всегда бывает, когда попадаешь ночью в незнакомый дом, в чужую жизнь, полную тайн и догадок. Эта жизнь лежит, как книга, забытая на столе, на какой-нибудь 65-й странице. Заглянешь на эту страницу и стараешься угадать, о чем написана книга, что в ней. И знаете, там на столе действительно лежала раскрытая книга. Я встал, наклонился над ней и прочел давно забытые слова. И невозможно, и возможно, дорога дальняя легка, когда блеснет вдали дорожный мгновенный взор из-под платка. Я до сих пор помню, как я подумал тогда, как странно устроена жизнь. Какие-то наволоки и стихи, за окном мокрый куст сирени, а совсем недавно был фронт, госпиталь. Странно и хорошо.
5: «В пути» – радиоспектакль по рассказам Константина Паустовского. Продолжение следует.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк» в эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Что из этого?». В следующем часе проведем каникулы с пользой, будем решать занимательную математику. В 11 утра поговорим про историю праздника «День России». И в полдень в цикле «Речное путешествие. Волга от истока к устью» отправимся осматривать соленые озера, бескрайние степи, меловые горы и древние монастыри Волгоградской области. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Большая энциклопедия лета. Июнь.
2: Для успешного развития клубники растению требуется длинный световой день. Именно поэтому ее основные урожаи приходятся на июнь.
0: Все о том, как мы проводим лето.
2: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
0: Воспитательный знак.
3: Встречаясь преждевременно с чрезмерными требованиями учения вообще и какого-нибудь отдельного предмета в особенности, и нападая на непреодолимые по возрасту трудности, дитя может потерять веру в свои собственные силы. И эта неуверенность в нем так укоренится, что надолго замедлит его успехи в учении. Ни одно талантливое, нервное и впечатлительное дитя сделалось тупым и ленивым, именно потому, что в нем преждевременными попытками подорвана уверенность в своих силах, столь необходимое для человека при всяком деле. Вот почему мы советуем всякому наставнику, заметившему, что какое-нибудь новое дело, несмотря на искренние усилия ребенка, ему не дается, немедленно прекратить неудачную попытку и отложить ее до времени.
0: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.

0: пути». Радиоспектакль по рассказам Константина Паустовского. Продолжение.
1: Извините.

0: Вот это вам.
1: Ах, письмо. Спасибо. Да. Положите его на рояль. А сами садитесь к столу. Здесь светлее.
0: Я уж без вас закурил.
1: Курить, конечно. Марфуш, поставь, милый, самовар.
0: Нет, нет. Не беспокойтесь, я тороплюсь. Извозчик ждет на улице.
1: Не торопитесь. Гудок мы услышим, а пароход отойдет не скоро.
0: Ну, вообще-то, конечно, я должен вам рассказать кое-что о вашем муже.
1: Что рассказывать? Он жив, и я рада.
2: Хоть чайку-то попейте, а то из дождя да под дождь.
1: Вы извозчика отпустите. Пешком до пристани всего 15 минут, если идти через городской сад.
3: А письмо? Сергей Федорович, письмо-то как же?
0: Что письмо? А, да, письмо. Экой вы торопливый. Письмо она так и не распечатала. Заговорил я вас, а вокруг-то красота какая.
3: Простите, я не буду больше перебивать.
0: Ну, ладно, начал, тогда кончу. Когда я расплатился с извозчиком и вернулся, стол уже был накрыт, стояли синие старые чашки с золотыми ободками, кувшин с топленым молоком, мед, начатая бутылка вина. Марфа внесла самовар. Ольга Андреевна сказала, что собирается обратно в Москву, а пока работает в Навлаках, в городской библиотеке. Я все ждал, что она спросит об Ашилове, но она не спрашивала. Я чувствовал себя в чем-то виноватым перед Башиловым, и это меня злило.
1: Вы не сердитесь, есть почта, есть телеграф. Я не знаю, зачем ему понадобилось вас затруднять.
0: Ну что, какое же затруднение? Наоборот, это очень хорошо.
1: Что хорошо? Ну, все же, что хорошо?
0: Не знаю, как у других. Я сужу по себе. Все хорошо, все, что мы любим, редко с нами случается. Вы понимаете?
1: Не очень.
0: Как бы вам объяснить? С вами тоже так, наверное, бывало. Вот из окна вагона вы вдруг увидите поляну в березовом лесу. Увидите, как осенняя паутина заблестит на солнце, и вам хочется выскочить на ходу поезда и остаться на этой поляне. Вы высовываетесь из окна и смотрите назад, куда уносят все эти рощи, луга, проселочные дороги, и слышите неясный звон, что звенит непонятно. Может быть, лес или воздух, или телеграфные провода. Мелькнет вот так на мгновение. А помнишь об этом всю жизнь?
1: Как вы сказали, мелькнет, а помнишь всю жизнь?
0: Да. Я в жизни всегда ждал вот таких неожиданных и простых вещей. И если находил их, то бывал счастлив. Ненадолго, но бывал.
1: И сейчас тоже?
0: Да.
1: Почему?
0: Не знаю точно. Такое у меня ощущение. Я был ранен, лежал в госпитале. Все получали письма, а я не получал. Просто мне не от кого было их получать. Лежал, выдумывал, конечно, как все выдумывают, свое будущее после войны.
1: Ну, а дальше?
0: Дальше. Получил отпуск на долечивание. Сел на пароход. Деревни на берегах, пристани. И очертевшее сознание одиночества. Ради бога, не подумайте, что я жалуюсь. В одиночестве тоже много хорошего.
1: Потом Наволоки.
0: Да. Я боялся их проспать. Потом ехал сюда и все гадал, кого я встречу.
1: Чем же вы все-таки счастливы?
0: Не знаю.

0: Вообще хорошо.
1: Ну что же вы, говорите.
0: О чем? Я и так, кажется, наговорил лишнего.
1: Обо всем, о чем хотите.
2: В пути. Радиоспектакль по рассказам Константина Паустовского. Продолжение следует. Мы так мечтали поскорее повзрослеть. Наша мечта сбылась. Мы выросли. Но порой каждый из нас ведет себя точно капризный ребенок.
3: Почему я так и назвала эту рубрику? Что мы дети, но мы взрослые дети.
2: Маргарита Митрофанова и опытные психологи против проблем, принесенных из детства.
3: То хорошее, что было в нашем папе, мы обязательно хотим увидеть в нашем партнере. То плохое, что было в нашем папе, мы стараемся исключить, то есть найти такого партнера, в котором этого нет.
2: Подкаст «Взрослые дети». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах. Задача клоуна – быть смешным. Приятно удивлять и заманивать в свой волшебный мир, чтобы человек на представлении отвлекался от всего происходящего вокруг.
4: Артем Бабинов, клоун.
5: Так говорит маяк.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россия каждый день ставит под контроль свои исторические территории в зоне специальной военной операции, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими, участниками спецоперации. По словам президента, многонациональный народ России понимает свою ответственность перед будущими поколениями. Только народ России в состоянии защитить страну. Кроме нас, Россия никому не нужна.
2: Никогда никому не удавалось добиться стратегического, что окончательного поражения России. Потому что наш, как вы правильно сказали, многонациональный сплоченный народ понимает свою ответственность перед будущими поколениями, перед нашими детьми и внуками. Здесь есть достаточно молодые люди сидят, ну и у вас, дай бог, будут уже и внуки, и так далее, будущие поколения. Мы должны думать об этом. Кроме нас Россия никому не нужна. Только мы в состоянии ее защитить, укрепить и создать условия для ее уверенного развития.
0: Путин сообщил, что группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек. Президент подчеркнул, что встретился со штурмовиками в День России в Кремле, чтобы подчеркнуть значение той работы, которую они делают. Глава государства назвал важнейшей задачу, которую решают российские штурмовые подразделения. Именно они фиксируют решение боевой задачи.
3: Во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и в завершении любого военного конфликта. Потому что именно пехота, именно штурмовики в конечном счете фиксируют решение боевой задачи. И вот я когда встречаюсь, допустим, с летчиками или с моряками, с артиллеристами, с представителями других профессий военных, ну и вы сами, наверное, знаете, слышите, всегда у них звучит рефреном одна и та же мысль. Мы делаем вот это, чтобы ребятам помочь, чтобы штурмам нашим подсобить, чтобы они чувствовали себя увереннее, чтобы потери были минимальными. То есть стараются все работать на вас. Каждый выполняет свою задачу, и каждый делает это сегодня достойно. Но в конечном итоге все сводится к тому, чем вы завершаете выполнение той боевой задачи, которая стоит перед вами.
0: Путин заявил, что Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты. Глава государства сообщил, что Россия наращивает низкоорбитальную спутниковую группировку. Он подчеркнул, что она не уступает Starlink, а в чем-то может и превосходит. Президент отметил, что Министерство обороны становится высокотехнологичным ведомством. По словам Владимира Путина, Андрей Белоусов оказался во главе Минобороны в том числе потому, что на разных должностях работал по высокотехнологичным направлениям.
2: Еще будучи первым заместителем председателя правительства, он этим занимался, и космосом отчасти, вот этими разработками. В значительной степени он оказался в кресле министра обороны именно потому, что он, будучи гражданским министром, министром экономики, первым заместителем председателя правительства, работал по этим направлениям. И имея в виду, что он работал по этим высокотехнологичным направлениям, в том числе он и оказался в кресле министра обороны.
0: На встрече в Кремле с военнослужащими, участниками спецоперации, Владимир Путин сообщил, что встретится сегодня с руководством Минобороны и Генштаба. Сегодня в День России Владимир Путин наградил героев труда и вручил государственные премии в Кремле. Президент заявил, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян. Глава государства отметил, что поддержка участников спецоперации всем российским обществом становится духовной опорой для героев страны. Путин заявил, что Господь всегда с Россией. Вооруженные силы России с 6 по 12 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории нанесли 2 массированных и 5 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. По данным Минобороны России, были поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются в ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации. Локации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки освободили населенный пункт «Приют». В Донецкой Народной Республике за неделю российские войска взяли населенные пункты «Химик» и «Роскошная» в ДНР, Ахримовку и Шевченко в Харьковской области. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неонацизмом в действии решение Зеленского исключить русский из списка языков, подлежащих защите на Украине. Сегодня Зеленский подписал такой закон. Русский язык исключен из перечня подлежащих защите, при этом в список добавлен ряд других языков, например, идиш, передает РИА Новости. Международный валютный фонд продолжает финансировать преступный киевский режим. Достигнута предварительная договоренность о выделении Украине транша 690 миллионов долларов в рамках новой программы кредитной поддержки. В МВФ сообщили, что согласились пересмотреть сроки проведения реформ, обязательных для получения кредита. Многие россияне неожиданно для себя могут быть задержаны по запросам США за границей из-за антироссийских санкций Вашингтона, сообщили в МИДе России. В нашем дипведомстве призвали российских граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд из-за угрозы задержания или ареста по запросу США. В МИДе отметили, что это популярно у российских туристов и дружественная страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул охоту за россиянами. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в субботу временами дождь, местами слабая гроза, плюс 15-17. В Москве завтра во второй половине дня ливень, гроза, днем 27-29 градусов.

0: пути». Радиоспектакль по рассказам Константина Паустовского. Продолжение.
1: О чем хотите. Я все это помню, будто это было вчера. Помню, как Ольга Андреевна встала, подошла к окну. Помню, как отодвинула занавеску.
2: Дождь не стихал. Я смотрел на нее, на ее черное платье, на высокие плечи, на этот небрежный, но полный таинственной прелести жест, которым она подняла упавшую на плечо косу и приколола ее к волосам на затылке, и думал: легко сказать, говорите о чем хотите. Да если бы не Башилов. Но ведь не мог же я. Я бы хотел всю жизнь прожить в этом городке, рядом, вместе. Но ведь не мог же я этого сказать тогда. Это было бы странно. И знаете, она вдруг будто прочла мои мысли и обернулась.
3: Странно.
1: Что странно?
3: Все. Дождь. Такая вот встреча. И весь этот наш ночной разговор. Разве это не странно? Ну что ж, вот и гудок. Давайте сядем перед дорогой, как в старину.
1: Хорошо.
3: Пора. Уже совсем светло.
2: Дождь прошел, но с крыши еще падали капли. Скоро мы вошли через калитку в старый городской сад с густыми запущенными аллеями и с черными высокими липами. Помню, по другой аллее медленно шел старик в пальто с поднятым воротником. Иногда он останавливался и концом палки отбрасывал с аллеи облетевшие листья. В конце сада был обрыв над рекой. Отсюда начиналась деревянная лестница, уходившая вниз в туман.
3: Дайте руку. Тут много гнилых ступеней. Очень скользко. Пошли. Смотрите под ноги. Осторожно. Тут нет ступеньки. Ветка, нагните голову. Опять нет ступеньки. Осторожно.
1: Неужели вот сейчас, сию минуту, я расстанусь с этой незнакомой, такой близкой? И все уйдет в прошлое. И станет только воспоминанием, не только в моей, но, может быть, и в ее жизни.
3: Ну вот уже отсюда виден ваш пароход. Попрощаемся здесь. Дальше я не пойду.
1: Ольга Андреевна.
3: Напрасно.
1: Что напрасно? Что вы сказали?
3: Ничего. Пора.

0: Я как во сне спустился к пристани. Прошел мимо ящиков, бочек, вошел на пароход и тотчас же поднялся на пустую палубу. Пароход стал отходить от пристани. Я прошел на корму, посмотрел на обрыв, на лестницу. Ольга Андреевна была еще там. Я поднял руку. Ольга Андреевна не ответила, но продолжала стоять на площадке. Вот и все.
1: И больше вы никогда не виделись?
0: Нет.
1: Ничего не понимаю. Почему же вы не написали ей, не вернулись сюда после войны? Ведь в конце концов...
0: И приезжал, и не нашел, и искал в Москве. Все это было, но поздно. Я ведь не сразу понял, что это не повторяется.
2: Простор неба с неторопливыми глыбами облаков, молодые рощи, выбегающие иногда к самому берегу, стекла кают на теплоходе, все было уже накалено закатными лучами солнца, нависшего над дальними лесами. Блеск и сияние разлились по глади, потемневшей у берегов реки. Кузьмин стоял на верхней палубе, рядом с рулевой рубкой. Николай Николаевич под каким-то предлогом удалился в каюту. Врожденное чувство такта подсказывало ему, что его спутнику теперь хотелось бы побыть одному. Перед глазами Кузьмина проходили разбросанные по реке лодки с одинокими фигурами рыбаков, деревянные мостки, на которых женщины полоскали белье и били его вальками. Затем открылась заводь с песчаной отмелью. К ней верхом на лошадях спускались подростки в трусах и майках. Лошади, попробовав губами воду, шумно всхрапывая, вошли в воду. Кузьмин спустился с верхней палубы и, прогуливаясь, пошел вдоль бортов теплохода. Минуя буфет, он увидел за столиком Всеволода и Таню. Разлив по стакану вино, Всеволод чокнулся с Таней и выпил одним махом. Таня засмеялась и, подражая ему, выпила полстакана.
3: А как вы будете проводить отпуск?
4: Буду приводить в порядок свою жизнь. Запишу все, что видел, делал, думал.
3: Но это должно быть скучно.
4: Но зато можно со свежей головой жить дальше. Да вы пейте.
3: Очень вкусное вино. А что будет записано о сегодняшнем дне?
4: Еще не знаю. Мне показалось, что он был коротким.
3: И мне. А стихи у вас плохие. Прочтите лучше что-нибудь хорошее.
4: Вот те на.
3: Не обижайтесь. И не наливайте мне больше. У меня и так голова стала какая-то легкая-легкая.
4: Ну, еще глоток.
3: Ладно. Читайте, только медленно.
4: Придет ли час моей свободы? Пора, пора, взываю к ней, брожу над морем, жду погоды, маню ветрила кораблей. Пойдемте на корму. Дайте-ка мне руку. Ого, какая холодная.
5: Все умирает, все меркнет, вся прелесть, весь блеск красоты.

0: на то уходящее лето, лобзанье последнее шут.
1: Читайте дальше.
2: Над ризой бурь, с волнами споря, по вольному распутью моря, когда ж начну я вольный бег? Пора покинуть скучный брег мне неприязненной стихии и средь полуденных зыбей под небом Африки моей вздыхать о сумрачной России, где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил.
1: Ох, как у меня голова кружится. Глупость какая. Это от вина.
2: О чем вы думаете, Таня?
1: Я думала, что с нынешнего дня буду жить по-другому. Буду все замечать, запоминать и беречь.
3: Теплоход прошел под мостом, и свет одного из фонарей-прожекторов, установленных на фермах моста, высветил корму. В струящемся свете от фонарей Кузьмин заметил лицо девушки с закрытыми глазами. Затем он увидел, как молодой человек нагнулся и поцеловал ее. Она рванулась, но тотчас безвольно опустилась на покрытый брезентом ящик.
1: Неужели действительно бывает вот так, сразу?
2: Да.

0: приближалась ночь. Черная гладь реки сливалась с потемневшими берегами, на которых то тут, то там иногда проступали огоньки. Где-то далеко за горизонтом вспыхивали, озаряя край неба, багровые зарницы. Утомленные за день солнцем, воздухом, заботами, пассажиры разбрелись по каютам. Но в тускло освещенном салоне по соседству с буфетом еще продолжали игру неутомимые любители забивать козла. Кузьмин, взяв в буфете бутылку вина, остановился рядом с ними, привлеченный азартным спором. Неподалеку от игроков сидели Иван Лукич и сестры Оля и Лёля.
1: Зря вы, Оля, отказываетесь. У меня же 3 комнаты.
2: За приглашение спасибо, но вы знаете...
1: Нет, нет, вы хорошенько подумайте. Ну, пристроитесь вы на первое время, даже если вам предоставят какое-нибудь школьное помещение. А дальше?
2: А дальше как-нибудь образуется.
1: Так вот именно как-нибудь. А у меня, я же вам говорю, домишко пустует. И денег мне никаких не надо. Одна комната будет ваша. А сад у меня какой?
2: Да неловко, правда.
1: Да глупости какие. Устроитесь у меня и живите хоть 100 лет. Товарищ полковник,
3: да?
1: Можно вас на минуточку?
3: Да.
1: Вот извините, что я вас отрываю.
3: Пожалуйста, ни от чего вы меня не отрываете.
1: Вот вы человек не молодой, с опытом. Скажите, вот они едут к нам в Разговорово. Они сестры. Это Оля, а это Лёля. У них никого нет. И я человек одинокий. Дом у меня большой.
3: По-моему, Оля, вы напрасно упрямитесь. Ведь вам от души предлагают.
4: Оля, ну почему ты такая упрямая?
2: Лёля, тебе вообще уже пора спать.
4: А сад большой?
1: Очень.
2: Лёля.
0: За бортом теплохода засветилось что-то. Огонек приближался. На встречном плоту, который тащил буксир, горел костер. Ночь окутывала теплоход таинственной темнотой и легким призрачным туманом. Снизу с реки тянуло сырой прохладой. Таня стояла в каюте у зеркала. Улыбаясь, она долго рассматривала себя, причесывалась и вновь споласкивала разгоряченное лицо холодной водой. В каюте было полутемно. Занавески были спущены и слабо колыхались от ветерка, врывавшегося в открытое окно. За окном появились 2 тени. В одной из них Таня узнала Всеволода, в другой – молодого бородатого художника.
5: Да что ж говорить. Девушка, конечно, красивая, а вот только как у нее с извилинами.
6: Вот уж, по-моему, это несущественно. Во всяком случае, для дорожного приключения.
2: Всеволод, подойдите, пожалуйста, к окну.
6: Таня?
2: Не настоящий вы человек. И больше мы ни о чем разговаривать не будем.
6: Да подождите же. Не закрывайте окно. Дайте сказать.
2: Уберите руки. А то я прищемлю их.
6: Да что случилось?
2: Ничего.

0: Когда Кузьмин вернулся в каюту, Николай Николаевич, очевидно, уже приготовился спать. Укрытый одеялом, он лежал, закрыв глаза и закинув руки за голову. Кузьмин осторожно прикрыл дверь, зажег настольную лампочку и погасил верхний свет.
1: Я не сплю.
2: Болгарское сухое. Я вам сон перебил. Хорошее вино. Чего вы молчите?
1: Хорошее. Знаете, Сергей Федорович, у меня осталось какое-то странное чувство после вашего рассказа. Мне ужасно захотелось рассказать вам одну вещь. А может, вы хотите спать?
2: Нет, нет, не хочу. Да и не могу.
1: Видите ли, в чем дело? С одной стороны, вроде бы ничего похожего, а с другой... Вот именно вам мне и хотелось рассказать.
2: Ну, что вы все вокруг да около. Рассказывайте.
1: Случай-то такой же давний, как и у вас. Во время осады Севастополя я был тяжело ранен и отправлен в тыл. Там я подружился со стариком-доктором, москвичом. А через 2 года, в мае, я попал в Москву. Позвонил доктору. Он пригласил меня к себе и оставил ночевать. И вот удивительное совпадение. Именно в этот вечер радио сообщило об освобождении Севастополя. Салют во знаменование этого события был назначен на 1:00. Была полночь. Доктор вскипятил большой прокопченный чайник и пригласил меня к столу. Некоторое время он молчал, очевидно, погруженный в воспоминания.
3: «В пути» – радиоспектакль по рассказам Константина Паустовского. Продолжение следует. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками спецоперации. По словам президента, страны НАТО наращивают усилия делать все возможное, чтобы организовать действия враждебной России. Глава государства дал совет недругам: никогда не воюйте с Россией, не пытайтесь этого делать.
2: Россия практически одна противостоит всему так называемому, если можно сказать, коллективному Западу в виде известной организации Североатлантического блока, которая называется по-другому НАТО. Ведь все страны НАТО, все без исключения, все абсолютно, наращивают усилия, делают все возможное для того, чтобы организовать вот эти действия враждебной России, довести, как они думают, до их победного конца войну, развязанную в отношении России.
0: Путин сообщил, что группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек. Президент заявил, что Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты. Глава государства назвал борьбу с вражескими дронами одной из важнейших задач. По его словам, этим занимаются власти разного уровня. Путин поручил исключить излишнее администрирование при разработке новых образцов техники народным ОПК.
2: Это одна из важнейших задач. И этим занимается и промышленность, этим занимаются и ваши командиры, и Министерство обороны в целом, и другие ведомства, в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране. Вот по всей стране. И я старался сделать так, Министерство обороны это подхватило, чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы все, что возникает ценного, чтобы оно получило поддержку и соответствующее финансирование. И так и происходит. Хотелось бы, чтобы там и побыстрее все это происходило, но во всяком случае движение в этом направлении есть. И это же касается и гособоронзаказа. Конечно, наиболее востребованные вещи заносят и закупаются в рамках гособоронзаказа. Так и будем делать дальше. И Кулибина наша, и так называемая народная ОПК, он тоже работает и работает эффективно в целом. Меня иногда удивляет, как почти на линии фронта эта работа идет. Но это тоже факт, тоже вроде у ребят получается. Будем стараться им, естественно, оказывать самую прямую поддержку.
0: На встрече в Кремле с участниками спецоперации Путин заявил, что многонациональный народ России понимает свою ответственность перед будущими поколениями. Только народ России в состоянии защитить страну. Кроме нас, Россия никому не нужна, подчеркнул глава государства. Мирный житель погиб, еще двое получили ранения в результате атак украинских дронов в Брянской области, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Пострадавшие госпитализированы. Воздушная тревога объявлена в Киеве, ряде областей Украины, передает РИА Новости. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Сумах и Николаеве, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Администрация Байдена скрывала зарубежные биолаборатории США, несмотря на угрозу катастрофических глобальных последствий. Офис главы американской национальной разведки обнародовал доказательства финансирования Вашингтоном свыше 120 биолабораторий в более чем 30 странах мира. Там проводились исследования опасных патогенов, в том числе приобретение ими новых функций. На Украине были построены биолаборатории на миллионы долларов. Они работали с американскими военными институтами, исследующими инфекции, заболевания, особо опасные вирусы. Всего на Украине находится более 40 лабораторий. Там хранятся опасные патогены, в том числе сибирская язва, тулеремия, эбола, чума, передает РИА Новости. Как отмечается, власти США намеренно скрывали от американцев сведения о существовании биолаборатории в других странах. Дональд Трамп осознает угрозу по приданию новых функций патогенам в зарубежных биолабораториях, поэтому решил прекратить их финансирование, говорится в заявлении офиса главы национальной разведки. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра днем в Москве 27-29 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Объявлен финальный список номинантов на звание лучшего игрока сезона в российской премьер-лиге. За награду поборются Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев, Эдуард Сперсян, Максим Глушенков, Эсекиэль Барка и Константин Тюкавин. Прошлогодний триумфатор Джон Кордоба в шорт-лист не попал. Победителя определят в 3 этапа. Футбольный клуб «Сочи» официально покинули нападающие Франсуа Камано и вратарь Юрий Дюпин. Пресс-служба «Южан» объявила об их уходе в связи с истечением контракта. Напомню, что ранее из команды уже ушел целый ряд ключевых футболистов, включая Сергея Волкова, Максима Мухина и Антона Зиньковского. Напомню, что «Сочи» вылетел в первую лигу. Президент Международного союза конькобежцев Ким Джаель заявил, что у организации пока нет четкой позиции по допуску российских спортсменов. Сложный вопрос возвращения россиян в фигурное катание, шорт-трека и конькобежный спорт обсудит на ближайшем заседании Совета. При этом глава Союза подчеркнул недавнее избрание россиянина Александра Кибалка вице-президентом ICU. Это признание его личных заслуг, которые никак не связаны с политическим решением по атлетам. Даниил Медведев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах. В матче второго круга россиянин переиграл местного спортсмена Тейса Бугарда 6-4, 4-6, 7-6. Руководство баскетбольного «Зенита» уволило 3 главных тренеров за сезон. По ходу розыгрыша единой лиги ВТБ петербургский клуб установил уникальный рекорд по тренерским отставкам. Сезон команда начинала под руководством Александра Секулича, которого уволили в январе. Затем Дейн Радонич покинул пост после вылета в полуфинале от «Уникса» и после поражения в матче за бронзу от «Локомотива Кубани» ушел из команды Ростислав Вергун. И пока это все о спорте к этой минуте.
2: Фестиваль добровидения в Государственном Кремлевском дворце.
3: Верность традиции.
4: Это и есть единство народов России, сплоченное музыкой и танцем.
5: Если встали мы за правду,
3: яркость талантов.
5: И своих не предаем.
3: Международный фестиваль народной песни «Добровидение». 13-14 июня в 12:00 на телеканале «Россия Культура». Категория 6+.

0: пути». Радиоспектакль по рассказам Константина Паустовского. Продолжение.
1: Да, Севастополь. Он должно быть памятен вам. Кстати, о чем вы думали, когда разорвался снаряд? Ну, то есть потом, когда вернулось сознание.
2: Больше всего я боялся потерять коробку от папирос Казбек.
1: Вы шутите?
2: Нет. На этикетке там нарисован Казбек, покрытый снегом. Была жара, я потерял много крови и думал об этой коробке и о снегах на Казбеке. Мне хотелось, чтобы меня зарыли в снег. Я был уверен, что от этого прекратится кровотечение, и мне будет легче дышать.
1: Да и поэтому вы боялись потерять коробку?
2: Ну, не совсем поэтому. Почти у всех новичков на фронте есть привычка на всем, что они таскают с собой, писать адреса родных. Иногда знакомых. Все кажется, что тебя убьют, и не отыщется никакого следа. Потом это, конечно, проходит.
1: Так а чей же адрес вы написали на вашей папиросной коробке?
2: Ну, как вам сказать?
1: Хорошо. Оставим этот вопрос. Скажите, а когда... Виноват.
3: Можно?
1: Да, входите, пожалуйста.
3: Сейчас салют. Можно мне посмотреть на него с вашего балкона?
1: Ну, конечно, можно. Вы что, бегом мчали с третьего этажа на восьмой? Сердце себе хотите испортить? Коля, погасите свет и откройте дверь на балкон.
2: Сейчас.
3: Боже, как темно. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Вернее, ночь.
1: Вот тут на балконе светлее.
3: Пахнет осенью и мокрыми крышами.
2: Ранняя весна часто похожа на осень.
1: Да, Коля, так что ж все-таки случилось с вашим Казбеком?
2: А, когда я пришел в себя, коробка исчезла. Должно быть, ее выбросили санитары или сестра, которая меня перевязывала. Но вот что странно, тот человек, вернее та, чей адрес был на коробке, получила письмо о том, что я ранен.
1: Ах, ничего странного. Кто-то взял коробку, увидел адрес и написал. История самая обыкновенная. Странно, что вы придаете этому такое значение.
2: Да нет, я бы не придавал, если бы... Ну, в общем, это письмо обо мне уже оказалось в то время ненужным.
1: То есть, поясните.
2: Как вам это сказать? В общем, любовь как бриз. Днем он дует с моря на берег, а ночью с берега на море. Не все же нас так преданно и терпеливо ждут, как бы нам этого хотелось.
1: Боже ты мой, как высокопарно.
2: Ну, пожалуй, вы правы, о таких вещах надо говорить проще.
3: Либо молчать. Никогда не видел салюта под дождем.
1: Смотрите, смотрите, как хорошо виден Кремль. О, колокольня Ивана Великого.
3: Как будто вся светится изнутри.
1: Прямо феерия какая-то. Жаль, что только 24 выстрела, а не 124.
3: Севастополь. Помните, какая там... Очень-очень прозрачная зеленая вода, особенно под кормой парохода.
1: То есть, как это помните? Вы кого спрашиваете? Я в Севастополе не был.
2: Я хорошо помню. А вы были в Севастополе?
3: Примерно тогда же, когда и вы.
4: что же вы замолчали, Николай Николаевич?
2: Сейчас, я просто задумался. Салют окончился, женщина ушла. Правда, вскоре она вернулась, попросила у доктора пирамидона и снова ушла. Мы легли спать, но спал я плохо, все время просыпался. А во сне все время мне слышалось одно и то же. Какая там очень-очень прозрачная вода. Не знаю, приходилось ли вам в жизни встречать какой-то особый голос. На такой голос можно идти через пустыни, ледяные перевалы, сбивать в кровь ноги. Есть голоса, как обещание счастья. На рассвете я встал, чтобы закурить, вышел в переднюю, зажег свет, достал из кармана шинели папиросы. И в этот миг увидел на столике около зеркала, на своей морской фуражке, помятую и сплющенную коробку Казбека. Большое черное пятно закрывало рисунок снежной горы, а на крышке с внутренней стороны карандашом был написан адрес. Да, это была та самая моя коробка.
3: Помните, какая там очень-очень прозрачная зеленая вода, особенно под кормой парохода?
2: Конечно, коробку принесла женщина, когда приходила за пирамидоном. Но зачем она ее сберегла и так долго хранила ее? Я оделся, побрился и тихо, чтобы не беспокоить доктора, вышел из квартиры. А на площадке третьего этажа я замер в недоумении. Там же не одна квартира. Не могу же я звонить во все двери и спрашивать неизвестно кого. Так я простоял битый час, и вдруг одна из дверей открылась.
5: Маша, я пойду к реке. Я очень плохо спала, душно.
2: Значит, это вы?
5: Да.
2: И вы послали тогда письмо?
5: Да, но кажется, напрасно. Вы на меня сердитесь.
2: За что? Все это очень странно. И хорошо. Я провожу вас.
5: Не надо волноваться. Я ведь тоже волнуюсь не меньше вас. Пойдемте к Москва-реке. Вы понимаете что-нибудь?
2: Нет. Да и нужно ли понимать?
5: Никогда не верила, что это бывает вот так, сразу. И что мы увидимся когда-нибудь после Севастополя. Это надолго.
2: Может быть, навсегда? Я держал ее руки в своих руках. Мы стояли на набережной. Мимо нас шли люди, женщины, мужчины, старики и подростки. Но мы ничего не замечали.

0: Маяк. Песенка о медведях из «Кавказской пленницы», «Лесной олень», «Чунга-чанга», «Знойная танго» из «Бриллиантовой руки», «Колыбельная» из мультфильма «Умка». Эти песни прославили свою исполнительницу, хотя для бесчисленных поклонников ее имя долгое время оставалось тайной. Аида Ведищева. Специальный выпуск «Аудиосторис Маяка». Слушайте в эту пятницу с 23:00. Хорошо, Терим, хорошо, Перим, Тим, Перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Раньше композитор писал музыку, к нему потом приходил режиссер, и он, сопя, значит, ему играл на рояле. А режиссер представлял, как это будет в его фильме, вот в этой вот сцене, то есть каждый по памяти, что-то вот они... А сейчас мы все вынуждены обладать кучей дополнительных подпрофессий, в том числе и звукорежиссуру мы должны знать. И в результате мы должны показывать нашу вот эту демку режиссеру под изображение и практически в итоговом звучании.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе смотрим. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Радиоспектакль по рассказам Константина Паустовского. Продолжение.
2: Кузьмин долго смотрел на коробку Казбека, лежавшую на столе, а в его памяти промелькнуло многое. Да? Не знаю, как вы, но я нахожу, что прелесть жизни не только в ожидании будущего и в настоящем, но отчасти их в воспоминаниях. Кузьмин взглянул на Николая Николаевича и, набросив на плечи китель, вышел из каюты. Светало.

0: Да, приехали.
1: К чему так сурово?
0: Да уж так.
2: Товарищ полковник.
1: Ага, и вы сходите?
2: Видите, и сестры со мной. Уговорил.
1: Хорошо, я очень рад. Так это что же, уже Разговорова?
2: Да.
1: Проспал мой сосед.
2: До свидания, товарищ полковник.
1: До свидания.
3: До свидания.
4: Чего? До свидания.
5: Иван Лукич. А, Иван Лукич.
2: Да?
5: А я вот что подумал, да? Ведь не примется у тебя рассад-то. Солнца у тебя в саду мало.
2: Ну, наконец-то ты явился, Архип. Вот гляди-ка. Оля и Лёля будут теперь жить у меня.
5: Да ну?
2: Да.
5: Ишь ты, а? Какая девочка, а? И платье розовое, и ленты в косах.
2: Ну а? Что, Архип? Нету, значит, солнца у меня в саду, а?
5: Да. И где это ты только раздобыл такую рассаду, а? Вырастет, не налюбуешься.
1: Николай Николаевич, Разговорова.
6: Черт, все-таки заснул.
7: Таня? Ух, простите, я ошибся каютой.
1: Да, очевидно. А девушка, которую вы разыскиваете, по-моему, уже сошла.
7: Когда же она успела? Как же теперь быть?
1: Ну уж это я не могу сказать. Адрес-то вы знаете?
7: Нет. Ах, если бы вы знали, какая глупость. Но все равно я найду ее.
1: Желаю удачи. Николай Николаевич, быстрее.
6: Я готов,
1: да?
6: Готов. Ну, до свидания.
1: Пошли, пошли. На палубе договорим.
6: Выберите время, Сергей Федорович, заезжайте. Спросите леспромхоз, а там меня всякий знает.
1: Спасибо.
6: Приезжайте, не знаю, как вы. Мы будем очень рады, и я, и Шура.
8: Значит, ее зовут Шура. Обязательно приеду, и первое, что скажу, какая там очень-очень прозрачная вода.
9: Саня, Сань, на тот год приезжай опять. Жива буду, приеду обязательно.
10: Егорка, там места тоже неплохие. Одних грибов не то что собирать, косить можно. Как-то едешь, отпиши.
11: Да некогда мне там писать будет.
8: Эх, завидую я тебе. Хороший район назначили.
12: Кузьмин, стоя на корме, вслушивался в разговор людей, смотрел на бурлящую за кормой воду, на удаляющуюся пристань, на сверкающую в солнечных лучах гладь реки. Пора, однако, кончать мой рассказ. Ничего особенного будто бы и нет в этих историях, но в их обыкновенности для меня открылось столько душевной щедрости, верности и бескорыстия в любви, что невольно приходишь к мысли, что самое ощущение жизни как чего-то единственного и удивительного растворяет в себе разочарование, потери и проблески неполного счастья.

Вы слушали спектакль «В пути» по рассказам Константина Паустовского. Роли исполняли Георгий Куликов, Алексей Баталов, Олег Ефремов, Нина Гуляева, Вера Медведева, Николай Парфенов, Александр Денисов, Вячеслав Шалевич, Любовь Корнева, Михаил Казаков, Елена Добронравова, Дмитрий Шутов, Елена Максимова,

Аркадий Смирнов, Наталья Фатеева. Запись из собрания Гостелерадиофонда. 1971 год. В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Москве 23 часа. Новости. Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Россия каждый день ставит под контроль свои исторические территории в зоне специальной военной операции, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими, участниками СВО. Глава государства рассказал, что Россия готова вести переговоры по украинскому урегулированию с учетом своих национальных интересов.
1: Нам нужно быть на шаг впереди. Их много, свора целые, а мы... Один, но сплоченный многонациональный народ. Один. Вот. И мы должны не просто отвечать им на те вызовы, которые они формулируют перед нами, а быть на шаг впереди. И у нас это очень часто получается. Иначе мы бы шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы же все-таки идем каждый день. Каждый день. Постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет. Мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого. И только один можем дать совет нашим недругам. Не воюйте с Россией. Никогда не пытайтесь этого делать. И давайте жить дружно, так, и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес, которые они пытались до сих пор нам ставить. Теперь уже нет. Теперь уже вроде как говорят, давайте... Переговоры вести. Да, мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу.
0: Владимир Путин сообщил, что группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек. Президент заявил, что Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты.
1: Мы, имея в виду то, что они делают, должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так, чтобы отбить у них желание подать на наши гражданские объекты. И им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики. Такого, во всяком случае, которого они добиваются. А мы будем это делать и будем делать это с все большими и большими наращиваемыми нами возможностями. А они у нас серьезные, и они будут только увеличиваться по мере роста возможностей оборонной промышленности Российской Федерации.
0: Владимир Путин назвал борьбу с дронами в зоне спецоперации одной из важнейших задач. Этим занимаются власти разного уровня.
1: Это одна из важнейших задач. И этим занимается и промышленность, этим занимаются и ваши командиры, и Министерство обороны в целом, и другие ведомства, в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране. Вот по всей стране. И я старался сделать так, Министерство обороны это подхватило, чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы все, что возникает ценного, чтобы оно получило поддержку и соответствующее финансирование. И так и происходит. Хотелось бы, чтобы там и побыстрее все это происходило, но во всяком случае движение в этом направлении есть. И это же касается и гособоронзаказа. Конечно, наиболее востребованные вещи заносят и закупаются в рамках гособоронзаказа. Так и будем делать дальше. И Кулибина наша, и так называемая народная ОПК, он тоже работает. И работает эффективно в целом. Меня иногда удивляет, как почти на линии фронта эта работа идет. Но это тоже факт, тоже вроде у ребят получается. Будем стараться им, естественно, оказывать самую прямую поддержку.
0: В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами, заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Химик и Роскошная в Донецкой Народной Республике, Ахримовку и Шевченко в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделение группировки «Центр» за сутки взяли населенный пункт «Приют» в Донецкой Народной Республике. За неделю нанесено поражение формированием 19 украинских бригад и двух полков ВСУ. Потери противника на этом направлении составили более 2135 военнослужащих. мирное соглашение между США и Ираном может быть подписано 13-15 июня, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп порталу Axios. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что подписание меморандума о взаимопонимании США еще никогда не было так близко. Все подробности будут обнародованы в надлежащее время, написал Аракчи в своих соцсетях. Снятие морской блокады и открытие Ормузского пролива войдут в будущий меморандум Ирана и США, заявил министр иностранных дел Ирана. Он отметил, что договоренность США включает в себя два этапа – меморандум об окончании конфликта и достижение окончательного соглашения, который будет решать вопрос иранского атома и снятия санкций. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Завтра в Москве дождь и днем в столице плюс 27, плюс 29.

0: Audio Stories.
1: Аида Ведищева родилась 10 июня 1941 года в Казани в семье медиков. Ее отец был профессором, а мама – врачом. В 1951 году семья переехала в Иркутск. Здесь Аида окончила музыкальное училище, где участвовала в студенческом театре музыкальной комедии, а позже – Институт иностранных языков, освоив немецкий и английский. Творческий путь Аиды начался в начале 1960-х годов. Она выступала как эстрадная певица Харьковской филармонии. Вскоре ее голос зазвучал в джазовом оркестре Олега Лундстрема, затем в оркестре Леонида Утесова. Талант и харизма быстро принесли ей признание. В 1966 году она стала лауреатом первого всесоюзного конкурса советской песни, а спустя два года получила диплом на фестивале в польском Сопоте. Настоящая слава пришла к ней в 1967 году, когда зрители услышали песенку о медведях из фильма «Кавказская пленница». Эта песня мгновенно стала хитом. Пластинка с ней разошлась 7-миллионным тиражом, покорив весь Советский Союз. Вскоре последовали и другие незабываемые хиты. «Страстная «Помоги мне» из «Бриллиантовой руки» или трогательная «Лесной олень» из фильма «Ох уж это Настя». Но за успехом скрывались и трудности. Чиновники нередко критиковали Ведищеву за безыдейность и вульгарность. Ее снимали с концертов, не пускали в телеэфир, мешали реализовывать новые идеи. При этом Аида оставалась новатором. Именно она первой на советской эстраде начала использовать фонограмму для выступлений. В 1980 году певица приняла непростое решение – эмигрировать в США. В Америке она взяла псевдоним Amazing Aida и начала новую главу. Она создала собственный театр, запустила телешоу в Калифорнии и покорила публику исполнением песен из бродвейских мюзиклов и голливудских фильмов. Со временем Аида начала писать и собственные композиции. Среди них «Баллада о Чернобыле» и «Я вернусь, Москва». Ее творческая энергия не угасала. В 1998 году Аида поставила шоу «Мисс Свобода» для нового тысячелетия. А после трагедии 11 сентября 2001 года написала мюзикл «Шедевр» и «Поющая свобода», посвященный статуе свободы. В 2007 году постановку показали на Бродвее. Сегодня Аида Ведищева живет в Лос-Анджелесе. Время от времени она приезжает в Россию с концертами, даря зрителям встречи с голосом, который когда-то звучал из каждого радиоприемника страны. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Личная жизнь Аиды Ведищевой была полна крутых поворотов. Первый раз она вышла замуж в 20 лет за артиста цирка Вячеслава Ведищева. Через год родился сын Владимир. Брак распался из-за несовместимости характеров, но Вячеслав помог жене начать карьеру. Устроил ее в оркестр Олега Лунстрома. Затем Аида связала судьбу с пианистом Борисом Дверником, который был младше ее на 9 лет. Супруги вместе эмигрировали в США в 1980 году, но Борис не смог адаптироваться к новой жизни. Пара распалась, а вскоре после этого он покончил с собой. В 45 лет певица вышла замуж за 60-летнего американского миллионера Джея Маркофа. Он окружил ее роскошью, но запретил выступать, петь только для него. Около 3 лет Аида не выходила на сцену, но так и не смогла отказаться от карьеры и подала на развод. Процесс длился целых 3 года и вызвал резонанс в американской прессе. Четвертый брак Аида заключила в начале 1990-х годов с израильским бизнесменом Наимом Беджемом. Это произошло после того, как ей диагностировали рак желудка в 3-й стадии. Певица прошла операцию и химиотерапию, а Наим поддерживал ее в этот сложный период. После выздоровления они поженились. Певица считает этот брак самым счастливым. Наим помог ей справиться с болезнью и поддержал в постановке мюзикла «Шедевр и поющая свобода», шедшего на Бродвее целых 6 лет. Сегодня Аида редко выступает, но продолжает жить в Калифорнии, считая Россию родиной, а США – вторым домом. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: С середины 1960-х годов Аиду Ведищеву начали ограничивать в профессиональной деятельности. Отменяли запланированные концерты, не допускали к выступлениям на телевидении и не разрешали гастролировать за границей. Исследователи ее творчества выделяют две вероятные причины такой ситуации. Первая – антисемитизм руководителя гостелерадио Сергея Лапина. Вторая связана с ее выступлением в Сопоте в 1968 году, в период ввода советских войск в Чехословакию. В то время по местному радио объявили о вводе советских войск в Прагу. Карл Готт, знаменитый чешский певец, покинул конкурс, заявив, что не может петь, когда его родина в опасности. Власти опасались, что публика освистает представительницу Советского Союза из солидарности с чехами, и дали указание Ведищевой не выступать. Однако Аида не подчинилась. Она вышла на сцену и исполнила несколько песен, в том числе пару композиций Владимира Шаинского, который в то время находился в немилости у властей. Несмотря на политическую напряженность, выступления Ведищевой встретили восторженно. Ее вызывали на бис, а по итогам конкурса наградили второй премией. В это же время о произошедшем доложили министру культуры Екатерине Фурцевой. После этого Аида Ведищева попала в черный список.
0: Аудио Сторис.

0: Audio Stories.
1: В 1966 году вышел фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика», в котором прозвучала знаменитая песенка о медведях. Для создания музыки режиссер пригласил композитора Александра Зацепина и поэта Леонида Дербенева. Зацепин написал 5 мелодий. И хотя сначала Гайдай склонялся к работе с другим композитором, актеры, трио Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов и руководитель второго творческого объединения Мосфильма Иван Пырьев убедили его оставить мелодию Зацепина. Режиссер сомневался и насчет текста. Ему казалось, что стихи про обитателей Арктики не подходят летней комедии, а строчка «Терлись спиной медведи» в итоге была изменена. Тем не менее, песня гармонично вписалась в картину. Исполнить композицию должна была Наталья Варлей, сыгравшая главную роль, но Гайдая не устроила ее исполнение. В итоге песню записала Аида Ведищева. Именно ее голос звучит в фильме. Еще до премьеры Зацепин отправил запись на радиостанции, и песня быстро стала популярной. Пластинки с хитом разошлись по Советскому Союзу тиражом более 5 миллионов копий, а мелодию часто ставили на танцплощадках. Ее ритм отлично подходил для твиста.
0: Audio Stories.
2: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: Audio Stories.
1: Во время работы над «Бриллиантовой рукой» Александр Зацепин быстро написал мелодию к песне «Помоги мне» и передал ее Леониду Дербеневу. Поэту нужно было соединить любовь и пародию, и тут помогла его жена Вера. Она предложила взять за образец открытку с фразой «Жду ответа, как соловей лето». Вдохновившись, Дербенев сочинил простые рифмы. Зацепин предложил в качестве исполнительницы Аиду Ведищеву, но Гайдай сомневался. Лирический голос певицы, по его мнению, не подходил для образа коварной соблазнительницы. Тем не менее, Ведищевой дали шанс. Сразу после гастроли она приехала ночью на Мосфильм, посмотрела отрывок из фильма, определила нужную интонацию и с первого дубля записала будущий хит. Мелодия «Помоги мне» – русскоязычная адаптация мексиканского танго «Кьен сера». Зацепин сохранил эффектный куплет оригинала и добавил новый припев. Песня идеально вписалась в сцену, где героиня Светланы Светличной соблазняет героя Юрия Никулина. Ее текст – пародия на шаблонные любовные композиции. Однако худсовет усмотрел в ней пропаганду разврата, поэтому на пластинке со звуковой дорожкой трек вышел без вокала, как инструментальное танго. Позже песню исполняли и другие артисты, в том числе Наташа Королева. Любопытно, что в титрах фильма имя Аиды Ведищевой не указали, хотя на пластинках ее исполнение фигурировало. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Фильм «Ох уж это Настя» вышел в 1972 году. Его сценарий, рассказывающий о девочке Насте с богатым воображением, написала Валентина Спирина. Режиссер Юрий Победоносцев решил, что в картине должна прозвучать волшебная песня. Текст к ней создал поэт Юрий Энтин, уже известный по работе над бременскими музыкантами. По сценарию Настя дружила с мультяшной пантерой, но Энтин долго не мог подобрать подходящие строки. Вдохновение пришло неожиданно. Поэт прочитал в газете забавную заметку о северном олене, который забежал в город. И сразу сочинил стихи. Музыку написал композитор Евгений Крылатов, с которым Энтин уже сотрудничал ранее. Когда Крылатов показал мелодию поэту, тот остался недоволен и назвал ее старомодной. Ситуация изменилась благодаря Аиде Ведищевой, исполнившей песню в фильме. Она сразу распознала в композиции будущий шлягер. А ее трогательное исполнение убедило и Энтина. «Лесной олень» в песне стал символом сказки, врывающейся в обыденную жизнь. Напоминанием о том, что волшебный мир существует, и в него нужно верить. Однако режиссер Победоносцев поначалу был озадачен заменой пантеры на оленей, даже поссорился с поэтом из-за этого. Главный режиссер детского радио Николай Литвинов поначалу не пропускал песню в эфир, назвав ее «безобразной цыганщиной». Она появилась в радиопередачах только после его ухода. В 1973 году на фестивале «Песни года» композицию исполнил большой детский хор. К тому времени Аида Ведищева уже впала в немилость у руководства гостелерадио. За «Лесного оленя» Юрий Энтин получил свою первую премию. Так песня, родившаяся из газетной заметки, стала настоящим хитом и символом советского кино и музыки 70-х годов.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Песня «Все равно ты будешь мой» появилась в 1968 году. Ее написали специально для советской музыкальной комедии «Ангел в тюбетейке» режиссера Шаке Найманова. Музыку создал Александр Зацепин, слова – Леонид Дербенев. Впервые композицию исполнила Аида Ведищева. Ее проникновенный вокал стал каноническим и наиболее узнаваемым. При этом в самом фильме песню спела другая певица – Эльмира Уразбаева. В песне рассказывается о неизбежности любви, о чувстве, которое оказывается сильнее разума. Образ колдовства создает волшебную сказочную атмосферу, а повторяющаяся фраза «Все равно ты будешь мой» подчеркивает настойчивую уверенность героини. Композиция звучит в медленном романтическом темпе. Ее оркестровая аранжировка делает акцент на струнных инструментах. После выхода фильма песня недолго звучала на телевидении и радио. Позже ее переиздавали на компакт-дисках и включали в ретро-сборники, в том числе в золотую коллекцию ретро. В 2011 году композицию исполнили в передаче «Рожденные в СССР». Со временем появились и кавер-версии от других артистов, в том числе от самой Эльмиры Уразбаевой. Сегодня «Все равно ты будешь мой» часто можно услышать в ностальгических ретро-подборках и на стриминговых платформах. Песня пробуждает теплые воспоминания у тех, кто вырос в эпоху СССР.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Песня «Моя мечта» в исполнении Аиды Ведищевой была записана в 1966 году, и ее история оказалась по-настоящему запутанной, где факты переплелись с мифами. Сначала композиция появилась в 50-х-60-х годах 20 века как англоязычная песня «It hurts to say goodbye». Музыку написал Арнольд Голланд, слова Джек Голд, а первой исполнительницей стала американская певица Маргарет Уайтинг. Позже французская артистка Франсуаза Арди услышала эту мелодию и решила создать свою версию. Серж Гинзбур написал для нее новый текст и сделал другую аранжировку. Так родилась композиция «Comment di radio», вошедшая в альбом 1968 года. Для Аиды Ведищевой запись «Моей мечты» стала одним из первых крупных релизов. Ее бодрый и звонкий голос отлично вписался в композицию, и в нем уже тогда угадывались те интонации, которые позже принесли певице всесоюзную славу после песенки о медведях. В 1974 году Ведищева вернулась к этой песне и перепела ее для своего сольного альбома, который так и назывался «Аида Ведищева». Таким образом, «Моя мечта» – яркий пример того, как зарубежные хиты обретали новую жизнь в советском пространстве. А имена их оригинальных авторов зачастую оставались в тени.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: История песни «Колыбельная медведицы» неразрывно связана с мультфильмом «Умка», который вышел в 1969 году. Музыку к песне написал Евгений Крылатов. Композитор признавался, что создал мелодию всего за 5 минут и поначалу не придавал ей большого значения, считая легкой работой для небольшого мультфильма. Слова написал Юрий Яковлев, автор сценария картины, который посвятил композицию образу «Мамы-медведицы». Исполнила песню Аида Ведищева. Ее теплый, мягкий голос с чуть задумчивой интонацией идеально вписался в образ медведицы, убаюкивающей своего сына. Интересно, что изначально музыкальным оформлением мультфильма должен был заниматься известный композитор Александр Зацепин. Однако из-за сильной загруженности он предложил режиссерам Владимиру Пекарю и Владимиру Попову поработать вместе с молодым тогда Евгением Крылатовым. Режиссеры понимали, что для 10-минутного мультфильма довольно одного композитора, но не решались спорить с мэтром. В итоге Зацепин сосредоточился на других проектах, а всю работу над музыкой взял на себя Крылатов. После премьеры «Умки» «Колыбельная медведицы» мгновенно завоевала любовь зрителей и зажила самостоятельной жизнью. Ее стали петь в детских садах, включать в вечерние радиопрограммы. Песня прочно вошла в культурную память нескольких поколений, как одна из самых трогательных колыбельных советского времени.
0: Audio Stories.
2: Ложкой снег мешая, ночь идет большая.

0: «Маяк». Имена собственные. Великий русский полководец Александр Васильевич Суворов. С рождения мальчик был слабым и часто болел. Его готовили к гражданской службе. Несмотря ни на что, он мечтал стать военным. Поэтому целые дни проводил в отцовской библиотеке, а слабое здоровье пытался укрепить физическими упражнениями. Наблюдая за его игрой в солдатики, один генерал заметил, что мальчик хорошо разбирается в тактических маневрах и убедил родителей отдать Александра на военную службу. Суворов вошел в историю как полководец, не проигравший ни одного сражения. Это мы. Это про нас. Маяк. О веществах, их строении и взаимных превращениях.
1: Про фторсульфоновую кислоту, то, что ее смесь с пентафторидом сурьмы называется магической кислотой. Так вот, свое название она получила за счет того, что она может растворять воск.
0: «Химия» – подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные, на «Маяке».
2: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».
0: Для всех, кто уже проснулся.
3: Останкинский районный суд запретил распространять информацию о продаже жирафа через интернет.
0: Да. «Пока вы спали».
2: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Аудиосторис.
4: В 1968 году специально для казахского фильма «Ангел в тюбетейке» режиссера Шакена Айманова была создана песня «Гололед». Картина с неповторимым национальным колоритом рассказывает историю добродушного, но одинокого учителя географии, который пытается найти свою любовь. На первый взгляд может показаться неожиданным сочетание Средней Азии и темы гололеда. В начале песни «Сознанием дела» говорится о дворниках, которые экономят соль, однако речь идет не столько о погодном явлении, сколько о судьбе одинокой женщины, стремящейся к любви и счастью. Героиня должна понять, в чем истинная причина ее трудностей. Возможно, проблема кроется не в сезонной непогоде, а в ней самой. Авторами композиции стали композитор Александр Зацепин и поэт Леонид Дербенев. Творческий тандем, подаривший советскому кино и эстраде множество запоминающихся песен. Фильм вышел в прокат на русском и казахском языках, причем песни в нем звучали на обоих языках. В картине песню «Гололед» исполнила советская певица Эльмира Уразбаева, долгое время работавшая в Узбекистане и ставшая первой ведущей легендарного «Голубого огонька». В кадре же песню под гитару поет актриса Раиса Лунева, сыгравшая роль Алтыншаш. Шакен Айманов и до «Ангелов тюбетейки» снимал комедии,

уходим, обещая. А кто-то ждет тебя давно, а кто-то ждет тебя давно. А кто-то о тебе опять скучает.

0: Audio Stories.
1: Аиде Ведищевой незаслуженно приписывали статус первой советской фанерщицы, но это не соответствовало действительности. В 1960-х годах певица записала минусовки под все свои песни, однако на выступлениях она всегда пела вживую. Как поясняла сама Аида Семеновна, к такой схеме пришлось прибегнуть из-за того, что у нее отобрали музыкантов, с которыми она гастролировала. Но проблема возникла еще раньше. Причиной стали безответственные отношения некоторых музыкантов к работе и слабая дисциплина. В ту эпоху бытовало мнение, будто творческий человек вправе пренебрегать правилами, мол, он витает в облаках, и строгость ему ни к чему. Из-за этого артисты порой приходили на репетиции в нетрезвом состоянии, а иногда и вовсе не появлялись. Аида Ведищева не могла с этим мириться. Она стремилась развиваться в профессии и постоянно совершенствоваться. При этом ее грампластинки выходили гигантскими тиражами. Некоторые расходились по несколько миллионов экземпляров, а на обложках красовались портреты певицы. Однако популярность записей все же не могла сравниться с эффектом от телетрансляций. Лица с экрана советские зрители узнавали куда чаще.
0: Audio Stories.

0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Группировка российских войск в зоне специальной военной операции превышает 700 тысяч человек, сообщил Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими, участниками спецоперации. Президент заявил, что Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты.
1: Мы, имея в виду то, что они делают, должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так, чтобы отбить у них желание подать на наши гражданские объекты. И им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики. Такого, во всяком случае, которого они добиваются. А мы будем это делать, и будем делать это с все большими и большими наращиваемыми нами возможностями. А они у нас серьезные, и они будут только увеличиваться по мере роста возможностей оборонной промышленности Российской Федерации.
0: Глава государства заявил, что Россия каждый день ставит под контроль свои исторические территории в зоне СВО. Владимир Путин отметил, что Россия готова вести переговоры по украинскому урегулированию с учетом своих национальных интересов.
1: Нам нужно быть на шаг впереди. Их много, свора целая. А мы один, но сплоченный многонациональный народ. Один. Вот. И мы должны не просто отвечать им на те вызовы, которые они формулируют перед нами, а быть на шаг впереди. И у нас это очень часто получается. Иначе мы бы шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы же все-таки идем каждый день, постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет. Мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого. И только один можем дать совет нашим недругам. Не воюйте с Россией. Никогда не пытайтесь этого делать. И давайте жить дружно, так, и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес, которые они пытались до сих пор нам ставить. То теперь уже нет. Теперь уже вроде как говорят, давайте переговоры вести. Да, мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу.
0: Владимир Путин заявил, что Россия наращивает низкоорбитальную спутниковую группировку. Президент отметил, что Министерство обороны становится высокотехнологичным ведомством.
1: Еще будучи первым заместителем председателя правительства, он этим занимался, и космосом отчасти, вот этими разработками. В значительной степени он оказался в кресле министра обороны именно потому, что он, будучи гражданским министром, министром экономики, первым заместителем председателя правительства, работал по этим направлениям. И имея в виду, что он работал по этим высокотехнологичным направлениям, в том числе он и оказался в кресле министра обороны.
0: На встрече в Кремле с военнослужащими, участниками спецоперации, Владимир Путин сообщил, что встретился с руководством Министерства обороны и Генерального штаба. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки освободили населенный пункт «Приют» в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки за неделю продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты «Химик» и «Роскошная» в ДНР. Подразделения группировки войск «Север» взяли Ахримовку и Шевченко в Харьковской области. Средствами ПВО за неделю сбиты 74 управляемые авиабомбы, 11 реактивных снарядов, 4 крылатые ракеты наземного боя, три управляемые ракеты большой дальности и более 4000 украинских беспилотников. Вашингтонская администрация считает, что США и Иран очень близки к договоренностям о прекращении конфликта и могут в ближайшие несколько дней подписать предварительный меморандум о взаимопонимании. Об этом агентству Рейтер сообщило американское должностное лицо. По его словам, в случае выполнения Ираном перечисленных условий, экономическое давление в отношении Исламской Республики будет ослаблено. Согласно меморандуму о взаимопонимании, который США и Иран могут подписать в ближайшее время, Вашингтон обязуется не инициировать новый конфликт, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. По его словам, обе стороны обязаются уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела. Глава иранского МИД заявил, что не будет раскрывать ряд подробностей меморандума, пока документ не подписан. Сборные Канады и Боснии и Герцеговины сыграли в ничью со счетом 1-1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Торонто. В составе команды Боснии мяч забил Йова Лукич, у канадцев отличился Кайл Ларин. Команда выступает в группе B и набрали по одному очку. В квартете также представлены сборные Швейцарии и Катара, которые проведут встречу в субботу. В следующем туре боснийцы 18 июня сыграют со швейцарцами, а канадцы в ночь на 19 июля по московскому времени встретятся с командой Катара. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Петербурге ожидаются дожди, до 17 тепла, в Москве также осадки, днем в столице плюс 27, плюс 29.
2: Маяк. На реке стоит поселок красивый, говорят. Его воздвиг веселый студенческий отряд. Московские ребята от мест родных вдали. Таежною Москвою поселок нарекли. В нем было все чудесно. Ордынка у воды, Пречистенка и Пресня, и чистые пруды. Чертил на свежих срубах чернильный карандаш. Сокольники и Сокол, Петровка и Пассаж. Сокольники, Петровка и Пассаж. На карте по-другому поселок

его, как прежде, таежную Москвой. Коль будешь на Амуре, товарищ дорогой, найди

0: мордынка у воды. Сокольники и сокол, и чистые пруды. Сокольники и чистые пруды.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Адренохром – продукт окисления адреналина, который выделяется при стрессе. Это соединение кратковременно присутствует в организме и быстро преобразуется в другие вещества. Хотя адренохром используется в составе препаратов для остановки кровотечений и лечения сосудистых заболеваний, его широкое применение ограничено из-за нестабильности и потенциальных рисков токсичности. Некоторые считают, что адренохром обладает психоактивными свойствами и способствует появлению галлюцинаций и изменений восприятия. Тем не менее, опыты показали преимущественно негативные физические реакции, такие как головная боль, тахикардия и повышенное потоотделение, без выраженных психоделических эффектов. Среди приверженцев теории заговора распространено убеждение, что мировая элита использует адренохром, который добывает из крови детей для поддержания здоровья и энергии. Эта идея основана на исторических антисемитских мифах и религиозных обвинениях, оставаясь частью псевдонаучных спекуляций и не находя подтверждения в научных исследованиях.
0: Audio Stories.
2: Наступил по всем поверьям год любви, кисть рябины заповедной оборви. Полюбите, полюбите, платье красное купите в год.

единый дочь огня, как царевна и рабыня у меня. Истребины, истребины, пусть горит неистребимо год любви.

0: Audio Stories.
1: В 2001 году книга «Тайное знание. Восстановление утраченных техник старых мастеров» вызвала резонанс в художественном сообществе. Авторы, британский художник Дэвид Хокни и ученый Чарльз Фалько, заявили, что мастера эпохи Возрождения использовали оптические устройства для достижения точности в своих работах. Например, они заметили, что рисунки Энгра отличаются невероятной детализацией, схожей с методами Энди Уорхола, который проектировал фотографии на холст. Возможно, Энгер применял камеру Люциду, изобретенную в 17 веке. Изучив произведение Яна Ван Эйка, особенно картину «Портрет четы Арнольфини», исследователи обратили внимание на идеально точные блики на люстре. Физик Фалько выяснил, что такая точность возможна только при помощи специальных инструментов. Экспериментально воссоздав технику с использованием вогнутого зеркала, Хокни убедительно продемонстрировал совпадение размеров нарисованной люстры с оригиналом. Так появилась теория Хокни-Фалько, которая утверждает, что живописцы пользовались оптическими приборами для облегчения своей работы. Многие специалисты подвергли теорию критике, подчеркивая недостаток письменных доказательств.
0: Аудио Stories.

0: Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Программа «Бессонница». Есть музыка, которую понимаешь, даже не зная слов. Расскажите о ней. Сон@радиомаяк.ру.
1: Может быть, я тебе растолкую, объясню популярно.

0: против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. В этом выпуске, как таковых, ошибок почти не будет, но обсудим некоторые интересные темы, которые подняли ведущие и гости маяка. Вот, например, в программе «Хочу все знать» разговор зашел о самом блинном празднике. Догадываетесь, о каком?
2: Масленица.
3: Широкая масленица.
2: А у бывает нас узкая? Уже заканчивается. Вот, простите, пожалуйста. Вот ее всегда так называют широкая масленица, но я никогда не встречал, что там узкая, либо кривоколенная масленица. Ну как, почему она широкая? Другой же нет, он масленица и масленица.
3: Нет, другой не бывает. Масленица всегда у нас широкая, и отмечали ее всегда с большим размахом.
1: Итак, у нас есть версия, что масленица бывает только широкой. Однако в этой же программе через некоторое время возникла вторая версия.
2: Сообщение прислали Светлана. Вот спасибо ей большое. А есть деление на широкую и узкую масленицу? Узкая – это первые 3 дня, понедельник, вторник и среда. А широкая – это последние 4 дня, четверга по воскресенье. И в первые 3 дня хозяйкам можно было заниматься домашними делами, делать уборку. А с четверга все работы прекращались. Какие интересные акценты я ставлю. И начиналась широкая масленица. Вот.
1: И действительно, вся масленичная неделя делится на 2 периода. Сначала первые 3 дня раскачиваемся, занимаемся уборкой, изготавливаем чучело, печем блины. И это узкая масленица. А потом уже 2-е 4 дня недели гуляем, широко гуляем. И уже это широкая масленица. И вдогонку еще об одном празднике поговорим вместе с Маргаритой Митрофановой. Ведущая оказалась перед сложным выбором.
4: И сегодня, 18 марта, день Конана, а может и Канона. Конан, наверное, огородник.
1: Не могу не помочь Маргарите. Конон – это имя, и ударение в этом слове падает на 2-й слог. Канон, поэтому день Канона огородника. А теперь поговорим о рыбе вместе с ведущим и гостем школьной программы для взрослых.
5: Еще из очень популярного блюда, которое сейчас набирает обороты с каждым годом, это строганина из пеламиды. Пеламида – такая небольшая рыбка, которая плавает в Балтийском море. И можно даже в качестве сувениров ее в виде консерв привезти с собой. Там в магазинах продается, в аэропорту. Но я очень рекомендую попробовать именно в таком сыром виде.
1: Ну, во-первых, исправим одно слово. Было сказано «в виде консерв», но это неверно. В родительном падеже слово «консервы» имеет окончание «ов». Должно быть «в виде консервов». Ну и, во-вторых, вопрос по существу. Где же обитает пеламида?
6: Сергей, нас с тобой поправляет наш радиослушатель Артем. Пеламида не плавает в Балтийском море. Уважаемый Артем, пеламид их очень много. Они плавают везде. Пеламида даже в Черное море заходит. Пеламида живет рядом с Австралией в Тихом океане. Пеламида живет рядом с Африкой в Индийском океане. Подвид атлантической пеламиды великолепно себя чувствует в Северном и Балтийских морях. Рыбы – это мой конек.
1: Рыбы не мой конек, но эта тема меня заинтересовала. Я покопалась в разных источниках и нигде не нашла подтверждения, что пеламида заплывает в Балтийское море. Везде в основном пишут, что рыба эта теплолюбивая и обитает в южных краях. Однако в довольно-таки серьезном источнике я нашла информацию, что атлантическая пеламида плавает не только у берегов Африки, но и у берегов Европы, заплывает в Средиземное и Черное море, а также появляется около Англии и даже севернее, около Норвегии. Ну, а от Норвегии, в принципе, до Балтики недалеко. А вот чтобы узнать, какую пеламиду подают в калининградских ресторанах, я спросила у знакомых калининградцев. И они мне сказали, что эта рыба не местная, не балтийская. Но менее вкусной она от этого не становится. Поэтому приятного аппетита и до новых встреч. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Самый большой аэропорт в мире – это аэропорт Король Фахд. Он расположен в 25 километрах от города Даммам в Саудовской Аравии. Его площадь – 776 квадратных километров. Комплекс включает в себя жилые зоны, мечети и теплицы. Тем не менее, этот гигант практически пустует, принимая всего около 10 миллионов пассажиров ежегодно. Самый большой аэропорт России – это аэропорт Шереметьево в Москве. Его территория охватывает 570 тысяч квадратных метров, объединяя 8 современных терминалов. По числу перевезенных пассажиров Шереметьево находится в первой десятке Европы и уверенно удерживает лидерские позиции внутри страны. В 2024 году количество авиапассажиров составило более 43 миллионов человек. Самый большой аэропорт Европы – это международный аэропорт Стамбула, который был открыт в 2018 году. Территория аэропорта достигает внушительных 76 квадратных километра. Проектная мощность нового терминала рассчитана на обслуживание до 200 миллионов пассажиров в год, тогда как в настоящее время аэрогавань принимает порядка 80 миллионов туристов ежегодно. Помимо функциональных зон, аэропорт славится уникальной архитектурой, многочисленными зонами отдыха и развлечениями для пассажиров.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Африканский серый попугай Аполлон установил новый мировой рекорд. За 3 минуты он определил 12 разных предметов. Среди них оказались такие объекты, как жук, книга и носок. Его владельцы уверены, что способности птицы гораздо шире. Она распознает цвета, слова и легко общается с людьми. Интеллект Аполлона сравним с уровнем ребенка, а способность вести диалог позволяет ему понимать и отвечать на сложные вопросы. Приобретенный хозяевами в обычном зоомагазине в 2020 году, Аполлон проходит обучение по методике орнитолога Айрин Пиперберг. Наибольшую радость пернатому приносит лакомство в виде фисташек. Помимо рекордов, Аполлон активно участвует в создании популярных видеороликов.
0: Audio Stories.

иду к тебе влюбленный. Улыбнись мне, сделай милость, но горою ты поклонной от меня отгородилась. И с волнением шагаю я всегда на склон твой южный, потому что, дорогая, мне тебя

0: «Маяк».
1: Фестиваль добровидения в Государственном Кремлевском дворце.
0: Верность традиции.
2: Это и есть единство народов России, сплоченное музыкой и танцем.
3: Если встали мы за правду,
0: яркость талантов.
3: И своих не предаем.
0: Международный фестиваль народной песни «Добровидение» сегодня в 12:00 на телеканале «Россия Культура», категория 6+.
4: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. «Бессонница» — это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. «Бессонница» в воскресенье в 23:07 на «Маяке».
5: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке». Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает. По субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

как живешь, негаданная встреча, как будто вновь к нам молодость вернулась. Дружба, как вино, с годами только крепче. Я знал всегда, что рядом есть твое плечо. Старые друзья бездушья мне обидят, они порой почти легенды. Старые друзья тебя точнее видят, чем все врачи и все рентгены. Старые друзья и совесть, и надежда, и счастье жить не зря же мы с тобой, друзья. Старые друзья, хотя при чем тут старость, ведь мы

Не уставать мы знаем средства, а даже если чуть редеют шевелюры, зато в груди не гаснет сердце, как летят года, а мы спешим за ними.

0: Аудиосторис.
1: Оползень – это природный процесс смещения массива Земли и горных пород вниз по склону под воздействием гравитации. Он может протекать медленно, либо стремительно, разрушая все на своем пути. Скорость движения варьируется от едва заметной до катастрофической, достигая 5 метров в секунду, а объем перемещаемых грунтов – сотен тысяч кубометров. Оползень состоит преимущественно из грунта и возникает из-за нарушения устойчивости почвенного слоя на склоне, в отличие от селя, который образуется в русле реки или оврага после интенсивных осадков или таяния ледников, имея водную основу с добавлением грязи, камней и древесных остатков. Оползень вызывает разрушение объектов путем сдвига, а сель затопляет местность, формируя каменно-грунтовые завалы.
0: Аудиосторис.

0: Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Россия каждый день ставит под контроль свои исторические территории в зоне специальной военной операции, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими, участниками спецоперации. Глава государства отметил, что Россия готова вести переговоры по украинскому урегулированию только с учетом своих национальных интересов.
2: Нам нужно быть на шаг впереди. Их много, свора целые. А мы... один, но сплоченный многонациональный народ. Один. Вот. И мы должны не просто отвечать им на те вызовы, которые они формулируют перед нами, а быть на шаг впереди. И у нас это очень часто получается. Иначе мы бы шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы же все-таки идем каждый день. Каждый день. Постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет. Мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого. И только один можем дать совет нашим недругам. Не воюйте с Россией. Никогда не пытайтесь этого делать. И давайте жить дружно, так, и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес, которые они пытались до сих пор нам ставить. Теперь уже нет. Теперь уже вроде как говорят, давайте... переговоры вести. Да, мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу.
0: Владимир Путин сообщил, что группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек. Президент заявил, что Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты.
2: Мы, имея в виду то, что они делают, должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так, чтобы отбить у них желание подать на наши гражданские объекты. И им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики. Такого, во всяком случае, которого они добиваются. А мы будем это делать и будем делать это с все большими и большими наращиваемыми нами возможностями. А они у нас серьезные, и они будут только увеличиваться по мере роста возможностей оборонной промышленности Российской Федерации.
0: Президент назвал борьбу с вражескими дронами одной из важнейших задач. По его словам, эти занимаются власти разного уровня.
2: Это одна из важнейших задач. И этим занимается и промышленность, этим занимаются и ваши командиры, и Министерство обороны в целом, и другие ведомства, в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране. Вот по всей стране. И я старался сделать так, Министерство обороны это подхватило, чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы все, что возникает ценного, чтобы оно получило поддержку и соответствующее финансирование. И так и происходит. Хотелось бы, чтобы там и побыстрее все это происходило, но во всяком случае движение в этом направлении есть. И это же касается и гособоронзаказа. Конечно, наиболее востребованные вещи заносят и закупаются в рамках гособоронзаказа. Так и будем делать дальше. И Кулибина наша, и так называемая народная ОПК, он тоже работает. И работает эффективно в целом. Меня иногда удивляет, как почти на линии фронта эта работа идет. Но это тоже факт, тоже вроде у ребят получается. Будем стараться им, естественно, оказывать самую прямую поддержку.
0: На встрече в Кремле с военнослужащими, участниками спецоперации, Владимир Путин также заявил, что в России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Подразделения группировки войск Центра за сутки освободили населенный пункт Приют в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. За неделю российские войска взяли населенные пункты Химик и Роскошная в ДНР, Ахримовку и Шевченко в Харьковской области. С 6 по 12 июня в ответ на атаки Украины по гражданским объектам на российской территории вооруженные силы России нанесли 2 массированных и 5 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. По стороны Минобороны России были поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются в ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Сборная Канады сыграла в ничью со счетом 1-1 с Боснией и Герцеговиной на чемпионате мира по футболу. Команды набрали по одному очку в составе сборной Боснии. Гол забил нападающий Йова Лукич. В сборной Канады мяч на счету Кайла Ларина. Матч проходил в Торонто. Следующая игра в группе B пройдет 13 июня. Его проведут команды Швейцарии и Катара. Игра начнется в 22 часа по московскому времени. Чемпионат мира по футболу завершится 19 июля. Следим за развитием событий на сайте vesti.ru.
1: Погода.
0: В Москве днем обещают дожди, в столице плюс 27, плюс 29.

0: Audio Stories.
1: Австралия входила в состав древнего суперконтинента Пангеи, затем стала частью Гондваны примерно 230 миллионов лет назад. После отделения от остальных материков около 35-40 миллионов лет назад Австралия постепенно переместилась на север и столкнулась с Тихоокеанскими островами. Климатические перемены, которые произошли за последние десятки миллионов лет, обусловили формирование специфического австралийского пейзажа – плоского, сухого и бедного плодородием. Такой ландшафт привел к появлению уникальной флоры, которая состоит из выносливых растений, устойчивых к засухам и пожарам, таких как эвкалипты и акации. Эта изоляция повлияла и на животный мир. Отсутствие конкуренции с крупными хищниками типа кошачьих, псовых и приматов создало уникальные экологические ниши. Из небольшого количества исходных форм развилось большое разнообразие сумчатых – кенгуру, коала, вомбат, утконос и ехидна.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Несмотря на название, арахис вовсе не орех, а представитель семейства бобовых, наряду с горохом, чечевицей и соей. Его плоды – это стручки со съедобными семенами, которые растут под землей, откуда и пошло второе название – земляной орех. Исторически арахис использовался как корм для животных и еда для низших слоев населения, трудная культура для культивации и уборки. Родиной растения считаются современные Боливия и Перу, где археология подтверждает его существование более 3500 лет назад. Благодаря усилиям португальских мореплавателей, растение распространилось сначала в Африке, а оттуда в Северную Америку и далее в Азию и Европу. Аллергия на арахис долгое время считалась редкостью, но начиная с 90-х годов 20 века вокруг нее развернулись масштабные общественные дискуссии. Реальная заболеваемость среди детей в США и Британии всего около 1%. Однако общественное восприятие проблемы превратило ее в эпидемию. Были введены ограничения на употребление арахиса в учебных заведениях и авиарейсах. Появились специальные арахис-фри зоны. Исследователи полагают, что страх перед аллергией чрезмерно преувеличен, и реальных больных существенно меньше, чем тех, кто думает, что страдает аллергией на арахис. Audio Stories.

Мы продолжим нашу программу через 3 минуты после технических работ.

0: Audio Stories.
1: Континентальный завтрак появился в Европе в 19 веке. Изначально европейцы, занятые тяжелым физическим трудом, предпочитали сытные завтраки из рыбы, мяса и бобов. Позже, с ростом численности интеллигенции и офисных работников, популярность приобрели легкие блюда – выпечка, яйца и ветчина. Такое нововведение понравилось владельцам отелей, поскольку готовка легкой еды экономила деньги и время. Постепенно традиционные тяжелые завтраки уступили место простым блюдам вроде бутербродов и круассанов. Особенность континентального завтрака заключается в отсутствии горячей пищи и фиксированном количестве порций. Обычно предлагается система самообслуживания, хотя в дорогих гостиницах еду могут подавать официанты. Классический континентальный завтрак включает в себя выпечку, масло, джем и мед, сырную и мясную нарезки, молочные продукты, свежие фрукты и овощи, напитки. Расширенная версия континентального завтрака в высококлассных отелях предусматривает дополнительные блюда. Мясную и сырную нарезку премиум-класса, яйца всмятку, омлеты, кукурузные хлопья. Важное преимущество такого варианта – возможность брать добавку. Сейчас континентальный завтрак доступен туристам во всем мире.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Места размещения делятся на 4 типа: гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги. Классификация звезд применяется исключительно к гостиницам и санаториям. Чем выше звезда, тем больше услуг и удобств предоставляется клиенту. Обязательные элементы каждого отеля с категорией включают бесплатные кулеры с водой, Wi-Fi, уборку, хранение вещей и выдачу полотенец. Гостиница с рейтингом в одну звезду – это минималистичный бюджетный вариант. В большинстве номеров может отсутствовать личный санузел. В двухзвездной гостинице как минимум половина номеров имеет собственную ванную. В гостинице с тремя звездами санузел есть в каждом номере, а средняя площадь стандартного номера не менее 12 квадратных метров. Четырехзвездная гостиница обязательно имеет расширенный перечень гигиенических принадлежностей. Оборудована системой кондиционирования, резервными источниками питания и подачи горячей воды. Самый высокий класс обслуживания – пятизвездочные гостиницы и отели. В них номера от 16 квадратных метров, а сами гостиницы оснащены всем необходимым – от ресторанов и баров до бань и бассейнов. Отсутствие звезд не означает низкий уровень качества. Большинство мест размещения работают вне официальной классификации, определяя сервис самостоятельно. Классификация обязательна только для кемпингов и баз отдыха. Санитарные нормы определяются добровольно.
0: Audio Stories.

0: «Маяк» в эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Что из этого?». В следующем часе проведем каникулы с пользой, будем решать занимательную математику. В 11 утра поговорим про историю праздника «День России». И в полдень в цикле «Речное путешествие. Волга от истока к устью» отправимся осматривать соленые озера, бескрайние степи, меловые горы и древние монастыри Волгоградской области. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. От громких звуков можно располнеть.
2: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке». Жизнь прекрасна.
3: Мартин отобрал несколько коротких рассказов и прибавил к ним, после некоторого колебания, песни моря. В один из жарких июньских дней он и Руфь на велосипедах поехали за город к своим любимым холмам. Это была их вторая прогулка вдвоем, и когда они мчались по дороге, овиваемой морским ветерком, умерявшим дневную жару, он глубоко всем своим существом ощущал, что мир прекрасен, и что хорошо жить и любить. Они оставили велосипеды возле дороги, а сами взобрались на бурую вершину холма, где от выжженной солнцем травы шел сухой и пряный запах свежего сена.
0: Джек Лондон, Мартин Иден.

0: Audio Stories.
1: Первым государством, которое ввело единый номер для обращения в экстренные службы, была Великобритания. В 1937 году вызвать помощь стало возможным по номеру 999. В Соединенных Штатах в 1968 году ввели службу спасения под номером 911.

0: соответствующего закона в 2013 году. Число 112 выбрано по аналогичным критериям. Простота и удобство быстрого набора.
1: Аудио сторис.

0: Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Владимир Путин выступил в Кремле перед военнослужащими, проходящими службу в зоне военной операции на Украине. Президент поблагодарил участников СВО и заявил, что правительство постоянно работает над реабилитацией, трудоустройством и образованием ветеранов. Также он назвал численность группировки войск, участвовавшей в боевых действиях, и рассказал о модернизации вооруженных сил России. По словам Владимира Путина, вооруженные силы России постепенно

0: ставят под контроль территории в зоне СВО и добиваются результата.
1: Шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы же все-таки идем каждый день, постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет, мы добьемся этого, здесь сомнений не может быть ни у кого. И только один можем дать совет нашим недругам. Не воюйте с Россией. Никогда не пытайтесь этого делать. Давайте жить дружно, так, и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес, которые они пытались до сих пор нам ставить. Теперь уже нет. Теперь уже вроде как говорят, давайте переговоры вести. Да, мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу. Но решая эти задачи, особенно способами вооруженной борьбы, средствами вооруженной борьбы, мы, конечно, здесь вы правы абсолютно, должны учитывать возможности противника, совершенствовать наши возможности, развивать их и укреплять. Мы так и будем делать. Вот мы только что говорили про Starlink, хорошие технологии, да, про низкоорбитальную спутниковую группировку. Есть она, как я уже сказал, наращивать надо только. Некоторые другие вещи, вот сейчас я с учеными, с производственниками говорил, такие, которых у противника нет. Многих вещей нет у противника, а у нас есть. И будет больше еще и лучше.
0: Владимир Путин подчеркнул, что встретился со штурмовиками в День России в Кремле, чтобы подчеркнуть значение той работы, которую они делают. Глава государства назвал важнейшую задачу, которую решают российские штурмовые подразделения.
1: Во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и в завершении любого военного конфликта. Потому что именно пехота, именно штурмовики в конечном счете фиксируют решение боевой задачи. И вот я когда встречаюсь, допустим, с летчиками или с моряками, с артиллеристами, с представителями других профессий военных, ну и вы сами, наверное, знаете, слышите, всегда у них звучит рефреном одна и та же мысль. Мы делаем вот это, чтобы ребятам помочь, чтобы штурмам нашим подсобить, чтобы они чувствовали себя увереннее, чтобы потери были минимальными. То есть стараются все работать на вас. Каждый выполняет свою задачу, и каждый делает это сегодня достойно. Но в конечном итоге все сводится к тому, чем вы завершаете выполнение той боевой задачи, которая стоит перед вами.
0: Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки освободили населенный пункт «Приют» в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки за неделю продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты «Химик» и «Роскошная» в ДНР. Подразделения группировки войск «Север» взяли Ахримовку и Шевченко в Харьковской области. Средствами ПВО за неделю сбиты 74 управляемые авиабомбы, 11 реактивных снарядов, 4 крылатые ракеты наземного базирования, 3 управляемые ракеты большой дальности и более 4000 украинских беспилотников. Вашингтонская администрация считает, что США и Иран очень близки к договоренностям о прекращении конфликта и могут в ближайшие несколько дней подписать предварительный меморандум о взаимопонимании. Об этом агентству Reuters сообщило американское должностное лицо. По его словам, в случае выполнения Ираном перечисленных условий, экономическое давление в отношении страны будет ослаблено. Согласно меморандуму о взаимопонимании, который США и Иран могут подписать в ближайшее время, Вашингтон обязуется не инициировать новый конфликт, заявил глава иранского МИДа Аббас Аракчи. По его словам, обе стороны обязуются уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела. Глава иранского МИД также заявил, что не будет раскрывать ряд подробностей меморандума, пока документ не подписан. Сборная Канады и Боснии и Герцеговины сыграли в ничью в матче первого тура чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на стадионе в Торонто и завершилась со счетом 1-1. Гол забил боснийский футболист Йова Лукич. Он открыл счет. У Канады сравнял нападающий Кайлу Ларину. В квартете также представлены сборные Швейцарии и Катара, которые проведут матч в субботу. В следующем туре боснийцы сыграют со швейцарцами, канадцы встретятся с командой Катара. Следим за развитием событий на сайте vesti.ru.
2: Погода.
0: Сегодня в Москве синоптики во второй половине дня обещают ливневый дождь с грозой. Днем плюс 27, плюс 29 градусов.

бьется.

я тебе рада.

0: черный.
1: Я диктор Стрельников. Это «Бессонница». Каждое воскресенье в 23:07. Ночь умеет расставлять акценты. То, что днем казалось мелочью, вдруг становится главным. Поделитесь этим моментом. Сон, собака, радиомаяк.ру.
2: Сон, собака, радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: Рост человека определяется 300 генов, но приблизительную оценку можно сделать заранее. Формула расчета предполагает суммирование роста родителей, прибавление 13 сантиметров для мальчика или вычитание 13 сантиметров для девочки. Итоговую сумму нужно разделить пополам. Получившийся показатель называют предварительным конечным ростом. Обычно физический рост прекращается к моменту готовности организма к деторождению, примерно в возрасте 18-19 лет. На рост влияют и условия жизни. Плохое питание ведет к дефициту питательных веществ и отставанию в росте. Вместе с тем, избыточное потребление высококалорийных продуктов негативно сказывается на здоровье, провоцируя ожирение. Психологический фон воспитания играет важную роль. Постоянные стрессы тормозят развитие ребенка. Отдельные заболевания, такие как дефицит гормона роста, почечные патологии, сердечные пороки и бронхиальная астма, способны замедлить рост. Обратная ситуация – повышенная выработка гормона роста из-за опухоли гипофиза, приводящая к чрезмерному увеличению роста. Занятия спортом, особенно силовой направленности, могут препятствовать росту, временно подавляя процессы удлинения костей. При прекращении тренировок рост зачастую восстанавливается.
0: Аудиосторис.
2: Наверное, я погиб. Глаза закрою, вижу. Наверное, я погиб. Робею.

глубоко плевать, какие там цветы. Я спел тогда еще, я думал это ближе, про юг и про того, кто раньше с нею был. Но что ей до меня? Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Я бросил свой завод, хоть

компании я лучше пережду, кто раньше с нею был. И тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду. Маяк.

0: Studio Stories.
1: Во время пандемии COVID-19 интерес к математике пробудился у 17-летней Ханны Каира из Насау, столицы Багамских островов. Девушка записалась на онлайн-курсы Калифорнийского университета, которые были предназначены для талантливых школьниц. Ханна начала углубленно изучать программы по математическому анализу и другим дисциплинам высшего уровня. Однажды преподаватель предложил ей попытаться доказать упрощенный вариант одной известной гипотезы из области гармонического анализа. Согласно классической гипотезе Мизахаты Такеути, использование специфичных типов волн должно приводить к формированию фигур, составленных исключительно из прямых линий. Однако Ханне удалось опровергнуть данное утверждение, применив методы частотного пространства. Она сформулировала собственный контраргумент и привела убедительный пример, опровергающий исходную гипотезу. Ее работа вызвала большой резонанс среди математиков всего мира. После выступления на престижном 12-м международном конгрессе по гармоническому анализу и дифференциальным уравнениям Ханна приняла решение досрочно завершить обучение в школе и сразу же поступить в университет штата Мэриленд, куда ее приняли без экзаменов.
0: Аудио сторис.

Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном, выйдет к перекрестку любовь.

0: Radio Stories.
1: Долма – это фарш, который аккуратно завернут в листья винограда. Обычно начинка состоит из бараньего фарша, смешанного с рисом и множеством свежей зелени. Блюдо готовится путем тушения в ароматном бульоне. Название «долма» берет свое начало от турецкого глагола «долмак», означающего «наполняться». Таким образом, это наполненный продукт. В разных странах блюдо имеет разные названия. Например, греки зовут его «долмадес», а армяне предпочитают термин «долма». Самым близким аналогом долмы в русской кухне являются голубцы, однако, в отличие от последних, традиционная долма готовится именно с использованием тонких виноградных листьев, которые придают блюду характерную приятную кислинку. Современный вкус долмы сформировался благодаря влиянию кухни Османской империи. Турецкие кулинары усовершенствовали народное блюдо, превратив его в изысканный деликатес. Во времена расцвета империи рецептура распространилась далеко за пределы Турции, благодаря торговле и военным походам. Вопрос о происхождении долмы остается предметом дискуссий среди многих народов. Так, азербайджанцы внесли процесс приготовления долмы в список объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Армянская традиция утверждает древнее происхождение своей версии блюда, а греческие гурманы говорят, что местные рецепты существовали задолго до появления османских. Каждое утверждение справедливо отражает вклад той или иной культуры в развитие рецепта. Классическим дополнением к долме является мацони – традиционный кавказский молочный напиток, либо обычная сметана, дополненная свежими травами и измельченным чесноком. Эти компоненты подчеркивают сочность и богатство вкуса мясной начинки и легкой кислоты виноградных листьев.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах прошедшего времени мужского рода. Эти глаголы могут показаться совсем простыми, но ударение в них не всегда очевидное. Хотя мы начнем с довольно сложного слова. Сложное оно прежде всего потому, что длинное. И вот как произнес очень длинный глагол Александр Романов, гость утреннего шоу.
2: В общем, только тогда выкристаллизовался окончательно вот этот образ этого героя. Получился он как раз, когда он увидел Кузнецовой.
1: Было сказано «выкристаллизовался», но это неверно. Правильный вариант – «выкристаллизовался». Ударение падает на первый слог, на приставку «вы». Кстати, приставка «вы» – сильная морфема. И если она есть в слове, то, вероятнее всего, она будет ударной. Сравните. Включил, заключил, переключил, но выключил. Заехал, проехал, доехал, но выехал. В нашем примере то же самое. Кристаллизовался, закристаллизовался, откристаллизовался, но выкристаллизовался. Произносить это слово довольно сложно, так как ударяем первый слог, а потом идет много безударных слогов. Но это норма. Выкристаллизовался. И переходим к более простым примерам. Хотя, если судить по количеству ошибок, то не такие уж они и простые.
3: Ты можешь совершенно точно совладать автомобилем, даже если начался какой-то снос.
4: Он начался как раз 20 мая, и этот транзит продлится до 30-го.
5: И огромный наркотрафик, который начался уже потом и захлестнул нашу страну.
6: Пагодный бум начался, строили в Англии, Франции, Германии. Но все это, конечно, жалкие копии.
1: Много раз прозвучал глагол «начался», но это неверно. Правильный вариант – «начался», только так. Ударение в этом слове падает на возвратную часть «ся». «Начался». И у нас на очереди еще один популярный пример. Опять же, нас ждет несколько ошибок на единицу площади.
7: Не могу не спросить, как Чаплин воспринял появление звука в кино?
8: Ну, если вот мне по-простому, да, объяснить, вот я бы это так воспринял.
9: Да?
8: Что
9: да.
8: Это не приставка.
1: Было сказано «воспринял», но это неверно. Правильный вариант «воспринял». Ударение в глаголе ставим на второй слог. «Воспринял». Ну, а наш выпуск пора завершать. Однако, поскольку ошибки не заканчиваются, мы прощаемся ненадолго. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: случилось, что-то случилось.
1: Аудиосторис.
2: В последней четверти 18-го столетия итальянский ученый-физиолог Луиджи Гальвани ставил опыты над лапками лягушек, закрепленными на медных крючках возле железных решеток. Он обнаружил любопытный феномен. Когда два различных металла контактировали друг с другом, лапки начинали активно сокращаться, словно животные были живыми. Этот эффект натолкнул Гальвани на мысль о существовании особого типа энергии – животного электричества, которое якобы присутствует исключительно в биологической материи. Позже его племянник Джованни Альдини устраивал публичные демонстрации оживления трупов казненных преступников посредством электрического тока. Это вдохновило писателя Мэри Шелли создать роман «Франкенштейн». Теория Гальвани была поставлена под сомнение другим итальянцем – Алессандро Вольтой. Тот утверждал, что электрический импульс возникает вовсе не в тканях организма, а именно в результате взаимодействия разнородных металлических элементов. Для подтверждения своего вывода Вольта изобрел первый источник постоянного тока – вольтову батарею. Спор между двумя учеными стал отправной точкой для развития науки об электричестве и электромагнитных явлениях. Несмотря на ошибочность выводов Гальвани относительно природы животного электричества, его исследования послужили важным этапом в изучении механизмов функционирования нервной системы живого организма. Открытие механизма передачи нервных сигналов с помощью электрохимических процессов легло в основу нейрофизиологии, неврологии и кардиологии.
1: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Богомолы распространены практически повсеместно. В природе известно примерно 2000 разновидностей этих насекомых. Они встречаются на территории России, стран Африки, Европы, азиатских степей и пустынь, а также в Австралии и Северной Америке. Размеры богомолов варьируются. Средняя особь достигает длины от 10 до 13 сантиметров, хотя существуют и крошечные экземпляры длиной около сантиметра, и настоящие гиганты, достигающие 17 сантиметров. Примечательно, что самки богомолов всегда превосходят самцов по размерам. Брачный период у богомолов с конца лета до сентября. Процесс привлечения внимания самки требует от самца исключительного терпения и осторожности. Подход к потенциальному партнеру занимает много времени, нередко часы, поскольку поспешность может привести к преждевременной гибели самца. Даже успешно завершившееся спаривание не гарантирует безопасность самцу, ведь самка часто съедает партнера сразу после завершения акта любви. Ученые из Университета Нью-Йорка и Австралийского университета Макуори провели исследование, в ходе которого выяснилось, зачем самкам необходима такая жестокость. Оказывается, поедание головы самца обеспечивает организм дополнительной энергией и питательными веществами, необходимыми для увеличения количества потомства. Экспериментально доказано, что самки, полакомившиеся своим партнером, откладывают большее количество яиц. Кроме того, самцы стремятся привлечь внимание именно голодных самок, поскольку такие самки выделяют больше привлекательных феромонов. Получение пищи позволяет самкам лучше подготовиться к воспроизведению здорового потомства, несмотря на свою агрессивность.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
1: У меня была в детстве любимая книжка «Медицинская энциклопедия». Там такие занимательные иллюстрации в 60-е годы, да, карандашные. И если говорить о светотерапии, человек раздевается, и вот на него шарашит со всех сторон этот мощный свет. И, мол, типа, так легче пережить, например, зиму, и депрессию, и чуть ли не витамин D выделяется. Это вот насколько яркий вот этот свет действительно и нам нужен, и вообще для здоровья физического организма.
0: В поисках темных сторон светолечения. «Красная лампа». Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Большая энциклопедия лета. Июнь. Для успешного развития клубники растению требуется длинный световой день. Именно поэтому ее основные урожаи приходятся на июнь. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

0: разных странах. И если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву, как кандала, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
1: Аудиосторис.
2: Посекунчики – это небольшие жареные пирожки из простого бездрожжевого теста с оригинальной начинкой из мяса и бульона, внешне похожие на уменьшенные копии чебуреков. Они давно стали визитной карточкой пермской кухни и известны также в некоторых районах Свердловской области. Исторически основу начинки составляли говядина, баранина или свинина, перемешанные с молоком и мелко нарезанным луком. Со временем уральские хозяйки начали экспериментировать, предлагая новые варианты наполнителей, включая овощи, грибы и даже фрукты, такие как капуста, морковь, тыква, репа и редька с добавлением меда. Есть несколько версий происхождения посекунчиков. По одной из легенд, знаменитый екатеринбургский купец начала 20 века, слывший известным скупердяем, однажды заметил, как повариха мастерски лепила крупные пироги перед праздником. Тогда он велел нарезать тесто помельче, утверждая, что это позволит экономить еду. Вторая версия гласит, что посекунчики изначально были сделаны из обрезков теста от крупных пирогов, заполненных остатками мясного фарша. Главное достоинство этих маленьких угощений заключается в удивительной сочности их начинки. Первый же кусочек раскрывается потоком горячего сока, отчего родилось шутливое прозвище – посекунчики. Однако есть и другое популярное название – посекунчики. Дело в том, что раньше для приготовления фарша использовали специальную кухонную принадлежность – сечку, откуда и возникло подобное звучание.
1: Аудиосторис.

0: В Москве 3 часа. Новости. Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Россия каждый день ставит под контроль свои исторические территории в зоне специальной военной операции, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими, участниками СВО. Глава государства рассказал, что Россия готова вести переговоры по украинскому урегулированию с учетом своих национальных интересов.
1: Нам нужно быть на шаг впереди. Их много, свора целая. А мы... один, но сплоченный многонациональный народ. Один. Вот. И мы должны не просто отвечать им на те вызовы, которые они формулируют перед нами, а быть на шаг впереди. И у нас это очень часто получается. Иначе мы бы шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы же все-таки идем каждый день. Каждый день. Постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет. Мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого. И только один можем дать совет нашим недругам. Не воюйте с Россией.